Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не

ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.

0: не случится.
1: Родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.

под стук колес, мелькает за окошком снег берез, и снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, бригадия, где парни бородаты, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам не знакомы. Под стук колес, мелькает за окошком снег берез, и снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз и схожены, и звезды собираем в травах скошены. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края, уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края,

сбудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

Хмурый под ветер солнышку, мы скажем на небе, не уходила ты наперекур. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

надо жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звон

0: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Потер ты, может, сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу,

будет пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как и век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

рассказать вам о хозяине своем. Где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» – говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я жду вас, как жена голубого. Я гибну в любовном огне.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

и взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вечером. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: имидж.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
2: В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов.
1: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость студии – кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы не

0: Когда не болеть? Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор!
0: Так, говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 октября, экватор осени, через неделю. Осени экватор. Самая серединочка, сердцевиночка самая. И погодка самая осенняя, а? Фрагмент ее запечатлел для вас в качестве утреннего приветствия в телеграм-канале Щукины. Все, доброе утро, заходите. Да, моросит. Такое вот оно будет в течение дня. Таким вот. Ну, во всяком случае, в первой половине дня точно будет таким вот. Максимально днем сегодня 9 градусов, но зато завтра отрастет. Завтра отрастет, отогреемся. 16, потом 15. Золотоосенние денечки будут в субботу-воскресенье. Переменно облачно. Будет выходить солнышко. Подкрашивать волшебным осенним, таким скользящим вдоль поверхности земли светом. Красную, желтую, зеленую листву. Ай да, в парке, граждане, ну что вы. Пинать листья, пинать не надо. Особенно не нужно вот это вот делать, что вы делаете. Охапками собираете и бросаете фотографии, чтобы были, чтобы была замедленная съемка, как над любимой летят. Эти такие, а облаком аллергены, клещи всякие, мелкие насекомые, все, что оседает у нее в волосах везде. Вы не знали? Да вы что? Почитайте, что пишут аллергологи об осенней листве, которую вы в парке друг на друга бросаете. Угу. Я тоже не знал до того момента, пока не слег с этим самым. Ну, мне кажется, у каждого есть какая-то своя аллергия. У кого-то на глупость, у кого-то на хамство, на свинство, на кошек, на тараканов есть даже аллергия, серьезно. На корову, вот. Значит, опасности опавшей листвы. Так. И пр. Я напишу. Ладно? Я напишу так. И пр. Значит, опавшая листва таит несколько рисков для здоровья. Я подобрала основные опасности, объяснила, с чем именно они связаны. Аллергия. О, видите? Это Алиса. Знает, о чем говорю. Понимает меня? Никто не понимает. Алиса понимает. Сами по себе опавшие листья редко вызывают реакцию. Главная проблема – споры плесневых грибов, которые активно размножаются во влажной разлагающейся листве. Листья хорошо удерживают влагу. Осенние дожди, перепады температуры создают для плесени идеальную среду. Ее споры легко поднимаются в воздух при вдыхании, провоцируют аллергические реакции. Заложенность носа, чихание, водянистые выделения, слезоточение, зуд глаз, глаз-зуд, кашель, в том числе приступообразный, кожное высыпание или зуд в горле и смерть. Нет, ну не знаю. У людей с бронхиальной астмой может серьезный приступ спровоцировать вот эти поры. Иногда симптомы на плесень путают с простудой, но важный признак отсутствия повышенной температуры. В группе риска кто? Все. Люди с другими аллергиями. На пыльцу животных. Дети, пожилые. Те, у кого ослаблен иммунитет. То есть все мы. Иногда срабатывает и перекрестная аллергия. Если у вас чувствительный к плесневым грибам, организм может реагировать на некоторые продукты. Плесневые сыры, дрожжевое тесто, квас, кефир, вино, отдельные орехи. Клещи, наконец! Под толстым слоем листвы действительно создаются благоприятные условия для клещей. В эндемических регионах это повышает риск присасывания и последующего заражения такими заболеваниями. То есть обычно им приходится на вас забираться или падать на вас. С деревьев он такой: «Не поминайте лихом!» Друзьям своим такой: «Мяу!» И с ветки на вас. Попадет, не попадет. Но вообще они карабкаются вверх все время. А здесь вы сами их доставляете в ресторан. Сами берете руками так... и на любимого человека бросаете. Очень классно. Заболеваниями такими, как боррелиоз, клещевой энцефалит. Поэтому после прогулок в листве, особенно в парках и лесах, внимательнее осматривайте свою кожу. Почвенные клещи, частицы насекомых могут вызывать аллергию. Загрязнение, жизнедеятельность животных, птиц зараженных. Или вы думаете, они в какие-то специальные места ходят пипи-кака делать свои птицы? Нет, все здесь. Вот, как снизить риски? Не надо гулять по паркам. Все, забудьте мое первый призыв, не гуляйте по паркам. Нет, просто не надо с листвой забавляться. Как бы это ни звучало. Не забавляйтесь с листвой, забавляйтесь друг с другом. Все. Не трогайте лицо грязными руками. После прогулки осмотрите одежду. Если на коже есть ссадины или ранки, не надо, чтобы листва в прямой контакт с ними входила. Не прыгайте и не падайте в толстый слой листьев. А ну, как какой-нибудь местный Раскольников топор там оставил в этой самой, в этой, в листве. Ну, что в самом деле? Вот, поэтому ходите. Та листва, что с деревьев ветром срывается и сыпется, это хорошо для фотографий. Лучше дожидайтесь порывов ветра, и вот так вот, когда все сыпется под такой листвой. А вот это, что лежит кучами опавшее, не надо. Серьезно. Собаку забрасывает кто-то, я смотрю свою, она бедная. Да хватит уже, да ну ты че, ну хозяин. Друг друга забрасывает, ну и все такое. Но сегодня, да, погодка шепчет. Сыпется такая пыль, взвесь водяная в воздухе. Это не капельки, а такая взвесь прямо такая. И прям вот классно. Начинай ты уже. Давай. Запускай-ка. Поторопись-ка. Запустись-ка. Темпо. Темпо, темпо. Да что такое? Ну начинай. Начнешься ты уже. Такая пилюля. И далее. Виктор Порич, доброе утро, I'll be back again, fly, Сергей Иванович, Камчатка, приветствую, Озерновский. Там плюс дождь и 10, прямо как в Москве, только теплее гораздо, потому что у нас Плюс 7 ощущается как плюс 4. Слабая пыль водная закончится к 12 сегодня.

Давление в норме, магнитная буря в поле в норме, луна в норме, молодая, потому что все молодые в норме. Вот что еще? Ветер в норме. День сокращается, тоже норма. 10 часов 32 минуты продолжительность светового дня сегодня. Доброе утро, Вась Куролесов, приветствую, очень хорошо, что вы здесь. Баб Таня с нами, Борис Кузнецов, Андрей Скорпион, доброе утро.

В корейском тауне плюс 20 сегодня. Добрый вечер, мигранты из Корея Таун. Калифорнии привет. Нашим там тоже привет. Держитесь. Нет, зачем сжигать листья? Не надо, вы что? Ну, это, знаете, сколько в них тоже вредного, когда они горят. Пусть лежат, кому не мешают. Листья — это же удобрение идеальное. Они же потом перегнивают, и вот это все это. Листья — это листья, вы что? Это почва, прям все остальное, это важно.

0: Но судьба. Шпировского похоронили в безымянной могиле в Виннице. Место засекретили из-за страха осквернения. Кто его должен был осквернять? Местные, наверное. Правильно? Местные, чтобы не оскверняли. Ну, а где родители, его похоронены, никто не знает, конечно. А, нет, вот могилу Кашпировского разместили отдельно от семейного захоронения. Вот. После того, как стало известно, что в соцсетях появились возмущенные комментарии украинцев и призывы осквернить могилу. Далее. Как-то даже не удивляешься, да? Что, вот, что одни могилы выкапывают, что само по себе тоже, как бы, по-моему, осквернение. Кости везут, кланяются им, нациков там всяких. Другие с другими покойничками воюют, потому что... Ну, а что, в самом деле, привезли сюда. Надо осквернять могилу. И дальше, вот осквернили, и дальше что? Полегчало. О, Господи! Так, листья никто в лесу не собирает. Как-то исчезают они. Вот они удобряют почву как раз. Ну, да. Как-то и деревья тоже. Никто там не убирает. Никто не ходит, не убирает упавшие деревья. Они тоже потом. Хорошо, что не было вот этих микроорганизмов и всех остальных поедателей древесины раньше. Иначе мы бы остались без угля. А раньше как удобно было? Деревья падают и все, и лежат себе спокойно. Сверху еще падают и лежат. Падают и лежат, падают, лежат, падают, лежат, падают. И вот у нас уголь появился. Как здорово. Потому что сейчас-то, видите, они все перерабатывают в труху, всю древесину. Так что ничего грядущим поколениям в качестве ископаемых мы не оставим. Но угля, во всяком случае. Так, про что нужно сказать? Про движение.
1: В движении.
0: Давайте посмотрим на движение, что там сейчас происходит. А вы можете рассказать об этом. 7373948. 7373948. Это чтобы позвонить, телефон прямого эфира. Дорожно-транспортное происшествие. Немчиновка. Молодогвардейская, проспект. На какой же стороне? Господи, ровно посередине стоит дорожный транспорт. Вот ровно посередине поставили точку, равнёхонько. Вот, 13 октября, это вообще фигня какая-то. 13 октября, 15 часов, ЦОДД. Отметка стоит, нормально? 13-е. Да, ладно. У нас еще авария перед шоссе энтузиастов. Подождите, это тоже, кажется, ЦОДД. Отметина стоит ровно, опять же, не, в среднем ряду. Это уже внешний МКАД, средний ряд. 15 октября, 5.41. Средний ряд перед шоссе энтузиастов, внешняя сторона. Справа Реутова у вас. Валашиха, ДТП тоже в Москву. Затруднение. Внутренний МКАД сразу после Щелковского шоссе тоже ДТП. Внешний МКАД перед Ярославкой в Лосином острове тоже ДТП. Шоссе энтузиастов здесь вот, где парк, вы проезжаете, не доезжая до метро шоссе энтузиастов, где-то, может, километр, тоже по направлению в центр

0: по ДТП мы выполняли все. А то вдруг мы перестанем план выполнять по ДТП и еще тогда. Угу. Мониторинг, аналитика, проекты, сервисы, главное, центр. Ну все, я уже на сайте Центра организации дорожного движения, теперь уже надо что-нибудь почитать.
1: Моторы.
0: В то время, пока вы формулируете свои вопросы к программе «Моторы», правильно? У вас же есть вопросы. Ну, вопросы есть у вас? Сравнить, столкнуть, там что-нибудь, поговорить, обсудить, поговняться, еще что-нибудь. Так, проверь свои знания ПДД. Интересно. Проверь свои знания. Томатный светофор. Можно идти? Зеленый. А, спасибо. Это вот на эти знания надо проверить. На какой свет идти? Очень хорошо. Гараж ЦОДД. Актуальное перекрытие. О, актуальное перекрытие. Отличная тема. Выберите месяц поездки. То есть они уже все знают. Все перекрытия знают. 13, 14, 15. Почему-то активно перекрытие на 13 еще, на вторник. И на 14 на среду. И на 15. Так, 15 октября. Открытие монумента в Брюсовом переулке. Воспользоваться интерактивной картой можно на сайте. Запрет парковки. Все, открытие монумента. Это прекрасно. Завтра, пятница. Организация пешеходной зоны. Краснопресненская набережная на набережной Тараса Шевченко. Международный форум «Российская энергетическая неделя». Угу. Вот мост Багратиона, набережная Шевченко. Здесь будет все пешеходное. Да, все пешеходное. Да, все пешеходное будет. Ну а что вы хотели? Она все равно тупиковая набережная. Так что куда вам там ехать? 16-е. Это значит потом 17-е, суббота. Но побежит кто-нибудь? Нет, там же Тараса Шевченко. 18-е воскресенье, там же Тараса Шевченко. Все, никто никуда не бежит, обратите внимание. Никто не спешит никуда, не ломится, не едет на велосипедах, не крутит педали, ни на чем. Европротокол, 5 простых шагов, гараж ЦОДД, посмотрим гараж ЦОДД. С удовольствием, да? А, как загружается долго. ЦОДД 26 лет, делаем дороги, такая длинная О нарисована, дороги Москвы безопасными и удобными, виртуальный гараж, есть мотоциклы, есть дорожный патруль-грузовик на базе КАМАЗ, есть дорожный патруль-пикап на базе Амарок, на всех транспортных средствах и вот это все. Интересный гараж, так 3D-шная графика такая, моделирование, видите, его можно... Вот, ну только что-то он мультяшный такой. А почему он из мультика сделан? Ладно, все от СОДД. Спасибо большое, очень интересно. Закрывайся. Тут мы все уже посмотрели. Прежде чем вы будете формулировать какие-то задачи для моторов и все остальное, я прошу вас, пожалуйста, проголосовать. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте. Щукин и все, телеграм-канал, там, ну, повыше нужно чуть-чуть подняться. Значит, самое свежее сообщение в канале — это ссылки на трансляции программы. Я перебрасываю ссылку из нашего радиоканала, телеграм-канала. Вот, и вы по этим ссылкам можете присоединиться к трансляции. Потом приветственное видео про осеннее утро. Только что снял вот здесь перед работой это не таймлапс, наоборот, замедленное. Слоумо, вот, я вспомнил, как называется. Снял слоумошечку, так красиво стоял автомобиль, фонарь, все светится, и пыль водная летит, и зонт, все. Ну, прям вот атмосфера осени, как мне кажется, середины осени. Все. И потом чуть выше, там еще про спутники Сатурна, которых 294 уже. И потом еще выше голосование. Зайдите, посмотрите на него. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. Ну, в общем, да? Что, я с полей Яндекс хочу сказать, что у нас там все подналадилось.
0: Так, порешено. Ну, естественно, организация это динамичная.
2: Да, денежки пошли водителям, вот, значит...
0: То есть даже наоборот, хорошо, так бы вы растратили их, а так они копились там деньги, правильно? И вам сразу такие вывалили все.
2: Не, я специально не работал, потому что я наученный горьким опытом, там у ребят уже по 50-60 тысяч накопилось, как бы. Я ничего не копил, сидел дома, значит, слушал радио, слушал вас, вот, моторы родные, так что это самое. Завтра на работу, все, пора будет ехать опять.

0: словить всех.
1: Давайте, давайте. Спасибо большое. Видите, все. Решил не копить. А иногда, наоборот, даже полезно. Так, мой детеныш уже понял это и зачастую за карманными приходит там, ну, не каждый день. Потому что, блин, каждый день приходи, тут же потратишь все. А так можно не каждый. А потом раз, накопилось чуть-чуть. И вот сумма. Уже что-то можно там прикупить себе такое. Дип-дио, доброе утро. Артур Гурьев тоже здесь с нами. Очень хорошо. Значит, голосование, пожалуйста, голосование, зайдите и проголосуйте на предмет своей фантазии или знания. Вот, пожалуйста, картинка. Картинка, обозначена каждая модель соответствующей буквы латинского алфавита, ABCD, ABCD, не, ABCD мне больше нравится, ABCD. Они черно-белые для того, чтобы цвет вас не смущал и не уводил в сторону, и чтобы вы сосредоточиться могли исключительно на дизайне. Вопрос предельно простой. Есть ли здесь китайский автомобиль? Сколько этих китайских автомобилей? И какой или какие конкретно из представленных автомобилей китайские? Все. Пожалуйста, здесь пронумерованы буквами картинки, поименованы. Голосование таким чудесным образом устроено, что можно выбирать несколько вариантов. Я, наконец, пришел, по-моему, к оптимальной форме, когда можно прямо вот выбирать правильно голосовать несколько моделей, поэтому несколько вариантов можете выбирать. Хоть все, но тогда это будет странно, это будет профанация, и тогда зачем вам? Ну, то есть это как бы такая подрыв репутации этого голосования. Ну, то есть выбрать все, это все равно, что не выбрать ничего. А, Б, С, Д, и еще два дополнительных пункта голосовательных. Все варианты сразу. Вы можете поставить все варианты сразу, и тогда, ну, как, ну понятно, да? Потому что выбирать четыре варианта отдельно, ну, так тоже можно, а можно нажать один пункт просто, все варианты. Или ни одного из вариантов, ни один из вариантов не китаец. Все. Вариант А, вариант Б, вариант С, вариант Д, или все варианты, или ни один из вариантов. Сейчас у нас, я накануне запустил это голосование, просто сейчас хотелось бы его подстегнуть. Ну, вы чего, граждане, правда, я картинки отбираю для вас, делаю коллаж вот этот вот, подписываю все, оформляю голосование. Ну, хочется, чтобы как-то побольше. Вообще, это целая серия таких голосований под условным названием «Где китаец?». Я еще думал назвать эту рубрику «А был ли мальчик?». Вот, по аналогии с фразой из рассказа, помните? Мальчик утонул. А был ли мальчик вообще? Вот, и... Ну, в общем, где китаец? Целая серия таких голосований у нас проходит. И, как правило, серия голосований показывает следующее. Большинство из вас не способны обнаружить китайский автомобиль среди некитайских автомобилей. Больше того, важно даже не это. Куда более показательно то, что большинство из вас за китайские автомобили принимают совершенно не китайские автомобили, а именно корейские, японские, в основном европейские. Если хотите пример, могу привести вам пример вот из последнего, к примеру, да? Сейчас я открою этот пост. Где он у меня? Вот он у меня. Перейти к сообщению. Все, я перехожу к сообщению. Вот, пожалуйста... Была такая же картинка. Я спрашиваю, что на этой картинке изображено китайского? Есть здесь вообще китайский автомобиль? Спрашиваю я вас. Ой, а где же сам-то вопрос? Простите, пользуйтесь парковочным ассистентом. А, да, вот картинка. Вы в трансляции. Я когда говорю картинка, это значит, я показываю ее. Вы подключаетесь к трансляции, либо трансляции ВКонтакте наши, либо в Рутубе. Все прямые ссылки на трансляции, прямые, просто нужно зайти, нажать и сразу в трансляцию попадаете, размещены либо в нашем радиоканале, радио говорит МСК, либо у меня в канале Щукин и все. Пожалуйста, заходите. Что-то Телеграм тупит в последнее время, просто страшно. Не может не загрузить картинку никакую, ничего не может сделать. Видите, вот я нажимаю на картинку. Ну вот. Но здесь понумерованы они именно цифрами, четыре варианта. Фиолетовый, синий, вот такой бежевый и беленький. Все предельно просто, я спрашиваю, не изменяю в автомобилях вообще ничего. Да, для начала нужно понять, я ничего не меняю в автомобилях, кроме шильдиков. Отовсюду стираю шильдики, ну и с колесных дисков тоже обозначение брендов. На ступицах там они размещают. Все, больше ничего в автомобилях не меняется. Я их не скрываю. Это уже даже не рубрика «Что за тачка?», там, где нужно по элементам интерьера или экстерьера узнать автомобиль. Нет, здесь полностью просто автомобиль стоит, готовый. Все, ничем не скрыт. Вот смотри на него. И просто не надо даже называть бренды. Даже бренды не надо называть. Просто скажи, какой из них китайский, и все. И что вы думаете? Это вызывает невероятные затруднения и очень забавные ситуации.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
0: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Москва. 94,8 FM.
0: Моторы.
1: 6.34, говорит Москва, моторы. И мы возвращаемся к этой теме, которая, на мой взгляд, ну, не то чтобы это была манипуляция, но в определенном смысле это инструмент. Мой инструмент, которым я пользуюсь для того, чтобы показать всю нелепость, абсолютную нелепость позиции китаефобов нынешних. Позиции про то, что там Китай украл все дизайны вообще, они просто воруют дизайны других автомобильных брендов, и поэтому И поэтому они такие, типа, прикольные, может быть. Они просто воруют, ничего своего нет. Раз позиция, да? Потом... Ну, и, ну вообще, ну, вы знаете все позиции китаефобов, в чем мне их пересказывать. Данное голосование наглядно, статистически, инструментально должны показать всю глубину заблуждения подобных, подобных взглядов. Вот четыре автомобиля. Я заранее скажу, что из них один только китайский. Один. Я показываю еще раз вам в трансляции фотографию. Какой из них, вам как кажется? Вот кто из них, кого из них? Номер, видите, 1, 2, 3, 4. Ну вот сейчас прям можете посмотреть и сами для себя скажите, кто из них китаец? Вот так, сразу на взгляд определите. Точно, совершенно, сознание, точнее даже скорее подсознание, уже знает ваш вариант, который вы выберете. Уже знает. Оно пока еще, вы пока не додумались до него. Ну, вообще, это одна из тайн нашего мозга. Он работает сам. Мы как бы пассажиры в этом деле. Мы едем пассажирами, мозг сам принимает решение, и потом только сознанию сообщает, и ты такой делаешь выбор, как тебе кажется, осознанный, твой собственный, личный, персональный, никем не навязанный, абсолютно объективный для тебя, или даже субъективный, но лично твой, вот, выбор. При этом мозг такой сидит в сторонке и такой... Думает, что это он выбрал. Нет, он уже все выбрал заранее, только не сообщил сразу тебе. Это подтверждается инструментально. Ну, замерами активности разных участков головного мозга, где принимаются разные решения. В общем, решение приходит раньше, чем вы узнаете о нем. Так что вы уже знаете, какой вы назначите автомобиль китайским. Так что хватит здесь вот это вот думать. Просто скажите. Вот первое, что пришло в голову. Я же пока скажу вам результаты голосования, какие у нас были. Итак, но я тогда еще не придумал, как четко пронумеровать или обозначить автомобили так, чтобы сразу было понятно, какие именно вы выбираете. Поэтому тогда приглашал вас в комментарии, чтобы вы в комментариях писали, какой вариант вы выбрали. Но сам факт. Сколько на фото китайских автомобилей? 14% мы убеждены, что все 4 автомобиля. Все. Это уже результаты голосования. 19% нашли здесь 3 китайских автомобиля. 3. На самом деле, помните, он один. Значит, 4 автомобиля, то есть все китайцы, 14%. 3 китайца, 19%. 2 китайских автомобиля здесь, 24%. И только 21% ответил ни одного, в смысле один, и еще 22% ни одного. Соответственно, 24 до 19, это у нас 43, 57%, суммарно, 57% видят здесь больше одного китайского автомобиля, 57%, 14 из которых считают, что вообще все китайцы здесь. При том, что на данной фотографии изображены, сейчас я отмотаю сюда, чтобы тоже показывать вам. Вам будет интересно, уверяю. Значит, на данной фотографии были изображены автомобили производителей следующих. Nissan Pixo. Это вот этот фиолетовый. Вот он, фиолетовый. Pixo. Я так полагаю, что это от термина пиксель, потому что у него колеса такие пикселями сделаны. Дальше. Buick Envista. Buick. Это совершенно даже американский. Итак, японец. Американец. Кстати, Бьюик очень многие называли китайцем. Вот видите, американский дизайн. Многие назвали Subaru BRZZC15 вообще Поршаком. Они говорят, это Porsche. Видите, вот Porsche. На самом деле, это еще один японец. И, наконец, только лишь вот эта модель под названием GAC Ion UT. Наверное, UT. Ну, такая буква. Ну, электричка, естественно. Только он был китайским. Все. Вот такая забава. Видите? Оно кажется все крайне просто. Еще раз, я не скрываю автомобили, не маскирую их никак, не камуфлирую, ничего не делаю. Нет. Так вот, задание, которое сейчас вы решаете, оно заключается, ну, примерно в том же, только теперь у голосования есть возможность назвать свои варианты, которые вы считаете китайскими автомобилями, прям адресно. Считаете, что три из них, прям так можете в голосовании выбрать. А, С, Д, допустим. Считаете, что два из них, два, прям четко называете, Б или С. Считаете, что ни одного из них, есть такой вариант, ни одного. Считаете, что все они китайские, есть такой вариант в голосовании, все китайские. Голосование проходит в телеграм-канале Щукина, все, напомню. Другое дело, что мы здесь, ну, как бы, подсчет, он такой. Суммарно, конечно, будет более 100% результат, более 100. И это понятно, да, почему? Потому что, когда вы можете голосовать за все варианты, это значит, что каждый вариант может собрать 100%. Если все вы проголосуете за один вариант. Вот. Или наоборот, если все вы проголосуете за все варианты, вот каждый сейчас зайдет и проголосует за все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вариантов. То есть 600% суммарно максимально может быть в этом голосовании. Но зато здесь виден тренд. Сейчас самыми популярными ответами являются Б и С. По 36 и 33% они набрали. Следующий вариант по популярности Д. Потом по популярности следующий вариант. Все они китайцы. Потом вариант А. 17%. И 10% убеждены, что на данной картинке не изображено ни одного китайского автомобиля. Все, здесь нет ни одного китайца. 10%. Все китайцы 19%. Ну и дальше идет уже градация. То есть в данном случае мы выбираем не столько процентное соотношение, сколько просто количество голосов за каждый вариант. Так, а что в космосе? Что с космосом говорить? Давайте поговорим про космос, но... А что там в космосе? Вот я сам вчера с удивлением узнал, как мощно продвигается дело обнаружения спутников у Сатурна. К примеру, в 23-м году считалось, что их...

0: но на самом деле их даже может быть чуть побольше, 290 сколько-то. А где-то лет 7-8 назад мы считали, что их 83 всего. Вот. И то, как выглядят спутники, их орбиты, спутники Сатурна. Я вчера перед сном как раз вот это традиционное пожелание спокойной ночи всем землянам было через вот эту потрясающую графику, где изображены орбиты всех спутников. Ну, почти всех. Здесь почти все. Здесь 270, 270, по-моему. Видали как? Это такие пылесосы, благодаря которым мы более-менее можем уже спокойно жить в нашей части Солнечной системы. Они все в себя вобрали, весь мусор, все это. Да, и вот это я даже хотел, запостить, но это нужно было сделать каким-нибудь таким. Сначала два видео эти отмонтировать, чуть-чуть подрезать. Мне очень понравилась космическая распаковка Анны Кикиной. Ну, во-первых, она сама по себе классная. Во-вторых, она получила посылочку с Земли.
1: Окей.
0: Вот.
1: Внутри.
0: Самая офигенная распаковка, это, как вы знаете, распаковка — это жанр отдельный. Почему-то, по какой-то необъяснимой причине, людям очень нравится смотреть, некоторым, на то, как кто-то что-то распаковывает. Причем неважно что. Просто коробку, как открывает, показывает, как все там упаковано. Все. Ну и вот Анна Кикина, герой России, космонавт Роскосмоса, распаковывает посылочку, которая только что пришла на грузовике. Правильно я понимаю, на прогресс он прилетел. Ну, это я сейчас посмотрю еще.
1: Кикина номер 7. Окей, я согласна. Быть номером 7, практически как Джеймс Бонд. Может быть, немножко варварски. Что это? Я знаю, что это. Это леденцы на подарочки.
0: Смотрите,
1: самовара, например. Леденцы. А вот это не очень понятно, что это. Но если включить воображение, в принципе, можно разглядеть. Это лапка! Это лапка, смотрите. Мы же тигрис. Лапки наши тигровые, вкусные, будем дарить. Ну, что еще можно тут оставить? Вот, например, матрешка.
0: Все это леденцы. Вот петушок на свете. Понятно? То есть я не думаю, что ей отправляли это все просто так. Конечно же...
1: Это можно съесть, порадоваться.
0: Это заказ. Понимаете? Девочки, такие девочки, заказала себе коробку огромную леденцов. Но на самом деле еще и для того, чтобы дарить своим коллегам. И вот это все. Где первая часть распаковки? Вот первая часть распаковки. Да, прогресс. Что привез прогресс? Распаковка от Анны Кикиной. Что привез прогресс космонавт?
1: Так, посмотрим.
0: Посмотрим.
1: Ага. Ох, да, класс. Опять варварство. Ну ладно. Пакеты все равно упаковочные на выброс. Это ценность. Это кедровый орех. О. Я обожаю кедровый орех. Целая пачечка пришла. У нас, кстати, в естественном рационе стандартном нету кедрового ореха. Там есть только фундук и арахис. О, а я, кстати, обожаю мармеладки.
0: Приходится дозаказывать, понимаете, себе вот кедровый орех. Мармелад.
1: Даже захотелось вас разъесть. Это мармелад. Сосновый с кедровыми орехами. Это по-любому на подарок. Вот скоро у Джека будет день рождения, я, наверное, ему подарю.
0: Воробья.
1: Ну, нет, я ему точно что-то подарю.
0: Капитана Джека Воробья.
1: С кедровым орехом. Это очень по-сибирски. Я же из Сибири, и поэтому фишка моя использовать в подарках сибирские продукты.
0: Ой, шелестит пакетами, да, так? Так, посмотрим. Следующее. Вот он, зачем вам не космическая тема?
1: Молоко.
0: Она прямо вот рядом с портом, этим, ну, с шлюзом, где выгружается все это. И сидит, разбирает
1: сгущенное
0: молоко.
1: С сахаром. Ну. Это очень классно с чаем заходит. Я чай люблю, чая много ем. Это нужно. Что-нибудь такое вкусненькое.
0: Мармелад, орехи, сгущенное молоко, леденцы.
1: А, это вот такие вот казинаки.
0: Казинаки.
1: Разные с орехами. Они вкусно, они очень хорошо заходят. Их видят.
0: Сразу.
1: Орехи тут вообще очень.
0: Понятно, вкусные. Кто перед нами.
1: Матрешки.
0: Человек.
1: Пакеты-матрешки. Для наших коллег это очень прикольно.
0: Который очень, человек, который очень любит вкусненькое, сладенькое. Не вкусненькое, а сладенькое. Анна Кикина. Очень классная. Все, вот вам, пожалуйста, космическая тематика. Только что нашла свое отражение в эфире моторов.
2: Моторы.
0: Так, это отдельная тема вообще, куда и кто хотел бы вернуться в какой год. Black Duck, хочу вернуться в седьмую. Компании европейских, не только европейских, свой дизайн. Сейчас европейцы профукали, я так перевожу на эфирный, свою школу дизайна и просто копируют у китайцев. BMW X5 – это яркий представитель этого тренда. Продажи европейцев, японцев падают, китайцев помимо растут. Вот оно и тренд. Ну, значит, так. Я не думаю, что кто-то что-то копирует у кого-то за неимением своих идей. Потому что, ну, в смысле, сейчас. Я не думаю, что сейчас это происходит. То, что это происходило раньше, да, совершенно точно это происходило, и совершенно железобетонно этим занимались китайцы, да, копированием. И они этого не скрывали. И больше того, они этого не стеснялись. Потому что, если бы все начинающие скрывали и стеснялись свое подражание кому-то, тогда никакие начинающие не стали бы мэтрами. Ну, представьте себе... какая-нибудь такая студия, где занимаются лепкой. Преподаватель что-то показывает такое. Изобразите. То есть, повтори за мной, он показывает урок тебе. И ты такой, не-не-не, я стесняюсь повторить так, как он. Сделаю как-нибудь плохо, нелепо, чтобы не похоже было на его. На его вот эту фигуру какую-то. Где процесс обучения? Повторение или копирование, назовите как угодно, потому что суть копирования и повторения, мне кажется, что это почти что синонимы. Это есть суть процесса обучения и выработки своего собственного языка, в данном случае дизайна. Ибо это и есть обучение. Вот, соответственно, на стадии обучения, когда Китай... обучался делать автомобили. Промышленное развитие страны дошло до того уровня, когда компании, которые выпускали всякие мопеды, мотоциклы, какие-то грузовички нелепые, стал вопрос о том, что нужно делать что-то свое, в том числе и благодаря европейцам и всему мировому автопрому, который приехал в Китай, пользуясь тем, что там рабочая сила крайне низкая, ресурсов много, можно строить производство, страна развивающаяся, вот, и получать сверхдоходы из-за того, что ты делаешь там, а оттуда уже продаешь по всему миру. Ну и, естественно, в этой ситуации всегда, в любой похожей ситуации, всегда у автохтонных производителей, ну, местных, настоящих местных, всегда наступит тот период, когда они скажут, какого черта? А мы что, не можем сами тогда делать? Все тут приезжают, значит, все тут, и все свое такие клепают, а мы? А мы у них должны мусорные корзины менять, ходить, и мыть полы у них здесь, на производствах, пока они у нас, нашими руками, собирают вот это свое. Да нет, конечно. Этот момент наступает всегда. То есть, если ты участвуешь в каком-то процессе, где де юре ты можешь быть полноценным участником, а де-факто тебя задвинули на задний план. Рано или поздно в этой ситуации возникнет вопрос, что ты начнешь себя продвигать дальше, выдвигать себя. Или ты прекратишь в этом участвовать. Это такое дело. Участвовать в развитии автопрома мирового китайцы не прекратили, к счастью. И в результате мы тоже будем в этом участвовать. А чтобы в этом участвовать, нужно научиться. А мы только что выяснили, что повторение есть суть учения. Таким образом, ничего зазорного в том, что они копировали, не было. В то время, когда весь мир смеялся над их нелепыми копиями. Посмотри, это же прям на Range Rover похоже. Ну, это прямо... А это как мини, только уродский мини. Ну да, но, вероятно, вы сразу начали писать, когда вам выдали прописи в первом классе, вы сразу начали писать каллиграфическим почерком, да? Или можно было бы взять вашу пропись и тоже похохотать над тем, какие закорлюки смешные у вас выходили. Но потом-то вроде ничего, хотя у кого-то так и осталось. Но вроде потом научился. Вот. Кажется, научились. И не в последнюю очередь, благодаря тому, что в какой-то момент развития просто взяли и тупо купили всех дизайнеров. Потому что в конечном итоге никакая не Toyota рисует дизайн автомобилей. Никакой не Volkswagen, не Audi, не Rolls-Royce, не Lamborghini. Нет, Lamborghini ничего не рисует. Lamborghini, там, или Enzo, Цон, наверное, все-таки, Ferrari. И вот, возможно, принимал участие в разработке первых моделей, дизайна в том числе. Но вообще-то рисуют люди. Audi — это не человек. И Rolls-Royce — это не человек. Джейс Тейлор. Так же его зовут, кажется. Вот это человек, который рисовал Rolls-Royce. Теперь Хончи рисует. Все. Поэтому это люди. А люди работают. Ну, это просто место работы в Rolls-Royce. Теперь у него другое место работы. У команды, которая в Мерседесе все рисовала, другое место работы. Ламборгини — другое. Феррари рисовали — тоже другое. Все в Китае сейчас работают. Вот. Теперь следующий вопрос. Так копируют вот утверждение, что просто теперь все остальные копируют китайцев. Вот здесь не соглашусь по этому пункту. Потому что им учиться уже не нужно мировым брендам. Стадия обучения прошла. Теперь это просто бизнес. И в данном случае, как мне кажется, есть несколько факторов, которые диктуют вот эту внешнюю, да и внутреннюю тоже, эволюцию мирового автопрома, европейского, американского, японского. Эволюцию, которая больше похожа на мимикрирование такое, да, когда ты начинаешь чуть-чуть походить на кого-то. Вот. И у этого процесса несколько причин. Во-первых, Китай – самый крупный рынок, и твоя продукция, если ты хочешь быть успешным в бизнесе, твоя продукция должна быть интересна китайскому рынку. Соответственно, ты смотришь на то, а что там они сейчас покупают, а что они сейчас делают, то есть на то, что там успешно. Вот. А если это успешно там, с учетом того, что это самый большой рынок, и он сам начинает экспансию свою, внешнюю. То есть тут как бы такая двусторонняя получается улица смысловая. С одной стороны, мы хотим делать такое, что было бы популярно в Китае, потому что это очень большой рынок. С другой стороны, поскольку сейчас мощная китайская экспансия, и их продукция становится популярна в тех странах, где обитают исконные производители, европейские, американские, корейские, китайские, она становится там популярна. Соответственно, твоя продукция даже для своего рынка должна конкурировать с вот этой китайской продукцией. Потому что, к примеру, ну вот в начале года, вы помните, там самой популярной моделью в Британии стал JQ7. Который у нас был JQ J7, а теперь он G-Land G7, уже российское производство. Значит, вот он стал там популярным. Не в последнюю очередь и потому, что дизайнерски он напоминает продукцию компании Jaguar Land Rover, в частности, подразделение Range Rover. Но это уже не копирование, это только потому, что его рисуют те люди, которые рисовали Rolls-Royce, эти Land Rover, Range Rover, Jaguar. Это просто те же дизайнеры. Ну, а у них выходит тот же дизайн. Так что это не копирование никакое. Здесь вот не должно быть никаких инсинуаций. Вот. И в результате, если этот автомобиль становится в Англии популярным... Ну, ладно, в Англии это нерелевантный пример, потому что он похож на Land Rover, а в Англии есть Land Rover, и они выпускают их все равно в таком дизайне. Но, тем не менее, если есть же и другие победители. К примеру, BYD. Многие автомобили тоже занимают лидирующие позиции по продажам вне Китая. И, значит, ты должен учитывать эти тенденции на своем рынке. Таким образом, это не копирование китайского дизайна ради того, чтобы копировать китайский дизайн. Это просто подстраивание архитектуры и внешнего вида своих автомобилей под то, что сейчас популярно, что сейчас продается. А это уже рыночный инструмент. Ты не можешь, ты же не в вакууме существуешь, ты существуешь в конкурентной среде. Если конкуренты сильно-сильно развиваются, ты смотришь, благодаря чему. Рядом с тобой стоит чувак у прудика, и у тебя ничего не клюет, а у него постоянно. Он такой, Ты уже начинаешь такой, так, а снасти какие у него, да? А что там, на кого? На кого? На червя? На перловочку или на кукурузочку? На что он там забрасывает? Да? А как он это делает? Поплевал на свою эту самую наживку. Надо поплевать, может, в этом смысл. Раз поплевал немножко. Начинаешь просто повторять за ним, думая, что, ну, раз он успешен, значит, это же благодаря чему-то. И просто методом научного тыка перебираешь. А дизайн в данном случае, ну, это на самом деле хорошая тема для еще одного голосования и глубокого опроса. Что вообще, на каком месте при выборе автомобиля? Где находится дизайн? В каком месте? Он находится выше технических параметров или ниже технических параметров? Он находится выше остаточной стоимости или ниже остаточной стоимости? Понятное дело, что некая техническая надежность, о которой никто ничего не знает из нас с вами. Никто. Вот что бы вам там ни казалось про Тойоту, да, про эту мифологию, но никто ничего не знает, потому что для того, чтобы знать, аргументированно рассуждать на тему технической надежности автомобилей, хотя что это, ну, нужно сначала еще и разобраться, что означает это понятие, но тем не менее, для этого нужна статистика. Общая статистика выпущенных автомобилей, к примеру, 1000. Сколько из этой 1000 автомобилей вернутся к дилерам по гарантийному ремонту, подтвержденному гарантийному ремонту из-за технических проблем, связанных с производством, то есть на стороне производителя. В течение первого месяца, в течение второго месяца, в течение первого полугодия, в течение года, в течение 2 лет. Что это за обращение? И вот такая статистика должна быть, которая есть исключительно где-то в самом глубоком подземелье, в яйце, яйцо в утке, утка в кролике, кролик еще все в сундуке и на дубе висит это все. Потому что, конечно, никакой производитель никогда в жизни не будет публиковать эту статистику. По косвенным признакам мы можем делать выводы об этом. По отзывным кампаниям, когда отзывная кампания происходит, и мы такие, бамс, 2 миллиона автомобилей отзывают, потому что у них стружка в двигателе. Ну вот мы узнали, отзывная кампания. Других данных нет прямых. Поэтому, когда без вот этих других данных вы рассуждаете на тему того, что вот это надежный автомобиль, а это ненадежный автомобиль, вся ваша статистика строится на том, что одна бабка сказала, приятель моего друга сказал, что у него вышла из строя коробка, когда он купил вот эту машину, а еще я слышал, что у кого-то тоже там сломалось. Вот это и вся статистика, понимаете? На десятки и на сотни тысяч выпущенных автомобилей вот такая статистика, которая на самом деле для человеческого сознания имеет принципиальное значение. Вот, поэтому я, тем не менее, не согласен, что надежность, фактическая надежность, один из ключевых критериев при выборе автомобиля, потому что, опять же, вы не знаете, насколько они надежны. А вот дизайн очень важен, потому что вы же глазами сначала оцениваете. Вы сначала видите, и глаза вам говорят что-то про этот автомобиль. И если он вам вообще не понравился глазами, так вы не начнете узнавать, что там у него технически и все остальное. Зачем? Да как некрасивая женщина или некрасивый мужчина, вот такой вот прям вызывающий такой еще, что пойдешь с ним знакомиться. С какой стати?
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: А вы говорите Милин.
5: Я его что?
4: Мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого «Своя правда». По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так, говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 октября, на календаре середина осени. Сердцевиночка самая экваториальная наша. И не может не радовать, что первая половина осени прошла вот так, как прошла. Всю Москву летом закатали в новый асфальт, опять везде колеи. Сегодня плаваешь по всем шоссе. Ну, я не видел так, чтобы там, где закатали, чтобы была колейность, во-первых. Во-вторых, ну, да, в общем-то, есть немножко такое, что колейность все-таки есть. Но, с другой стороны, подлючая вода, она настолько подлая, в своей подлости, вот это вот собираться все время в самых низких местах. Вот, что даже микроскопическое отклонение от идеального горизонта уже приводит к тому, что она где-то собирается. А выдерживать его идеально могут не только лишь все дорогостроители, потому что задачи такой нет. Мы же строим не трассу Формулы-1, правильно? Где перепад уровня асфальта в пару миллиметров уже будет приводить к тому, что у вас там дж-дж, они днищами будут своими скрести асфальт. Нет, поэтому как бы допуски здесь совсем другие, и вот эти допуски приводят, конечно. Так, Евгений, доброе утро. Ярославка колом в городе. Колом камнем. Прям камнем. Прям. Что там на Ярославке? Сейчас посмотрю. На Ярославке у вас, спасибо, скажите... здесь идеальный шторм. Идеальный затор. Идеальный затык. Дорожно-транспортные происшествия. Дорожные работы. Да потом дорожно-транспортные происшествия. И еще Енисейская, которая врезается сюда, в Ярославку, еще дополнительным затором. И все это вместе в результате приводит к тому, что колом, действительно колом, камнем. Камнем прям Ярославка от МКАД. Даже, я бы сказал, даже от Королева начинается это состояние. Потому что там Енисейская, потом какие-то работы, потом, я смотрю, ЦУДД сообщает 7.01 ДТП, средний ряд, правый ряд ДТП. Правый ряд ДТП, это разные люди сообщают, то есть там либо несколько аварий, либо это все одна, вот так, средний ряд, правый ряд, в результате... А правый ряд это что? Правый ряд это как раз там, где с Енисейской вы пытаетесь выехать на Ярославку. Но никто и никогда не будет освобождать правый ряд для того, чтобы те, кто выезжают с прилегающих улиц, могли спокойно встраиваться. Никто и никогда! Напротив! Надо ехать так, чтобы... Ехать так, чтобы не пропустить, чтобы никто не втиснулся перед тобой. Иначе не будет 10 лет тебе счастья и удачи, если кто-то втиснется перед тобой. Не в курсе, сколько сейчас каска стоит на новую Ниву 1.8. Назгул задает неожиданный вопрос. Но, как бы вам сказать, я не в курсе. Но, если хотите, через пару минут я буду в курсе. Для этого нужно просто зайти в любую страховую компанию... И в конкуляторе стоимости каска проконкулировать стоимость вашей каски, вашего автомобиля. Указать водителя, указать стажа, там все остальное, и получить примерный расчет. Но я так думаю. Это сложный вариант. Простой вариант спросить, кто-нибудь в курсе, сколько стоит на него каска на 1.8? Но это тоже зависит, понимаете, вот вам сейчас напишут, но это же зависит от возраста этого страхователя. Это зависит от репутации его, от его вот этой оценки. Ну, там, сколько ДТП у него было. Это тоже все влияет, насколько я понимаю. Но если у вас есть примерный расчет по Ниве, пожалуйста. Нива 1.8 нас интересует. Нас интересует уже новая Нивушка, которая вот сейчас совсем... свежей итерации. Резину будете менять на следующей неделе, обещают снег. Значит, это вопрос или утверждение? Что я смотрю следующую неделю. Я не знаю, кто ее обещает. Может быть, ее обещают те же, кто обещают загнать технологически Россию в каменный век. Те же люди обещают. Вот. Но вот как погода выглядит на следующую неделю. Короче, там будет только один день такой же холодный, как сейчас. Все остальные гораздо теплее. Сегодня 9, потом, смотрите, 16, 15, 15, 9, 10, 12, 12, 12, 12. До субботы 24 октября. Поэтому кто и где и какой снег обещает, я не знаю. Но нет, я пока не буду менять резину. Газ-кабан. Газ-кабан 7 мест на базе Садко. Не тестил ли я? Нет. Газ-кабан 7 мест на базе Садко. Ух, какие слова потрясающие. Нет, простите, не тестил. Надо Федорова спросить, он на газ ездил, но он скорую помощь полноприводную тестировал. Прикиньте, полноприводная скорая помощь проходит там, где вообще, ну, на базе, по-моему, ну, газель какой-то. Так, пока что никто не делится впечатлениями о том, сколько стоит каска на Ниву 1.8. Ну что, Алиса, готова? Давай, я сейчас Алису спрошу. Сколько может стоить полис каска на Лада Нива Легенда 1.8? Она же не просто Нива, она Нива Легенда. Сейчас она выдаст там, что это самое, в зависимости от чего-то. Я подобрала факторы, которые сильнее всего влияют на цену. Рыночная стоимость автомобиля, данные водителя, молодым, те, у кого, ну, понятно, полис подороже будет. Регион оформления, тарифы могут отличаться, покрытие, полное, франшиза, если включить, дополнительные опции. Как узнать точную цифру? Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Извините. Вот так начнешь придуриваться, и потом придурь станет частью твоего характера. Калькулятора, конечно, на сайте страховой компании. Вот, для Нивы Легенды инструменты есть у Росгосстраха, Сагаза, Альфа-страхования. Характеристики автомобиля, свои данные, выберите условия покрытия, система покажет примерный расчет. Но для новой Нивы Легенды 1.8 полис КАСКО в среднем может стоить примерно от 17 до 48 тысяч рублей в год. Но сразу оговорюсь, это ориентир, а не точная цифра. Итоговая сумма рассчитывается индивидуально. Вот, поэтому давайте так закруглим от 20 до 50 тысяч. От 20 до 50 тысяч рублей годовой полис КАСКО. А остальное, пожалуйста, заходите на этих самых любых сайтах там, этих компаний означенных и других тоже. Вам с удовольствием рассчитает калькулятор примерную, опять же, стоимость полиса для вашего автомобиля. А что? Назгул, реально припекло купить Нивушку? Нет сил держаться. Боюсь, поддамся соблазну, да? Я тоже однажды поддамся когда-нибудь соблазну. Сначала Запорожец куплю себе, а потом Ниву. Потом пойду бездомным помогать. Вот все. Ну а как еще обозначить вот это желание альтруистическое такое? Волонтерское практически. Покупать то, что не нужно. На каждый день. В городе, похожем на Москву.

0: you loved.
1: Щукин, и все, зайдите, проголосуйте, лесните вверх немножко на пару-тройку постов повыше. Дойдите до голосования под названием «Где китаец?». Сможете узнать на фотографии китайскую модель или китайские модели? В этом голосовании можно выбирать несколько вариантов, поэтому «Где китаец показался?», «Где показались китайские уши?». Ну вот там и голосуйте, выбирайте подходящий вариант. А, Б, С или Д. Также есть все варианты, такой пункт голосования. И ни одного из этих автомобилей вы не признаете за китайца. Такой пункт тоже есть. Пока что 16% за вариант А, 37% вариант Б. Что там хоть нарисовано? Ага, понял. Это самый популярный ответ, 37%. 33% вариант С, 20% вариант Д, 19% считают, что все четыре модели китайские, 9% не нашли ни одного китайца.

Дельное предложение. Дельное. Дельная мысль, дельное желание. Отцу на день рождения Нивушку живет в деревне в Мордовии. Вот это дельно. Тогда не имеет значения, сколько каска стоит. Ну, в смысле, подарок отцу на день рождения.

0: После съезда с М-11 на МСД огромная страшная лужа, как море. Уже два автомобиля стоят на аварийке посреди дороги. Ну что, гидроудар, что ли? Вот вам особенности топографии, рельефа местности, топографии, рельефа. Ну и работы ливневой канализации, которая, очевидно, не справилась.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Это Наталья сообщила нам про М-11 на МСД, съезд с М-11 на МСД. Ярославка страшнющая, граждане, не выезжайте на Ярославку, от МКАДа до МСД нужно будет стоять в гигантской очереди. Я так полагаю, что вот это место, вот я вижу здесь перед Ховринским путепроводом, наверное, здесь вот уже стоит аварийный автомобиль, хотя это ЦОДД сообщает. А может, они про затопление как раз и сообщают вот этими значками ДТП, не знаю. В общем, по дорожной обстановке пишите, если что экстраординарное, там видите какие-то еще неприятности, связанные ли с погодой, с человеческим фактором. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это Телеграм наш, бот-мессенджер.

0: Видимо, Рублевку перекрыли, потому что внешка стоит просто колом. Вот уже она, наверное, стоит до Волоколамки, я уже сейчас поворачиваю.
1: Она до М-11 стоит прям дальше.
0: Ну и, соответственно, с другой стороны то же самое. То есть перед Рублевкой, видимо, там до Можайки.
1: Есть такое
0: дело. Вот, собственно, такое дело.
1: Спасибо, да. Спасибо большое. Там, смотрите, где Свободы на внешней стороне МКАД авария, потом где М-11... вот тоже на съезде ДТП. Подождите, а может не на МСД съезд лужа, а на МКАД съезд лужа, потому что я вижу две аварии при съезде с М-11 на МКАД на внешнюю сторону. Вот. Ну и потом перед Новорижским шоссе дорожные работы и до Новой Риги внутренний МКАД ЭКО вы проскочили. Видите как? Потому что внутренний МКАД до Новой Риги стоит вот от Рублевки и дальше, прямо от Кунцево внутренний МКАД. Ну и сама Новая Рига тоже въезжает не очень хорошо. На севере много аварий, прям неприятно даже. У Меги ДТП на Ленинградке на М-10 на бесплатной держит движение из области. Потом вот съезд с М-11 внешний МКАД, Свободы, Путилково, выезд из Путилково на МКАД. Внешняя, опять же, сторона тоже ДТП, и поэтому выезд из Путилково весь заблокирован. Вы когда доедете до этого человека, который там вам устроил это все, правый ряд в 7.17, вы скажете ему пару добрых, одобрительных, каких-то вот одобрительно добрых пожеланий, может быть. Хорошего дня тебе, добрый человек. Хороший, добрый, прекрасный человек. Спасибо тебе большое, что устроил нам вот это. Вчера 25 минут не мог уехать на такси с 905-го. Один водитель отказался, второй принял, потом не двигался, на звонки не отвечал. Писал, что не работает навигация. А заказы отменять он не умеет. А у Яндекса есть поддержка по телефону? Не, они решили избавиться от поддержки по телефону, потому что уж слишком часто вы пользовались поддержкой по телефону. Кстати, вы напомнили мне, я сейчас зайду посмотрю, что там Яндекс ответил, не ответил. Я же написал вчера обращение. И уже даже вы знаете, как утверждали мудрые прошлого, как утверждал, в частности, Аристотель, чем отличается гнев от ненависти. Время врачует гнев, но никак не сказывается на ненависти. Вообще. Она иногда может даже распаляться со временем. Вот. А у меня ни того, ни другого не было. Так что я как-то так вот уже вчера даже и думал, да уже можно и не писать вообще, наверное, да что. А потом посмотрел на счет, вот, помните, ну, это история с таксистом, который нервничает за рулем, в стрессе, курит, а потом высаживает пассажиров за то, что они ему говорят, что он курит. Вот, мне посчитали эту поездочку просто в 650 рублей за то, что я сел и вышел. Он выполнил заказ, понимаете? То есть развернулся на эстакаде МКАД и тут же на какой-то этой АЗС неработающей остановился. Это мне стоило 650 рублей. Ну, я подумал, что не, 650 рублей я, конечно, не собираюсь оставлять это все дело. Вот, но ответа нет. Я все написал, значит, ситуация описана. Специалист ответит вам, как только проверит информацию. Вот. Проблема с загрузкой. Все. Ну, вот со вчерашнего дня они проверяют информацию. Специалист проверяет информацию. Ну что ж, я не против, пожалуйста, проверяйте. Вот, но другое дело, что это же, наверное, затянется теперь. Вот это будет длиться, длиться и длиться. Раньше был телефон для экстренных случаев у Яндекса. То есть можно было позвонить им. Там вот, когда экстренная ситуация вообще такая. Но потом они, вероятно, поняли, что все звонят и в экстренных, и в неэкстренных ситуациях, и плюнули на это дело. Ярославка, автобусы, такси, электроник сообщает, на Ярославке. Вот здесь, у Енисейской, там, где вы стоите в этой пробке, в дикой, Ярославка вся остановилась из-за автобуса и такси. Так, про поддержку по телефону сказано. Так что с местами? Вот, я сказал, что это заблуждение и иллюзия. Реальная проблема, которая никому не интересна. Выделены места для инвалидов неинтересны, к сожалению.

0: Это неправда. Это проблема интересна. Вот, ну, к примеру, вы пишете мне, уважаемый Малостуха или уважаемая Малостуха, и вы пишете человеку, которому крайне интересна эта проблема, потому что у него среди ближайших родственников есть и, как мы их называем, люди с ограниченными возможностями, и автомобиль этого человека, и проблема у этого автомобиля с этими самыми местами. Да, поэтому... ну, в смысле, интересно. Другое дело, что само наличие мест для инвалидов – это не проблема. Вы пишете, вот реальная проблема, которая никому не интересна, выделенные места для инвалидов. Так выделенные места для инвалидов – проблема? По-моему, это не проблема. По-моему, это социальная ответственность городских властей, эти выделенные места. Может, с местами что-то не то? Вот это была бы проблема. Но только я не понял и не понял, что имеется в виду. Потому что, ну, какая проблема? Что там стоят автомобили, которые не имеют на это права. Или там стоят автомобили, которые не имеют на это права, а власти на них не реагируют никак. Потому что, ну, вообще такими автомобилями должны заниматься представители ГИБДД. Это их вотчина. Вот это на самом деле я бы, конечно... Мне интересно, почему так вот решили. То есть там, где платные парковки, зона платных парковок, и администрация зоны платных парковок занимается ЦОДД. А ЦОДД занимается этим довольно оперативно, нужно отдать им должное. И всегда, когда автомобиль, к примеру, припаркован в месте, где для этого нет оснований у автомобиля, тут же появляется зеленый крокодил, и солнце наше проглотил. И увозит спокойненько этот автомобиль, эвакуируют его, и увезли. Спокойно. Вот. Но, когда то же самое, на той же самой, в той же самой зоне, это зона платной парковки, зона платной парковки, просто выделено место для парковки автомобилей с инвалидными разрешениями. И там ровно так же стоят автомобили, не имеющие на это права. Как и автомобиль, который стоит в зоне, где парковка запрещена, он не имеет на это права. Но этим автомобилем, который стоит в зоне парковки для инвалидов, занимается уже ГИБДД, а не ЦОДД. Понимаете разницу? А это означает, что должен приехать наряд полиции сюда. ДПС там какой-нибудь. Они должны пригнать свой эвакуатор какой-то сюда и заниматься вот этим. А у полиции, как известно, есть дела куда важнее. Ну, нужно все время пресекать, нужно демонстрировать, нужно не пущать, и вот это все. Ну, понимаете? Вот всегда находятся дела поважнее у полиции. И если уже обозначать проблемы, связанные вот с этим вопросом инвалидных разрешений, инвалидных парковок, карманов, я бы сказал так. Вот если бы нужно было попробовать навести порядок, при этом задача такая. Давайте попробуем сделать это незадорого. Ну вот посмотрим, какие способы могут быть относительно эффективными и относительно недорогими, так, чтобы в них не вкладываться. Ну то есть не, я бы не поручал это департаменту озеленения и коммунального хозяйства Москвы, потому что ну, у них на одни цветы. Летом уходит денег на мостах вот здесь в центре, да? Сколько цветов живых. На несколько месяцев они их размещают, а сейчас уже все, уже убрали. Вот. Там вопрос цены не стоит, насколько я понимаю, с точки зрения озеленения. Вот я бы, конечно, это поручил ЦОДД. Ну, и придумал бы способ какой-нибудь, как это сделать максимально безопасно. Ну, с точки зрения финансовых вложений. И как раз вот поручить этот ЦОДД, это и есть максимально дешево попробовать решить проблему. Если вы так классно администрируете бесплатное, точнее, платную парковочную зону, исправляетесь с автомобилями нарушителей, легко и непринужденно, приехал, увез, все нормально, быстро происходит. А у ГИБДД есть дела поважнее. Они, их, наверное, меньше, они заняты все время чем-то очень важным. Ну, давайте передадим... в администрировании ЦОДД эту зону. И эти тоже парковки пусть администрируют ЦОДД. Они в одной зоне находятся. Это одна зона платных парковок. У нас вообще все одна зона платных парковок. Но почему в ней должен быть сектор ГИБДДшные при этом добром занимались этим. Так не занимаются же. Ну не занимаются.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва, 94,8. Моторы.
0: 7:34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, середина осени, 15 октября. И меня зовут Роман Щукин по-прежнему. Так, Илон Маск открестился от замедления Starlink. Любопытно. Он именно открестился. Он открестился. Нет, чего? Он переложил, всю ответственность переложил на Пентагон и лично Дональда Трампа за замедление. Все. Заявил, что Starlink нельзя использовать для наступательных операций, только для гражданских целей. Да, ничего себе! Видали? Он говорит, нельзя использовать для наступательных операций, только для гражданских целей. Шел пятый год войны и использование ВСУ Старлинка в военных целях, в том числе для наведения ударов вглубь России. И сейчас, на пятый год, Маск заявил, что нельзя использовать для наступательных целей. Ладно. Это очень дельное замечание, Маск. Ты прямо вот молодец. Ты, Маск, молодец. Так, что там, что случилось? Что, где горит? Давайте, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Алло, да, это да. Опять Алексей.
0: Да, Алексей.
5: Да нет, в принципе, все так же. Кстати, эту пробку на Рублевке я объехал через, ну, через, господи, через туннель. Угу. Вот, перед Новоригой, которая у меня говорит, угу, по внутреннему. Угу. Я про парковки хотел сказать. Вот я вот то же самое, в принципе, мнение, что единая служба какая-то должна быть. Но надо разобраться тогда со знаками. И вообще у нас все очень сложно, например, учитывать пожелания местных жителей. Ну, я приведу простой пример. Вот у нас парк сделали, ну, осенний бульвар, вернее. Все его облагородили, все отлично, все хорошо. Но там, где у нас раньше по встречке, ну, вот, которая в одну сторону, да, и в другое движение, там раньше ходил троллейбус. Как, естественно, троллейбусы у нас все убрали, то есть там была встречка троллейбусная. Но под нее место для остановки оставили. Угу. И открыли магазин большой, да, такой, ну, торговый центр, большой магазин, куда народ ходит. А, соответственно, пешеходного перехода нету. На другой стороне, напротив, он есть, а здесь пешеходного перехода нету. Все ходят, ну, естественно, напрямую, потому что иначе надо либо через метро переходить, либо стоять там тупой светофор по две минуты, который загорается, да, там можно просто стоять, и то идти еще надо, позволя делать. Естественно, все ходят как получится. Вот. Получается, мы даже в управу, ну, обращение было, вот встреча там с главой там, он говорит, на этом наши полномочия все. Я пытался сделать тут пешеходный переход, но столкнулся о бюрократический препон.
0: Но это ЦОДД занимается, это не управа, надо в ЦОДД
5: писать. Ну, естественно, ну а куда нам бежать-то?
0: ЦОДД? В ЦОДД?
5: Это... Ну, естественно, тоже обращение писали. Ну, как-то знаете, все это вот, вот оно вот так.
0: Я понял, ну, в смысле, Москва большая. Тут уж так вот, чтоб точечно, чтобы наводить порядок, каждый мог по щелчку. Порядок! Такой показываешь на беспорядок и такой... Порядок! И такой вместо беспорядка, бац, порядок такой появился. Это было бы, конечно, удивительно. Я думаю, что это Нобелевская премия по миру тому, кто изобретет такую систему, чтобы вот такого экстра наведения порядка моментального, просто такого, шу, и сразу порядок. Но Москва город большой, очень большой. Даже очень-очень большой. Вот, настолько большой, что сейчас, вот, чтобы честно вам сказать, где-то с половины 12 до 9 по циферблату на западе, внешняя сторона МКАД стоит вся, потому что там 1, 2, 3, 4, 5, 6 аварий. Все вообще. Ну, до Новой Риги, и потом тоже дальше стоит. Внутренняя стоит из-за нескольких аварий перед Новой Ригой очень сильно. Вот, видите, это прям вот такой... Масштабы тоже имеют значение. Внешняя трешка, кстати, от Волгоградки до Лефортовского тоннеля, там тоже целая серия работ. В тоннеле работающие люди. 15 октября, кстати, начали перед тоннелем в 7 утра. Сейчас. Вот. Потом в тоннеле тоже работают. Потом снова в тоннеле работают. Дорожные работы в 2 часа ночи начали. И из-за этого до Волгоградки внешняя трешка стоит. Что называется, без объявления войны просто. Фух, начали работать. Вот. Летом слишком жарко было. Слишком жарко было. Надо было дождаться вот сейчас и сейчас начать там работы в тоннеле. Это круто. В новых ЖК места для инвалидов делают по нормам, а вот обычные места как придется. Константин Опричников сообщает нам это. Константин. И просьба ко всем, не только Константину. Если у вас... есть желание что-то обсудить, сформулируйте обсудительно как-то это. Потому что, ну что, я не понимаю, что здесь надо, как прокомментировать. Вот что означает, а вот обычные места как придется? Что, куда, кому придется? Это как вообще как придется? Я бываю в разных ЖК. Там, ну, к примеру, у нас квартира... вот там сейчас старший живет, в обычном ЖК на Озерной. Вот. И это, ну, просто 17 и 25, да, получается, этажные башни, все это. Типовые дома, типовые дворы с очень хорошими площадками, мягкими этим покрытием, детские, спортивные площадки. Обычный жилой комплекс. Вот. И я вижу, как там устроено с парковками. Потом такие у этой же строительной компании, она же, по-моему, «Ведис» она называлась когда-то. Есть еще несколько по Москве комплексов. И я в них тоже бывал по разным причинам. Ну, еще на стадии давно-давно, когда мы думали покупать квартиру, ездили, смотрели, как инфраструктура у них устроена. Так я вам скажу, у них устроено везде все одинаково. Вот. Не как придется, а одинаково. Просто вот дом, парковки, объездные дороги, на них парковки, парковочные карманы. Следующий комплекс примерно так же. Подвожу коллегу какого-нибудь куда-то там к нему домой после эфира, там еще что-то. Заезжаю в его район. Да то же самое вижу. Вот. Поэтому, если как придется это определение нормы, ну, типа, ну как везде, ну, тогда я вас понимаю. Но что обсудить-то здесь? Другое дело, что мне кажется, нормативы для мест инвалидных у нас не то чтобы очень соответствовали необходимостям, потому что что-то в последнее время инвалидов прям развелось. Угу. Вы обратили внимание? Ну, у нас вот у другого дома нашего, где другие жители живут, там инвалидов развелось прям вот вообще. И как-то так вот вы понимаете, в чем дело? Потрясает благосостояние инвалидов. Да, это... Худшее, на чем они ездят, это X5. Худшее BMW X5. Последние вот эти сейчас уже. А так вообще там Porsche, Бентлюки стоят инвалидные. Не, вру, худшее это Прадики. Вот, самое худшее, что я видел, это Прада. Прада на казахских номерах, правда, но уже с российским, как это возможно, я не знаю, но уже с российским инвалидным этим разрешением, он якобы в реестре. Вот. Инвалид нынче пошел, нужно отметить, довольно состоятельный. Вот. Так что, может, из-за этого мест не очень достаточно. Может быть. Я допускаю такое. Так, что у нас еще? Высокопоставленные. Кеш Патель то приезжает, то не приезжает в Россию, то прилетает, то не прилетает. И еще что-то такое. Какого-то репера с наркотиками задержали, так ему и надо. Высокоопасные вещества обнаружены в школьных брюках для мальчиков. Говорится в сообщении Роскачества. В штанах брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini токсичные фенолы. Ужас какой. Дальше. У нас в Строгино поворот в школу, светофор был 10 секунд, очень было неудобно поворачивать. Жена позвонила в ЦОДД и за неделю исправили, пишет Андрей Буб. Вот видите, все это, пожалуйста, работает. Ну, правда, исправляют. Не знаю, с чем это связано, с тем ли, что я привлек внимание сотрудников правоохранительных органов на днях. Помните, я рассказывал ту историю, где на потрясающей, прекрасной, великолепной, исторической, одной из самых исторических улиц Москвы, Варварке, где стоит старый английский двор, дарованный посольству аглицкому еще Иваном Грозным. И это же здание там до сих пор стоит. Там же, напротив прямо этого аглицкого двора, стоит гостиный двор, в котором проходят разные мероприятия, куда приезжают разные грузовики, разгружают разное оборудование и перекрывая Варварочку как таковую, вынуждая нас... А там одностороннее движение для обычного транспорта. То есть от Китай-города вот сюда к Василию Блаженному одностороннее. А встречка — это автобусная полоса и встречка к тому же. И вот эти грузовички вынуждают нас постоянно там по утрам, по ночам выезжать на встречку, на автобусную. И тут на днях я встретил патруль, который прям вот проезжал. Прям мы так пересеклись. Знаете, как бывает иногда, так интересно смотреть на это. Ты едешь по дороге, пустынная дорога, пустынная. И здесь вдруг, она узкая такая, и здесь вдруг на обочине стоит какой-то грузовик. Стоит так, что тебе нужно сжаться к разделительной, к осевой линии. И там где-то впереди фары едут. Ты видишь так, что или это светло, впереди автомобиль. И думаешь, вот любопытно, как это организовано. Вот пустая дорога, между нами расстояния были разные, мы выехали разными дорогами. Мы едем с разной скоростью. Но вот именно где стоит этот грузовик, где место с ужина для моего проезда, я прижимаюсь к встречке, а тот едет по встречке. Вот в этом месте мы все втроем и встретимся. Да, и так и происходит. И мы все втроем, та встречка подъезжает ко мне, и ты к ней, и вы именно в месте, где грузовик стоит, и ты прижимаешься, и такие втроем все такие оказались в одной точке, втроем, на пустой дороге. Удивительно вообще это как происходит. Вот это как в лотерею выиграть какую-то. Вот примерно так у меня с этой патрульной машиной вышло, когда они проезжают по автобусной, едут, а я еду, и здесь гостиный двор, и тут эти грузовики стоят, газели, перекрывают проезд, и мне выезжают навстречу, а тут инспектор, и я их рукой торможу. Короче, я им все рассказал, говорю, ну, может, пресечете? Они, конечно, конечно, сейчас начнем пресекать сразу. И уже на следующее утро там стоят два сейчас автомобиля ЦУДДшные, москвичи зеленые с мигалками желтыми, и мигают там, в этих парковочных карманах. Не думаю, что это, ну, я имею к этому отношение. Скорее всего, они обозначают там, чтобы не парковались люди, чтобы могли эти грузовики подъезжать. Но за все годы, что я там езжу, а мы сюда переехали, когда? Когда мы сюда переехали? Кто помнит? Ох ты, Господи. Ну, лет 10 уже, наверное. Так вот... 10 лет уже, как переехали. Так вот, за все годы первый раз я вижу, чтобы там стояли представители ЦОДД вот с мигалками и как минимум обозначали себя, потому что когда они уже там стоят, даже если эти грузовики будут загружаться-разгружаться, они не смогут уже так стоять в наглую, чтобы выдавливать нас на автобусную встречку. Точно совершенно. Поэтому отчасти я думаю, что это как раз, ну, в том числе, наверное, реакция полиции. Возможно, они как-то, ну, попеняли ЦОДД, дескать, ребят, ну, что. Вот. И там стоят сейчас каждое утро, вот с того момента, позавчера стояли, вчера стояли, сегодня стоят. Еще раз, возможно, просто в гостином что-то проходит там такое, что требует свободного подъезда в этих парковочных карманах, они здесь есть. И москвичи эти стоят, как бы обозначая, что, ну, чтобы не парковались другие автомобили, ждут грузовичков. Но, в общем-то, это какая-то новелла в том, что происходит там. Соответственно, какая-то реакция, ну, есть ощущение, что произошла реакция. Даже если это совпадение, все равно я хочу думать, что причастен к этому совпадению. Тема штрафы, пишет Иван. Все, так, следующая тема, меняем тему. Новая тема.
1: Моторы.
0: Штрафы. Что-то 9 штрафов превышения скорости пришло после выборов. Обычно 3 или 4 штрафа в год. Как у вас или у других обстановка? Видали-ка? Вот, значит, это после выборов как-то что-то штраф. Ну, айди, а мешки под глазами после выборов больше не стали? Потому что что-то я реально после выборов смотрю на себя по утрам так... Что-то как-то какая-то отечность появилась такая. Не было этого вообще никогда. И тут как-то вот понимаешь, в чем дело. После выборов как-то вот этот... Что-то морщины какие-то появились. И еще обратите внимание. Вы помните, какая погода была до выборов? Лето. Длинные дни. Солнце. Море. Воздух. Вода. Купайся. Женщины. Юбки. Все это. Террасы. И гляньте, что после выборов, а? Погода какая, что на улице? Видали? После выборов-то как оно? Можно мы будем все время жить до выборов? Можно? Потому что все время как бы приходится жить после выборов вот в этом, да? Вот нет, чтобы все время жить до выборов. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
6: Доброе утро, Роман, по поводу штрафов, вот, может, вы проконсультируете... На Каширке, вот, допустим, есть платные стоянки вдоль Каширки. И я тут как-то хожу постоянно, смотрю, была авария. Mm-hmm. Машина, одна девушка врезалась, у нее перед так хорошо был поврежден. Mm-hmm. Подъехал, видать, ее какой-то папа. Mm-hmm. И они машину дотолкали до вот на эту платную стоянку. Mm-hmm. И теперь я хожу и смотрю, что она постоянно там стоит. Скажите, пожалуйста, вот если вот такая ситуация, ты, допустим, поставил машину, а платную стоянку, а не оплачиваешь ее, штраф, он каждый день, мне кажется, будет каждый новый день. Приходить?
0: Да, каждый день должен приходить.
6: Новый штраф будет приходить, да. Если даже ты непрерывно стоишь.
0: Непрерывно. А что же, это же, ну, мне кажется, я так предполагаю, что нарушение длится. Сутки прошли, штраф за неоплаченную сутки, а может и несколько раз. Сейчас я уточню. Это очень хороший вопрос, спасибо большое. Вот так постепенно мы как пазл, как мозаику и собираем определенные знания о жизни, видите. Вот, к примеру, чуть ранее прозвучал вопрос, свет в Москве по-прежнему включает какой-то один человек специальный, магистр света уличного. И он такой ходит, в таком в балахоне идет, такой капюшон у него большой, факелы два, его монаха несут факелы такие и такая музыка. И он такой идет, и рубильник такой включает везде, свет включается по Москве. Или это уже не так? В основном свет в Москве уже активируется автоматически, но с возможностью ручного вмешательства. Как это работает на практике? Каждая группа светильников, имеется в виду уличного освещения группа, подключена к датчикам освещенности. Когда естественный свет снижается до определенного уровня, интенсивность естественного света, это примерно 20-30 люкс. Люксы — это единицы освещенности. Система сама подает команду включить фонари. Обычно где-то за 15-20 минут до заката это происходит. При этом система умная. Она учитывает не только время суток, но и другие факторы. Например, в пасмурный день свет может включиться раньше. Никакая она не умная. Вот аудитория у нас умная. Вот люди умные. А эта система, она просто фотоны ловит света и все. Просто она, ну, датчики света стоят. Что, они умные, что ли? Нет. Пасмурный день может включиться раньше, а в ясный зимний вечер чуть позже, чем летом. Иногда в работу вмешиваются другие данные с метеостанции или даже со спутников. При этом диспетчеры, например, из Центра управления Объединенной энергетической компании. Так. Как ее сократить? ЦУЭК! Центр управления Объединенной ЦУОЭК. Не просто наблюдают со стороны, они контролируют процесс дистанционно. Вот интересно, как они контролируют. Могут регулировать яркость, проверять напряжение, выявлять неисправности. И в отдельных случаях переключать систему на ручной режим. Например, если нужно досрочно включить освещение для какого-то городского мероприятия. Но просто так в штатном режиме ручное включение не практикуется. Это сделало бы слишком трудно. Все. Так что в основном автоматически. К вопросу о том, что кому-то кажется, что слишком рано где-то включается, выключается или слишком поздно включается. Нет, это все автоматика. Кстати, да, пишет Влад. До начала года, до выборов, ноль штрафов. А после выборов вот пришел один. Видите? Как бы гипотеза подтверждается. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
7: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
0: Да, спасибо вам, приветствую.
7: По
0: да.
7: поводу штрафа хотел бы сказать всем, проверяйте, потому что новая фишечка после выборов. Пение начисляется теперь то ли там 10-12%, но не менее 2000 рублей. Вот у меня висело там мои несчастные 3,5, сейчас уже это 6500. Так что так. Раньше как бы мне было по барабану, висит, я там раз заплачу, там пени капают небольшие, а сейчас вот 2000.
0: Все, уже не забывалось. Но с другой стороны, дисциплинируют же, правильно?
7: Естественно, а как еще иначе? С нами по-другому никак.
0: Вот, абсолютно точно. Если с нами по-другому, так мы только разбалуемся и все. Значит, зачем же я пошел смотреть этот автомобиль, если мне нужно было смотреть совершенно не этот автомобиль? После выборов, кстати говоря, Григорий, спасибо большое, это еще один признак жизни после выборов. После выборов белые грибы пропали из леса, понимаете? Вот реальная проблема. В конце концов, однажды нам придется принять какое-то решение, И все время жить в ожидании выборов. Потому что, ну, зачем? Вот, ну, как бы, да? Ладно, шутки шутками. Но давайте по-серьезному. Теннет. Мне перепал Теннет, и я хотел бы о нем сказать несколько слов, если вы не против. Что значит перепал? Перепал — это значит, что внепланово это случилось. потому что должен был быть начаться другой тест, но там какие-то накладки с автомобилями, мероприятия, куда-то, в общем, его забрали, и очень горячие, словно пирожки, горячая эта модель, и, в общем, перенесли начало теста на завтра. И у меня появилось окошко, и я подумал, а эта штучка новая, и вы спрашиваете иногда о ней, а я и не знаю, и не знаю, что вам рассказать о ней. Поэтому вот на эти несколько дней в тест-парк моторов приехал Tenet T4L. Это так называется модель. То есть он как Т4. Вы знаете, откуда растет Т4 Tenet сам по себе. Вы знаете все Tenet, откуда растут, правильно? Правильно. Тут уж останавливаться на этом не имеет никакого смысла. Но Т4L или L, что обычно означает long, и в данном случае это тоже так, это он как бы немножечко продленный. Это значит у нас вот что: актив передний привод. Угу. Я хотел просто, мне так было интересно посмотреть, что у него с техникой. Сначала я составлял свое впечатление физическое, ну, то есть такое ощущенческое. И теперь вот вместе с вами хочу посмотреть. Удивительно, удивительно. 1,5, 145 лошадиных сил. Робот шестиступенчатый. 10. Это удивительно, удивительно спокойные, расслабленные, никуда не спешащие 145 лошадиных сил. Одни из самых спокойных, честно говоря. Второе, что еще интересно. Интересно, что электроника автомобиля все время сбрасывает режим движения в эко. То есть в самый овощной. То есть в тот, где... В начале движения у тебя наименьшие нагрузки на силовую установку, в частности, на коробку. Я думаю, что это, наверное, не случайно. Это одна из систем защиты. Тебе, в конце концов, надоест постоянно переключаться каждый раз, когда заводишь автомобиль в комфорт, то есть в средний режим. И однажды ты так в эко останешься, и все. То есть едет автомобиль, прямо скажу, это автомобиль для очень спокойных людей. Очень-очень спокойных, которые прямо вот, ну... Это те самые, которые обычно вас выбешивают на светофоре зеленый, все уже поехали, а он такой, поехал перед тобой, такой, поехал. Вот, поскольку я не таков, мне надо крутить его все время. Я его кручу в комфорте, и, в общем, это интересно, что, ну, вот по ощущениям, я бы сказал так, что у него силенок там где-то, ну, да, 120. В общем, 145, интересно. При том, что у собратьев, которые просто... ну, там, не сильно больше. А момента сколько-то у него? Сейчас объем бачка омывателя очень важная история. Тип двигателя, объем, максимальная мощность, крутящий момент. 210. Ага, 210. Я понял. Потому что, ну, к примеру, я знаю модели, где мотор примерно такой же, ну, только 1,6 вместо 1,5. Лошадей примерно столько же, всего на 5 больше. Ну, то есть не сильно. 150 вместо 145. Но при этом 270 момента. 270. Момента, соответственно, на 60 ньютон-метров больше. А это очень ощутимая разница. И совершенно меняется впечатление об автомобиле. В остальном, очень-очень-очень достойный просто мобиль. Я имею в виду вот этот Tenet T4L. Просторный, действительно, у него там, по-моему, на 20 сантиметров больше пространства внутри и по базе тоже, а это значит и салон, и багажник. Очень нормально, четко все работает, вполне качественно все собрано, салон вполне качественный, я уже забыл, как там архитектура выглядит, очень неплохо. Из того, что совсем не обязательно там у него могло быть, но оно есть, я хочу отметить, мультимедиа, в частности, акустику. Неожиданно приятный звук, мягкий. Для автомобиля такого класса он чуть дороже 2 миллионов. Звук неожиданно приятный. Спокойно все работает. CarPlay-чик, проводок, раз, все загрузилось. Зарядочки, подсветочка, кресло, настрой. Правда, механические кресла, по-моему, электро нет. Но это такой класс автомобиля. Вышел, щелк, сам закрылся. Подходишь, щелк, сам открылся. В общем... Просто мобиль, в котором есть все для простой, комфортной жизни, но вдохнуть бы ему немножечко еще энергии в него. Вдохнуть бы. Все, это то, что я хотел вам о нем сказать. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там! И будьте здоровы.
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 8 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Financial Times узнала о предложении США странам ЕС разморозить часть российских активов. Как ожидается, мера должна помочь вновь запустить переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, пишет газета. Соединенные Штаты обратились к европейским странам с предложением разморозить часть суверенных активов России, заблокированных после начала конфликта на Украине, и передать их в структуру, контролируемую Вашингтоном. Идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговоров Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО, говорится в публикации. Присутствовавшие там европейские чиновники заявили, что выступают против отказа от контроля над активами и возвращения их части в Москве, пишет Financial Times. Илон Маск отреагировал на сообщение об ограничении работы Starlink для ВСУ. По его словам, системы Starshield находятся в собственности и под контролем правительства США. Любые ограничения по скорости или использованию устанавливаются американскими вооруженными силами и президентом, пояснил основатель компании SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными целями. Она не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании, написал Маск в соцсети X. Накануне бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении работы терминалов Starlink для ВСУ, из-за чего, по его словам, было сорвано несколько важных миссий. Владимир Зеленский назвал отключение Starlink большой ошибкой и призвал Маска возобновить работу системы. Геннадий Онищенко призвал проводить вакцинацию от гриппа ускоренными темпами. Академик РАН пояснил, что в ближайшее время наступит резкое похолодание. В связи с этим будет фиксироваться подъем заболеваемости. Люди начнут болеть, и вопрос о вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить прививочную кампанию, заявил ТАСС-эпидемиолог. Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 13 октября в России прививки от гриппа сделали более 19 миллионов. Человек. Компания в Москве стартовала в начале сентября. Бесплатно пройти вакцинацию можно во всех столичных поликлиниках, а также в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. В России в сентябре сократилось количество выданных новых кредитных карт. По сравнению с августом их число уменьшилось на 3,8% до 1,42 миллиона штук. Такие данные со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй приводит РИА Новости. Также сообщается, что объем лимитов по выданным кредиткам в прошлом месяце снизился на 9,3% по сравнению с августом и составил чуть более 149 миллиардов рублей. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, около плюс 7 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
14: Имена. Поверх времен.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:09 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, на ракету на Рутюбе. Подписывайтесь на нас в Дзене, в Максе, в Телеграме, обязательно на нас подпишитесь, это наши информационные ресурсы. Но еще можете отсканировать QR-код в трансляции и перейти на бота в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщения.

Денис Девятиэтажник пишет «Доброе утро». Хисшаой, то есть Баринов, пишет «Доброе утро, Роман Георгиевич, с днем рождения». Георгия, вас прям нормально забористо так начали. Ваш слушатель тоже здоровается. Александр Первый спрашивает, видел ли я гол Батракова в Барселоне. Конечно, видел я гол Батракова в Барселоне, обижаете. Я и вчера видел то, что происходило в матче, особенно в матче. Ну, там вообще хороший такой тур получился, но вот Рома, Мадридский Реал, ну, это вообще дурдом, а не матч, честно говоря. С мокрым утром, пишет Владимир Бунт, и вас, да, и вас туда же. Есть люди, которым нравится то, что происходит за окном. Я знаю, что есть. Каждый раз задаю этот вопрос просто для того, чтобы еще раз удивиться, что эти люди существуют. Но я знаю, что их причем еще и немало, которые прямо сейчас наслаждаются тем, что там происходит. Значит, Василий пишет, доброе утро, что-то там Трамп газует, а он, у него другого режима не бывает. Санкции на теневой флот хочет снять, часть замороженных денег хочет разморозить, Зеленский должен уйти, что случилось? Сейчас об этом поговорим, куда же мы без этого, без всего. Георгий, доброе утро, интересный был тур Лиги Чемпионов, много голов и любопытный результат. Сафонов по оценке с Дембеле лучший игрок матча. Да, вот это, кстати говоря, я не знал, что Сафонов лучший игрок матча, но молодец Сафонов, что можно сказать. Красавчик. Ну и Батраков, кстати, тоже был лучший игрок не матча, потому что там проиграли разгромно, а в составе Галатасарая, что тоже отрадно. Игорь с собачонкой передает всем привет, дождь, а мы гуляем. Ну, да, надеюсь, что хотя бы зонтик у вас есть. Значит, теперь давайте по поводу... Вот, Гермошлем пишет, норм погода. Ну, вот я же говорил, эти люди существуют. Доброе утречко, нам Трамп шатает Старлинг, но Сикорский почему-то ему не угрожает, как Маску, вероятно, как в Кинзадзе, световая дифференциация штанов не позволяет. Да, Сикорский, Илон Маск. Ну, про Илон Маска тоже сейчас поговорим. Значит, что там произошло у нас за сутки с вами в этом потрясающем сериале. Я помню в свое время Дмитрия Юрьевича Пучкова, он же Гоблин, был такой жанр на канале. Он сидел и с другом со своим обсуждал, подробно разбирал по сериям сериал «Во все тяжкие». Вот прям по сериям они разбирали. Там иногда выпуск про серию «Во все тяжкие» мог длиться дольше, чем сама серия «Во все тяжкие». Они просто разбирали каждую серию. Вот я уже себя чувствую... с Климом Жуковым они это делали. Вот я уже себя чувствую во многом как Дим Юрьевич в рамках этого своего жанра. Просто действительно каждый день смотрю серию сериала и вам пересказываю, что там было. Какие-то детали подмечаю и так далее. Ну, правда, потому что сериал. И в этом сериале, знаете, в разных американских ситкомах тоже есть обязательно такой эпизод, где главные герои едут в Лондон. В «Друзьях», я помню, это было. Причем там важный такой сюжетный поворот произошел в этом самом Лондоне. Вот в парках, зонах отдыха, например, было тоже, был эпизод с Лондоном. И прям едут всей съемочной командой и снимают что-то в Лондоне. Я подозреваю, что на самом деле дело в том, что Лондон неплохо тебе каких-то денег может отсыпать, если ты популярный сериал, и если ты приедешь в Лондон. Это вообще принято в этой кино всей истории. Там, знаете, он редко снимает в Нью-Йорке, например, потому что за Нью-Йорк самому надо дорого платить. Поэтому едут, снимают куда-нибудь в Торонто. Торонто неплохо играет роль Нью-Йорка. И еще и можно какие-то денежки либо сэкономить, либо даже получить от Торонто за то, что у тебя там будут сниматься, и будет эта самая реклама. Вот я подозреваю, что на самом деле дело с Лондоном тоже именно в этом. Конкретно в сериальной индустрии. Но в нашем сериале дело... Тоже, кстати, в деньгах. Тоже в деньгах и в поддержке. Зеленский поехал в Лондон вчера, где провел встречу с королем Британии, с Карлом III, провел встречу с новым премьер-министром Британии и раздал несколько интервью. Ну, он, во-первых, там пресс-подходы у него были, когда он с премьер-министром встречался, и прям несколько конкретных интервью журналистам он дал. То есть он очень продуктивно, это все за один день, очень продуктивно съездил. Давал он интервью
вчера Пирсу Моргану. Это, ну, во-первых, футбольные фанаты точно знают, кто такой Пирс Морган, потому что это человек, который постоянно вылизывает все, что только можно вылизать. Криштиану Роналду надо, не надо. И тот ему дает постоянно какие-то скандальные интервью. А вообще Пирс Морган это такой, мы уж как-то, он уже фигурировал, я помню, у нас в программах у кого-то, может быть, даже тоже у Зеленского он уже брал интервью. Это такой типа Такера Карлсона, только британского разлива. Он тоже ушел с телевидения, или его ушли с телевидения, и он работает сейчас сам на себя, там у него есть свой блог, называется «Пирс Морган без цензуры», по-моему, как-то так. И он его так и подает, что типа здесь я начальник, что хочу, то и делаю. И вот именно в эту программу пришел к нему Зеленский. Но в отличие, он почему Такер Карлсон, он тоже такой вроде как, скорее, консервативный журналист, очень много в свое время троллил всяких феминисток, всяких экстремистов-террористов радужных, там вот это вот все. Занимался этим достаточно много и чуть ли не имя себе сделал на этом, на всем. Но при этом, как любой уважающий себя консерватор из Британии, он очень сильно поддерживает Украину, считает Зеленского Черчиллем и нас с вами самым злым злом на свете. Вот Россию, которую нужно обязательно уничтожить, победить и все прочее. В этом смысле от Такера Карлсона он, конечно, отличается. И вот вчера он давал ему интервью. Вчера Зеленский нахрипел какую-то дичь, пишет Делотехники. Мы теряем Америку, констатирует он, вроде как Америка на ИВЛ, они ее теряют, все, край нужно отключать. Но, он, конечно, немножко не в том контексте говорил об этом. Ну, давайте, значит, я посмотрел полностью интервью. Вчера, когда начали, вот в том числе и этот отрывок, который вы мне цитируете, когда он вышел, я сразу пошел искать это интервью полностью. Думаю, ничего себе, годнота какая, подъехала под вечер. А интервью нет. И на самом YouTube-канале Пирса Моргана пустота. Ну, не пустота, там какие-то предыдущие его выпуски Зеленским свежим не пахнет. Есть протухший Зеленский годовалой давности. И причем еще и по видеосвязи. А здесь он лично, прям в студии сидел. Думаю, странно. Потом оказалось, что все, что цитировали наши средства массовой информации в тот момент, это были отрывки, тизеры, которые вкидывал Пирс Морган перед публикацией своего интервью. И, собственно, потом вышло само интервью, и оно достаточно любопытно было. Оно было любопытно в том же направлении, в котором были эти отрывки, но там больше объема, потому что все-таки это большой материал. Хотя, на самом деле, там тоже там такая хитрая схема. Я первый раз сталкиваюсь, честно говоря, с чем-то подобным. Видео называется, ну, зацените, называется хитрого англичанина. Видео называется там «Зеленский эксклюзив, меня предали, я там все такое». Зеленский, и хронометраж 1:40. Ничего себе, он на 1:40 пришел, интервью дал, как его предали. Ну, типа, странно вообще, очень длинное интервью. Для человека, который приехал, там ему надо еще с королем постоять, с премьер-министром постоять, он сейчас 40 интервью дает. И так оно и оказалось, там интервью-то минут на 30 максимум. А все остальное это болтовня Пирса Моргана с экспертами, которые никак в названии не заявлены. То есть ты, когда видишь обложку, ты думаешь, что ты сейчас будешь смотреть интервью на 1:40, а его там нет. Думаю, ну, в принципе, молодец. Интервью было? Было. Не 1:40? Ну и ладно, не 1:40. Все равно и цитаты растянули. И особо никого, честно говоря, это и не волновало в комментариях. Я так посмотрел. Все как-то съели. Но думаю, ладно, хорошо. Я просто когда смотрел, я удивился, что очень быстро закончилось интервью. Но я его посмотрел полностью. И я могу так сказать. Если вдруг Дональд Трамп на это не отреагирует никак, и сейчас не усилит свое давление, и просто не сожрет этого Зеленского, не раздавит его, то я, ну, я тогда не понимаю просто Дональда Трампа, почему он этого не сделал. Потому что Зеленский просто напрямую участвует в предвыборной кампании сейчас. Он просто выбрал путь гасить Дональда Трампа, вот пока у него есть такая возможность, пока Дональд Трамп не загасил его. Он будет гасить вот всеми возможными способами.
Да, он действительно сказал о том, что ему прям так и задает у него вопрос.

надо. Но вот Америка решила от нас отдалиться. И вот со Старлинком у нас большие проблемы. Это вообще самая интересная история. Все, что касается Старлинка. Я не очень понимаю, что с этим Старлинком происходит. И если с разведданными... Хотя, может быть, и с разведданными примерно все то же самое. У меня есть ощущение, что... что-то как-то меня, по-моему, пытаются обмануть с этим Старлинком и разведданными. Где-то здесь попахивает какой-то лажей. Вчерашняя вот эта вот разборка между Зеленским, Федоровым и Илоном Маском, все это через интервью, соцсети и так далее, где Илону Маску говорят: «Илон, да как ты посмел, вообще верни нам Starlink, вообще, ну, подумай, что ты делаешь, дети, наши дети, ты буквально убиваешь там наших детей», ну, там такого очень много, ему накидали в комментариях в его соцсети X, она же бывший Twitter. А в ответ наш он сказал, что: «А я вообще-то не управляю этим Старлинком. Вот этой частью, которая боевая, которая для военных целей применяется, говорит, а у меня нет управления этой частью, это вообще-то Пентагон. Все у них там полностью управление». Я ему не верю, если что. Я думаю, что он при желании может управлять чем хочет. 100%. Но, может быть, в конкретном случае действительно и не он. А может быть, и вообще нету ничего, никаких проблем, ни с каким Старлинком. Потому что уж больно много Зеленский начал об этом говорить и об этом ныть. И рассказывать о том, что, ну вот, посмотрите, они действительно отключили нам Старлинка. У него прямым текстом спрашивают: «Тебя отключили?» Он говорит: «Да, отключили». Да, отключили. Несмотря на вчерашнее заявление там министра иностранных дел украинского, что вообще-то не отключили. То есть у них немножко несогласованные позиции. Попахивает, согласитесь, это все вот какой-то странной мутой. Что, отключили или не отключили? Почему американцы, если отключили, тогда не скажут: «Все, мы отключили». Почему об этом говорит Украина? А мы должны сейчас теперь что, Украине поверить, что ли? Ну нет, извините, тоже как-то не хочется. А может, и правда, как мы вчера с вами обсуждали, пытается просто его кинуть. Может быть. Может быть, и пытается. Я имею в виду Зеленский, Трампа. Но нытья, в общем, он развел конкретного на этом интервью. И очень много говорил о том, что вот... да, нас кинули. Нас бросил Дональд Трамп, но я еще надеюсь, что он к нам вернется. Я надеюсь, что Америка займет правильное место, правильную сторону в истории. Аж вот такая вот формулировка. Правильное место в истории займет Америка и примкнет к тому, кому надо. Там прозвучала, знаете, вот эта история с тем, что... там тоже, по-моему, прямым текстом у него спрашивает Пирс Морган, он цитирует какую-то там бабу в Твиттере, которая назвала Путина Гитлером, он говорит: «Путин Гитлер?» И Зеленский говорит: «Абсолютно». Это потом, когда у них там были эксперты, там вот на самом деле самая веселуха с экспертами началась. Там был один очень веселый эксперт, он говорит: «Мы сейчас послушали просто какой-то километр чуши». Говорит: «Я уже всех услышал, уже, значит, все Гитлер. Милошевич Гитлер, Путин Гитлер, там Саддам Хусейн Гитлер. Мне иногда кажется, я вот это все послушаю, мне иногда кажется, что Адольф был просто очередным Гитлером. Просто один из. Вот так часто всех называют Гитлерами. Может быть, только Гитлер был Гитлером, может быть, хватит уже в эту манипуляцию дебильную пытаться играть». Но они в эту манипуляцию в том числе и играют. Вчера они это делали. Но нытья и наездов на Дональда Трампа была масса. В том числе и, знаете, прям в конце в камеру обращение, что от ведущего, что от Зеленского, что: «Дональд Трамп, Дональд Фредович, пожалуйста, там, вернитесь на нашу сторону. Вы сейчас помогаете не тому человеку. Вы играете сейчас за Путина, а он чистое зло. Вы не такое, вы не чистое зло. Давайте, типа, возвращайтесь к нам». И так далее, и тому подобное. Он просто в открытую играет сейчас на стороне демократов. Пытается подгадить Дональду Трампу выборы. Не сказать, что Трамп сам не справляется с этой задачей, да, но когда иностранный политик вот так вот в нагляк, уже не в первый раз, пытается повлиять на твои выборы, сделать так, очевидно, чтобы ты их проиграл, усложнить тебе жизнь, а у тебя есть все ресурсы для того, чтобы

0: сломать ему хребет. Почему ты не ломаешь ему этот самый хребет? Вот этого я не понимаю. Для меня это загадка. Может, мы сейчас еще с вами что-то увидим? Конечно. Но пока хребет не сломан. Там еще про выборы было. И уже не в первый раз, кстати, Зеленский повторяет очень, очень смешной тезис. У него спрашивают журналисты в этом случае, и вот несколько дней назад тоже была история, по-моему, на Fox News, когда он приходил, что вот Дональд Трамп и уже даже Илон Маск сказал о том, что вы должны уйти, что Украине нужен новый президент. На что он говорит, знаете, только народ Украины может решать, нужен им новый президент или нет. Мы демократическая страна, и только наш народ может решить. Хм. Может, тогда выборы надо провести, чтобы народ решил, нужен им новый президент или нет. То есть, ну, насколько наглости ж хватает, понимаете, у человека. Он сам не проводит выборы, его срок полномочий истек, он от выборов отказывается и говорит, только народ Украины может. Только так и никак иначе. Ну да, окей, хорошо. Во-первых, мы знаем про все про народ Украины и как там народ Украины что решает. Это тоже неправда, что только народ Украины может решать, кто у них там президент. Совсем нет. Но просто наглость зашкаливающая. Иногда поражает уже даже мое очень гибкое, я бы сказал, растянутое за последнее время воображение все равно немножечко умудряется поразиться тому, что происходит. Ну и терпению Дональда Трампа я тоже удивлен. Уже не в первый раз. Но если на предыдущих выборах президентских там было хотя бы до того, как он вступил в должность, то есть была еще президентская гонка, и Дональд Трамп был по факту никем, бывшим президентом, то сейчас-то он действующий президент. У него есть все рычаги для того, чтобы уничтожить уже этого хрипатого карлика, и он этого не делает. А тот, ну, просто перешел в атаку. И в Британию он поехал не просто так. Вы вспомните, куда поехал Зеленский сразу после того, как его макнули, как котенка в собственную мочу и кал в Белом доме тогда, когда он с первым визитом приехал в Соединенные Штаты. Он первым делом поехал в Британию. И точно так же встречался с королем и с премьер-министром. И все прочее. И потом там со всеми европейцами, я думаю, что встреча со всеми, с коалицией так называемой желающих, сейчас тоже встреча, она вот скоро произойдет. В ближайшие дни, я вас уверяю. Он делает ровно сейчас то же самое. То есть Британия показательно говорит, вот в отличие от этих, мы с тобой. Пожалуйста, и короля дадим, сфотографируешься, даже правильный ракурс выберем, будете как будто одного роста, хотя один другого короче на практически 20 сантиметров. Ничего, сфотографируем как надо, и танкеточку подберем тебе побольше на ботиночки, все будет. И с премьер-министром, и раздадим тебе журналистов, всем им раздашь интервью, наедешь на Дональда Трампа, тем более сейчас еще и подскажем, как это сделать, чтобы он выборы проиграл. Ну и зачем это, спрашивается, терпеть? Тем более такому сбалушному человеку, как Дональд Трамп. Непонятно. Новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались о ночном ударе по порту «Измаил». Российские военные поразили инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ. Кроме того, целью вооруженных сил России стали два судна, доставлявшие в порт Одесса грузы военного назначения. Накануне вечером ведомстве сообщили об ударе по Хмельницкому транспортно-логистическому центру «Эпицентр». Объект использовался для хранения и распределения грузов, предназначенных для украинских военных. В медиа оценили перспективы диалога с Евротройкой по урегулированию на Украине. Предмета для разговора сейчас нет, поскольку Франция, Германия и Великобритания демонстрируют только враждебность, подчеркнул замглавы ведомства Михаил Галузин. Дипломат отметил, что западные европейцы накачивают Киев оружием и деньгами для террористических атак против населения России и для нанесения стране стратегического поражения. Искать пути политико-дипломатического урегулирования кризиса – Через устранение его известных причин они не настроены. Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора с ними сейчас по сути нет, сказал Галузин в беседе с «Известиями». По мнению замглавы МИД России, европейцы не осознают бесполезность подобного давления на нашу страну. Геннадий Онищенко призвал проводить вакцинацию от гриппа ускоренными темпами. Академик Храм пояснил, что в ближайшее время наступит резкое похолодание. В связи с этим будет фиксироваться подъем заболеваемости. Люди начнут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить прививочную кампанию, заявил ТАСС-эпидемиолог. Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 13 октября в стране прививки от гриппа сделали более 19 миллионов. В гидрометцентре сообщили о выпадении снега на большей части азиатской территории России. Однако сформировавшийся снежный покров еще может растаять. Конечно, в большинстве районов это может быть 1-5 сантиметров, и погода еще будет меняться, поскольку тепло туда тоже проникает. Но во всяком случае, снег сейчас уже есть на большей части азиатской территории страны и на Урале, заявила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Специалист добавила, что мокрый снег уже фиксировался на Кольском полуострове, северо-востоке Архангельской области и в Ненецком автономном округе. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно. Небольшой дождь, около плюс 7 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
9: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
10: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту.рф. Объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: В эти минуты союзные силы выбивают...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость студии, кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

Еще у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на колокольчики, на ракету на Рутюбе нажимаем. Дзен, Телеграм, Макс каналы у нас тоже есть, подписывайтесь. Еще у нас есть QR-код в трансляции, его сканируете и вас перекидывает в бота, в мессенджер Макс. Через него можно писать там сообщения.

0: Марина пишет, а может этот спектакль опять для русских? Нас хотят убедить, что Трамп против Зеленского, а сами придумали новый удар? Нет, честно говоря, вот в том, что это для нас спектакль, мне верится меньше всего, объясню почему, я вчера об этом говорил, да и позавчера, по-моему, что вот нас вообще меньше всего касается все то, что сейчас происходит, что мы как делали то, что делали, так и продолжаем, на нас это никак не повлияло, мы наносим удары по всем объектам, по которым хотим, тем вооружием, которым наносили раньше и которым планируем в будущем наносить, никаких изменений. Как были на чеку, так и остаемся на чеку. Как отвергали все эти предложения дебильные, типа давайте на 60 дней перемирие, чтобы мы провели выборы, так и будем продолжать отвергать. Как раз вот мне кажется, что это не про нас. Это они там друг с дружкой. А вот 27-я планета хорошо написал, или написала, значит, что Зеля пытается оправдаться, мол, это не мы лохи, это американцы нас подставили. Получается, Дональд Трамп пытается оправдаться, что это не он лох, что это Украина его подставила с топливом, что это из-за их ударов по МПЗ, хотя он просит их этого не делать. Армузский пролив здесь ни при чем. Иран, хуситы, Бабельмандеп, это вот, пожалуйста, все забудьте, это ни при чем, никакого отношения к делу это не имеет. Вот это все Украина. А Украина говорит, это, слушайте, мы ни при чем, это американцы нас подставили. Это мы проигрываем по всем фронтам, это потому что американцы нас предали. Это вот туда все вопросы к Дональду Трампу. Такая получается схема. Ну, в принципе, выглядит стройно. Выглядит логично. Трамп затянул правильное решение. Поверил, что Хорнеты обрушат логистику. Дальновоенные удары вглубь заставят Кремль смягчить переговорную позицию. А теперь под выборы в торопях отключил Старлинг. Надеюсь, что наш удар заставит Киев отступить. Не учел, на это требуется время, как раз год. Анкоридж, он профукал. Ну, Анкоридж, он 100% профукал. Это правда. Ну, потому что потратил этот год не на то. Он решил, что вот, дай-ка, опа, Иран, ха, классно, займусь этим. И да, он профукал вообще все, что только можно с этим Ираном. А сейчас то, что просто это вот у него такая истеричная, да, история, что в последний момент он пытается как-то повлиять, но это тоже похоже на правду. Вот это было чудесно при вашей позиции. При вашей позиции, чтобы было ясно, вы не намерены уходить в отставку? Это сейчас Василий цитаты из интервью приводит. Нет, конечно, это моя ответственность. — сказал Зеленский. — Возможно ли провести выборы такого рода, о которых говорил президент Трамп? — спрашивает у него Пирс Морган. — Нет, конечно, — ответил Зеленский. Да, но он всегда говорит, как мы можем проводить выборы, вот, когда идут военные действия, когда наша территория там оккупирована, когда большое количество людей выехали за территорию страны, да как мы можем проводить? — Да так и можешь проводить. В чем проблемы? Бери, проводи, как есть. Как ты можешь не проводить эти самые выборы? Ведь ты, ну, по факту незаконно правишь страной. Ну, это там не парит людей, это так, да, уже вообще риторические какие-то вопросы. А понятно, что он ничего проводить не собирается, никакие выборы. А, и даже то, что ему президент Соединенных Штатов Америки говорит о том, что тебе бы надо эти выборы провести, его к этому не склоняют, видите? Ну, он пошел в атаку. Причем, если бы ему об этом... начал говорить, вот обратите внимание, да, разница, я сравнил с предыдущим разом, когда его Дональд Трамп подпинал в овальном кабинете, и что он тогда поехал тоже к королю Великобритании. Обратите внимание, он тогда риторику сменил, достаточно быстро ее сменил. Он там, да, дал парочку интервью, одно из них, по-моему, было еще в самих Соединенных Штатах, пока его оттуда не выгнали, еще несколько комментариев дал, а потом пообщался с европейцами и резко поменял свою позицию. Он переоделся первым делом, он тогда ходил в вонючих этих своих свитшотах, переоделся в вот то, в чем он ходит до сих пор, какой-то вот гибрид куртки, пиджака, черной рубашки, весь в черном и вот в этих ботинках на танкетке. Резко переоделся и начал постоянно благодарить американцев. Что там была претензия, что он неблагодарный, что он мало говорит американцам спасибо, что он только требует и не благодарит. И он начал очень часто их благодарить. Видимо, потому что европейцы ему сказали так, слушай, ну, конечно, прости, мы за тебя, но мы тебе помочь здесь никак не сможем, если вдруг он сейчас на тебя ополчится. Давай-ка ты будешь ему задницу целовать, и срочно надо как-то хотя бы чуть-чуть постараться выровнять эти взаимоотношения. Вряд ли у тебя получится стать его любимчиком, но выровнять как-то надо постараться. И он начал это делать. Сейчас другой разговор. Сейчас он делает совершенно другие вещи, потому что Дональд Трамп в другом положении. Потому что тогда этот Трамп в зените своей славы, на пике мощности, только прошли выборы, только прошла инаугурация, он самый популярный человек в Соединенных Штатах Америки, он с разгромом победил свою соперницу, он вообще вот сейчас находится в начале своего великого пути к тому, чтобы Соединенные Штаты Америки процветали как никогда. Дональд Трамп, который сейчас, это человек накануне парламентских выборов, который по всем подсчетам он должен проиграть, у которого проблемный конфликт, в который он сам влез с Ираном, и он не знает, что с ним делать, который за вот это время, пока он должен был делать Америку снова великой, не сделал ничего. И сейчас, конечно, можно вести с этим Дональдом Трампом себя совершенно иначе, не считая того факта, что у Дональда Трампа до сих пор огромное количество рычагов давления на этого самого Зеленского. Но он почему-то за них не дергает. Для меня это, честно, загадка. Вот все это время для меня загадка. И Байден для меня загадка был в этом смысле. И Трамп для меня загадка. Почему они не пользуются этим своим потенциальным влиянием? Тем более, когда на кону их же собственная власть. Не победа там, Путина или поражение Путина, или победа Зеленского, или какие-то, может быть, микрофинансовые выгоды, а вот просто твоя власть. На кону. А у политика такого масштаба, который пришел, добрался до позиции президента, прошел, скорее всего, через несколько выборов, точно прошел через все эти там, дебаты между кандидатами, через, как это называется-то, я забыл, праймерис, вот, через праймерис несколько раз прошел, вот, через все это, ну, это человек, который ценит свою власть, по идее. Она ему не с небес упала. И не на дереве выросла, и он ее сорвал, и поэтому абсолютно ее не ценит. Нет, этот человек постарался для того, чтобы туда забраться. И вот как ты, который умудрился забраться на этот Олимп, а быть президентом Соединенных Штатов Америки — это точно Олимп. Это серьезная должность. Почему ты позволяешь президенту Украины, который живет за твой счет, который половину денег, которые ты ему прислал, чтобы существовала его страна, распилил, украл. Вот почему этот человек позволяет себе, и главное, почему ты ему позволяешь себя так вести с твоей предвыборной кампанией, с твоей карьерой. Короче, Трамп на ИВЛ. Ну, да, политически. Непонятно, в общем, для меня, честно. А может, Трамп и Путин давным-давно договорились таким способом обанкротить Европу? Многоходовка. Людей жалко, правда, пишет вредная Нюша. Александр пишет, что Тайвань за 3 дня, время пришло. Не, вот этого точно не ждите. По поводу обанкротить Европу, я вчера наткнулся на очень смешной материал. Меня прямо он очень сильно позабавил. Кстати говоря, мы сейчас еще с вами про директора ФБР немножечко должны будем поговорить, там тоже весело. Значит, материал какого толка? Financial Times передают со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты Америки предложили странам ЕС разморозить части российских активов в рамках подготовки мирного соглашения. Класс, думаю я, ничего себе заголовок. Мощно. Это вот то, о чем Василий писал. Что-то там они с нашими деньгами собираются делать. По данным издания, спецпосланники Вытков и Джаред Кушнер на переговорах в Майами на прошлой неделе предоставили представителям Британии, Франции, Германии, НАТО и Европейского Союза несколько вариантов разморозки российских активов. Вашингтон фактически признает, что без использования российских активов мирный план буксует. Вытков и Кушнер предложили несколько способов разморозки активов, отмечает Financial Times. Параллельно, американцы потребовали от Киева предоставить детальный план любых расходов средств из любых источников и предложили подключить МВФ к реформам по борьбе с коррупцией и обеспечению подотчетности. Так, нет, подождите, а где еще у меня, где-то еще была самая забавная эта часть? Так, где же это? Угу. Так, это бы это не то, это не то. Тут-ту-ту. А где? Где? Что, я себе не скинул, что ли, это? Да, походу, не скинул. Короче, это все вот этот же разговор в Майами с представителями Европы. Американцы не просто предложили разморозить наши активы. Часть, по крайней мере, их. Они говорят, разморозьте активы русских и передайте нам. Вы должны их передать нам. А мы потом с русскими как-нибудь разберемся, как эти активы использовать. Думаю, ну это гениально абсолютно. То есть у европейцев лежат деньги, большие деньги. 200, кто-то говорит 300, кто-то говорит 200, кто-то говорит 250. Ну, в общем, давайте так, сотни миллиардов евро наших активов. Они эти деньги крутят. Они зарабатывают на них. То есть используют. Деньги работают. Они за счет этих денег финансируют Украину. За счет процентов. С помощью того, что они их крутят. Они таким образом просто хотя бы экономят свои собственные средства, которые могли бы тоже потратить на эту Украину. Ну, в общем, есть у них эти деньги, они не сильно им греют карман. Они пока нормально у них существуют. Сами деньги не украли, но держат в голове вариант, что может быть рано или поздно, особенно когда сильно-сильно-сильно прижмет, я считаю, что это время уже настало, мы эти деньги сможем украсть и еще продлить вот эту украинскую агонию, например, на эти деньги. Хотя, мне кажется, когда речь идет о таких суммах, как 200-250 миллиардов евро, просто в топку их отправлять, они же понимают, что это топка, может быть, даже и жалко. Лучше как-то просто себе это оставить. И на эти деньги тоже там провести какие-то реформы военные, там, я не знаю, закупиться оружием и все прочее. Но это пока будущее, которое, может быть, и не наступит. Факт в том, что деньги у них есть. И американцы говорят, деньги не ваши, русские. Надо разморозить и передать нам, американцам. Как должны на это отреагировать европейцы? На такое предложение. У вас есть русские деньги, отдайте их нам, потому что это не ваши деньги. Это русские деньги, нам отдайте. Хотя бы часть отдайте. А мы с русскими там потом как-нибудь порешаем. То есть нам никто не собирается никакие деньги отдавать. Это тем, кто решил, что вот, наконец-то наши замороженные активы сейчас нам передадут, сейчас Трамп там порешает. Да нет. Речь идет не об этом. Установка, о которой я говорю уже ну, с самого начала специальной военной операции, что про эти деньги вообще надо забыть. Как будто их и не было никогда. Да, опыт, конечно, имеем в виду. Больше на эти грабли лучше не наступать. Но надеяться на возвращение этих денег в ближайшей перспективе точно не стоит. Вот эта установка, она пока в силе. Здесь ничего не поменялось. Но наглость американская, она, конечно, поражает. Ну и вот ФБР, Кеш Патель, глава ФБР вчерашний, директор этой организации, Федеральное бюро расследований американское, позавчера или в ночь с позавчера на вчера разные издания американские начали инсайдить о том, что вот Кеш Патель в ближайшее время приедет в Москву. И в итоге MSNBC, они же MS Now, это американский телеканал, вчера сообщают вечером, где-то в районе 7 часов вечера, что Кеш Патель прибыл в Москву, все, с визитом, он здесь, он уже в Москве. Ну, честно говоря, я не особо удивился, когда увидел эту новость, потому что мы с вами видели, как и директор ЦРУ тоже прибывает, и вчера Дмитрий Сергеевич Песков говорил о том, что когда приезжают представители спецслужб, мы это в открытую комментировать все равно не будем, отвечая на вопросы журналистов в рамках своего ежедневного брифинга. И, ну, я думаю, приехал, да, об этом, в принципе, действительно инсайдилось, говорилось о том, что этот Патель может сюда приехать для проведения определенных каких-то переговоров. Я даже вам говорил, что вот встречайте нового покемона в коллекции, теперь еще и Кэш Патель будет участвовать во всей этой истории. Тут тебе и Рэдклифф, и Патель, и Уитков, и Кушнер, ну, то есть их все больше и больше становится этих персонажей, которые этим занимаются. Но потом вдруг оказывается, что Кэш Патель не приехал ни в какую Россию. что он на самом деле на каком-то саммите, связанном с ФБР, где-то в Вирджинии. И официальные представители ФБР начали говорить в соцсетях, что не верьте в фейк-ньюс, а у Дональда Трампа и его администрации очень теплые взаимоотношения с MSNBC. Это как раз один из тех каналов, которые он тогда выгнал и запретил приходить в Белый дом. Да, вот так вот они относятся к этим потрясающим ребятам. Ну, типа, короче, это фейк-ньюс, вообще, их, что вы их слушаете, плевать на них, это все неправда. А потом сам Кашпатель взял зачем-то и у себя в Твиттере написал «Из России с любовью». Цитируя как бы, Джеймса Бонда, да, и Яна Флеминга. И вот в итоге, приехал ФБР или не приехал? Где ФБРовец? Где он, в Вирджинии или он в Москве? Или слово «virgin» просто как-то надо было перевести, а его не перевели? Непонятно. В общем, что с этим директором ФБР? Какая-то клоунада. Честно говоря, наши не подтверждают, вообще отказываются комментировать. Американцы говорят, одни говорят есть, другие говорят нет. Какой-то директор ФБР Шрёдингера. Не такие же переговоры. Какой-то хохол из обоймы Зеленского заявил, что если они согласятся провести выборы, то новый президент будет свободен от всех финансовых обязательств Украины. Да, это не какой-то хохол. Это подоляк. Это... Такая говорящая башка офиса президента, и он, я не знаю, он, наверное, экстремист-террорист. Советник главы офиса он. Причем он был еще при Ермаке, ну и вот как-то там и при Буданове экстремисте-террористе тоже пока остается этим советником главы офиса. Он говорящая башка. И он вообще-то, по-моему, бывший гражданин Белоруссии. Так если копать совсем, то он натурализованный. Советник главы офиса президента. Ну да, он сделал такое заявление, что действительно новый президент Украины будет свободен от всех финансовых обязательств. Потому что не он же брал все это в долг. Не ему давали. Но там контекст. То есть если вы думаете, что он такой типа сразу заранее защищает будущего президента, нет, наоборот. Он говорит о том, что не надо менять Зеленского. Потому что следующий президент вам ничего не вернет никому. Поэтому вам нужен Зеленский. Потому что он отвечает за эти деньги. Это его ответственность, как вчера сказал сам Зеленский. Проблема заключается в том, что никакой президент Украины никому ничего не вернет. Тут как в Саус-Парке. И их нет. Деньги испарились. Ловкость рук. Поэтому никто ничего себе не заберет. Это дело забирает... ФБР, пишет Йо. Да, сразу эти, да, кофты. Это что кинематограф делает? Я думаю, у вас тоже всплывают в голове вот эти синие куртки с желтыми надписями на спине. ФБР, да, они врываются там, с ноги открывают дом, все дела. Как эти, агент Скалли и Малдер, да, по-моему, Малдер. Вот, и эти тоже, ребята, всплывают сразу в голове. Да, легко понять, если по МСК ходит человек в темных очках, это он. Да-да-да, вот ровно оно, да, это хорошее, ФБР такие. Заявление подалека, это шутка, шутка с канала. А, да, это шутка была? Ну ладно тогда, хорошо, пускай, если шутка, то шутка. Ну тоже, честно говоря, подходит под реальность. Тяжело понять, где шутка, а где не шутка. Но если шутка, тогда окей, хорошо. Шутка не в смысле его, а в смысле шутка канала какого-то телеграмного. Но это у них... А, это еще я, вот мой Яндекс.Кошелек был канал. Это, кстати, потрясающий канал абсолютно. Они хорошие шутки делают. Ну вот это уже у них традиция. В свое время они освободились от 3 миллиардов кредита при Кравчуке, и китайцев кинули с Motor City. Motor City, может быть, имеется в виду. Motor City звучит как какой-то новый жилой комплекс в Москве. Вот обычно такие названия ему дают. Да никто не рассчитывает. Типа, имейте в виду, и вы тоже, что никто не рассчитывает возвращать никакие деньги оттуда. Европейцы тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что эти деньги они спускают в пустоту. Они понимают, что они покупают за эти деньги. У европейцев есть цель. Они покупают время. Им нужно время для того, чтобы подготовиться. За счет Украины они это время покупают. Поэтому они это время тратят. Что покупали Соединенные Штаты в период Байдена, особо непонятно. Ну, рассчитывали купить разваленную Россию. Ну, вот тут инвестиция не окупилась. Но вернуть эти деньги никто не собирается. Была попытка у самого Трампа вернуть эти деньги за счет редкоземельных металлов. Но даже сделка была, да? Даже документы подписывали. Помните, где редкоземельные металлы? Где сделка? Даже речи об этом уже не идет. То есть это такая же забытая тема, как... как джавелины, как... что еще такое был? План победы Зеленского. Какой-нибудь надо еще... А, вот, хорошую вспомнил. Как призрак Киева. Вы помните призрак Киева? Супер-турболетчик, который там летал, всех сбивал, банками огурцов раскидывался налево-направо. Вот... Забыта же эта легенда тупорылая. Никто же об этом не вспоминает, так и здесь. Эта тема забыта раз и навсегда. Никто не рассчитывает вытащить оттуда деньги. Ну, потому что это невозможно. А фантазеров все меньше и меньше на планете Земля. У нас новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Нью-Йорк-Пост назвала даты поставок российского дизеля в США. Топливо в довольно существенном объеме должно поступить на рынок в ближайшие 2 недели, то есть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Газета со ссылкой на источники пишет, что для этого стороны должны утвердить необходимые формальности. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о заключении сделки по дизелю 9 октября. Согласно ей, из-под санкций выводятся операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до апреля 2027 года. Рязанские власти сообщили об отмене занятий в школах и детских садах из-за атак БПЛА. С заявлением выступил губернатор Павел Малков. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что закрыты учебные и дошкольные образовательные учреждения Октябрьского и части Советского районов Рязани. Работают 14 школ и 25 детских садов. Накануне вечером Малков сообщил, что за прошедшие сутки над регионом были сбиты 23 украинских дрона. По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет. Роструд сообщил об увеличении расходов работодателей на охрану здоровья сотрудников. За последние 5 лет они выросли в 1,5 раза, подчеркнул глава ведомства. Это говорит о том, что работодатель стал более бережно и ответственно относиться к работникам, сказал он в беседе с ТАСС. Накануне Татьяна Голикова заявила о сохранении уровня безработицы в России на рекордно низкой отметке в 2,2%. Такие данные вице-премьер привела на заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». 8 штатов США подали иск к OpenAI. Они обвиняют разработчика ChatGPT в причинении вреда детям и нарушении прав пользователей. По данным канала NBC News, о подаче иска к технологической компании накануне сообщила генпрокурор штата Айова Бренна Берт. Ее инициативу поддержали власти Канзаса, Небраски, Западной Вирджинии, Арканзаса, Аризоны, Айдахо и Монтаны. Реальность отличается от ложной информации, которую общественность представляет OpenAI. Разработанный, чтобы быть чрезмерно любезным, ChatGPT доказал, что может быть опасен для уязвимых пользователей, в частности детей, говорится в судебных документах. Власти штата Айова привели пример, когда нейросеть подтолкнула пользователя к совершению незаконных деяний. Помимо этого, истцы заявляют, что общение с чат-ботом может негативно влиять на когнитивные функции, подрывать способность критически оценивать информацию, провоцировать развитие бредовых идей и давать непрофессиональные потенциально опасные медицинские рекомендации. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 7 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

А также идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракету на Рутюбе, обязательно нажимайте. Заходите к нам в Дзен, в Макс, в Телеграм-канал и подписывайтесь. Обязательно сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас в бота в мессенджере Макс, через него можно писать сообщения.

Это который танцор диска, этот Потель, пишет дело техники. Нормальный живой директор. Да, это этот. Это который танцор диска. Ровно он. Так. А что, если эти замороженные деньги, пишет Михаил, были залогом для Европы от невмешательства в конфликт от РФ? Правда, они и заморозили, и вмешались при этом. А, слушайте, Михаил, ну, с одной стороны, сначала, вот первая моя реакция, когда я увидел вот это ваше сообщение, я подумал, что, ну, нет, конечно, так это не работает. Какой залог от невмешательства? Как выглядел этот разговор, когда вот нам нужен залог тогда? От невмешательства. Сколько? 250 миллиардов. Хорошо, вот, значит, будем сейчас вкладывать вам эти деньги, будет этот залог. А с другой стороны, я подумал, что вообще-то это залогом является. То есть сначала я подумал, что нет, бред, конечно, но потом я понял, что вообще-то является залогом это. Только залогом все в принципе являлось. Взаимоотношения, которые выстраивались годами, экономические в первую очередь, потому что с политическими были напряги, между Россией и Европой. Это, конечно, был залог того, что, ну, наверное, они сами рушить это не будут. Своими же собственными руками. Оказалось, что будут. Недооценили мы в этом смысле европейцев. Они будут. Они свое благополучие разрушат, как никто. Особо на этот счет напрягаться не собираются. Поэтому, да, наверное, в каком-то смысле залогом и было. Но не напрямую. Не прямым текстом. Вот залог. Нет, не так. Но по смыслу могло и такую роль тоже сыграть. Чем больше Трамп барахтается в украинском болоте без урегулирования этого вопроса, тем меньше к нему уважения у избирателей. Тем меньше с ним считаются европейцы. Он своей неспособностью надавить на Украину делает себя хромой уткой, пишет Сергей. Я думаю, что, Сергей, пора уже писать об этом как о свершившемся факте, на самом деле. Он уже это сделал. Он уже себя из этого болота вытянуть не смог, он зачем-то наоборот даже в него нырнул с головой, и еще и иранское болото себе придумал. Поэтому я думаю, что это уже просто история, которая здесь сейчас свершилась, и выбраться он уже оттуда полноценно, наверное, и не сможет. Так, совершенно верно, Георгий. Поэтому шайка в майках так самозабвенно тырит донаты, как в последний раз. Однако они все равно могут им выкатить претензии на этот счет и судить за нецелевое использование. Странные, конечно, они существа. Мечтают свалить с баблом, как когда-то сделал, да, Яценюк. Вот тоже вспомнили вы фамилию. Ну, тут немножко, конечно, вы переделали его фамилию, да. Но все равно вспомнили. И эту переделку тоже вспомнили. Это дорого стоит. Только вы никуда на планете не скроетесь от пытливых, внимательных глаз. Да, это то, что эти глаз, они не скроются, это 100%. Особенно главные представители всего этого дела, ну, типа самого Зеленского. Если ты там, ну, кто, ну, например, министр иностранных дел. Да, нормально скроешься. Вон предыдущий в Штатах сидит. Первое, что он сделал после того, как снял с себя полномочия министра иностранных дел, это купил билет до Соединенных Штатов Америки и свалил в закат. Даже не скрывая это. И начал сразу же, в первый же день, выкладывать фотографии, как он сидит где-то там в Майами или в Лос-Анджелесе и курит сигары. Это не фигура речи, это правда. Вот он ровно эти фотографии начал выставлять. Как там его зовут-то, я уже забыл, предыдущего их министра иностранных дел, украинского я имею в виду, напомните мне, пожалуйста, как его звали. Вот он, все, в очках такой, сразу начал туда-сюда эти сигары гонять, все, жизнь началась. Особо тоже не парится. Поэтому Кулеба, да, Кулеба. Поэтому, да, наверное, у кого-то даже и получится, но не у Зеленского. У Зеленского ничего не выйдет. Так, доброе утро, коллеги. Предлагаем... Ага, да, все, я понял. Это вот некая Дарья пишет не туда, Дарья. Если, я не знаю, вы слушаете. Хотя я подозреваю, что вы вряд ли слушаете, потому что вы пишете не туда. Вы пытаетесь написать моим коллегам, которые работают на новостях. Предлагаете мне какой-то пресс-релиз. Да, ну вот... К сожалению, может быть, и пресс-релиз будет упущен. Ну, может, я своим коллегам скажу о том, что что-то там вот
кто-то с вами пытается связаться, какой-то пресс-релиз предлагает. Так, что здесь еще? Алексей пишет, так, понятно, все, с утра не с той ноги вы встали, шуточки у вас пошли. Потому что пока русские умирают, Запад, и в том числе США, будут поддерживать, спонсировать их убийц, пишет Максим. Это, ну, я вчера об этом говорил, это немножечко не так работает. Безусловно, есть на Западе оголтелые русофобы. Люди, которые считают, что пока русские люди умирают, а американские, например, не умирают, это же Линдси Грэм, по-моему, да, фраза экстремиста и террориста, он об этом говорил. Что это вообще самые наши лучшие инвестиции. Русские убивают украинцев, украинцы убивают русских, американцы не умирают. При этом это просто лучшее вложение денег, которое я могу себе представить. Но такие люди, безусловно, там есть. Но на самом деле оно работает немножечко иначе. Тебе тоже надо какую-то выгоду из этого всего поиметь. Я выгоды на данный момент вижу для них, для всех абсолютно ноль. А для европейцев, еще раз, им нужно время. Их можно понять. Честно вам могу даже сказать. Их можно понять. Другое дело, что им... ну, мы, например, не особо угрожаем. Но я вам больше скажу. Я думаю, что им нужно время, чтобы защищаться, научиться, чтобы выстроить оборону. Не от нас. В первую очередь. Они не от нас хотят защититься. Ну, вот есть у меня такое ощущение. Что они сами в этот бред... которые они сейчас несут про Россию, и они в него не верят. И даже периодически у них что-то такое прорывается. То Ступ что-то скажет, то вон Рюте вчера тоже начал говорить о том, что НАТО не фиксирует никакой активности России для того, чтобы начать борьбу с НАТО. Как-то только что вы говорили о том, что русские вот-вот они уже скоро будут в Париже. Хотя вчера вот Мелони заявила о том, что я, говорит, по русским танкам в Европе не скучаю. Ну, раз ты не скучаешь, что ж ты делаешь все для того, чтобы с ними поскорее встретиться? Может, пора перестать? Тезка, успокойтесь уже. Ну, то есть они, у них нет согласованности на этот счет. То одно заявляют, то другое. Но по факту, я думаю, что главное, от кого они хотят защититься, это от американцев. Потому что вот тот, кто их вроде как защищал все эти годы, их предал. Вот тут точно предательство. Американцы европейцев 100% кинули. А европейцы тоже хороши. Они ничего не сделали для того, чтобы их не кинули. И сделали очень много для того, чтобы американцы от них отказались. Но это не отменяет того, что американцы их кинули. И в любой момент эти самые американцы могут, ну, вообще пересмотреть свои взаимоотношения с Европой кардинально. Перестать играть в вежливого друга, брата и свата и всего прочего. Равного партнера. Просто уже откровенно перестанут в это играть. И скажут либо так, либо эдак. Это Дональд Трамп мягкий тюфяк, который выставляет себя самым жестким супергением на свете, который всех заставит танцевать под свою дудку. На самом деле он ничего особо не может сделать. А вот придет потом какой-нибудь демократ, новый Обама, например, и как пойдет у них по подъездам гадить у этих европейцев, не, ну ладно, на самом деле, придет какой-нибудь Обама, и вот Обама может уже решиться на что угодно, в контексте европейцев, а что ему будет мешать? Отношения уже не восстановить. В том виде, в котором они были, эти отношения погибли раз и навсегда. Поэтому европейцам нужно время. И раздаст всем бананы. Ну, может быть. Может быть и так, да. Все, и... А европейцы ничего не смогут сделать. Да они против нас ничего не смогут сделать. Они это все-таки тоже, наверное, где-то там в голове держат. Но основная угроза, максимальная угроза, по крайней мере, за последние несколько лет, исходила не от России для Европы, а от Америки. Американцы угрожали европейцам намного больше, нежели чем мы. Поэтому они хотят подготовиться. А для того, чтобы подготовиться, нужно время. Ну, вот они всех пытаются держать в тонусе этой украинской истории, и пока это все идет, они...
стараются как-то там раскидаться со своими финансами. Вон, я вчера рассказывал про это интервью с бывшим министром британским у Такера Карлсона. Он там прямым текстом говорит, у нас вообще денег завались, они у нас тратятся на весь соцпакет. Нам надо этот соцпакет срезать и отправить его на военку. На что у него Карлсон спрашивает, а как вы думаете, люди согласны будут отказаться от соцпакета, и чтобы выпустили его на военку? Он говорит, да, согласны, людям вообще надоели все эти соцпакеты. Ну, тут такое мнение там есть. Я не видел ни одного человека, которому надоели бы халявные деньги или какие-то льготы. Я таких людей не видел. Из тех, кто эти льготы получает. Я даже, честно, и не встречал человека, который от льгот каким-то образом бы отказывался. Которому вот дают, он говорит, не буду брать. Надоел. Не видел я таких людей. Но вот некоторые люди в Британии считают, что такие люди существуют. А у них действительно другого выхода нет. Им надо резать вот эти раздутые соцбюджеты и тратить их на оборонку. Они будут этим заниматься. Для этого нужна угроза. Сейчас ты пойди, скажи среднестатистическому европейцу, что теперь твой враг американец. Но это вообще будет тяжело объяснить, согласитесь. На это надо очень много времени потратить. А еще есть риск того, что, ну, это вообще ты будешь не понят. Поэтому русские в этом смысле им показались более безопасным вариантом. Все это топорно, очень топорно. Да прям белыми нитками шитая история. Ну, а какие еще варианты? С другой стороны, на что вы от них рассчитывали, они исполнители не самого высокого уровня. Как сказал Мерц, у меня не стоит, передо мной не стоит задача быть народным любимцем. Вот речь настоящего публичного политика. Вот это я понимаю, предвыборка. Вот это да, вот я вообще популярным быть не хочу. Но осталось только сказать, что надо вообще там выборы отменить и ни на какие выборы не ходить. Мнение людей меня никогда не интересовало. За кого там будете голосовать, мне просто наплевать. Ну, вот какие-то такие заявления уже надо делать. А вы 1984 читали, как там враг менялся одномоментно? Пишет BRLFN56. Да, я читал 1984. И чего? Менялся, и что? 1984 — это фантастическая антиутопия. То, как там работают многие вещи, они не работают в реальной жизни.

посвященный 1984. А ни ту, ни другую книгу, на самом деле, в руках никогда в жизни не держали. Да, но я обожаю вот эти вот отсылки на Оруэлла. Ну, причем хотя бы другую бы книгу Оруэлла бы взяли. У него тот же самый «Скотный двор». Тоже раскрученная попсятина, но даже она как-то получше. Но нет, 1984, там, вот, вот это, да, действительно, господи, как. Это просто банальная, самая, что ни на есть, банальнейшая антиутопия. Особенно, ну, может быть, тогда смотрелось иначе, но в наше время. В натуре антиутопия. И пытайтесь мне отсылки к этому произведению делать. Какая связь между 1984 и нынешним временем? Ну, меняли там врага. И что? Как в реальности ты этого не сделаешь? Там-то все промытые были. Там уже благодатная почва, а здесь пока нет. Реальный человек работает посложнее. Даже европеец. На самом деле, а вот откроешь комментарии к Такеру Карлсону, вот этому интервью с бывшим министром британским, и понимаешь, что на самом деле люди-то не так просты в Европе. Это вообще главная проблема. А, по-моему, Мерц, кстати, тоже об этом говорил. Мерц вообще, слушайте, Мерц молодец. Мерц, вот этот человек, вот это мыслитель нашего времени. Он же говорил прямым текстом, что главная проблема в людях. Людишки не те. Вот европейцы все-таки людишки не те для их властей. Они что-то слишком много себе позволяют порой думать и не соглашаться с ними. Они вот в комментариях у того же самого Карлсона, я понимаю, Такер Карлсон, определенная прослойка людей смотрит его, хотя там и негативных по отношению к Карлсону комментариев тоже всегда много, его тоже, естественно, Такер Карлсон тоже Гитлер. Если вы вдруг думали, что его как-то эта участь обошла стороной, нет, конечно же, он тоже Гитлер, очень много-много раз Гитлер. Все Гитлер. Но... Очень много комментариев там таких, что типа, а вот этот вот политик британский, а он не хочет там с себя начать, а чей-то он на мои соцпакеты, то есть ради выдуманной войны вы хотите сделать так, чтобы мы жили бедно, они хотят уничтожить страну ради каких-то своих то ли амбиций, то ли иллюзий, в которых они живут, сумасшедшие люди, там таких мнений вагон и маленькая тележка. Такие люди существуют, их много. В Европе, не только в Британии, в Европе их очень много. Что самое интересное, их очень много в тех самых странах, которые берут на себя главенствующую роль в этом процессе. Мы же не говорим с вами про Латвию, про Литву и про Эстонию. Ну, на серьезке никто не говорит про Латвию, про Литву и про Эстонию. И про Польшу мы не говорим, потому что там пооднозначней отношение к русским. Мы говорим про Германию, Францию и, например, Италию. В Италии совсем картина нехорошая для антироссийских политиков. Во Франции не поймешь. Во Франции готовы сжечь машины, дороги, покрышки, мосты, что угодно. И за меньших вещей, нежели чем война с русскими. Кстати, вчера... Вы мне вкинули фильм французский. Доброе утро, Георгий, пишет Константин. Просьба поздравить мою жену Настюшу с днем рождения. Это уже традиция. В прошлом году ее Осипов поздравил, до этого Гудошников. Ну, давайте я эту традицию подхвачу тогда. Настюшу я поздравляю, жену Константина поздравляю с днем рождения. Сожалею, что такая дурацкая погода у вас за окном, но, с другой стороны, вы, наверное, привыкли, раз вы родились 15 октября. Она обычно всегда такая. Ну, для вас, наверное, дом, говорю, день немножечко посветлее. С днем рождения. Я вчера этот фильм, который вы мне вкинули, что там французский есть какой-то фильм, где они собираются с русскими воевать, я же захотел его посмотреть и очень сильно обломался, потому что он еще не вышел. Он прям совсем новый, этот фильм. А я забыл, как он называется, слушайте, я вчера же вам говорил. Но у меня не открыто случайно нигде. Ой, в историю, наверное, надо сейчас идти копаться. А, вот, «Операция Юпитер». Или просто «Юпитер». Просто «Юпитер» называется фильм.

0: посмотрел трейлер.
1: И тоже не без наслаждения посмотрел этот трейлер. Он был, правда, на французском. Я французским языком не владею. Но там понятно и без языка. Он выходит в ноябре. Этот фильм я обязательно посмотрю. Это, конечно, умора, честно говоря. То, как французы накидывают на себя пуха, невероятно в этом фильме. Вот я вчера говорил, что это комедия. Что, напомню, да, там в чем завязка фильма. Что, значит, новый президент, новоизбранный, свежий президент у Франции, оказывается перед тяжелейшим выбором во время масштабного международного кризиса. После покушения на президента Чернова Москва обвиняет во всем Украину и угрожает применить ядерное оружие. Франции, как ядерной державе, приходится решать, вмешиваться ли в конфликт или нет. Франции, как ядерной державе. И там в натуре про это. Там реально они, жену президента будет играть Депардье, пишет Владимир Бон. Смешно. Там такой, ну, такой большой, толстый актер какой-то, наверное, известный современный французский актер. Вот он играет президента Франции, и он с очень таким серьезным видом действительно там решает, что мы тоже там нанесем что-то. Ну, я еще раз французским не владею, по контексту, да. Нюклер какое-то такое слово, я понять могу на слух. Вот там, типа, мы, они нанесут удар по нам, он говорит, там какие-то генералы держатся за голову, о боже, нет, мы сейчас вступим в ядерную войну с русскими. Он говорит, ничего, если они, значит, и мы не можем им позволить. В общем, прям раскидывают с понтами. Невероятно, французы. Ну вот у французов тоже тяжеловато с общественным мнением. Все эти политики, которые выбирают такой путь в этих странах, Макрон, Мерц, они бьют рекорды. Бьют рекорды непопулярности. Это о чем-то договорит. Потому что бок о бок с русофобией и очень большой симпатией к Украине идут еще и все остальные проблемы. Потому что это болото. Потому что это проклятая абсолютно история. А, и рейтинг он туда, вниз. Там, главное, предела-то нет. Туда летит и летит, летит и летит. И это те самые страны, которые должны будут брать на себя главную роль. Это не Латвия, не Литва, не Эстония. Это вот эти. Так или иначе, это будут они. А у них с этим проблема, с одобрением подобных вещей. Поэтому все, кто приходит им на смену или пытается прийти им на смену, начинают эту карту разыгрывать. Правда, потом, когда приходит к власти, как та же самая Мелони, начинает вести себя совершенно иначе. Это тоже уже привычная схема. Это я вот к Ле Пен, которую тоже вот тут опять все начали цитировать. Она уже снова не собирается поддерживать Украину и считает, что эта Украина тянет Францию на дно. Ну, публично заявить это одно дело, а потом следовать своим собственным же заявлениям, это совершенно другое. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе оценили перспективы диалога с Евротройкой по урегулированию на Украине. Предмета для разговора сейчас нет, поскольку Франция, Германия и Великобритания демонстрируют только враждебность, подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат отметил, что западноевропейцы накачивают Киев оружием и деньгами для террористических атак против населения России и для нанесения стране стратегического поражения. Искать пути политико-дипломатического урегулирования кризиса через устранение его известных причин они не настроены. Конструктивных идей не предлагают. То есть предмета для разговора сейчас, по сути, нет, сказал Галузин в беседе с «Известиями». По мнению замглавы МИД России, европейцы не осознают бесполезности подобного давления на нашу страну. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 166 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями 14 регионов. В сводке Минобороны говорится, что БПЛА сбиты, в частности, в Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Тамбовской и Ростовской областях. Кроме того, дроны нейтрализованы над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Илон Маск призвал Владимира Зеленского уйти в отставку. Американский миллиардер и основатель компании SpaceX высказал такое мнение в соцсети X. Он прокомментировал публикацию пользователя, который обратил внимание на интервью украинского лидера телеведущему Пирсу Моргану. Автор поста отметил, что Зеленский опасается завершения конфликта и проведения президентских выборов. По его мнению, продолжение боевых действий связано с нежеланием Зеленского допустить такой сценарий. «Ему время уйти», написал Маск в ответ на публикацию. Аналогичного мнения придерживается и президент США. Дональд Трамп ранее заявил, что Украине пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти нового лидера, способного заключить сделку с Россией. Транс Москвы призвал автомобилистов к бдительности на дорогах из-за непогоды. Водители призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на городской. В телеграм-канале Департамента транспорта столицы также сообщается, что сейчас интенсивное движение наблюдается на Ленинградском проспекте по направлению в центр, на шоссе энтузиастов, на внутренней стороне третьего транспортного кольца в районе Бережковского моста и на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
0: В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов.
2: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
7: Лео
6: Месси does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 15 октября, четверг, меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Еще у нас идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте, в Ковидео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракеты. Обязательно сканируйте QR-код, там будет бот в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщения в эфир, а еще подпишитесь на наши информационные каналы в Дзене, в Максе и в Телеграме.

0: Дмитрий Катков пишет. Лионель Андрес, Месси, Кучетини уже не бьется за золотой мяч. А, как будто, знаете, я как будто у нейросетки, причем такой нейросетки не очень продвинутый, спросил, Лионель Месси бьется за золотой мяч? И она мне отвечает, Лионель Андрес, Месси, Кучетини, то есть полное имя прямо называет, уже не бьется за золотой мяч. А еще и неправду говорит эта самая нейросетка, что самое интересное, потому что еще как бьется. А, так, Нигматуллин пишет, здрасте, а мои приходят сообщения? Да, ваши сообщения приходят, все в порядке. Так, про фильм «Юпитер», видимо, они обыгрывают фразу, что позволено Юпитеру, не позволено быку, президент Франции, видимо, Юпитер. Может быть, да, может быть, и хотя я не знаю, есть ли у них, ну, наверняка есть, да, какая-то, это, скорее всего, международная фраза, да, может быть. А, там вот хорошее было сообщение, что... Дмитрий Александров, Ефрем Владимирович Катков написал чушь, пишет. Это тоже, скорее всего, нейросетка. Ага. Значит, интересно, в этом фильме они самоотверженно без американцев победят русских? Или все-таки США там поможет? Там в трейлере есть американцы, и американцы им говорят что-то типа, не надо связываться с русскими, не связывайтесь с русскими. Он говорит, там, типа, нет, все равно будем там. И русские им тоже. А русские им говорят, что вы, кем вы себя возомнили? Там английский, по-английски звучит речь президента Чернова, на которого якобы устроили покушение. Они там даже подделали, типа, такое российское телевидение, и там у них логотип похож на телеканал «Россия». Ну, как по-другому называется в фильме. Веселый трейлер, он длинный, 2 минуты идет. И вот он там, значит, президент России им говорит, типа, «Че вы?» французы, типа, он говорит, кем ты себя возомнил, говорит, ты что, Деголем себя возомнил, что ли? Да ты чмо, а не Деголь? Ну, примерно вот так вот разговаривает там президент России в этом фильме, и он ему говорит, типа, дайте ему отбой, я с ним разговаривать не буду с этим, значит, он с офигевшим русским. В общем, там какой-то крутой фильм ожидается, я прям теперь, наверное, жду этот фильм больше, чем что-либо другое. Но на самом деле, без прикола, это же тоже прогрев. Таким образом пытаются прогреть. Это, на секундочку, фильм. А вот он победил? Что-то взял на Каннском кинофестивале или нет? Куда он делся у меня опять, этот фильм? Вот он. Ну, по крайней мере, был в программе Каннского кинофестиваля. А победил ли он там что-то или нет, непонятно. Нет, вроде как ничего не победил, просто был, значит, в официальной подборке этого кинофестиваля. Вроде как никакие награды не брал. Но это безусловный прогрев. Типа, рано или поздно надо будет нам с русскими, вступаясь за Украину еще, вот мы будем как ядерная держава, там они несколько раз повторяют, мы ядерная держава, вот мы как ядерная держава будем вынуждены применить или не применить, тяжелый выбор, но под американцев мы не ляжем, под русских мы не ляжем, мы будем действовать как суверенная мощная ядерная страна. Это чисто в чистом виде прогрев через кинематограф, здесь ничего нового, но выглядит потешно. Трейлер очень веселый. Я прям самый мой теперь ожидаемый фильм 26-го года. Это с учетом того, что в этом году выходил «Человек-паук», в этом году еще выйдут «Мстители», и самое главное, в этом году выходил «Колобок». Все равно теперь вот «Юпитер» для меня, конечно, фаворит. Так, Лионель Месси «Суперхьюман» или «Суперхиро»? Все никак не могу расслышать. Суперхьюман. Вы имеете в виду комментатора? Суперхьюман, он говорит, да. Так. Как написать в Макс? Спрашивает человек через СМС-сообщение. Я уже много раз говорил, каждые полчаса говорю. Вот в трансляции у нас QR-код есть. Отсканируйте этот QR-код в нашей трансляции, и он вас сразу перекинет на нашего бота в мессенджере Макс. К сожалению, по-другому не найти этого бота. Он вот просто через поиск. Он так же называется, по-моему, говорит и Маскобот, как и наш в Телеграме, но он так не ищется. Поэтому легче вам отсканировать этот QR-код. Есть еще ссылки на сайте у нас, говорит, москва.ру. Там связь с эфиром они называются. Справа, если это версия для компьютера, в самом низу, если это версия для мобильного телефона. Можете по этой ссылке перейти. Да, я понимаю, что они якобы ядерные державы, но у нас поумнее ракеты, намного лучше ПВО, чем у них. И не забудем, что у нас орешник, и не только это. По 10, по 15 боеголовок может взлететь одновременно. Они это не учитывают, что ли? Они это не учитывают. Они ядерная держава, это правда. Могут ли они сравниться по своему потенциалу с нами? Нет, не могут. С нами могут сравниться только американцы. И потом чуть-чуть есть китайцы еще. Вот. Китайцы тоже могут. Франция, конечно же, нет. Но пуха на себя накидывают. Вот якобы мы очень крутые. Ну, мы сейчас, правда, судим с вами о фильме-то по трейлеру, он еще не вышел. Я не знаю, может быть, есть среди нас какие-то люди интересные, которые, может быть, как-то видели этот фильм в рамках Каннского кинофестиваля. Ну, если вдруг вы смотрели, расскажите мне, мне очень интересно. Меня прямо тут взбудоражило мое сознание этот фильм. Там в фильме фишка в том, чтобы заступиться за маленьких, это правильно, наверное, готовят население. Есть с титрами. Что есть с титрами, пишет Гермаш. Фильм есть с титрами? Или трейлер есть с титрами? Трейлер наверняка есть. Он мне особо не нужен был. Я и без титров тоже все понял. А если фильм есть, то скиньте мне, пожалуйста, ссылку. Трейлер. А, ну трейлер. Ладно, трейлер нищетово как будто. Так. Антон спрашивает, сюда писать? Да, Антон, сюда писать. Вы угадали. Вы попали в точку. Я открою большой секрет. Они с 45-го года не учитывают наше вооружение и ведут свою политику. Не понял. 45-го? Вы прям вот уверены, что 45-го? И вот прям до наших дней? Вам так все с Францией хорошо? Президент Франции не Юпитер, он мощный боксер, великий звонитель. Такой сценарий более реалистичный, пишет Нигматуллин. Великий звонитель мне понравился. Антон вот пишет, да, нашел, спасибо, круто. Вот, поздравляю вас, всех призываю находить. То есть мне надо прям разжевать, да, чтобы вы нашли бота в мессенджере Макс. То, что я каждый раз объявляю это в начале полчасовок, это не считается. Здрасте, доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Вы знаете, таких фильмов, вот, которые мы сейчас обсуждаем, Юпитер, если покопаться, вагон и маленькая тележка.
0: Конечно.
1: А мы на серьезных щах обсуждаем художественный вымысел.
0: Вообще ладно, не на серьезных щах. Вообще не на серьезных.
1: Ладно, они какую-то там документалку сняли, да? Вот. Это как все равно Рэмбо американцы сняли тоже в свое время. Вот, Рэмбо, там русские показаны, то, сё. Да у нас свои Рэмбо есть. Ну, это так то же самое.
0: Ну, вот, на, справедливости ради, подряд, я думаю, все, что... Я то думаю, что... Слышите меня, нет? Слышите меня? Да. Я думаю, что документалка во всем проигрывает художественному фильму. С точки зрения своего влияния. Во всем. Документалку, любую документалку посмотрит намного меньше людей, нежели чем художественный, раскрученный фильм.
1: Вот именно поэтому. Потому что художественный фильм в публичном просмотре в кинотеатрах показывают.
0: Документалку
1: там не показывают.
0: Конечно.
1: Вот, это живые вещи.
0: Да.
1: Но, во всяком случае, если снимается документалка, то это уже какая-то претензия на мнение автора на что-то, да? Вот. А художественный,
0: ну, да.
1: Это просто художественный вымысел. Попса. Какой бы фильм это ни был. Все.
0: Ну, попса не знаю, потому что это связано с популярностью этого фильма. Но недооценивать художественные произведения это не стоит. А вот то, что ссылались мне здесь на 1984, это не художественное произведение, это что, документалка? Причем тут тоже по поводу мнения автора, мнение автора может быть выражено и в художественном произведении. И, безусловно, там отражено. Может быть, даже еще ярче, чем в документалке порой. Так что, ну, не знаю, не согласен я с тем, что если бы это была какая-то документалка. Да нет. История с художественным фильмом мне нравится даже больше. То, что таких фильмов огромное количество, да. Рэмбо туда же, да. Что вы думаете, Рэмбо как-то слабо влиял на умы? Очень, очень неплохо влиял. На торрентах есть уже, пишет Нилс Майкл. Да ладно. Правда? Экранка, типа? Ну, я, честно говоря, вот эту лажу, может быть, даже и экранкой бы глянул. Слушай, надо, может, мне погрузиться, может, я не сильно хотел посмотреть. Может, надо действительно поискать. Наш Рэмбо — это Пореченков или Епифанцев, пишет Д. Хороший вопрос. Ну, как будто хочется сказать Пореченков. Да, Домогаров еще был. Вот, не знаю, вот что-то... У нас есть кандидаты, есть. Рэмбо сейчас смотрится как комедия. Не смотрел, правда, вот могу сказать, не пересматривал. Наверное, я... Панин пишет. Миша Николаев, экстремист, террорист, иноагент. Я даже, наверное, и не хочу смотреть. Да, все старенькое, все старые фильмы, они смотрятся как комедии, это правда. Певцов, вот предлагает Нигматуллин, наш Рэмбо. Ну, получается, наш Сталлоне. Да? Да, мы бы тоже сняли, просто неохота опускаться до их уровня. Да не, ну, у нас то, мы тоже снимаем, это нас тоже касается, почему это происходит. И вообще-то это, наверное, даже правильно. Просто это не отменяет того факта, что некоторые вещи смотрятся смешно. Но таким образом пытаться... Они хотят прогреть свое население. Им нужно поменять немножечко вот эти вот все настройки. Но... делают так, как могут. Ну, не знают про то, что существует такой инструмент, кинематограф. Вот они через этот кинематограф работают. Тем более, что французский кинематограф, мягко говоря, не последний в мире. Ну, вот они это делают. Так что, в принципе, логично. Но не отменяет того факта, что смешно. Через поиск вас нашел. Меня видно? Пишет Сергей, но вы мне пишете в Телеграме. И вас видно, Сергей? Вас видно, но в Телеграме у нас ищется через поиски, я ровно об этом и сказал. Пореченков — это Шварценеггер, пишет Гермошлем. Ну, может быть, и Шварценеггер. Не знаю, мне кажется, Пореченков, он самостоятельная фигура, он Пореченков. Он просто вот, он сам по себе. Что за бред? Епифанцев, мерзкий, либеральный наркоман. Он нашего президента грязью поливал. Или уже забыли? Пишет Роман. Роман, могу вам честно сказать. Я Епифанцева и не вспоминал. Я не знаю. Да, супер вне моего поля зрения человек. Вообще все равно. Он существует, не существует. Жив, не жив. Я не знаю, правда, ничего. Это, наверное, лучшая характеристика того человека, которую можно дать. Ничего не знаю. Если где-то поливал, ну, значит, сволочь. Не поливал, значит, не поливал. Не знаю ничего. Он мухоморы ест. А, это он ест? А, нет, тогда подождите, тогда я увидел, да. А, так это, если это он мухоморы ест, так там проблем-то покруче. Кологривый сыграет и Рэмбо, и Командоса, и Терминатора. Талант, он везде талант, пишет Дмитрий Катков. Смешно. А голос президента Чернова сделали, как у Владимира Владимировича. Кстати, да. Там, то есть этот Чернов, он разговаривает немножечко с манерой Владимира Владимировича. Причем вот как, знаете, есть этот пародист, который изображает Владимира Путина в Comedy Club. Вот как будто... С его манерой, с тем, как он пародирует президента, говорит этот президент в французском фильме. А вот там такая многоступенчатая история. Нет, Шварценеггер это Курицын, он же Невский. Ага, да, я понял. Это, кстати, вот он тоже у нас иноагент, это который вот так вот. Вот так вот. Это да, это действительно Шварценеггер. Конечно, Шварценеггер курильщик, жесткого такого курильщика причем. Но он сам про себя так говорил. Иноагент, безусловно. Ой, спасибо тебе большое. Мне кофе принесли. Вот, понимаете, это называется сервис. Это называется сервис. Так и живем. С Камеди это Грачев. Да, вот. Вот там с его манерой это все и происходит. Слушайте, вчера не хотел много уделять этому времени, тем более, что относительно недавно уже об этом говорил. Вчера еще произошла одна вещь, мы что-то с вами там сейчас смеяться начали, а на самом деле тема, которая у меня была заготовлена, она не веселая. Вчера произошла одна вещь, которая, ну, меня заставила в очередной раз задуматься. Знаете, мне как-то немножко не по себе стало от этой новости. Вчера вдруг пришла история о том, что у одного иноагента, Я, наверное, даже буду там и без имен и фамилий, если захотите, все это сами найдете в интернете, а может быть даже и видели. У, значит, одного иноагента, я не знаю, экстремист он и террорист или нет, по своим воззрениям, безусловно, экстремист и террорист, враг России. А у них там целая, значит, семейка такая, и там и отец иноагент, и он иноагент. А вот у него вчера пришла новость, что сын его, которому было 20 лет, покончил с собой. И оставил записку, я так понял. Или это было какое-то было сообщение, которое он выложил в куда-то там в каких-то соцсетях с помощью отложки. И да, вот Денис Девятиэтажник там правильно говорит о фамилии. Ну, я прям даже с многих сторон не хочу эту фамилию произносить, потому что эти враги России, потому что как будто оказалось, что там вот эта личная трагедия сына этого 20-летнего. В общем, там пытаюсь как-то слова подобрать. Он там писал о том, что я понял, что в эмиграции стать счастливым человеком можно только отказавшись от своего «я», от русскости, приняв вот какую-то новую свою иммиграционную идентичность. Идентичность той страны, в которую ты переехал. Да, вот Нилс Майкл тоже правильно говорит. Я думаю, что немного иноагентов, с которыми приключилась эта история вчера, поэтому вы, к сожалению, можете это достаточно быстро найти в интернете. Говорит, надо, в общем, отказаться от своей русскости, а я от своей русскости отказываться не собираюсь. Ни при каких раскладах. И поэтому, значит, и так как у меня немного вариантов остается, типа я жить не русским не дают, значит, я русским хотя бы умру. Как близко к тексту я сейчас говорю. «Слава России», написал он. Я вот вчера, ну, во-первых, сама новость по себе такая. Ты когда видишь, ну, там, заголовок, думаешь, елки-палки, жуть какая. Потом ты видишь вот это продолжение. Ты еще больше думаешь, елки-палки. А потом, помните, мы недавно вспоминали тоже одного иноагента, который был бывший, значит, артист Comedy Club, который там интервью пораздавал всяких разных, и тоже вот там с матерью со своей разговаривал. Относительно недавно это было. Там тоже затрагивалась тема детей. Я вот... Он сам же говорил про своих детей, что вот этот другой иноагент, что типа, прикинь, как мы ломаем, вот когда уезжаем с детьми, как мы ломаем им судьбы в момент, когда уезжаем. Что вся их жизнь идет совершенно по другому сценарию. Они будут дружить с другими людьми, они будут жить в другой стране, голосовать, скорее всего, за других политиков, жить другой культурой. У них будут другие мужья, жены, дети и все прочее. Их дети, скорее всего, тоже будут разговаривать совершенно на другом языке и так далее. Мы взяли вот так вот и просто через колено сломали человеку судьбу. И она пошла по какому-то другому пути. И вот эта история про этого сына, вчерашнее, конечно, самое яркое и печальное подтверждение подобным вещам. Мне как-то, знаете, на душе прям не по себе стало в этот момент. Вот, скорее всего, это, получается, человек уехал из России там подростком. Самое такое еще шаткое для психики момент взросления. И вот в итоге ничем хорошим это не закончилось. А еще и, судя по тому, что он писал, он, видимо, не сильно разделял точку зрения своего отца и деда насчет всего того, что происходит. Он не смог вот с этим как-то смириться. Это все какой-то вообще чисто человеческий кошмар. Вот Катерина пишет, что жалко ужасно мальчика. А в Твиттере многие глумятся, что он как сыр в масле, жиру бесился. Мне сдается, что окружение папы и мамы довели до этого. Но это, безусловно, довели родители. За такое в ответственность несут родители всегда. Это вы вывезли человека, это вы сломали ему судьбу. Поэтому они, конечно же, несут за это ответственность, так или иначе. Глумиться — это вообще это ужас какой-то. Глумиться над чем-то подобным. Я как раз много глумлений не видел. Может быть, слава богу. Может быть, не пытался искать. Ну, я правда не пытался. Но вот в очередной раз задумался о том, что, конечно, сколько таких идейных, сколько таких продажных, а сколько просто идиотов, которые вот так поломали судьбы своим детям. И как-то грустно стало мне от этого всего. Ну, я ж предупреждал, я начал с этого. Вот эта погода меня на веселый лад не особо настраивает. Поэтому давайте представим, что мы все-таки закончили на вот этом дурацком французском кино. Может быть, так как-то будет попроще. Ворваться в этот четверг, в это 15 октября. Потому что вот я немножечко накосячил с порядком тем. Признаюсь честно, надо было заканчивать на более позитивной ноте, но не получилось. Меня зовут Георгий Бабаян, и я с вами прощаюсь, всем счастливо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ задержала планировавшего диверсии на военных объектах гражданина Швеции. Операция прошла в Псковской области. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что мужчина, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, был задержан за незаконное пересечение границы. Он пытался въехать в Россию для совершения терактов. Нью-Йорк-Пост назвала даты поставок российского дизеля в США. Топливо в довольно существенном объеме должно поступить на рынок в ближайшие две недели, то есть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Газета со ссылкой на источники пишет, что для этого стороны должны урегулировать необходимые формальности. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о заключении сделки по дизелю 9 октября. Согласно ей, из-под санкций выводятся операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой, ввозом топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до апреля 2027 года. Пожар произошел на территории НПЗ в Рязанской области после массовой атаки дронов. О последствиях удара ВСУ губернатор Павел Малков рассказал в своем канале в мессенджере Макс. Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, говорится в публикации. Также глава региона сообщил, что на территорию другого объекта повреждены склад и автомобили. Малков добавил, что по предварительным данным пострадавших нет. На местах ЧП работают оперативные службы. Синоптики пообещали жителям Москвы возвращение сентябрьского тепла. Завтра и в субботу столбики термометров в дневные часы зафиксируют отметки плюс 16, плюс 18. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. С воскресенья с приближением атмосферного фронта небо постепенно нахмурится. Кое-где могут пройти небольшие дожди, станет на градус другой посвежее, говорится в публикации. Накануне метеоролог сообщил, что первый снег в Москве может выпасть в последнюю неделю октября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость студии, кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 10.05, столица России, сегодня четверг, 15 октября. Меня зовут Герман Бабаян, и это программа «Револьвер». А, и сегодня с нами в студии Андрей Львович Фролов, доцент НИУ ВШЭ. Андрей Львович, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: Сегодня обсуждаем, стреляем во все, что связано с военными действиями, их ведениями, стратегией и всем прочим. Координаты нашего сегодняшнего эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений у нас, он не только Телеграм, он еще и Макс, они одинаково у нас называются боты, говорит МСК-бот, они называются. Звонки в прямой эфир можно осуществлять по номеру 84957373948, и идут у нас прямые трансляции во ВКонтакте, на Рутюбе и на Ютюбе. Трансляция называется «Револьвер», подключайтесь, пишите, звоните, не стесняйтесь. Андрей Львович, начать хочется с достаточно громкой новости, которая одновременно очень интересная и тревожная. 12 октября на Варшавском форуме по безопасности НАТО верховный главнокомандующий силами Альянса Алексус Гринкевич, его зовут, представил план, который называется «Инициатива по сдерживанию на восточном фланге» о взаимодействии Североатлантического Альянса с Калининградом. И план ведения боевых действий на случай вторжения сил Российской Федерации на территорию Североатлантического Альянса. Как нам относиться к этому заявлению? Что интересного было сказано?
7: Ну, во-первых, он озвучил новую такую, новый подход. Можно назвать это 3B, если или B, потому что там три английских глагола. Блок, блик и брейк. То есть блокировать, обман, ну, то есть вот
0: ослеплять
7: да. как-то вот и ударять или пробивать. Поэтому, собственно говоря, они исходят из того, что, исходя вот из этой публичной гипотезы, что Российская Федерация по каким-то причинам начнет самостоятельно, инициативно боевые действия против стран Североатлантического Альянса, ну, в контексте того, где это было сказано, и, в принципе, всех тех событий, которые в последнее время происходят, подразумевается, наверное, Скандинавия, Прибалтика, ну, и, возможно, Польша, то есть те страны, с которыми Российская Федерация непосредственно граничит, и вот они говорят, что, значит, это большая ошибка, мы все равно победим, и что бы там Россия ни предпринимала, ну, это стандартная мантра, которую они говорят последние 5 лет, То есть мы победим, мы всех разобьем и так далее. Но это все, в принципе, вот с точки зрения публичного какого-то, публичной упаковки, что-то прям революционного этот потомок белорусов не сказал. Дело в том, что в том или ином виде вот эти разговоры, они, особенно вот из этого гадюшника, да, прибалтийского, да. Они и польско-прибалтийско-скандинавского, они вот эти все разговоры в том или ином виде уже не первый год идут. Но, на мой взгляд, вот почему стоит обратить именно вот на это выступление внимание особое, потому что оно ложится в контекст других событий, которые, может быть, не столь распиарены и не столь очевидны. Дело в том, что начиная с этого года НАТО активно ведет учения в районе Балтийского моря. И эти учения, они не просто призваны отработать там, взаимодействие какое-то или послать кому-то месседж или там еще чего-то. То есть речь идет о абсолютно конкретных мероприятиях, которые нужны именно для боевых действий с Российской Федерацией. Мы можем вспомнить учения, которые в январе-феврале там были. Мы можем вспомнить совсем недавние учения на острове Готланд, где как раз не только шведы были, но и, если не ошибаюсь, немцы там тоже поучаствовали. Они как раз отрабатывали в том числе противодесантную оборону острова. А это важно именно в контексте как раз войны с Россией, потому что тот, кто Готланд контролирует, по факту контролирует фактически всю Восточную Балтику. И с точки зрения НАТО, я так понимаю, они очень опасаются именно российского десанта, то есть кто первый вот в эти первые часы боевых действий его займет и, соответственно, позволит относительно спокойно действовать восточнее, да, этого острова. Поэтому, да, и апофеозом всей этой истории, то есть тут же надо не просто Гринкевича слушать, а надо посмотреть еще чуть-чуть назад, Владимир Владимирович Путин
8: да.
7: На Валдайском форуме очень конкретно и четко сказал именно про угрозу Калининградской области. То есть, какой можно сделать вывод? Он, наверное, для утра четверга, может быть, не самый позитивный. Но в НАТО готовятся, причем тут тоже важный момент, НАТО не в целиком, это именно Евро-НАТО, это именно европейские страны, они готовятся к боевым действиям с Россией, причем, судя по всему, у них вот, вырисовывается такой план следующий, то есть они хотят в очень сжатые сроки, ну, в течение нескольких дней, сокрушить всю российскую оборону в Калининградской области. В принципе, я думаю, у них, ну, если массы навалятся, у них есть такая возможность. Uh-huh. Ну, потому что все-таки нет прямой, да, границы. И потом они попытаются, видимо, что-то предпринять и уже на север, туда вот, на восточнее, в районе Санкт-Петербурга, то есть, возможно, ударить именно со стороны Финляндии, со стороны Балтийских стран, чтобы выйти к Петербургу или там, по возможности, его даже, может быть, если, ну, занять вряд ли, но, по крайней мере, его блокировать. И все это в течение, может быть, недели-двух, по крайней мере, с их точки зрения. То есть, там ставка делается на скорость. Ну, и параллельно, возможно, если поляки там, скорее всего, они там тоже участвуют, это нанести решающее поражение белорусской армии и тем российским войскам, которые там могут быть.
8: Ой, господи. А Сергей Викторович Лавров как-то раз сказал, что, ну, в случае чего, да, у нас будет очень быстрая, очень короткая война. Какой смысл в проведении каких-либо учений? Они вот там пишут о том, что вот у них по планам использования наземных и воздушных БПЛА для остановки продвижения российской армии, там авиация, которая нанесет, займется ликвидацией резервов, вот написано. Какой в этом во всем смысл, если просто, ну, пара-тройка ракет полетит, и все это закончится?
7: А смысл очень простой, они думают, что не полетят.
8: То есть мы неоднократно им говорили, что попробуйте только там волос уронить с головы Калининградской области и полетит, а они все равно думают, что не полетят.
7: Да. Тут же в чем, наверное, ужас ситуации? Мы пытаемся как-то вот европейские какие-то дела и слова, пытаемся как-то рационально разобрать какую-то, найти под ними основу, а там рацио-то никакого нет, то есть они просто приняли это решение. И то, что там прилетит или не прилетит, это уже абсолютно для них второй вопрос. То есть они хотят сделать так. Помните, был такой фильм «Теннет», то, что по-английски...
8: «Довод».
7: «Довод», да.
8: Да.
7: Там же как раз тоже про будущее это. Когда да. спрашивают, а почему вот война там началась? Говорят, они просто приняли такое решение. В этом смысле Нолан очень праведчески описывает то, что сейчас происходит в Европе, именно в европейских элитах в плане отношения к России.
8: Угу.
7: И пытаться понять, вот, чем была вызвана вот эта война в будущем, да, как в фильме. То есть вот советую пересмотреть очень хорошее такое праведческое кино, которое нам дает такой инсайт во всех смыслах этого слова к тому, что происходит в головах у европейцев сейчас.
8: Кстати, относительно недавно пересматривал, действительно, фильм хороший, да. А НАТО позиционируется же как оборонительный альянс, да, как группа сил, созданная для защиты от российского нападения. А вот что они будут делать? Ну, это так вот, из очень сильно гипотетической среды. Что они будут делать, если мы не будем нападать? Потому что у нас, очевидно, нет никаких планов идти крестовым походом на Европу. Но милитаризация общества запущена, такие или иные инвестиции в военно-промышленный комплекс запущены, и, ну, если ружье висит на стене, как тоже Владимир Владимирович недавно сказал, из него так или иначе должен произойти выстрел.
7: Вопрос в чем? Вообще, честно скажу, то есть все-таки немножко каплю оптимизма, есть у меня надежда, что мы все-таки разойдемся, как говорится, бортами с НАТО, и вот до вот этих всяких апокалиптических сценариев дело не дойдет, как было в 80-е годы. Но там все-таки и Штаты играли первую скрипку, и с ними у нас, как ни странно, понимание всегда мы и логику какую-то всегда находили, но, правда, и было другое поколение политиков тогда и в Европе, и в США. Ну, надеюсь, что в этот раз будет так же, что подойдем к какому-то краю, потом, значит, отскочим друг от друга без каких-то страшных последствий. Но, отвечая на ваш вопрос, что они делать будут, они, то есть, как объяснить, все, что сейчас происходит, ну, по крайней мере, с Европой, ну, и в меньшей степени США, хотя там тоже эти процессы, то есть мы сейчас, ну, все мы, весь мир находимся в том или ином виде на неком сломе. Ну, я сейчас не говорю какие-то там откровения. Никто не знает, что будет дальше, и вот эти вот правящие элиты, так называемые, вот этот вот такой штамп, они по большому счету занимаются выигрышем времени. То есть вот день прошел, и слава богу, это вот их политика. Поэтому они вот они сейчас вкладывают в то, чтобы продлить свою собственную политическую жизнь, а, возможно, даже и физическую. И вот так вот далеко там никто не заглядывает. В этом смысле очень, конечно, будет важным, важной такой развилкой, не побоюсь этого слова, точкой бифуркации, окончание конфликта на Украине. Причем, на самом деле, второй вопрос, как он будет, на каких условиях и как он будет закончен. Потому что как только перестают на Украине стрелять пушки и летать ФПВ-дроны, это сразу на следующий день автоматически новую какую-то картину мира именно в Европе. Мира, причем не мира, как да, вот, мир и война, да, а мира именно как жизни, да.
8: Угу.
7: Что делать, вот как быть? Потому что, получается, они в это вкладывались вовсю, как вы сказали, в том числе там милитаризация, там русофобия и так далее и тому подобное. А война закончилась, и дальше что? То есть, получается, что этот паровоз, который уже разогнали,
8: да.
7: надо будет вот с ним что-то делать. Либо надо будет аккуратно подтормаживать, либо надо будет его еще дальше ускорять. А дальше ускорять, это получается уже ну, прямой конфликт с Россией, о чем мы чуть выше говорили. Вопрос очень простой. Насколько европейские элиты, они все-таки, у них какая-то там доля инстинкта самосохранения все-таки осталась. И, опять же, возможно, там есть какие-то умные люди, которые смогут для самих себя и какой-то другой маневр изобрести, нежели там прямая война какой-то с Россией. Но, повторюсь, на данный момент они это решение приняли, и они сейчас всячески готовятся к, ну, к каким-то серьезным боевым действиям. Вот такой пример, тут недавно прочитал, что вот те иностранцы, которые бывали в Германии, они обратили внимание, что там резко появилось очень много людей в форме. Именно вот, ну, в каких-то общественных местах. Никогда такого не было. Опять же, та же Германия, да, вот эти вот недавно новости были, что все 18+ должны проходить теперь медосвидетельствование на предмет именно годности.
8: Кстати, на военный учет, да.
7: Да, к воинской службе и так далее и тому подобное. Подспудно во многих европейских странах, вот если мы посмотрим, за 4 года последних начало возвращаться обязательный призыв. Германия тоже к этому сейчас подходит. Возможно, скоро Франция к этому вернется. Ну, вы понимаете, что вот просто так это делать, то есть только объяснять какой-то гипотетической угрозой там, со стороны России, ну, вижу, понятно, что Россия точно не пойдет на Германию. Ну, для чего? Я понимаю, что заводы BMW, они хороши, и если они будут под российским флагом работать, я думаю, никто было против бы здорово, не будет, да. Но это не тот бонус, ради которого стоит затевать какую-то большую войну. Поэтому они, вот, повторюсь, очень важный будет 27-й год. Я все-таки надеюсь, что именно в 27-м году конфликт на Украине все-таки как-то закончится в горячей фазе. И вот уже тогда нужно будет, конечно, нам снова садиться с европейцами, ну и, возможно, с американцами, без них пока никуда, и обговаривать все-таки, как жить дальше.
8: Еще один очень гипотетический вопрос у меня возник, вот пока я вас слушал. Если достигнет вот этот вот общеевропейский милитаризм своего пика, а никакого триггера с нашей стороны не случится, мы не пойдем войной на Прибалтику, мы не пойдем за заводами BMW, может ли такое случиться, что в отсутствии внешнего врага Европа как единое целое найдет врага внутреннего, и мы станем свидетелем развала Европы в том виде, в котором мы ее знаем, начнутся там по старой доброй памяти Британия с Францией начнут грызться, Германия пойдет аншлюзом на Австрию и так далее, и так далее.
7: Это я не думаю. Другое дело, что они могут спровоцировать, они могут на какую-то провокацию пойти.
8: Провокация, да.
7: Обвинить Россию как раз в нападении, там, пятую статью и вот это все прочее такое активировать. Ну и третий вариант, начнут усилия прилагать в каких-то других регионах, но наиболее очевидно, это Африка, Ближний Восток.
8: Угу.
7: Для того, чтобы, значит, там тоже как-то закрепиться. Тем более, видите, Ближний Восток сейчас внезапно оказался очень ценным таким географическим ресурсом, который на многие процессы в мире влияет, и поэтому можно как раз... Европейцы тоже, кстати, пытаются не тушкой, так чучелком, а вот к этой истории с Ормузским проливом пролезть.
8: Угу.
7: Там же тоже они заявляли, что мы будем и корабли туда посылать. И в этом смысле, если они, конечно, туда развернутся и начнут уже с Ираном какую-то пикировку, для нас это, конечно, будет, как бы не цинично это звучало, но для нас это будет, конечно, хорошим вариантом, что вот эту всю энергию негативную туда направить, чтобы не на нас. Другое дело, что мы с ними, то есть, наверное, тоже нужно отдавать себе отчет, и не стоит какими-то иллюзиями себя питать. То есть, в любом случае... Даже если закончится горячая фаза конфликта на Украине, мы, скорее всего, с Европой вот в состоянии нынешнем, как он и сейчас есть, я имею в виду отношения там, к российским туристам и так далее, это все надолго. То есть это не значит, что если как только война закончилась, все, значит, мы восстанавливаем все те отношения, которые были. Возможно, это будет на каком-то на каком-то двустороннем уровне, но, скорее всего, пока брюссельская вот эта мафия, она сильна, и, собственно,

0: не сможет, потому что есть все равно некие условные европейские интересы. И я более чем уверен, что ту же Ле Пен, как бы она ни была к России хорошо настроена, вот эта система, знаете, как жернова, она ее просто обточит. Фактически там у нее, то есть на словах, может быть, она и в Россию, может, приедет и так далее, но принципиальные вот эти решения, которые на уровне Евросоюза приняты, она вряд ли будет откатывать назад.
1: Димитриус нам пишет, а у Европы достаточно ресурсов для милитаризации и начала боевых действий?
0: Конечно, вот стоит, тут недавно график был отличный, динамика военного бюджета Германии с 20 по 30 год. Там не просто вот он вот так вот растет, а он вот так вот растет. Если у них к началу СВО бюджет был, ну не соврать, примерно 45, что ли, миллиардов евро, то к 30-му году он должен вырасти чуть ли там не до 150, а до 160, то есть за 10 лет в 3 раза. И у всех остальных плюс-минус так же. Поэтому вот этот вот, честно сказать, я в свое время делал доклад, потом статья вышла, который, ну, условно назывался «Пушки вместо пенсий». То есть я говорил, что вот в 21 веке, с учетом демографических всех процессов, в развитом мире станет дилемма у правителей, ну, вот раньше было пушки вместо масла, а вот сейчас пушки вместо пенсии, потому что, очевидно, социальный блок во всех развитых странах, он максимальные ресурсы до поры до времени на себя принимал. Сейчас же явно идет разворот, что за счет пенсии и масла начинают опять раскачивать тему пушек. Вопрос, насколько хватит запас прочности вот в таком режиме, фактически мобилизационном, Европе существовать. Но я думаю, что до 30-го года им инерции хватит точно, ну а там дальше заглядывать уже тяжеловато.
1: Знаете, вопрос, который вот в контексте обсуждения европейского милитаризма достаточно часто всплывает, и пока у меня не было возможности никому этот вопрос задать, но вот сейчас вам задам. А как насчет, ну, возьмем для примера Германию. Население Германии, ты готова за свою страну умирать? Со всеми этими миграционными кризисами, со всеми беженцами с Ближнего Востока, которые сидят на пособиях и особо никакого вклада не приносят ни в экономику, ни в социальное какое-то развитие страны. Готовы они будут пойти умирать за Германию?
0: Ну, я думаю, умирать-то никто не готов. Все же хотят жить. Но если, как говорится, готовить население, и постоянно твердить там о том, что хорошо, вы можете ничего не делать, но вы будете жить как там какие-то люди второго, третьего сорта. И, грубо говоря, у человека станет такой вот, как ему кажется, экзистенциальный выбор. То есть, либо ничего не делать и, значит, проиграть, либо пойти воевать, то есть, да, тебя могут убить, а может и не убьют. Но при этом ты вот все те ценности, которые, к которым ты привык, по крайней мере, как тебе твоя пропаганда говорит, ты за эти ценности, значит, там, бьешься. И тем более ты же не один идешь. Вот есть в Японии очень хорошая поговорка, что на красный свет одного, ну, то есть вот в толпе переходить не так уж как бы и опасно. Поэтому, когда ты не один, и все вот это будет еще каким-то общим задором, особенно в первое время, поддерживаться, и особенно если будут говорить, что вы не беспокойтесь, помните, как Первая мировая война закончится к Рождеству, что это все ненадолго, не страшно. Здесь же можно все то же самое повторить. А в любом случае, ни одна война не заканчивается так, как ее изначально планировали. Поэтому в этом смысле, я думаю, никто население спрашивать не будет. Но мы уже сейчас видим, что идет информационная подготовка в Европе людей к тому, что могут настать тяжелые времена, когда нужно брать уже будет винтовку и куда-то там идти в окоп.
1: Я бы даже сказал, не только информационная, еще и инфраструктурная, со всеми этими койко-местами в госпиталях, со всем прочим. Димитриус нам пишет, долгое время Запад проводит стратегию сковывания России, создав по периметру ее границ пояс враждебных государств. Мне кажется, Европа будет раскрывать карту локальных конфликтов на наших границах. Что вы об этом думаете?
0: Ну, собственно говоря, Украина-то это вот пример того, как это может работать. Дальше у нас по списку Средняя Азия может опять же рвануть. Другое дело, что к Средней Азии все-таки тяжеловато Европе дотянуться. Но в 2020 году они пытались в Белоруссии что-то устроить. И кто сказал, что они не попытаются это повторить?

0: Поэтому, опять же, Приднестровский конфликт у нас тоже в таком каком-то, да, интересном состоянии находится. Так что нет, что-то подобное они могут делать и пытаться создавать России проблемы на разных направлениях. Но в любом случае, повторюсь, очень важно будет все-таки, как и на каких условиях завершится украинский кризис. Потому что если он завершится на однозначно российских условиях, то для европейцев это будет очень сильный моральный удар. То есть они в это очень много вкладывались. Для них вообще вся украинская история, она была, ну, скажем так, наверное, даже более, или, может быть, сопоставима с нашей. Это даже не про деньги. Они через эту, через Украину, еще с там, 13-го года, они попытались Евросоюз вывести на новый некий уровень. То есть показать всем, и в первую очередь себе, что Евросоюз – это не просто какая-то такая рыхлая абстрактная контора, где пилят деньги, а это абсолютно равноправный игрок на международной арене, который может самостоятельно проводить, ну, фактически решать судьбу каких-то государств и народов. И если у них это не получится на Украине, то это будет очень мощным ударом по всей вот этой вот европейской, там, неофашистской, там, или как, какой угодно идеологии. И в этом смысле, я думаю, они на какое-то время уши прижмут. Но только на какое-то время, потому что потом они снова попытаются взять, сыграть матч-реванш.
1: Интересно, хорошо. Это программа «Револьвер». Продолжим обсуждение насущных тем после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа оценили перспективы диалога с Евротройкой по урегулированию на Украине. Предмета для разговора сейчас нет, поскольку Франция, Германия и Великобритания демонстрируют только враждебность, подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат отметил, что западноевропейцы накачивают Киев оружием и деньгами для террористических атак против населения России и для нанесения стране стратегического поражения. Искать пути политико-дипломатического урегулирования кризиса через устранение его известных причин они не настроены. Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора сейчас, по сути, нет, сказал Галузин в беседе с «Известиями». Илон Маск призвал Владимира Зеленского уйти в отставку. Американский миллиардер и основатель компании SpaceX высказал такое мнение в соцсети X. Он прокомментировал публикацию пользователя, который обратил внимание на интервью украинского лидера телеведущему Пирсу Моргану. Автор поста отметил, что Зеленский опасается завершения конфликта и проведения президентских выборов. По его мнению, продолжение боевых действий связано с нежеланием Зеленского допустить такой сценарий. Ему время уйти, написал Маск в ответ на публикацию. Аналогичного мнения придерживается и президент США. Дональд Трамп ранее заявил, что Украине пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти нового лидера, способного заключить сделку с Россией. Ростов сообщил об увеличении расходов работодателей на охрану здоровья сотрудников. За последние 5 лет они выросли в 1.5 раза, подчеркнул глава ведомства. Это говорит о том, что работодатель стал более бережно и ответственно относиться к работникам, сказал он в беседе СТАС. Накануне Татьяна Голикова заявила о сохранении уровня безработицы в России на рекордно низкой отметке в 2,2%. Такие данные вице-премьер привела на заседании Оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Геннадий Онищенко призвал проводить вакцинацию от гриппа усиленными темпами. Академик РАН пояснил, что в ближайшее время наступит резкое похолодание. В связи с этим будет фиксироваться подъем заболеваемости. Люди начнут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить прививочную кампанию, заявил ТАСС-эпидемиолог. Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 13 октября в России прививки от гриппа сделали более 19 миллионов человек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10:36 в столице России, Москве. Сегодня четверг, 15 октября. Это программа «Револьвер». Сегодня меня зовут Герман Бабаян, и сегодня с нами в студии Андрей Львович Фролов. Андрей Львович, доброе утро еще раз.
0: Доброе утро.
1: Координат нашего эфира, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. У нас есть боты в Телеграме и в Максе. Пишите туда сообщения, они называются «Говорит МСК-бот». И обязательно не забывайте звонить в прямой эфир. 8-495-7373-94-8. Все звонки видим, все звонки... очередь до них рано или поздно дойдет. Ну и трансляции, конечно, YouTube, Рутюб, группа ВКонтакте. Везде трансляции идут. Андрей Львович. Вчера вышло совершенно потрясающее, замечательное интервью Владимира Зеленского в программе Uncensored некого Пирса Моргана, главного фаната Криштиану Роналду на мировой арене. И вот Владимир Зеленский дал ему интервью, в котором заявил, что Америка, в частности Дональд Трамп и Илон Маск, Украину предали. Там интервью вышло прям с подзаголовком «Betrayed». В контексте того, что Владимир Зеленский это объяснял тем, что вот Америка какие-то перебои с разведданными устраивает, Илон Маск отключил какие-то там сверхскоростные старлинки, из-за которых Украина не может дотягиваться до средних дистанций. Действительно так? Америка перестала поставлять Украине разведданные?
0: Да кто же его знает? Я думаю, что нет. мы же уже все это проходили ровно год назад. Ну, даже не ровно год назад.
1: Ну, это извечный цикл. Трамп-слоняра или Трамп-не-слоняра.
0: Не, ну, да. Как раз вспомните про разведданные, когда неудачно Зеленский съездил первый раз к Трампу. Трамп же якобы там на две недели прекратил передачу разведданных. Вообще это все, как бы так сформулировать, очень можно хорошо спекулировать на теме, которая непроверяема.
1: Угу.
0: То есть проверить, передают реально американцы разведданные или нет, мы не можем. Мы, я имею в виду, как общество. Неважно, там, западное, украинское или российское. Поэтому в этом смысле Зеленский может утверждать что угодно. То есть это вот как в том суслике, про того суслика, видишь, его не, ты его не видишь, и я не вижу, а он есть.
1: Он есть, да.
0: Поэтому я думаю, что никакого прекращения передачи разведданных не было. Это все очередная такая... пантомима или там греческая трагедия в исполнении Зеленского, цель которой показать, как вот нам тяжело живется, а в конечном счете дайте денег. Причем в данном случае, наверное, это даже попытка разжалобить не столько даже американцев, сколько европейцев.
1: Угу.
0: По факту же и так мы сейчас видим, что с приходом Трампа тяжесть вот этого бремени поддержки Украины, она плавно перетекает от американцев к европейцам.
1: Угу.
0: И, собственно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, но просто одно из слагаемых начинает тратить больше. И для этого слагаемого бюджет ежегодно растет. И вот как раз вот эти вот горестные завывания про то, что мы, значит, нам не передали данные ПВО, про то, что, значит, нам Старлинки заглушили, там, за разведданные не передают. Обратите внимание, это же все очень было увязано по времени, в том числе к визиту Зеленского в Лондон.
1: Угу.
0: И, очевидно, это все имеет некую информационную задачу показать, что Украина на грани, и, в общем, надо с этим что-то делать, там, помогите. И в этом смысле пикировка с Трампом, она... помогает Зеленскому, наверное, в его, как ему кажется, в диалоге с европейцами. Это уже не первый раз он этот трюк проделывал. Тут возникает же вопрос другой. Ну, честно сказать, уже и в этих стенах с самого начала, как Трамп-2 у нас появился,
1: угу,
0: я всячески такой скептицизм выражал по поводу его реальных возможностей и желания что-то делать по украинскому направлению. И я призывал наших слушателей, в общем, сильно не обольщаться к тому, что Трамп может что-то сделать. И если мы посмотрим на дела, да, нету таких поставок масштабных, как были при Байдене, американского оружия, но, по крайней мере, сами по себе поставки из США не продолжаются. Буквально вот в начале октября уже несколько самолетов прилетело. Это то, что даже было зафиксировано такими независимыми наблюдателями в польский, да, Жешув. Поэтому поставки, они идут. Мы можем только гадать, за чей счет банкет. Но подозреваю, что, помните, Трамп же оговорочку-то сделал, что мы будем исполнять те контракты, которые были при Байдене подписаны.
1: Угу.
0: То есть и в этой мешанине правдивой и ложной информации понять, кто за что там отвечает и кто реально какой вклад делает, практически невозможно. Особенно все, что касается не крупных единиц техники, а именно боеприпасов, там, запчастей, то, что невозможно никак проконтролировать стороннему наблюдателю. Поэтому, с моей точки зрения, вот эта вся вот, вот эта пыль информационная, которая поднялась с подачи Зеленского, она, по большому счету, никакого отношения к реальности не имеет.
1: Знаете, меня какой вопрос интересует, опять же, по поводу разведданных. Мне вот немного непонятно, а что из себя, собственно, представляют эти разведданные? Что это за данные? Какую информацию там и Британия, и Соединенные Штаты передавали Украине, которая им так сильно помогала, потеря которой может вот стать судьбоносной там, для украинского режима?
0: Ну, опять же, да, разведка – это очень многослойное понятие.
1: Угу.
0: То есть, это и агентурная разведка, это и разведка всякими техническими средствами. Ну, видимо, в данном контексте мы должны понимать, что, скорее всего, речь идет именно о тех вещах, которые имеют абсолютно прикладной характер. То есть с помощью средств спутниковой разведки, с помощью средств радиоэлектронной разведки, радиотехнической там и так далее, американцы так или иначе отслеживают очень много параметров, связанных с действиями и с активностью вооруженных сил Российской Федерации. Классика жанра, вот вы никогда же, наверное, обращали внимание, что вот эти так называемые мониторы или мониторинги украинские практически в режиме реального времени сообщают, взлетели бомбардировщики, летят, вот в такое-то время они выйдут на точку пуска, значит, типа вот в такое-то время ракеты войдут в наше воздушное пространство, или же осуществлены пуски ракет там с Брянской области или еще откуда-то. Очевидно, что это не кто-то стоит с телефоном там где-то в лесу и, значит, в режиме реального времени звонит в Киев и рассказывает о пусках. То есть это все фиксируется техническими средствами.
1: Угу.
0: Есть ряд параметров, которые позволяют оценить выход там, на позицию или взлет самолета. У Украины нет возможности все это в таком масштабе отслеживать. Соответственно, они получают информацию эту от, в первую очередь, американцев. Первый момент. Второй момент, самый, наверное, такой принципиальный, это планирование ударов по российским объектам.
1: Угу.
0: Да, Google карты, это, конечно, хорошо, Яндекс карты еще лучше, но, во-первых, они не дают нужной точности, они не дают нужного разрешения, раз. И два, они не дают возможности в режиме реального времени отслеживать то, что происходит на каком-то объекте. Поэтому, значит, это передача данных о конкретных объектах, где чего, куда лучше бить и так далее. Ну и плюс, я не исключаю, что могут делиться какими-то более интересными вещами. То есть, ну хорошо, вот он объект какой-то, да, вот там ангар, ЦОД, да.
1: Угу.
0: Но если ты ударишь 10 метров влево, 10 метров вправо, крышу пробьет, но сам ангар, то есть само оборудование пострадает. Поэтому надо бить именно вот конкретно в этот маленький домик, который там... Эту информацию можно получить исключительно, ну, либо промышленным шпионажем, либо с помощью какой-то агентуры своей. Я не думаю, что у Украины такие возможности огромнейшие, чтобы вот иметь такой поток информации. То есть это в том числе и с помощью, опять же, зарубежных каких-то партнеров. Поэтому как только этот поток информации по каким-то причинам прекратится, то точность ударов украинских и их эффективность, конечно, значительно упадет.
1: Угу.
0: Другое дело, что тоже не стоит сильно переоценивать американскую помощь. Дело в том, что, к сожалению, сейчас существует в мире очень много, ну, условно говоря, частных контор, которые предоставляют в том числе данные спутниковой разведки. Они, понятное дело, так или иначе аффилированы с государством, и так или иначе аффилированы со специальными какими-то службами, но с формальной точки зрения это не там АНБ, это не там МИ-6 или еще чего-то. Это частная фирма, ну, вот по типу, как это, Айс, финская компания, Айс там чего-то, Айс-Ай или Ай-Айс, что-то такое. В общем, финны, например, как ни странно, с точки зрения передачи в Украине данных спутниковой разведки,
1: ICI,
0: да, они довольно активны. То же самое по мере своих сил, какие-то данные предоставляют французы, у них есть своя спутниковая группировка. Плюс французы могут опираться еще на спутники именно Евросоюза.
1: Угу.
0: Ну, вот, например, сеть Коперникус, которая, ну, она известна и какими-то открытыми фотографиями, да, спутниковыми, но у них еще есть наверняка, что называется, двойного назначения. Поэтому, если американцы уйдут, безусловно, это будет некий провал в возможностях, но это не будет фатально. То есть, возможности частников и европейцев позволяют часть вот этого потока информационного закрыть.
1: Ну, то есть ничего судьбоносного не будет для Украины, если Америка перестанет поставлять им свои разведки.
0: Ну, скажем так, их жизнь усложнится.
1: Да.
0: Они явно не смогут все закрыть вот с помощью каких-то альтернативных поставщиков. Причем здесь еще же важна оперативность.
1: Угу.
0: Может быть, в таком режиме реального времени, обмена информацией. То есть, как я понимаю, схема очень простая. То есть, например, там в американском посольстве, возможно, и в Минобороне Украины стоят просто терминалы американские, которые с американскими сотрудниками, которые просто в режиме реального времени это все получают из Пентагона,
1: угу,
0: и уже делятся с украинцами. Соответственно, если это с частниками делать, понятно, что там все вот эти линии связи, коммуникации. Ну, то есть это будет тормозить принятие решений, и в конечном счете это будет влиять на эффективность ударов.
1: Хорошо. А насчет старлинков, что мы можем сказать? Почему вдруг, вот нам Виталий Филипп пишет, с чем, на ваш взгляд, связан новый, в кавычках, слонярский этап в риторике Трампа и Маска? А почему вот и господин Маск решил ни с того ни с сего отключить какие-то вот специальные высокоскоростные старлинки, что сильно ограничивает возможность Украины наносить удары вглубь нашей территории?
0: Ну, во-первых, это же информация с украинской стороны пришла. Мы же не можем это проверить, отключили они это в реальности или нет, или как они отключили. Поэтому вообще надо очень аккуратно относиться ко всем вот этим публичным заявлениям, которые особенно исходят из с территории Украинской Советско-Социалистической Республики. Потому что там в значительной степени все подчинено именно какой-то информационной борьбе, информационной работе. Я повторюсь, не стал бы пока сильно это переоценивать, тем более, что этой новости всего сутки, и говорить, наверное, о том, что даже если это так, что это пока носит какой-то затяжной и фатальный характер, наверное, нельзя. Другое дело, что, как я понимаю, замедление оно еще и по нам бьет, потому что мы же тоже активно старлинки используем.
1: У нас есть рассветы.
0: Перепрошиты. Ну, пока, к сожалению, наверное, он в таком виде, в таком масштабе еще не может все это заместить. Поэтому замедление оно бьет, получается, и по нам тоже. Но в конечном счете проблема для, то есть вот, для Украины это то, что они также их возможности по противодействию нашим ударам в значительной степени тоже ухудшаются именно с точки зрения вот этих вот беспилотников, которые... перехватчики там и так далее. Ну и, наверное, можно предположить, что немножко ухудшилась у них возможность по ударам дальним. Ну вот сейчас же стали шары они запускать воздушные, причем это шары-матки, как я понимаю, на них, ну, возможно, там разведывательные какие-то есть. Вот, кстати, может быть, косвенная связь от того, что им не хватает на американских данных, или они пытаются... как-то это компенсировать другими средствами, ведь шары-то они появились как раз в холодную войну, как именно дополнение к спутникам, которые на тот момент не очень хорошо и качественную информацию предоставляли, поэтому сейчас какой-то виток своего рода происходит, повторение пройденного, ну и плюс эти шары используются как носители ФПВ-дронов, которые можно с них запускать, но для этого, опять же, нужен Starlink хорошо работающий. И вполне может быть, что, ну, грубо говоря, отключили там тепло, воду, электричество на несколько часов, чтобы объект понял бренность своего существования и не сильно как бы возмущался и как-то вот шуршал. Поэтому вполне может быть, что это вот такое точечное было, точечное веерное отключение, призванное такой сигнальчик послать Зеленскому, чтобы он все-таки не... завирался в своей какой-то публичной риторике с Трампом и помнил, с чьей руки он ест.
1: На место поставить, проще говоря. Давайте звонок возьмем. Добрый день, вы в эфире.
9: Здрасте. Да, здрасте, Андрей. Скажите вопрос. Как там сломать, как нашей нации, парадигму, когда на Западе строят планы по расчленению России? Может быть, перенос столицы вглубь страны немножко снизит градус накала страстей, и мы просто таким образом себя обезопасим?
0: Спасибо. Ну, я, честно сказать, не вижу связи какой-то между вот этими попытками что-то там развалить и переносом столицы, каким образом это может эти процессы повернуть вспять. Тем более, опять же, ведь что такое перенос столицы? Это огромные деньги. То есть надо выстраивать всю инфраструктуру именно госуправления, то есть подводить все средства коммуникации, создавать защиту, защиту и как противоракетной обороны, и защиту непосредственно руководства страны, отрабатывать заново все вот эти вот алгоритмы, как действовать в чрезвычайной ситуации, и так далее, и тому подобное. То есть мы с вами не представляем, сколько стоит, по крайней мере, для ядерной державы, какой является Россия, создать столицу на новом месте. То есть это все очень и очень дорогой и многолетний процесс. На это, конечно, сейчас никто не пойдет. И самое главное, что именно для тех целей, о которых вы говорите, это, скорее всего, никак не поможет.
1: Ну, это просто часто такая, чуть ли уже не идея фикс. Я часто сталкиваюсь с такими сообщениями, звонками у нас в эфире, что надо столицу куда-то переносить. Ну, хорошо, этот момент разъяснили. Виталий Филин нам пишет. Слонярский этап Трампа ведь можно широко взять. Не только очередной этап наезда на Зеленского, но и закупки нашего дизеля. Конечно, не в самых больших объемах, для Америки даже копеечных, но все же. Это такая стадия отчаяния. А есть ли вообще у Трампа, да и в целом, по большому счету, у всего Запада причины для отчаяния?
0: С точки зрения элит, нет, мы в первой части же выяснили, что там абсолютно холодная решимость есть, и там, как я понимаю, никто ни в какие сентиментальные колебания душевные не впадает. То есть решение принято, как это, а цели поставлены, задачи определены за работу товарища. Но вот они, собственно говоря, уже на третьем этапе, они уже за работой находятся.
1: А что можете сказать по поводу нашей дизельной сделки с Соединенными Штатами Америки? Уже с большого количества разных сторон этот момент обсудили, да, с экономические перспективы этой сделки обсудили, политические перспективы этой сделки обсудили. А может ли эта сделка являться каким-то сигналом оттепели в отношениях с Соединенными Штатами Америки, что, мол, вот смотрите, мы вам помогли, когда вам нужна помощь, давайте вы нам тоже поможете.
0: Я вообще не переоценивал. Ну, заключили, всем хорошо, чистая коммерция. Мы заработали, американцы заработали.
1: И бензин есть.
0: То есть, опять же, вопрос же в чем? Можно какие угодно экономические сделки подписывать, но пока Трамп никаких санкций против России не снял. То есть, по большому счету, для чего нам нужно снять американских санкций? Даже не в смысле того, что у нас с Америкой какая-то огромная торговля идет, а в том, что как только это происходит, сразу бегут к нам с распростертыми объятиями азиаты. Японцы, корейцы, которые только спят и видят, чтобы вернуться на российский рынок. И для нас, кстати, это было бы очень хорошо, потому что ну, нужен какой-то противовес Китаю и китайскому бизнесу здесь. Тем более, что, ну, лично мне, например, там корейцы всегда симпатичны были. У нас, по большому счету, с Кореей никаких противоречий нет. Там КНДР отдельная история, но КНДР, опять же, возникла, в том числе и за счет позиции Южной Кореи, которая полностью легла под американцев в вопросе санкций. Поэтому, как только Трамп начинает какие-то хотя бы на уровне словесных интервенций, что мы сейчас с Россией санкции снимем, там еще чего-то, опять-таки, да, разрешит проводить финансовые какие-то операции с долларом без последствий для банков, в том числе, ну, там, российские, ладно, а зарубежные. Вот это будет реально, то есть, вот это будет реальный сигнал к тому, что Америка чего-то там с нами хочет дружить. А вот это все, ну, какая-то разовая сделка, они пошли на это исключение, то есть, по большому счету, в общем балансе, плюсов и минусов, эти, там, сколько, 3 миллиона тонн солярки, в конечном счете, они ни на что не влияют.
1: Вы в первой части программы говорили, что, ну, и вообще довольно много раз за эту программу звучала мысль, что на дальнейшее положение, в котором окажется наш голубой шарик, повлияет итоги нашего конфликта с Украиной. И вы говорили, что надеетесь на то, что он закончится в 2027 году. То есть вот уже через два месяца. А какие предпосылки есть к тому, что вот мы уже почти закончили?
0: Не 1 января 27-го.
1: Ну, я важно. Понимаю, да. Ну, 27-й год через два месяца.
0: Может, 31 декабря 27-го. Нет, понятное дело, что я могу ошибаться.
1: Ну, мне просто ваше
0: мнение. Мне бы очень хотелось, чтобы я не ошибился в этот раз, как эксперт, как провидец. Ну, знаете как, тут очень, мне кажется, простая логика есть. Вот если мы, иногда бывают боксерские поединки, которые долго длятся,
1: да.
0: И противники равные. Ну, в данном случае я не хочу сравнить Россию с Украиной, мы прекрасно понимаем, что Украина плюс, да, бесконечность.
1: Да, да.
0: И вот мы уже друг друга колотим, и уже, в принципе, вот есть такое ощущение, что все от этого уже немножко как бы подустали, боксеры уже выдохлись.
1: Угу.
0: И еще какое-то количество раундов тянуть, ну, уже как бы ни сил, ни желания ни у кого нет. Поэтому вот просто вот с моей точки зрения, мы в 27-м году можем подойти к такой ситуации, когда уже просто все стороны вот просто уже выдохлись, уже нету ни сил, ни денег, ни желания, то есть уже все, наколотились, уже надо сидеть, и уже там все придет какой-нибудь рефери добрый, я уж не знаю, там вряд ли это будет Трамп, возможно, Марин Ле Пен, который победит на выборах, и вот начнет уже всех мирить. Ну и если смотреть на реальное положение вещей, то вполне может быть, что мы просто либо к 27-му году, либо в течение 27-го года уже полностью Донбасс зачистим, то есть выполним ту задачу, которую ставил президент. То есть для нас с военной точки зрения получается, что задача, ну, минимум, наверное, да, она будет уже выполнена. И самое главное, что вот судя по тому, что происходит и с энергетикой, и с экономикой Украины, я думаю, что в 27-м году там просто не будет инфраструктуры для того, чтобы даже обеспечивать вот этот миллион военнослужащих, понятно, что не за свои деньги, я имею в виду, в принципе, как-то обеспечивать их пребывание, боевые действия, потому что нечем будет доставлять боеприпасы, люди будут находиться в домах без электричества, отопления и так далее. То есть просто все посыпется. Ну, по крайней мере, вот исходя из того, что мы видим, темп взят очень такой активного на этом направлении.
1: В двух словах, у нас остается буквально 20 секунд. Какая может ждать Украину судьба после специальной военной операции? Сохранится ли она как независимое суверенное государство?
0: Ну, я думаю, да. Ну, хотелось бы, чтобы она была нейтральным государством, с которого она, собственно, и начиналась в 91-м году.
1: Внеблоковый статус, все дела. Ну, как говорится, поживем, увидим. Это была программа «Револьвер». В студии был Андрей Львович Фролов. Андрей Львович, спасибо вам большое. И я, Герман Бабаян. Дальше у нас будет Макс, Марина и Герман. Всем спасибо. Новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ задержала планировавшего диверсию на военных объектах гражданина Швеции. Операция прошла в Псковской области. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что мужчина, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, был задержан за незаконное пересечение границы. Под легендой вступления в ряды вооруженных сил России он ехал в страну для совершения диверсионно-террористических актов. Есть документы, подтверждающие его участие в боевых действиях в составе ВСУ, отметили ФСБ. По информации спецслужбы, с февраля по июнь гражданин Швеции на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной в России террористической организации. Временные ограничения, снятые в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова, они вновь принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Казани, Чебоксар, Саранска и Геленджика. Минздрав зарегистрировал препарат Немаланцин для лечения онкозаболеваний. Он предназначен для взрослых пациентов с рядом злокачественных новообразований, например, опухолью пищевода. Пресс-службе ведомства заявили, что регистрация препарата расширяет возможности применения таргетной терапии в онкологической практике. В Минздраве добавили, что Немаланцин может использоваться для лечения пациентов старше 18 лет с отдельными видами злокачественных опухолей головного мозга. В Москве началось тестирование новой дорожной разметки в виде цветных стрелок. Ее нанесли на проспекте генерала Дорохова перед МКАДом. В департаменте транспорта столицы подчеркнули, что на сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких перестроений. Тестируем цветную разметку. Эксперимент продлится не менее года. Это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях. По итогам решим 100%. стоит ли применять такую навигацию и на других участках Москвы, сказал заммэра Максим Лексутов. Отмечается, что синяя стрелка ведет к съезду на МКАД-Север, красная на МКАД-Юг. Цветная навигация дополняет привычные дорожные знаки и разметку. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
2: Реклама.
11: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: На правах рекламы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайшие 12 минут мы поговорим о здоровье и о воде. Вода, она всегда одинаково полезна, так или нет. Будем обсуждать, что нужно учитывать тем, кто стремится к хорошему самочувствию и качественной жизни, например. Обо всем об этом вместе с нашим сегодняшним гостем, представителем компании «Аквалайф», завода-производителя ионизации и генераторов водородной воды Михаилом Рудаковым. Михаил, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Тема действительно важная, и я рад, что мы можем поговорить о том, что помогает нам поддерживать здоровье, дает активное долголетие и позволяет быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства.
16: Я с вами согласен, но давайте начнем, знаете, с чего? С главного. Вот все говорят, есть обычная вода, есть ионизированная вода, о которой сегодня так много говорят. Я слышу, по крайней мере, последних лет 5-7, что полезно, очень удобно. Скажите, откуда вообще пошел вот этот тренд? Это мода или нечто большее?
17: Ну, абсолютно не мода. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как она воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой. И урожай на тех полях были значительно лучше. А если говорить о сегодняшнем дне, то ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях, например, в Японии. Ее изучают в рамках превентивной медицины и активного долголетия, в том числе как инструмент профилактики и улучшения самочувствия людей с сахарным диабетом.
16: И какие результаты они получают?
17: Впечатляющие. В 2008 году исследования показали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день, согласитесь, совсем немного. Так вот, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Именно водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но в научном сообществе его признают как самый мощный антиоксидант. И механизм его воздействия понятен. Он активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину.
16: Водород, да? Я правильно понимаю? Почему именно водород и что он делает в нашем и с нашим организмом?
17: Ну, тут важно вспомнить исследование, которое провел японский ученый Шагиота в 2007 году. Он сделал открытие, что молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии, нейтрализовывать там самые свободные, опасные свободные радикалы. Да. И в Японии, кстати, водородную воду изучали в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. В Тохоку University Hospital, да, сравнивали электролизованную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. И, кстати, результаты были положительные. В Китае, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких.
16: А что в России? У нас ведутся какие-то разработки?
17: И в России мы идем этим путем. Академик Чучалин проводил исследования на медиках, переболевших ковидом. Результаты впечатляют. Вот сатурация повышалась с 92 до 98%. А в прошлом году на Петербургском экономическом форуме, например, официально заявили о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем, но пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду.
16: Михаил, а вот чем, собственно, правильная вода, скажем так, отличается от той, что течет в кранах или, например, продается в бутылках?
17: Ну, смотрите, простая вода из-под крана, из фильтра, там, из бутылки, неважно. Любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. А 90% всех заболеваний вызвано именно окислительным стрессом. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете, допустим, в ионизатор, проионизируете, она станет антиоксидантом, все просто как с чайником. Залили, включили в розетку, нажали кнопку, занимает это несколько минут. А генератор вообще работает от аккумулятора, заряжается как телефон, заряда хватает надолго. Все просто.
16: Ну, получается, вот этот генератор у нас стоит, да? Угу. Вот сюда, если я заливаю обычную воду, угу, я получаю что-то необычное.
17: Конечно, именно...
16: Вот в этот аппаратик.
17: Да, да, именно так. Если вы выпьете 1 литр такой воды, она не просто усвоится, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства недомоганий, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Это научно доказано. Я каждый день час читаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается.
16: Кстати, вот по поводу воды, я знаю, что когда болит голова, да, многие говорят, что это там магнитные бури, это погода. Но есть такой способ помыть, например, голову теплой водой, и она проходит. Если помыть сверху, то, наверное, выпить тоже может пройти.
17: Виски бывает тоже водой, холодной.
16: Кстати,
17: водой,
16: да, рекомендуется. Да. Переносицу потереть.
17: Да, да,
16: а если выпить вот из вашего аппаратика?
17: Я хочу просто сказать, что если вы списываете это на магнитные там бури, усталость, непогоду, на самом деле зачастую причина непогода за окном. Внутри, друзья, непогода. Внутри, я бы даже сказал, болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. Мозг, он первый реагирует на обезвоживание. И, кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь именно попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. И я уверен, что в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Но вот простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, простая вода нас окисляет. А ионизированной попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия.
16: Так, давайте тогда подойдем к самому генератору, да, и как можно узнать побольше вот об этом аппарате, ионизаторе, правильно?
17: Да, генераторе, да.
16: Генератор, это все два в одном или это разные аппараты?
17: Это разные аппараты, да, и для того, чтобы более подробно узнать об этом, достаточно позвонить по телефону нашего колл-центра 8 800 505 0855. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и примут заказ. Сегодня, кстати, действует специальное предложение для слушателей радио «Говорит Москва», то есть два прибора по цене одного. Все подробности по этому номеру звоните 8 800 505 0855.
16: Тамара нам пишет, значит, в МАКС. Михаила, подскажите, пожалуйста, поделитесь каким-нибудь примером из жизни. Михаил, поделитесь.
17: Да, с радостью. Смотрите, должен оговориться перед этим, что ионизированная вода де юре не является лекарственным средством, но вот питьевой режим с ней приносит не только, я даже сказал, удовольствие, но и огромную пользу, да. И вот буквально недавно позвонила нам Валентина, ей 87 лет. Она поделилась, что ее супруг, которому 90-й год, ощутил серьезные перемены. И вот когда, именно тогда, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 миллимоль натощак?
16: Нет,
17: ну,
16: не
17: это
16: знаю.
17: Это катастрофа на самом деле, лучше об этом и не знать. Плюс ко всему, чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением, ноги еле держат. Да, можно сказать, что это возраст, но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И здесь ключевую роль играют правильные привычки. И вот когда он наладил питьевой режим с правильной водой, показатель сахара пришел в норму, и проблемы с пищеварением ушли, он стал более бодрым, настроение стало лучше.
16: А что с Валентиной стало? Она как пьет?
17: Она тоже поделилась своим самочувствием.
16: Но
17: она
16: имеет в виду воду.
17: Да, да, да. Она говорит, что симптомы гипертонии второй степени отступают. Она с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Практически перестала пить таблетки. А еще как только начала пить ионизированную воду, Валентина отмечает, что ушла тяжесть в желудке, наладилась работа кишечника и исчез стойкий запах изо рта. Она с радостью говорит, что туалет стал как часы. Но главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. То есть выпила стакан воды и день заиграл красками. И это не магия, еще раз говорю, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений.
16: Еще сообщение пришло уже от Константина. Скажите, сколько это стоит? Наверняка это дорого, потому что Константин сообщает, он пьет достаточно много различных лекарств, антисептики, покупает на косметику, уходит, а тут один прибор может заменить все. Разве это реально?
17: Ну, это ключевой момент. Вот посчитайте, сколько вот конкретно вы там тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Это факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу, в аптеки. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только воду, чтобы пить. Плюс ко всему кислотная вода, анолит, которая получается в ионизаторе, заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, там обрабатываем ушибы, эти порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно с ионизированной щелочной водой. И из обычной питьевой воды. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никакого раздражения. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях кислотный. Это факты, доказанные наукой и практикой.
16: А получается, что один такой прибор, вот с водой, он может заменить различные средства, косметические, бытовой химии, ну, не лекарственные, но которые помогут организму.
17: Именно так. То есть вы один раз купили ионизатор и не идете каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Кошачий лоток кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно.
16: А, так, у меня еще такой момент, хочу уточнить, все-таки это все хорошо, но чтобы получить всю вот эту пользу, нужен достаточно серьезный дорогостоящий аппарат.
17: Ионизатор...
16: Справятся все?
17: Конечно. Смотрите, вот ионизатор воды Aqualife Mini готовит ионизированную щелочную и кислотную воду, работает от сети объемом 1,4 литра. В комплекте есть все, чтобы сразу начать пользоваться и готовить воду долгие годы для активной здоровой жизни. А также в комплекте с ним идет второй прибор сегодня для слушателей радио «Говорит Москва». Генератор водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы берете его с собой куда угодно. Его объем 400 мл. Залили простую воду, которая нас окисляет, нажали кнопку, и через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе, или в лесу, да вот, в общем, где угодно. Никаких компромиссов, только правильная вода.
16: У нас остается немного времени. Расскажите, я знаю, есть тест-драйв.
17: Правильно? Да, именно так. Тестовый период 90 дней, это мы единственный завод-производитель, который дает время на то, чтобы попробовать. А именно 3 месяца вы можете пользоваться ионизатором и генератором в данном случае, 2 прибора по цене одного, и для себя решать, насколько эффективно в вашем случае. Если что-то не пойдет не так, возвращайте, мы вернем все деньги до копейки. Звоните, пробуйте. 8 800 505 0855.
16: Хочу сказать, что у меня собака очень любит воду из этого аппарата. Мне, честно, Михаил давал попробовать. И цветы, кстати, себя тоже неплохо чувствуют, если поливать. Друзья, на этом все. Еще раз номер телефона.
17: 8 800 505 0855.
16: Сегодня мы говорили с представителем компании «Аквалайф». Будьте здоровы, Михаил Рудаков. Спасибо большое, Михаил. Удачи и до встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио «Говорит Москва».
10: ООО «Фабрика здоровья». ОГРН 116-50-40-05-55-75.
18: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
19: А мы свободны для всех. И даже для министра.
20: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
21: Мы с вами на одной волне.
22: Hello. Общежитие слушает.
19: И мы вас слушаем.
23: Галочка, ты сейчас умрешь.
19: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
10: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 11 часов 18 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова,
24: Герман Бабаян
1: и Макс Челноков.
16: Да, это мы, друзья. Сегодня четверг, 15 октября. Всем отличного настроения, чудесного, пасмурного, мокрого дня. Пусть эта мокрота и пасмурность останется там, на улице.
24: Говорят, что завтра будет как-то
16: поприятнее. Плюс 16, сейчас за окном. Сколько, Гер, у тебя?
1: 9.
16: А? Починили наши с тобой термометры. Да, 16 обещают. 16, но мелкий дождь все равно будет.
24: Мелкий бес такой.
16: Мелкий бесноватый дождь. Друзья, поэтому одевайтесь теплее, правда, как-то холодновато. И еще хочу напомнить, что...
24: Сказал, плюс 16, одевайтесь теплее, холодновато.
16: Сегодня, сегодня я имею в виду. Да, и еще, дело в том, что из-за того, что вот всякие вот эти вот проблемы со Старлинком, да, происходят... Ой, Старлинком, причем здесь Старлинк? С Яндексом.
1: Да, происходит. Я сегодня... со Старлинком тоже проблем много.
16: Нет, это не у нас.
1: Мы с Андреем Фроловым все обсудили, слушайте.
16: Да, да, да. Нет, не у нас. Я сегодня не мог вызвать такси. Мне наконец-то.
24: Максим, как ты живешь? Ты наверняка выживаешь просто.
16: Мне
24: в этом
16: надо было
24: непростом мире.
16: Клетку, он так жесток. Понимаешь? Мне надо было отвезти клетку, которую никто уже 3 года не покупает, 2 года. Вот. И я не смог, не приезжает по приложению. В итоге надо просто звонить. Понимаете, просто звонить.
24: Ну, возможно.
1: Можно, вот. Можно было на самокате поехать.
16: Можно, но я уже, знаешь, еще не то. Ты при Марине это не говори, а то да. Так, что нас ждет ближайшие 3 часа? В этом часе поговорим о том, что граждане России стали сильно экономить на всем, на еде, значит, на товарах для дома,
24: на
16: продуктах питания, да. Вот, еще 2 домашние нутрии подрались в Москве, что они не поделили, мы так и не поняли. Так, крыса напала на мужчину, у нас сегодня какие-то
1: зооновости,
16: да. И еще, значит, у зумеров российских все чаще схлопываются легкие. Представляете?
24: Что делают?
16: Схлопываются, сужаются. Сужаются. Ну и...
24: Левые на правое, правое на левую? Как это происходит?
16: Сужаются, Марин, вот оно вот такое, а потом берет вот так, вщик. И как все. Бы спазм происходит, и все, да. Вот такие темы затронем. В следующем часе мы вас услышали, народный диетолог нам придет, Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП, когда эмоции управляют едой, стресс, тревога и пищевое поведение. Ну и у нас еще программа будет наша афиша, у нас сегодня будет экзотический инструмент в студии звучать, называется он... Хамус или варган?
24: Хумус.
1: Хумус.
16: На у ударение.
1: Хумус.
16: Хамус.
24: Хумус.
1: Хумус.
16: Нет, какой хумус. Вот, так что ждем. Ну и в программе «Профессия» будем говорить о тренерах по теннису. Поехали.

0: вас услышать.
1: Итак, наши координаты. СМС-портал плюс 7925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира. 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, еще можно нас смотреть. Сделать это вы можете на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале, в нашей группе ВКонтакте. Везде трансляции называются «Макс, Марина и Герман».
3: Ну и что сегодня день принес нам? Во-первых, сегодня Всемирный день чистых рук. Во всех больницах, в различных школах, я думаю, проходят уроки и напоминания о пользе мытья рук. Далее, сегодня день разрешения конфликта отмечается. Я не знаю, что...
1: Я разрешаю тебе.
3: Разрешаешь? Спасибо. Mm-hmm. Также сегодня день белой трости. Знаем, да, что такое белая трость?
1: Конечно.
3: Это, да, у людей, которые плохо видят, вот ходят с белой тростью. Помните, что если вы заметили такого человека и хотите помочь, перво-наперво подойдите и спросите его о помощи.
1: Нужна ли ему помощь?
3: Да, потому что просто брать за руку или там за плечо, этого делать не стоит. День адресно-справочной службы ФМС Российской Федерации.
1: Будешь отмечать?
3: Ну, буду.

0: Зелебоба я часто слышал на территории бывшей Украины. Это, видимо, цитата. Это связано с тем, что люди улицу Сезам там не смотрели, а имя Зелебоба услышали и подумали, что оно похоже на Зеленского. Безусловно, чувства Зелебобы глубоко оскорблены тем, что его сравнивают с Зеленским. Я рекомендую нашим дорогим соотечественникам пользоваться бессмертными цитатами из постов лидера Единой России Дмитрия Анатольевича Медведева, который очень четко и емко дает описание фигуры Зеленского следующими бессмертными словосочетаниями: гнусавый карлик, зеленое ничтожество и прочие Медведева, метафорические высказывания, наиболее четко подходящие к личности Зеленского.
1: А я напомню, что Зелебоба — это персонаж детской телепередачи «Улица Сезам», городской покровитель двора, внешне слегка напоминающий лохматого пса.
2: Я, если честно, улицу Сезам помню плохо. Зелебобу...
1: Ну, это то, что в мое детство было.
2: Да, наверное. Зелебобу тоже не очень вспоминаю. Но я вчера посмотрел, конечно, картинку. Ну, смешной персонаж, но мне понравился ход Милонова. Вот как только Милонов где-то появляется в эфире, сразу какие-то вот это вот...
1: Новости, ну, это он в нашем эфире сказал, да.
2: Да, перестают быть томными, скажем так. Они становятся забавными. Друзья, не называйте Зеленского Зелебобой. Мы таким
0: называйте
2: образом...
0: Называйте его гнусавым карликом.
2: Да, таким образом мы оскорбляем героя этого, этой телепередачи. А, идем дальше. А, депутат Смолин счел неоправданным отчисление студентов за прогулы. Многие вынуждены работать в учебное время, в частности, из-за низких стипендий. Вы работали во время учебы?
1: Да.
2: Я тоже.
0: На магистратуре начал.
2: Я с первого курса начал работать.
1: Я, может, со второго.
2: У меня так получалось, что у меня...
1: А я с 17 лет работаю, кстати.
2: Ну, вот у меня чуть раньше, mm-hmm. Но так у меня получалось, что у меня совпадало. Утром я в университете с 9, где-то в 2, в 3 я уже ехал на работу. И как-то приступал к работе. И нормально. Потом уже на старших курсах у меня, когда эфиры появились в 7 утра, я в эфир выходил с 6 до 8, потом как-то быстро собирался, и к 10 я уже был на первой лекции.
1: Потому что мог себе это позволить, тебе было мало лет.
2: Да.
1: Можно было мало спать. Да.
2: Да, и сил было.
1: Сейчас,
2: больше.
1: Конечно, такие фокусы сложно себе позволить.
2: Это правда.
1: Один день нормально не поспишь, да, и уже как не понимаешь, кто ты в этом мире и для чего ты здесь существуешь.
2: Это правда. И, господа и дамы, я обращаюсь к вам. Будьте добры, вспомните, а вы во время учебы работали? И если работали,
1: понимаешь,
2: то
1: просто
2: как,
1: есть же
2: как себе помогало?
1: Разные требования к учебе и к посещению. Бывает такой вуз, да, который ты не можешь прогулять вообще ни одной пары, да, и поэтому ты там живешь в общежитии, либо, ну, где-то, не знаю, недалеко.
2: Рядышком с вузом, да.
1: Да даже, может быть, не рядышком, многие же не живут рядышком и тратят время огромное на дорогу, и ты просто физически не можешь работать, поэтому ты работаешь, например, летом там или какие-то каникулы, или где-то подрабатываешь удаленно. То есть не постоянно физически нужно куда-то ехать.
2: У меня от дома до университета было 37 километров. И я каждый день тратил
0: пешком.
2: На дорогу.
1: Я тоже думала, сейчас Макс скажет пешком, вставал в 4. Я прохавал эту жизнь с самого низа. Да, всем, кто здесь посвящается.
2: Нет, нет, никаким пешком. У меня, извините, пожалуйста, но я относился к тем студентам, которые к моменту поступления уже был практически сформированной личностью. У меня был автомобиль, у меня была своя квартира.
1: Сам купил?
2: Ну, квартиру, конечно, мне... помогли купить, но автомобиль я купил сам. Но после гастролей, когда я приехал, мы были заработаны неплохие деньги за год жизни в Китае.
1: Ну, бывает, бывает.
2: Тратить некуда, там уже стало.
1: Не по твоей проблеме.
2: Все уже куплено, кроме китайской стены великой. Вот, остальное уже и не надо. Вот, и я как-то ездил. Правда, автомобиль пожил недолго в сибирских морозах, ну вот, не выдержал. Ну, так что, ну, час-полтора... Ну,
1: красиво, красиво, да, прошел.
2: Ты не представляешь, как меня одни любили, а другие ненавидели.
1: Уже тогда.
2: Да, коллеги.
1: Ох, найти бы тот клип, Максим. Тот клип, вот, где ты в шубе или в чем ты там из машины выходишь?
2: Нет, в кожаных штанах.
1: О, это просто... Если бы вы видели молодого Максима, а я видела его молодого на обложке, не на обложке, на фотографии военного билета. Вот если вы знаете, например, дирижера Теодора Курендиса, да?
2: Mm-hmm. Ну, конечно.
1: Вот просто Теодор Курендис на максималках.
2: Я? Ну, Мария, я даже не знаю, из твоих уст, знаю, как ты его любишь, из твоих уст это комплименты или это такое издевка, я прям тебе
1: благодарен.
2: Когда
1: я на тобой, Макс, издевалась, я всегда...
2: Да, конечно, никогда! Такая сидит тут белая пушистая.
1: Я в черном сегодня.
2: Максу на вокзале прибытие поездов объявлять.
1: Нет, а я думаю, что еще что-то связанное с женщинами, с сумками, куда ты пошла. Вот что-то такое. На каком-нибудь досмотре. На досмотре где-нибудь.
2: Ну, понятно.
1: Сумочку поставили.
2: Ты знаешь,
1: и свисток, знаешь,
2: душа
1: такой?
2: Моя, а тебе вот на этом...
1: Куда
2: на...

0: месте в супермаркете каком-нибудь.
1: Ты думаешь?
0: Пятерочка.
1: Я там с ума сойду.
0: Чижик.
1: Какой чижик? Вы зачем такого, такого же?
0: Кокошники желтом у тебя. Вот сошел. У них такая платочек на голове, как кокошник.
1: Курлык, курлык.
0: И такая, нет, подожди, как они говорят? Акционку брать будем? Акционку, знаешь?
1: Нет, не так они говорят. Товары по акции брать будем?
0: А, товары по акции
1: брать будем? Не хотите? Там что-то перечисляют.
0: Ты начинаешь фыркать. Нет, не хочу. Не нужна мне ваша тушенка, сгущенка и икра красная. А по акции, я говорю, а что это у вас икра красная по акции? Она говорит, ну, залежалась. Я говорю, сколько стоит?
1: Наметалась.
0: Да, баночка 100 граммов стоила, дай мне правду сказать, боже.
1: На рублей 200.
0: Да прям, банка красной икры.
1: Может, там имитация лежала?
0: Нет, нет, настоящая икра. То ли 200, что ли, то 200, вот как-то так. Ну, какая-то, ну, не дешево и недорого, средняя цена. Так, ну хорошо, давайте, студенты, никто ничего не пишет, а вот Сухарики только написал, у Макса прям жизнь малина. Вот это повезло. Ну, спасибо, Сухарики, вам тоже повезет. Новости на «Горит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: 11.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о снятии запрета на удары по российским НПЗ. Атаки на энергетические объекты возобновятся, несмотря на предложение Дональда Трампа прекратить их, сказал украинский лидер. Запрет снят, с этим покончено, сообщил Зеленский в интервью Financial Times. В беседе с журналистами он раскритиковал стремление Вашингтона заключить экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива. Александр Новак накануне заявил, что ВСО атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России. Объект находится в Саратовской и Рязанской областях. Вице-премьер отметил, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Рязанские власти сообщили об отмене занятий в школах и детских садах из-за атак БПЛА. С заявлением выступил губернатор Павел Малков. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что закрыты учебные и дошкольные образовательные учреждения Октябрьского и части Советского района Рязани. Не работают 14 школ и 25 детских садов. В Казахстане арестовали российского рэпера Наваи. Он был задержан после обнаружения в автомобиле наркотических веществ. Следствие ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков, пишет ТАСС со ссылкой на полицию Казахстана. Автомобиль музыканта накануне остановили на КПП на границе Киргизии и Казахстана. Во время досмотра служебная собака обнаружила наркотики в кармане водительского сиденья. Наваи поместили в изолятор временного содержания. Вместе с рэпером задержан еще три человека, в том числе водитель и концертный директор. В Москве с начала октября выпало более 40% месячной нормы осадков. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Дожди в столице идут четвертые сутки подряд. С начала октября в городе, по данным базовой метеостанции ВДНХ, уже выпало 29 мм осадков, что составляет 41% месячной нормы. 7 мм принесла прошедшая ночь, говорится в публикации. При этом Дептранс Москвы призвал автомобилистов к бдительности на дорогах из-за непогоды. Водителям рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на городской. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
4: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Четверг, 15 октября. Добрый день еще раз. Всем хорошего дня. Переходим к новостям.
9: Египет в 56 раз увеличил объем закупок сельди у России.
8: Интересная история.
9: В первом полугодии 26 года Египет увеличил, не поверите, закупку российской сельди. 56 раз, да, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
8: Египет — это один из крупнейших потребителей импортеров рыбы на африканском континенте. Ежегодно эта страна импортирует порядка 50 тонн этой рыбки. И Россия, как крупнейший добытчик сельди в мире, на этот рынок интересен, заявили, значит, в ОРПЭ.
10: Российские производители получили право на экспорт рыбы и морепродуктов в Египет в декабре 2020 года. Однако отгрузки сырья начались только в 2023. За это время экспорт российской сельди в Египет в натуральном выражении удвоился и достиг 6 миллионов 400 тысяч
8: да,
10: тонн по итогам 2025 года, отметили в ВАРПЭ.
8: Короче, радостно. Да, я не знаю, зачем мы столько цифр ненужных нашим слушателям говорим, да. Но
10: и чтобы знали, сколько сельди едет в Египет.
8: Не, ну история в том, вот сколько раз я был в Египте, я ни разу не видел, где чтобы подавали где-то сельди.
9: Ну, вот когда ты был в Египте последний раз? Наверняка до 2023 года.
8: Ну да.
10: А вот теперь там только сельди подают.
8: А теперь только сельдь? А засолилась страна? Ну, не знаю, там всегда было свое какое-то, ну, российское сельдь. Нет, это радует, прекрасно. У нас тут икра по 40 тысяч рублей будет перед Новым годом. А они нашу сельдь вкусненькую едят. А икра сельди какая вкусная. А если ее подкрасить чернилами каракатицы и кручу сельди, получится икра черная, а что такое?
9: Икра воблы, поджаренная на зажигалке.
8: В мешочке.
9: Господи.
8: Вот в этом пузыре воздушном,
9: поджечь,
8: да, рыбном.
9: Пузырь, боже.
8: Боже. А потом вот так идти. Ты не этого не знаешь, Герман.
10: Ну, я пробовал.
8: А идти потом посасывать так.
9: И руки у тебя все вот это вот воблы воняют.
8: Воблы, селедкой, да.
9: Ты пить хочешь, потому что она соленая.
8: Ужасно, да. Нет, я, конечно, стерегусь есть селедку, вот такое все, особенно во второй половине дня. В первый как-то не камильфо, да, рыбу. Потому что я начинаю...
9: Дай угадаю, хотеть пить.
8: И пить, и я начинаю пухать, понимаешь? Это просто я не забуду никогда, мы наелись на какой-то вечеринке, подавали маленький кусок яйца, сверху селедка, там черный хлебушек и спаржа была. И вот такие бутерброды, и больше ничего не было из канапе.
9: Вас мучили, вот, вас пытались?
8: Практически. И я вот это вот наелся до такой степени, что еле-еле.
9: Это было в четверг?
8: Я не помню, когда это было. Но
9: слушай, а форшмак? Это же топ.
8: Ой, это вообще класс, форшмак. Я люблю сельдь под шубой, хотя многие ее не
10: любят. Я тоже люблю сельдь под шубой.
8: Я люблю взять селедку, порезать кусочками, замариновать ее в уксусе с водой и с луком, поперчить это все, особенно паприкой копченой, вот, и картошку вареную, до такой степени, чтобы она прям разваливалась, вот так ее доварить. Это классика.
9: И масло прям, такое ароматное.
8: Масло, да-да-да. А можно еще на картошку посыпать зелень.
9: И пиво безалкогольное.
8: Ну, вот это я как-то не очень понимаю, потому что я не люблю какие-то алкогольные напитки запивать.
9: Безалкогольные.
8: И алкогольные, безалкогольные не очень люблю. Вот, поэтому вот наш слушатель с ником «Точка» говорит, что вобла кайф. Ну, кому вобла, кому что. Я, если честно, некоторые породы рыб вообще не умею различать.
10: По вкусу или по внешнему виду?
8: По внешнему. Ну, семгу, конечно, форель, этого, как он,
9: октопуса.
8: Октопуса, да, я различу. Туна Тунца.
9: Как это будет по-русски?
8: Туна,
9: я тоже
8: октопус. Развечу, да. И октопус.
10: Есть октопус, а есть электропус.
9: Электропус, который не очень любит Максим.
8: Так, что нам еще пишет?
9: Лучше обычная шуба, чем стель под шубой, пишет Алексей. Где он? Неправ.
8: Ой, боже мой, это так уже не актуально. Игорь Владимирович. Колечко очень вкусное, пишет точка.
10: Игорь Владимирович пишет, селедка, фу, фу, фу.
8: Не, ну, конечно, Игорь Владимирович, если вы в Каннах выходите из своей квартиры, пахнущей селедкой, ну, там будет, может быть, и фу-фу-фу.
10: Точка, ну, пишет, хотя... что еще вобла, кайф. Да. Да, ну, вобла обсудили. Да. Да.
8: А вставал, это Виталий про меня пишет, ну, хорошо, ладно. Мы рады за Египет, что он не голодает, и есть у него теперь наша селедка. Угу. Переходим теперь к тарифам ЖКХ. В Госдуме возмутились ростом тарифов ЖКХ. Нет совести у тех, кто это делает, сказал представитель Госдумы.
9: И вы
8: а
9: еще
8: знаете, кто этот представитель?
9: Кто?
8: Марина сейчас зачитает.
9: В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ в РФ под контроль и проверить, обоснованы ли повышения. Спикер Госдумы Володин также предложил отказаться от передачи этих функций частным компаниям в пользу государственных.
10: Надо посмотреть в разрезе каждого региона, почему в одном они уложились в 11% и не повысили, а в другом регионе это 22%.
8: Я тоже вот это не понимаю. Дело в том, что мне пришла платежка, или как она называется, жировка, да? Она называет эту бумажку. У меня в этом
9: лучше месяце... платежка, жировка, это что-то из...
8: Не-не, ее, оказывается,
10: кто в народ... называет?
8: Народе...
9: Из Манульского.
8: Называют, да. Жировка.
10: Жиру.
8: А у меня пришло в этом месяце на 13 700.
9: Поздравляю тебя.
8: До этого было, ну, от силы 8-9. Ну, куда? У меня квартира вот как наша студия. Знаешь, ну, вошел и
10: многовато.
8: 2 метра сделал и вышел уже из нее. 7373948,
11: код 495.
8: Алло.
11: Алло. Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Я вот слышал про селедку, хотел одним блюдом поделиться.
8: Ну, хотя у нас тема уже другая, но делитесь.
11: Да, ну не про селедку, про шпроты. Меня жена удивила 15 лет назад. Пицца со шпротами.
10: Ух ты.
8: А что плохого?
11: С этим отлично, да. То есть все почему-то представляют, что это жирная рыба. На самом деле ты достал шпроты на салфетке, просушил. И самое главное, добавить вареную, а не копченую колбасу. Получается достаточно сухая, но очень вкусная пицца.
8: Спасибо вам огромное, вашей жене. Сейчас, спасибо большое, хорошего
10: спасибо.
8: Дня.
10: Спасибо.
8: Марина.
9: Но шпроты безумно вредные.
8: Понял.
9: Вредный продукт в масле, там огромное количество жира, канцерогена. Понятно?
8: Понял.
9: Чтобы при мне не ели вот это вот. Понятно?
10: Нет,
8: шпроты. В прошлом вкусные. Году сама бутерброд на Новый год съела со шпротами, огурчиком и на черном поджаренном хлебе.
9: Ну, шпроты это вкусные. Не моя любимая еда.
8: Ну, а один
9: я
8: раз
9: преисполнилась,
8: в год
9: Максим,
8: можно,
9: я это не очень люблю.
8: Да, но я вот могу себе позволить.
9: Просто дело в том, что вы не позволяете себе это раз в год, позволяете чаще, не останавливаетесь на одном бутерброде, а едите больше. Сегодня ваш шпрот, и завтра у вас еще что-нибудь, послезавтра майонез. А потом вы говорите, а что со мной не так, почему я поправляюсь, почему у меня проблемы со здоровьем начинаются. А потому что каждый день по чуть-чуть.
10: Все. Егор Бравый пишет, каждый год езжу в Астрахань на рыбалку и пристрастился там к вобле с арбузом.
9: Господи.
10: Это полный шик.
9: Вобла с арбузом.
10: Хамон с дыней и вобла с арбузом. А в Телеграме нам написал Егор Браво.
8: А, у нас завис он. Интересно, кто с арбузом?
10: Вобла.
8: Вобла с арбузом, это необычно.
10: Ну, хамон с дыней и вобла с арбузом.
8: С арбузом.
9: Арбуз с чем?
10: С воблой.
9: О, класс.
8: С семечками.
9: Слушайте, знаете, что произошло в Красногорске?
8: Что? Да, крысы кусаются, бегают.
9: Крыса напала на мужчину в Красногорске. Мужчина пытался прогнать грызуна, которого встретил по пути на улице. Крыса не согласилась с ним, не испугалась и накинулась в ответ, укусив мужчину за руку. Теперь ему предстоит пройти курс вакцинации от бешенства.
8: Это мне кажется, обнаглела. Там не крыса виновата. Каким образом крыса может укусить? Она по нему вбежала по ноге. Она как? Она сидела на парапете.
10: Ты крысы-то видел? Они вот такие.
8: Да ну ладно, где-то вот такие еще
10: побольше. Вот такие тоже Нью-Йорк.
8: Как те,
10: знаешь,
8: а,
10: как,
8: да?
10: как говорят,
8: ты
10: у нас,
8: видел своим глазом?
10: Вторые самые лучшие крысы, первые Сан-Франциско.
8: Да. А, ну хоть где-то мы, да.
9: Те, кто не переехал, да? Грин-карту пока не получил, да?
8: Короче, мне кажется, это полная ерунда, потому что я однажды также столкнулся в арке между, значит, домами с крысой, она на меня начала шипеть. Если честно...
10: Эннио Морриконе заиграл.
8: Да-да-да. И она начинает шипеть на меня, и я вижу, у них, правда, глаза светятся красным прям. Она так на меня посмотрела, ну, и я так думаю, иди ты от меня. Я по стеночке начал обходить, и она побежала на меня. Но я выставил вот так ногу вперед, и она как-то остановилась.
9: Врезалась.
10: Стой, крыса.
8: Потом я понял, что у нее детки в подвале. Да, не в клетке, в подвале. Ты все ничего, это занимаешься рифмованием, что ли?
9: Ну, вообще, да.
8: Да?
9: Что-то да.
10: Йоу.
8: На рэпера не тянешь. Нет. Вон, некоторые такие всякие рэперы сейчас в Казахстане застряли. Алло.
9: Странное сравнение,
12: Максим. Алло, Максим, доброе утро.
10: Здравствуйте.
12: Марина, Герман, доброе утро. Слушайте, Максим, вы самый позитивный вообще человек на этом свете. Вот я раньше вас смотрел, как-то не услышал, смотрел, недолюбливал. Как-то мне казалось, что вы какой-то не такой, цепляетесь за все. А сейчас мне прям, вы очень нравитесь, как Зорик Варстанов. Вот этот вот, вот что? Так, вот так. Вот вообще красавчик, Максим, вы самый лучший вообще просто.
8: Боже, я сейчас стеку под стол, спасибо огромное.
12: Нет, я вам честно, вот от души говорю. Вы прям вот как Зорик Варстанов, в любую ночь перевернете.
9: Сейчас мы вырежем этот момент, чтобы Максим... Минуты грусти, это
10: на рингтон.
8: Спасибо большое. По делу что-нибудь скажем.
12: А что по делу сказать? Нечего ходить сказать.
8: Ну, вы селедку любите.
9: Все мы три.
8: Селедка, ЖКХ
9: и... прекрасный Максим.
8: И последнее, что мы обсуждаем, я уже забыл.
12: Крысу.
8: А, крысу, да.
9: Мы еще про внутренне говорим.
8: Могла бы она накинуться на человека и укусить его за руку?
12: А я вот, знаете, не знаю, у меня как-то в деревне получилось, что забыл мешок зерна, оставил, и они там развелись. Вы знаете, я, наверное, недели две их вытравливал всякими способами, можно и нельзя чего там, всякие отравы раскидывал. Но, слава богу, все это, избавился, и теперь я ничего не оставляю в деревне съедобного.
8: Понятно. Ну, спасибо за ваши слова. Как вас зовут? Буду
12: вспоминать. Меня Владимир Дальнобойщик.
8: Владимир Дальнобойщик, боже мой, как же мы забыли. Спасибо, Владимир.
10: Спасибо.
8: Удачи.
9: Максим,
8: удачи.
9: Мы чего-то не знаем.
10: 734
8: он
10: пишет.
8: Он меня подводит.
10: И мне Макс очень нравится.
9: Дальнобойщик тебя подбрасывает до дома.
8: Да. Владимир приезжает вечером, мы
10: до 324-й дома. Пишет, Максимка и правда самый лучший, позитивный, веселый, настоящий.
8: Так, что-то запахло чем-то не очень-то. Ладно, давайте...
9: Согласна. Я представляю.
8: Сейчас личности начнется, да.
9: У меня в голове заиграла песня Татьяны Овсенко «Дальнобойщик».
8: Марина, знаете, у тебя ее? Голова, знаешь, мне прости, конечно, как мусорный бачок. Почему ты там хранишь какую-то...
9: Я не знаю.
10: Доля позитива от Макса Челнокова.
8: Какой-то, какой дальнобойщик этой песни-то уже лет... Она, мне кажется, старше меня, мне полтос, а? Нет.
9: Дали, а что-то там, огонь дальнобойщик. Подожди. Он знает все, он может рассказать, что наша жизнь игра, игра длиною в жизнь. Господи, зачем это я помню?
8: Баранку дальнобойщик.
9: Нет,
8: да,
9: там,
8: да,
9: это не тоже. Там, Максим, это из фильма. Я про другую песню.
8: Да это песня.
9: Баранка это из старой песни о главном.
8: Мне пишут, будем... говорят, а у самого-то в голове что хранится?
9: Вот именно.
8: Алло.
13: Да, здравствуйте, уважаемый ведущий.
10: Здравствуйте.
13: Кто может с места прыгнуть? Просто без разбега, без всего, до 1.5 метра в высоту.
8: Да вы что, правда? Прямо с земли?
13: Да, с земли. Да даже выше бывает. Комплекции. Я видел, я столкнулся с крысой в глухие 90-е в одной из пятиэтажек, но я был вверх, вот, увидел крысу, я не привык, с кошку.
8: Угу.
13: Забилась, я то самое, как бы, отступать не собираюсь.
8: Слушайте, очень сложно, как азбука Морзе, мы не понимаем, что-то, вы как пропадаете, очень плохой звук.
9: Ну, продолжай тему.
8: Нет, подожди, я хочу сказать, мне всегда было интересно, почему некоторых людей называют крысами. Крыса же вообще-то благородное достаточно животное.
9: Что она может напрыгнуть на тебя?
10: Крысы — мерзкие твари.
8: Да почему же
10: которые
8: они
10: погубили большую часть Европы раза два, наверное.
9: Ну, минимум.
8: Им не там, знаешь, вот еще бы на Урсулочку бы как-то...
10: Включая российскую часть Европы. Что, вы думаете, у нас чумы не было? Было, конечно.
8: Ну, да, это люди сами виноваты в своих вот этих проблемах. Не надо на бедных крыс. Я тоже не люблю их.
10: Ничего они не бедные. Они жрут урожай, разносят болезни. И первые с кораблей бегут.
8: Умный, потому что. Что там сидеть-то? Корабль крысы, тонет. Нет, я такой благородный буду стоять у штурвала, у руля.
9: Мне кажется, две домашние нутрии подрались в Москве. Ой, мы сейчас вот так орём. Крыса вот еще минуту, и мы тоже
8: крыса потеряемся. На пятом этаже в многоэтажке жила.
10: Моя любовь тут... на пятом этаже.
8: А тут...
9: А моя любовь на 25-м.
8: Замолчите!
9: Это же... Извините. В общем, две домашние нутрии.
8: Пожалуйста, вызовите эту полицию. Я не могу, она еще
9: и пить начала. Две домашние нутрии подрались в Москве. Дайте имя, третий раз зачитаю эту новость. Это важно.
8: Дальше! Время!
9: Эти нутрии не поделили, кто в доме хозяин. Одной зашивали губу. Вот вы знали, что у нутрии есть губы, которые зашивают?
8: Ну, а чем она ест-то?
9: Вот этими старыми губами потом детей наших целовать.
8: Сломанные зубы.
9: И подпиливали сломанные зубы, да. Пострадавшую отвезли, куда бы вы думали, в Тушинскую ветклинику. После оказания помощи девушки помирились, теперь живут мирно. Но посмотрите, Красногорск и Тушино, в принципе, это недалеко.
8: Да. Поэтому... Нет, да, дело в том, что там фотографии, надо эту новость было читать с фотографии. Стоит мужчина и держит этих двух внутри, как двух детей, близнецов, на двух руках. И они друг на друга вот так смотрят.
9: Испуганно, да?
8: Удивленные, испуганные, да. И у одной, правда, вот тут губа, она припухшая. Очень смешные выдры или
9: девчонки,
8: кто не выдры?
9: Девчонки что-то не поделили. Выдры? Нутрии, Максим, про нутрии, выдры мы еще сегодня не говорили.
8: Не, про выдры не будем, я потом с тобой поговорим про тебя. А, давай, про...
9: Слушайте, шутки за 300 вчера были, сегодня, мне кажется, за 600.
8: Марина,
9: да, мой
8: извини.
9: Дорогой крокодильчик?
8: Извини.
9: Крокодайл.
8: Самое мерзкое в крысах — это мерзкий их хвост. Тоже ненавижу этих животных, поддерживаю.
10: Пишу. Андрей, жму вам руку. А Нильс Майкл пишет, что как бы крыса высоко не прыгала, выше Криштиану Роналду все равно не прыгнет.
8: Да, вот подтверждает, что крысы хорошо прыгают и могут прыгнуть до руки. Извините, не знали такой физической возможности. Да.
9: Красногорск ждет тебя?
8: Нет, не хочу. Я просто видел самолично, как крыса бежала по стене. Представляешь, вот просто да. Ровная стена, и она вот так наверх куда-то и забежала в щель под крышей. Ну или не крыша, козырек там какой-то.
10: Просто за пару дней до этого ее укусил радиоактивный паук.
8: Наверное, да.
9: В Красногорске.
8: У вас сегодня это юмор, у вас вот я за 600, вы за 1000 прям судите.
9: Ну мы смешно.
8: Благородный полковник, какой-то полковник был похож на благородную крысу. Прекрасно.
9: А еще приматам в московском зоопарке подарили тельняшки, рюкзаки и пледики. Подарки с радостью приняли гориллы равнинные, необычные, равнинные, борнейские и суматранские орангутаны, чернорукий гиббон, ну и другие обитатели зоопарка.
10: Видите, там гориллы будут в тельняшках
9: да.
10: ходить. Какая
8: а почему?
10: Милота.
8: Я не понимаю, зачем? День ДВ.
10: Ко дню.
8: ВДВ. День ВДВ прошел.
10: ДВД.
8: Да, ДВД. Что еще отмечают?
9: К Хэллоуину.
8: Макс Мемный пишут мне.
10: Макс Мемный, это правда. У нас весь холодильник в мемах с Максом.
8: Хэллоуину. Ну, не знаю, я что-то как-то мне странный подарок. Вот эта новость вот прям вот меня радует. Хоть кто-то живет в этой стране неплохо. Смотрите, что? Московские проститутки массово переходят с самозанятых на ИП из-за высоких доходов.
9: Так мы это уже обсуждали на прошлой неделе.
8: Нет, тогда там девушка пришла, попросила в бухгалтерии ее поменять. А теперь, оказывается, видишь, это массово.
10: Некоторые девушки зарабатывают до 1 000 000 рублей в месяц и исчерпывают годовой лимит самозанятых в 2.4 миллиона рублей всего за пару месяцев.
8: На фоне усиления банковского контроля эти работницы стали чаще регистрироваться именно как ИП, указывая в качестве деятельности прочие персональные услуги. Так они рассчитывают снизить риск блокировки счетов. Но, конечно, все это порицается в нашей стране и обществе, но там еще написано, на что они тратят деньги. Представляете, 1 000 000 она там за квартиру платит, а вторая статья доходов – это красота. Они красоту наводят себе, ну, чтобы как-то получать 1 000 000.
10: Ну, да. Это все-таки хлеб, так или иначе.
8: Это правда, это хлеб. Так что нам пишут? А по стенам и коты умеют бегать даже по потолку.
9: Ну, они даже умеют карнизы отрывать, я вам так скажу. Угу.
8: Марина в курсе. А еще, так, противнее этих крыс.
10: Противнее это крыс.
8: А крыса так себе. В смысле, я знаю о крысах следующее, что крыса, во-первых, у нее прекрасное чувство самосохранения, она отличная мать, она никогда не бросит и просто побежит.
9: Максим,
8: вот,
9: тебе крысы
8: львица.
9: Какие-то доплатили, что ли?
8: Заповедник, ой, заповедник, питомник, крысиный питомник, да. Нет, никто не платил, но мне просто кажется, что их как-то незаконно, вот говорят, у нас завелась крыса. Ну, крысы же не сдают. Где они в жизни? Как они, что они, предают кого-то?
10: Ну, они при первой же неполадке убегают.
8: Это нормальное чувство сохранения. Это было бы у других животных, у людей такое чувство сохранения, так. Дольше бы жили и больше.
10: А зачем бежать, когда можно попробовать исправить ситуацию? А ты, не пытаясь разобраться, убегаешь.
8: Вот видишь, Макс Федосимов, крыса первая прибежала к Будде. Да, я помню эту историю, как-то она плохо кончается для крысы вроде бы. Господа, все, спасибо, что с нами пообщались.
9: Сейчас наш крысиный кружок.
8: Да, проект «Киноафиша», далее новости, ну а затем Марина Александрова у нас здесь будет царствовать, про диетологию говорить. Поехали!
0: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла японский хоррор про ужасы супермаркета, семейную драму с Хавьером Бардемом, перевыпуск «Изгоев» Фрэнсиса Форда Копполы и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Сакай работает помощником управляющего круглосуточного токийского магазина Animart и давно научился существовать внутри подавляющей индивидуальность системы почти автоматически. Когда в магазине появляется новая сотрудница Агава, все еще способная мечтать о другой жизни, привычный порядок вещей нарушается, и рядовая смена постепенно превращается в кровавую фантасмагорию. Полнометражный дебют Юсука Ивасаки балансирует между психологическим хоррором, черной комедией и корпоративной сатирой, причем режиссер принципиально обходится без монстров и сверхъестественных угроз. Главным источником ужаса становится сама идея механически функционирующей системы. «Вкус Kill» впервые показали в секции «Форум» 76-го Берлинского международного кинофестиваля, где хоррор получил приз «Фипресси» 18+. Прославленный режиссер Эстебан Мартинес в исполнении Хавьера Бардема возвращается в Испанию снимать новый фильм и предлагает главную роль своей дочери Эмилии, Виктория Луэнго, которую не видел 13 лет. Для мужчины совместная работа – возможность одновременно помочь ее буксующей актерской карьере и, кажется, исправить несколько десятилетий сомнительного отцовства. Эмилия принимает предложение, но съемочная площадка быстро превращается в территорию сведения старых счетов. Профессиональные требования Эстебана невозможны. Можно отделить от его властности, а попытки родни восстановить отношения постоянно упираются в обиды, насилие и события прошлого, которые никто из них так и не смог пережить. «Любовь моя» Родриго Сарагаена стала первой полнометражной работой режиссера, показанной в основном конкурсе Каннского фестиваля, где после премьеры получила 8-минутные овации. Особенно критиков вдохновила дуэль Бардема и Луэнго. Кино внутри кино не просто становится удобным фоном. Эстебан снимает историю об оставленных людях, одновременно упорно не замечая, что примерно то же самое когда-то сделал с собственной дочерью. 18+. Оклахома, 1960-е. Подросток Пони-бой Кёртис С. Томас Хауэлл живет вместе со старшими братьями Дерри, Патрик Суэзи и садопопом Роб Лоу. А вся троица причисляет себя к гризерам, ребятам из бедных рабочих кварталов, которые постоянно враждуют с обеспеченными соцами. После очередной стычки Пони-бой и его друг Джонни, Ральф Мачо, оказываются причастны к смерти одного из соперников и вынуждены скрываться. История уличных разборок быстро перестает быть романтичной и превращается в драму о взрослении и классовом неравенстве. «Изгои» Фрэнсиса Форда Копполы выделяется составом молодых актеров. Помимо Хауэлла, Мачо, Суэзи и Лоу, в фильме появились Мэтт Дилан, Эмилио Эстевес, Дайан Лейн и совсем юный Том Круз. Сегодня смотреть «Изгоев» особенно интересно хотя бы потому, что почти каждый второй мальчик из этой компании через несколько лет самостоятельно возглавит голливудский фильм. 18+. Вдовец и ветеран Сэмюэл Мёрфи, Итан Хоук, пытающийся в одиночку растить дочь во время Великой депрессии в штате Орегон, после драки с полицейским оказывается в исправительно-трудовом лагере. Начальник Кленси, Рассел Кроу, предлагает ему сделку – сокращение срока в обмен на участие в секретной операции. Мёрфи и еще несколько заключенных должны пешком переправить через орегонскую глушь внушительный груз золота. Ноша достаточно тяжелая, чтобы сделать пеший поход мучительным, и достаточно дорогая, чтобы заставить спутников пересмотреть представление о дружбе и честности. До последнего грамма – полнометражный режиссерский дебют Патрика Маккинли, недавно возглавившего триквел «Убийцы» Дени Вильнёва. Картина представляет собой старомодное приключенческое кино, в котором без труда угадываются главные
14: популярные мужские триллеры 70-х. Критикам ретро пришлось по вкусу. Хвалят Хоука, физическую убедительность путешествия и отсутствие желания превратить простой сюжет в очередную франшизу. 16+.
0: Киноафиша онлайн. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над Нефедовкой и Черным в Харьковской области. В населенные пункты вошли подразделения группировки войск в север. В сводке Минобороны также говорится, что российские военные поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры, места сборки и производства БПЛА. Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 145 районах. Силы ПВО в течение суток сбили 4 ракеты большой дальности «Фамилга» и 342 беспилотника. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за минувшие 24 часа составили 1105 человек. Первые поставки дизеля в США возможны минимум через 2-3 недели. Такие сроки рассчитываются с учетом заключения контракта и фрахта, отметил Александр Новак. Для того, чтобы поставки осуществились, необходимо заключить контракт и загрузить топливо, зафрахтовать судно и отправить его потребителю. Все это занимает 2-3 недели, поэтому, наверное, необходимо быстрее заключать соглашение, сказал вице-премьер в кулуарах российской энергетической недели. Он добавил, что нефтяные компании готовы начать отгрузку дизельного топлива на мировые рынки в любой момент. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям, подчеркнул Новак. В МОК не смогли объяснить отказ в выдаче виз российским гимнасткам. Наши спортсменки не получили их в преддверии чемпионата мира в Роттердаме. Представители Международного олимпийского комитета заявили, что не располагают исчерпывающей информации о причинах случившегося, поскольку соревнования не проводятся под эгидой Всемирной организации. Поэтому мы не можем комментировать эти конкретные случаи. Однако МОК ожидает, что все участники олимпийского движения будут соблюдать хард. Партию приводит ответ комитета ТАСС. Во вторник стало известно, что лидеры российской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах из-за отказа властей в выдаче виз. В полученных спортсменками уведомлениях указано, что они представляют угрозу международным отношениям государств Шенгенской зоны. Мировое первенство пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. 8 штатов США подали иск к OpenAI. Они обвиняют разработчика ChatGPT в причинении вреда детям и нарушении прав пользователей. По данным телеканала NBC News, о подаче иска к технологической компании накануне сообщила генпрокурор штата Айова Брена Берг. Ее инициативу поддержали власти Канзаса, Небраски, Западной Вирджинии, Арканзаса, Аризоны, Айдахо и Монтаны. Реальность отличается от ложной информации, которую общественность представляет OpenAI. Разработанный, чтобы быть чрезмерно любезным, ChatGPT доказал, что может быть опасен для уязвимых пользователей, в частности детей, говорится в судебных документах. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
15: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12 часов и почти 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог» в рамках программы «Мы вас услышали». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, привет.
9: Привет, Марина.
8: Будем сегодня говорить про эмоции и то, как это связано с едой. Почему, например, кто-то на стрессе начинает много есть, кто-то перестает есть. А как на наше питание вообще влияет тревога, да, вот это все наше пищевое поведение, да, что вообще с этим делать и как можно себе помочь, потому что когда ты много ешь на стрессе, это плохо, мало ешь, тоже плохо. А где вот эта золотая середина, и как себе помочь? Будем сегодня разбираться. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит Москва-бот. И еще пишите нам в Макс и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Кать, почему на фоне стресса одни люди теряют аппетит, а другие начинают больше есть? Вот я отношусь к первым. Я просто вот забываю о том, что нужно поесть.
9: Ну, это физиологично, да, такая биологически обусловленная, эволюционно-биологически обусловленная история, что когда мы испытываем стресс ситуативный, да, в какой-то в моменте, то у нас кровь, ну, так если упрощенным языком сказать, оттекает от желудка, да, а перетекает больше к мышцам для того, чтобы, ну, эта реакция «бей или беги». Да. И, соответственно, когда у нас стресс, то действительно у нас весь кровоток идет в мышцы, чтобы мы отреагировали и как-то решили ситуацию, спасли себя, да, то есть такое выживание. И когда мы говорим о выживании, все-таки краткосрочной ситуации, то еда это не первично. Да? Поэтому у большинства людей в краткосрочный период, да, вот такое происходит отключение аппетита. Но дальше уже, да, то есть, если мы говорим про хронический стресс, да, вот про другую категорию граждан, которые в длительном стрессе, в длительном переживании, то чаще. Чаще всего там мы можем видеть уже такое заедание, да, когда я все время подъедаю. Вот. Ну и, ну вот тут, наверное, вот так, да, то есть, ну если это короткий, то это физиологично.
8: То, скорее всего, если вы еще не совсем в сильном стрессе, то вы будете не доедать. Если в стрессе постоянно, периодически, да, вы попадаете, то будете, скорее всего, обнаруживать себя с какими-то приступами переедания, да?
9: Да, ну иногда бывает тоже, да, например, мы можем и в длительном стрессе, тоже люди, да, например, когда долгое вот это истощение происходит, и при депрессии тоже, да, может быть такое длительное истощение, когда мы не едим, потеря аппетита. Но все-таки чаще краткосрочно это у нас выпадает аппетит, да, потому что другие задачи выживания. А когда он длительный, то чаще всего все начинают подъедать, потому что другие на другие источники радости и восполнения энергии не остается сил.
8: Вот что с этим делать, мы сегодня обязательно поговорим. А еще бывает такая история, что вот после тяжелого дня нам хочется сладкого, жирного, какой-то другой еды, которая может нам принести удовольствие. Почему это происходит? Связано ли это с тем, что мы тоже заедаем какие-то эмоции, например?
9: Думаю, да. Тут и есть часть эмоциональная, и часть есть и физическая, да, потому что к концу дня большинство из нас, мы сильно устали, ресурса что-то придумывать, куда-то идти уже нет, да, ты дополз, и хочется как-то
8: расслабиться.
9: Выдохнуть, расслабиться и переключиться. Поэтому чаще всего сюда идет еда такая жирная, сладкая, соленая или с яркими вкусами, да, потому что вдруг тебе чипсиков хочется, вот какой-то такой.
8: Как правило, жир плюс углеводы.
9: Да, потому что хочется переключиться, да, вот этот яркий вкус, он дает переключение. Жир и сахар, да, они нам дают как бы быструю энергию. Да, потому что сил нету, и надо вштыриться.
8: Да, да, да, да.
9: И поэтому это тоже, да, то есть тебе организму не надо тратить силы, чтобы это переварить, а энергия достаточно быстро восполняется. И плюс это дает эмоционально переключиться легче, да, от всех этих мыслей, то есть чем ярче вкус. И часто, да, мы, например, тоже понимаем, что как раз вот один из критериев, по которому, ну, такой признак косвенный, да, один из, может быть, это когда нам хочется вот какого-то яркого вкуса. То есть это очень часто про эмоциональную еду, да, то есть мне какого-то впечатления не хватает.
8: Яркого – это когда мы идем, например, с работы домой и думаем, так, ну, порадую себя сегодня, куплю кусочек торта или упаковку чипсов, Или что? Или вот мы понимаем, что хотим что-то прям сладкое.
9: Да, ну такое яркое. Прям... Иногда бывают еще пряные и специи. Да? Ну, это, кстати, такое, может быть, как лайфхак, да. То есть, когда вам хочется объесться сладким, то, может быть, например, оно такое более экологичное, если у нас есть задача снижать вес, а не набирать, или хотя бы или удерживать, да, например, то мы можем тогда посмотреть в сторону какой-то цельных продуктов, да, какой-то приготовленной еды, но добавить там больше специй. Да? Тогда будет яркий вкус, но при этом это не будет все падать на вот эти быстрые углеводы, которые, ну, естественно, если мы перебираем, да, то мы...
8: Начинаем поправляться. Да. А можно ли считать вот такое эмоциональное питание нормальной реакцией на стресс, нормальной реакцией на наши переживания в течение дня? Или это уже признак какого-то заболевания, какой-то проблемы?
9: Ну, оно нормально, да, поэтому, потому что мы понимаем, что это у большого количества людей, которые не имеют диагнозов, да, такое свойство, да, потому что это, ну, на самом деле, легкий способ. Да, когда мы
8: самый
9: устали.
8: Быстрый.
9: Да, и плюс наш мозг всегда устроен так, что мы все время оптимизируем. Поэтому чем легче, тем как бы, да, более доступный, то мы будем использовать то, что более доступно и легче. Это одна часть. А вторая часть, это тоже еще не обязательно нам говорит там, про расстройство пищевого поведения, про нарушение питания и так далее. Это нам еще говорит о том, что у человека есть трудности с навыками эмоциональной регуляции. То есть он плохо умеет справляться с своими эмоциями. Вечером у нас может быть скука, грусть, может быть, тревога. И часть еще это тоже про вот это справляться с эмоциями, и часть не выстроенный тоже режим, ну, какой-то жизни, да, потому что, конечно, оптимально вечером, если вы устали очень сильно, то принять душ, расслабиться и лечь в кровать спать, а не наштыриваться до 2 часов ночи углеводами.
8: Просто когда ты людям говоришь, что, ну, попробуй сделать, не знаю, там, какую-то прогулку, да, сходи на массаж, там, пообнимайся, почитай книгу, а человек не понимает. Вот перед ним стоит задача что-то съесть. Это для него первично. Он хочет какую-то вкусную еду. Вот с чем это может быть связано? Потому что это самый быстрый способ получить какое-то удовольствие.
9: Один из... Вот как раз мне сегодня с утра моя клиентка писала, которая переедает. И, например, она говорит, что очень много вызывает сопротивление, да, что хочется заедать.
8: Да.
9: И вот эта часть, что мы пришли в стрессе, мы устали, и у нас стресс. И, естественно, проще заесть. И у нас есть такой привычный маршрут, да, когда мне плохо, я вечером вот купил и съел. Это привычный маршрут. И в целом тут, помимо вкуса, есть еще такой привычный убаюкивающий ритуал, да, потому что все, что повторяется, мы воспринимаем как безопасное. Ну, одно из, да, знаемое, неважно, какое оно, да. Вот. А если нам менять схему, то это дополнительный стресс. То есть вроде бы мы начинаем за благо, да, потому что действительно пойти прогуляться, это лучше выгрузить голову, переключиться и расслабиться. Ну, и любые, да, там какие-то... эффективные способы. Но для нашего организма на начальном этапе это большой стресс. И вот это такой тонкий момент, как раз вот мы с моей клиенткой, да, я ей отвечала, что действительно, когда ты идешь в старом инертном круге, то есть, с одной стороны, тебе легче, да, потому что нет этого дополнительного стресса, и тебя отпускает, но это бесконечное, вот это бесконечное страдание, да, потому что потом чувство вины, если там есть, например, да, какая-то задача худеть и так далее, и тревога еще поднимается, и задача не решается. А когда мы говорим про конструкцию, про то, что ты, Марин, говоришь, да, вот это сделай, то тогда это сначала усилие, да, но потом это действительно высвобождение энергии и как бы, ну, эффективные стратегии.
8: А мне приходит на ум такая аналогия, у меня высшее образование по культурологии, там есть такое понятие, как массовая культура и элитарная культура. И вот массовая культура имеет отношение, к, например, к ресторану «Вкусная точка». Почему? Потому что мы туда приходим, и мы знаем, что мы закажем и какой результат мы получим, то есть все предсказуемо. Да. А элитарная культура – это, грубо говоря, культура, ты идешь на это, идешь в какой-то ресторан или что-то готовишь, но ты до конца не понимаешь, что ты в конце получишь. И нужно напрячь мозг, нужно, может быть, как-то подготовиться к просмотру, там, к посещению какого-то заведения, да, как-то не просто так взять и зайти, и ты не знаешь, что ты получишь на выходе. И наш мозг начинает нас обманывать и говорит, ну, давай ты что-то попроще сейчас сделаешь, съешь то, что ты хочешь. Зачем тебе сейчас вот напрягаться, как-то гулять, там, какой-то массаж, это что за бред вообще? Кто это еще придумал? Я хочу шоколадку, я хочу упаковку чипсов. Я знаю, что после этого мне будет хорошо.
9: Да, так и есть вот это предсказуемое надежность, да, и, вот, и эта часть такого тоже как будто справится со стрессом. Ну, ключевое, как будто.
8: Как будто, да. А в какой момент еда перестает быть просто едой и становится главным способом справиться с эмоциями? Потому что, ну, иногда, правда, ну, хочется что-то вкусненькое. Вот, ну, я съедаю, и, ну, и все. А все-таки бывает, что вот уже не ок.
9: Ну, тут, мы уже там, да, много раз уже, не первый раз беседуем, да, то тут ключевое как раз, что если это иногда, то нет ничего страшного. Если вам грустно сегодня, да, и тогда вы решили пойти в свое любимое кафе или также вечером, да, например.
8: Какой-то ритуал есть, да?
9: Да, и в этом нет ничего страшного, и тем более, если вы не переели, да, например, вы поели в комфортном, докомфортной сытости, вы закончили, съели эту еду, которая ассоциируется, не знаю, с бабушкиным пирожком, маминым, еще чем-то, да, там, каким-то отпуском и так далее. И как бы все в порядке. Но когда у нас это становится основной стратегией или единственной стратегией, что бы ни случилось, я пойду и буду есть эклер, да, то это уже проблема, потому что мы, первое, что мы имеем? Мы имеем избыточный вес. Если часто, да, большинство людей он все-таки триггерит, да, и людям да, не да, нравится, да. Независимо от гендера. Потом у нас остаются, накапливаются и не решаются проблемы, да, потому что чтобы у нас что-то ушло, да, эклер не решает мою проблему на работе или там,
8: не
9: в отношениях с близкими, да. То есть это остается, да, не решается. Чаще всего, если мы не решаем проблему, она усугубляется, то есть наш стресс еще выше. Вот. Что у нас тут еще, да, получается? Ну, вот, наверное, такие, да, две вот как бы ключевые вещи, и поэтому это только, ну, в общем-то, не приводит ни к чему хорошему.
8: Это, знаешь, как очень похоже на бокал алкоголя за ужином. Он же тебя расслабляет, мне же хорошо, почему я могу себе позволить себе бокал алкоголя за ужином? Ты можешь себе позволить, это не говорит о том, что ты становишься алкоголиком, но, скорее всего, со временем тебе будет мало, во-первых, одного бокала, да, ты будешь увеличивать дозу, безопасной дозы алкоголя не существует, ты будешь... вроде как бы расслабляться, но на самом деле никакую пользу себе нести ты таким способом не будешь. И здесь как раз тоже нужно задавать себе вопрос, а как я еще легально, без употребления алкоголя, могу расслабиться?
9: Да, это все у нас приводит к тому, что отсутствуют навыки вот этого, да, как справляться с эмоциями, как справляться с жизнью. И это тоже глубоко лежит и в культуре в нашей, да, потому что все-таки вот эти люди, которые эмоциональные проявляются, особенно если это женщина, то это какая-то, ну, может приветствоваться в каких-то таких профессиях, там, актер, еще каких-то творческих профессиях. Во всем остальном мы смотрим, ну, как бы, люди чаще говорят, ну, какая-то истеричка, да, какая-то не в себе.
8: Да-да-да.
9: У мужчин тоже, да, если он, как бы, вот впадает в такие вещи, то тоже мы не очень будем, как бы, одобрительны, но если это выражается как агрессия, ну, можно сказать, такой тестостероновый, да, дядька классный. Вот. Поэтому у нас вот эта культура проявлять эмоции, как это делать, у нас ее ну, практически нет, да, у нас все засунь в себя и как бы покерфейс.
8: Вот как будто бы мы поэтому часто пытаемся запретить себе заедать стресс, но почти не учимся справляться с самим стрессом. То есть мы не ищем причину, почему мы хотим переедать, а мы думаем о том, что вот сейчас мы переедим, и эклер нас спасет.
9: Да, да, такая важная мысль, да, что действительно мы как бы начинаем с борьбы, да, а борьбы и так достаточно много и преодоления, вместо того, чтобы созидать, да, и можно сразу не отбирать у человека эклер, да, а, например, еще в каких-то менее стрессовых ситуациях попробовать развивать эти навыки эмоциональной регуляции, и тогда эклер нам не нужен будет так часто, потому что у меня есть альтернатива.
8: Вот эмоциональный голод и физический голод, если кратко, чем они отличаются? То, что заедаем-то мы, наверное, на эмоциональном как раз голоде.
9: Конечно, ну, единственное, бывает сложность, когда совпадает эмоционально и физиологически. Да, физиологически у нас наступает при... Если мы с вами полноценно поели, да, то через 3,5-4 часа у человека наступает голод. Да, ну, при учете, что мы полноценно поели. Если мы поели мало, он наступит чуть больше. Это обусловлено физиологией, движением пищи внутри пищевода, да, ЖКТ и так далее. Вот. А эмоционально, и он ну, тоже так, классический, да, он наступает постепенно, да, наш физический голод, не внезапно, да, потому что вот мы поели, сначала у нас есть сытость, потом у нас состояние не голоден, не сыт, нам ничего не надо, да, потом у нас начинается легкий голод, да, вот это такие первые мысли про еду. И потом постепенно мы заходим в голод, когда бы неплохо уже пойти поесть.
8: Да, да, да.
9: Вот. А, соответственно, эмоциональный голод, он возникает вот так. Да, просто в одну секунду. Я
8: хочу.
9: Увидела, я подумала, не знаю, смотрела кино, они там ели мороженое или торт, а, мне захотелось. Шла мимо не знаю, там, кондитерской, запахла хлебом или зашла в магазин, и тыщ, мне захотелось. Да, вот это часть такого эмоционального голода. То есть он внезапен, вот. И еще часто бывают у нас вот такие специфические продукты. Да, например, еще есть такой тоже критерий, как мы можем проверить, эмоциональный это голод или физический. Например, если ты голодный, ну, все знают, когда ты пришел, ты даже будешь корку хлеба грызть, да, если ты очень хочешь
8: есть.
9: Она
8: будет потрясающая, да.
9: И очень вкусная будет, да, ты там прям, вот. А когда это эмоциональный голод, то у тебя всегда это должен быть именно вот этот продукт, да, именно вот эта булочка. И ничего другое мне не закроет. это состояние.
8: Я знаю, чего я хочу, да?
9: Да. Ну, тут такое тоже специфично, потому что иногда люди, которые осознанные, да, и хорошо себя понимают, они тоже могут понимать, что я знаю, да, и там, что хочу. Но здесь прямо вот такая специфичность. Вот именно этот эклерчик, вот именно эта конфетка именно из этого магазина.
8: Да-да-да.
9: Вот, он внезапен, да, часто это такое застревание в продукте. Что мы еще говорили? Это часто про какой-то вот этот яркий вкус. Редко мы эмоционально хотим сажать тунца, извините за грубость, да?
8: Но тунец как будто бы скучновато,
9: ну,
8: да?
9: Ну, из консервы вот этот, да, который, да? Вот
8: да, иду такой. Такой, хочу тунца. Да,
9: да, ну, вряд ли, есть, да?
8: Да. Что-то хотим...
9: Да, а когда ты голодный, ты понимаешь, что я и тунец с огурчиком, да, как-то пропихнув себя.
8: Да-да-да. А Финист пишет, все так, истину глаголите, только как побороть себя, вот вопрос. Финист, мы будем об этом сегодня говорить, не переключайтесь. Кать, что делать, если человек понимает, что ест все-таки из-за тревоги, например, да, вот тревожится, расстраивается, но остановиться не получается?
9: Ну, вот тут, ну, во-первых, первое, что уже первый шаг, да, здорово, что я замечаю, да, например, что сейчас мне тревожно, и я ем, и я уже понимаю, да, что это не про голод, это одна часть. Но тоже, да, такую оговорку, прежде чем перейдем к эмоциям. То есть мы можем с вами работать с эмоциями тогда, когда мы понимаем, что у нас базово закрыта потребность физиологически в еде. Потому что когда ты голодаешь, да, и тревожишься, то очень трудно навыки делать, да, потому что ты эмоции давят, и еще физиология голод. Поэтому, когда мы говорим про работу с эмоциями и то, что я делаю со своими клиентами, то есть первое, мы учимся все-таки себя кормить и полноценно есть. Да? И вот когда мы уже понимаем, что мы полноценно поели, и у нас с вами есть тревога, как ее не заедать, то, конечно, нам нужно, ну, как бы, развивать навыки. Да, первое. Первое, что мы заметили. Мы уже про навыки, думаю, что начнем.
8: Можно.
9: Да? Вот, и тогда...
8: Если тревога как раз, да.
9: Да, например, если мне тревожно, то первый навык такой из диалектической поведенческой психотерапии, да, который ну, как раз, да, такой задачи свои ставит развитие навыков эмоциональной регуляции, осознанности, большего и лучшего понимания себя, то первый навык – это стоп всегда, да, остановитесь и сделайте паузу. И что мы это делаем, например, да, вот я понимаю, сижу на диване и думаю, что в гостиной, да, что-то мне тревожно, пойду что-то съем. И вот в этот момент не подрывайтесь сразу, а просто, значит, стоп, да, это что такое? Остановились, сделали шаг назад, ну, такой внутренний шаг назад, да, и спросили себя, а что происходит, а что меня беспокоит? Вот, и мы такой, да, сделаем тест реальности.
8: А что такое?
9: Что случилось, да? Вот, и, соответственно, когда мы останавливаемся, мы начинаем такой перебор, да, то, что называется еще такой дополнительный навык, может быть, как проверка фактов. Что конкретно случилось и что меня беспокоит? Одно из, да, когда мы начинаем называть только, то это уже тоже такой первый навык эмоциональной регуляции. Бывает назвать свое чувство, да, и опредметить его, то есть с чем оно связано. Бывает, тебя уже раз и отпустило, да, напряжение упало. Вот, бывает так, что ты, например, думаешь, я беспокоюсь, что моя подруга на меня обиделась, ну, например, да, и вот я сижу, переживаю про это, так, стоп, например, как я могу узнать, обиделась моя подружка на меня или не обиделась? Я могу написать сообщение, написать, Марин, ты на меня обиделась или нет, я что-то меня накрыло, тревожусь, да?
8: Что-то, да, да. Гиперфикс
9: поела. Да, ты мне пишешь, да нет, все нормально, да, и я могу сразу
8: показалось,
9: уже...
8: Показалось, и точка.

0: есть вкусная мороженка, да, и так далее. И мы тогда себе говорим, что для начала мы с вами не забираем у себя это мороженое, да, но мы более осознанно пойдем. То есть сделайте паузу, остановитесь, вот всю эту душную работу сделайте. Если вам хочется по-прежнему, вы можете пойти и съесть свое мороженое.
1: Разрешите себе его, да, легализовать.
0: Потому что иначе, когда у нас долгий диетический опыт, то вот этот ужас, что у меня отберут, накрывает, и человек не делает навык.
1: Да.
0: Поэтому мы не забираем у себя мороженое, мы можем его пойти съесть, но когда мы про это, всё этот стоп, да, например, осмотрели и сделали, что нам это дает? Во-первых, нам это дает паузу. И мы уже будем меньше тормозить в мороженое. То есть часть этого напряжения, оно же не длится вечно, да, оно поднимается, потом держится в пике и спадает. И вот мы с вами могли все вот это состояние жевать, а мы часть его потратили на эту паузу размышлений. Поэтому жевать мы будем с вами меньше. То есть, ну, на самом деле, практически это приводит к тому, что будет меньше объем еды засунут в нас. И мы будем более спокойны. Это одна часть. Второй момент, что большинство людей тоже, у них такое ощущение, что как будто вот просто я не помню себя тысячи, я уже все, и уже она во мне.
1: Очнулся, да.
0: Я уже это,
1: коробка конфет.
0: Да, она во мне.
1: Уничтожена.
0: И тогда, конечно, это не очень приятное ощущение, что ты не владеешь собой, да, что это такое, я вообще собой не владею, я вообще не понимаю, что происходит. И еще ощущение, наращивается ощущение бессилия, да, потому что я не понимаю, что со мной происходит, как это произошло, и, соответственно, я ничего с этим не могу поделать. Это не очень приятно, да, мне кажется, все, кто сталкивались, все мы сталкивались с бессилием, и знаем, что это прям, ну, одно из неприятнейших состояний.
1: Когда ничего не можешь сделать, да.
0: Ну, прям оно такое гаденькое.
1: Да, да, да.
0: Да, и вот эта пауза, да, нам дает понимание, что, окей, вот я могла сегодня, например, 3 минуты не бежать, а 3 минуты я притормозила. И вот это то, что, ну, субъективный опыт описывают люди, когда они практикуются, это ты понимаешь, что, блин, я могу 3 минуты, вот, например, воздерживаться. И вот это появляется вера. А потом в следующий раз иногда может быть такой азарт. А теперь я возьму паузу 10 минут. Вот через 10 минут вы можете даже поставить себе таймер. Я могу пойти и взять свое это мороженое, да, например, там, или чипсы. Но при этом важно не сидеть, так, секунду, где же мое мороженое?
1: Часики тикают, да.
0: А все-таки мы, да, проверяем, что с нами происходит, голод или сыт и так далее. И вот это вот одно даже простое упражнение, да, нам с вами уже дает возможность почувствовать большее управление и контроля.
1: Классно, классно. Ну, вот с этого прям надо начинать. Это прям такая база, да?
0: Это база, да. И при том мы можем с вами переносить ее, ну, в целом, вообще-то, да, ну, как бы этот навык, он так звучит очень просто, да, его хочется порой обесценить и проскочить.
1: Подумать, что это ерунда.
0: Ну, какая-то, да,
1: это
0: как глупость.
1: И что это не поможет, да.
0: Да, но в целом, вот, то, когда ты уже его достаточно долго практикуешь, то это должно быть как условный рефлекс, да, как вот это у собак Павлова, да, что она там на лампочку капала и так далее. То есть, действительно, мы должны тренироваться так, что когда вы ловите внутри себя напряжение, да, то есть у вас на автомате стоп, шаг назад. Это нам важно в любой ситуации, да, в разговоре с кем-то, когда мы понимаем, что чего-то подкипает.
1: Эмоции зашкаливают, да.
0: Да, даже вот как бы... И мы тренируем навык, тоже что еще важно сказать, да, чтобы у нас навык закрепился, мы его тренируем не только с едой, ну, просто здесь мы можем начать его тренировать, например, да, но тренируем дальше и в беседе. Вот вы сидите с кем-то, разговариваете, и, например, понимаете, что эмоционально, или вы заранее знаете, что...
1: Ты чё там?
0: Да,
1: не
0: с этим
1: так.
0: Человеком вам всегда тяжело, да, бывает, вот ты просто понимаешь, есть люди, которые тебя всегда провоцируют, да,
1: Да.
0: И вы можете уже заранее понимать, ага, я буду более внимательный к себе, и когда я буду чувствовать напряжение, я буду всё так, стоп, иногда можно, да, немножко отодвинуться, выйти как будто из ситуации, это тоже легче, да, ну, как бы, да, тебе полегче становится. И посмотреть, на что вы реагируете. И вот нам нужно этот навык тренировать, вот я говорю, что он должен быть как условный рефлекс, это такая база, да, потому что прежде чем действовать, да, нужно понимать,
1: начинаем, куда ты движешься. Да. Катя, а почему после эпизода переедания часто появляется стыд, вина, желание на следующий день ограничивать себя в питании, они ничего не есть, это прям совсем радикально, да, либо устраивать себе какой-то разгрузочный день. То есть как будто мы сами себя за это наказываем.
0: Ну, так и есть часть этой культуры, да, вот этого наказания, да, о том, что сделал что-то плохо, и сразу, да, такое карательное, да, психология, вместо того, чтобы разобраться и найти решение. Это раз, да, культуральная история. Второй момент, что действительно чувство вины и стыда зашкаливает, и тогда хочется его разрешить, и ты не знаешь, как по-другому справляться, да, только через наказание. Вот, тут мы тоже, да, с вами можем проверить факты, то есть перед кем и в чем я виноват, да, то есть что у меня не получилось, это тоже, ну, такой важный момент. Вот, насколько это оправдано, вот, это раз. И второй момент, что, ну, чаще всего мы выясним с вами, что у нас произошла какая-то трудная ситуация, я с ней не смог справиться, поэтому решал только таким способом. И после этого тогда тоже, да, мы понимаем, что если тебе плохо или человеку плохо, да, еще наказывают, ну, это как бы неэффективная стратегия.
1: А вот что делать с желанием ограничивать себя?

0: ничего не ей, со стыдом, с виной. Об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ задержала планировавшего диверсии на военных объектах гражданина Швеции. Операция прошла в Псковской области. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что мужчина, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, был задержан за незаконное пересечение границы. Под легендой о вступлении в ряды вооруженных сил России он ехал в страну для совершения диверсионно-террористических актов. Есть документы, подтверждающие его участие в боевых действиях в составе ВСУ. МИД заявил об отсутствии россиян на задержанном Франции танкере DFP. Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что этот факт не меняет отношение Москвы к подобным действиям. Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всемирного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях, сказал Грушко. В начале недели Эммануэль Макрон заявил о задержании ВМС Франции танкера в Индийском океане. Он подчеркнул, что судно предположительно шло под ложным флагом и было задействовано в незаконной перевозке топлива. Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2027-2029 годы. В основу документа легли стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2040-го, отметил мэр Москвы. В ближайшие три года планируем увеличение доходов бюджета по всем основным источникам. Средства пойдут на реализацию 13 государственных программ, написал Собянин в своем канале в мессенджере Макс. Городоначальник добавил, что в последние годы экономика и бюджет Москвы демонстрируют устойчивость и способность адаптироваться к новым вызовам. Это возможно благодаря росту производительности труда, развитию инфраструктуры, активной промышленной политике столицы и реализации мер по поддержке предпринимателей. Синоптики пообещали жителям Москвы возвращение сентябрьского тепла. Завтра и в субботу столбики термометров в дневные часы зафиксируют отметки плюс 16, плюс 18. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В воскресенье с приближением атмосферного фронта небо постепенно нахмурится. Кое-где могут пройти небольшие дожди, станет на градус другой посвежее, говорится в публикации. Накануне метеоролог сообщил, что первый снег в Москве может выпасть в последнюю неделю октября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. И час столицы пасмурно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
6: А мы свободны для всех и даже для министра.
7: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
8: Мы с вами на одной волне.
9: Hello! Общежитие слушает.
6: И мы вас слушаем.
10: Галочка, ты сейчас умрешь.
6: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». В рамках программы «Мы вас услышали». Надеюсь, я вас не запутала. У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, привет еще раз. Говорим сегодня об эмоциях, о том, как они управляют едой. Стресс, тревога и вообще, как это влияет на наше пищевое поведение. И вот в первой части нашей программы перед новостями мы говорили о том, что очень часто, когда мы переедаем, на следующий день мы начинаем себя наказывать, да, пропускать приемы пищи, устраивать разгрузочные дни, чем это чревато для нашей психики?
11: Ну, первое, то есть чаще всего это, конечно, те, кто устраивает себе разгрузочный день и заедает. То есть мы чаще всего будем в анамнезе видеть диетический опыт длительный, да, вот да. Эти упражнения с похудением и набором веса, возвратом его и так далее, да, с помощью деструктивных способов. И тогда, когда мы с вами переели и потом устраиваем себе голодовку и наказание, то в части мы с вами поддерживаем вот этот паттерн, да, вот эти качели, да, или этот эффект йо-йо, который называется, да, сбросил-набрал. И то, что мы делали в длинной дистанции, то же самое в короткой. Поэтому, чтобы нам с вами выйти из этого замкнутого круга, да, вот этой карусели, да, которая уже предсказуема, да, но ты бесконечно на ней кружишь, то когда вы переели, не надо на следующий день делать себе голодовку. Сделайте себе полноценную нормальную еду. Да. Может быть, ваша порция с утра будет, не знаю, полегче или поменьше, но еда должна быть по времени. Тогда вы, ну, первое, что даете своему телу, ну, как бы, да, возможность понимать, что я тебя наказывать не буду, да, вот это тоже очень важно, я о тебе буду заботиться, дать себе поддержку, потому что мы тоже понимаем, что никто на ровном месте не переедает. Да, то есть явно
0: когда
11: что-то случилось.
0: Хорошо, да.
11: Конечно, явно что-то случилось. Поэтому, когда мы себе добавляем еще голода, да, то это, ну, в общем-то, дополнительный стресс и дополнительная нагрузка.
0: Здесь вот очень важно понимать, потому что у человека, у которого, если так можно сказать, более все нормально, более-менее с пищевым поведением, после эпизода переедания на следующий день он проснется, и у него не будет такого сильного аппетита, чтобы он хотел прям все вокруг съесть. Скорее всего, у него будет пониженный аппетит, потому что он накануне съел больше, да, чем обычно. Да? И он спокойно к этому отнесется, просто съест меньше, но не уведет себя в какой-то голод, в ограничения, в какие-то наказания.
11: Да, потому что он все равно еда, да, как бы, ну, все равно же есть желание поесть, да, голод наступает через 4 часа.
0: Вот такой еще у меня вопрос: вот если возвращаться к теме тревожности. Почему, когда вот тревога, да, у нас очень часто вот есть такое противное ощущение, я думаю, сейчас многие меня поймут, когда нас начинает вот подташнивать слегка, вот такая сухость, прям вот даже не сухость, а сушняк такой, прям воды хочется больше, да, во рту, дискомфортно становится, ну и понятно, что аппетит снижается у многих.
11: Ну, часть вот еще физиологична, да, и мы с вами понимаем, что, например, как вот мы приходим, да, если мы с вами давление померим, то сразу видно, да, оно поднялось, сердцебиение участилось, да, и вот мы понимаем, человек нервничает, да, то есть с ним что-то происходит. Когда мы начинаем чаще дышать, кровь быстрее пульсирует, часто это бывает еще не носом, а мы приоткрыли рот, и вот этот, да, вот сушняк, да, мы, да, просто начинаем дышать ртом с вами и чаще, да, и за счет этого у нас такое состояние. Он так, может, голова подкруживаться, да, может быть, отсюда и подташнивать.
0: Да.
11: Вот, поэтому оно, ну, как бы вот обусловлено, да, и плюс спазмы мышц тоже, да, перенапряжение, да, потому что мы всегда в стрессе, мы напрягаемся.
0: Собираемся как-то,
11: да. И также мы с вами, например, понимаем, что вот мы смотрим на человека, любой из нас, да, мы посмотрим, нам покажут разные позы людей. И мы предположим, и чаще всего мы не ошибемся, что вот этот какой-то весь в тревоге, да, а когда человек
0: скованный,
11: такой, да, вот такой райд, то мы понимаем, что это явно, ну, если он, конечно, жив.
0: Да, после своей тревоги, да.
11: Недостаточно живой. Вот, то мы тогда, ну, сделаем вывод, что человек как-то хорошо, он расслаблен и так далее, да, вот поэтому...
0: На чили, на расслабоне такое, да.
11: Да, и вот это вот положение, да, в стрессе, то есть мы зажались, дышим чаще, ну, и приводит...
0: Ну, просто физиологически, да, это обусловлено. А почему, точнее, не почему, как вообще выстроить регулярное питание, если тебе из-за вот этой из-за этого волнения, из-за этой тревоги достаточно сложно есть? Ты понимаешь, что ты не можешь, ты не хочешь. Нужно ли как-то себя заставлять есть?
11: Я думаю, что да, но тоже как бы нам надо сделать, да, не акт насилия, а акт заботы. Да. И поэтому очень важно понять, что у человека все-таки есть три ресурса, да, для энергии. Или два, значит, сон, да, сон и еда, в целом два, ну, кислород, да, ну, грубо говоря.
0: На чем мы держимся, да.
11: Ну, в целом держимся, да, нам нужно спать, давать мозгу отдохнуть, иначе мы сойдем с ума, да, не зря там эти были такие одни из тяжелейших пыток, да, когда людям не давали спать, да. И сознание уходит достаточно быстро. И еда, вода, да, то есть это часть необходимая для поддержания энергии и ресурсов. Поэтому очень важно на уровне понимания до себя донести, что если вы заходите в стресс, вам необходимо энергии, чтобы с ним справиться. И когда вы не едите, то вы не помогаете себе со стрессом справиться, да, а усугубляете ситуацию, угу. Еще больше воздействуете на организм.
0: Да.
11: И в таком случае, если нам ничего не хочется, то мы можем... Не, ну, нас тогда мы убираем задачу, да, вот это получить удовольствие, насладиться едой, потому что надо восполнить энергию, чтобы как-то эту жизнь жить. Вот. И мы тогда можем выбрать продукты, которые для нас, может быть, это будет, может быть, не самая сбалансированная еда. Например, да,
0: самое идеальное.
11: Да, сегодня. Ничего не лезет, да, но она может быть хотя бы высококалорийной, да, когда ты съел немножко, да, но ты восполнился, и у тебя есть силы. Вот, ну, такой лучший из возможного.
0: Не стремиться к какой-то идеальности, да?
11: Да, лучший из возможного, uh-huh. Да, и какой-то момент. Ну, и постепенно, если мы понимаем, что у нас все время хронический стресс или какая-то стрессовая работа, да, то есть много напряжения, то тогда мы тоже понимаем, что это такое отдельная работа, которую надо сделать, чтобы эту еду сформировать. Там, не знаю, это будут доставки готовой еды, да?
0: Да, да, да.
11: Приготовление каких-то, не знаю, там, выходные себе заготовок на неделю, да, чтобы вы могли вытягивать uh-huh. эту стрессовую неделю рабочую. То есть это такая подготовка, да, и вот это глубокое понимание, что, ну, как бы ты без еды не можешь, ты не справишься.
0: Это база, конечно. Да. А что происходит при депрессивных состояниях? Там же тоже может и снижаться аппетит, или наоборот повышаться, да?
11: Ну, чаще всего мы что видим, да, например, когда mm-hmm. мы видим депрессивное расстройство, то чаще всего все-таки это будут люди у нас с вами с избыточным весом, да. Если мы, ну, конечно, бывает там, например, когда клиническая депрессия, да, и человек такой уже в булии лежит такой, да, что воля, что неволя,
0: да,
11: вот это вот, ну, такие картинки,
0: да.
11: То тогда, конечно, он уже может, ну, доходить до той стадии, да, когда он даже не ест, и просто, ну, такой, да, уже уход человека, вот. Но чаще все-таки мы в повседневной жизни будем видеть набор веса. Почему так происходит, да? Потому что ресурсы что-то делать, энергии нет. Да, что такое депрессия? Это сниженный эмоциональный фон. То есть ты все, что не смотришь, оно для тебя, ну, такое приглушенное, не впечатляющее и так далее. Соответственно, у тебя, ну, а энергию мы еще берем помимо еды и сна, mm-hmm. это часть еще, да, мы какое-то впечатление увидели, мы пережили, да, и наполняемся приятными событиями, эндорфинчики вырабатываются, и нам, значит, хорошо. А в этом состоянии у тебя, соответственно, ты все смотришь, оно такое, ну, безвкусное. Из-за того, что оно безвкусное, тебе нету мотивации идти и получать это удовольствие. Ну, даже с этими подружками встречаться, что-то в это кино,
0: да.
11: Ну, какую-то новую, не знаю, шмотку купить, да. Еще
0: зачем
11: что-то,
0: это всё,
11: все
0: да?
11: Это как бы
0: суета.
11: Ни о чем. Да, и ты как бы раз еще больше да. изолируешься, да, то есть у тебя, а источник это как раз, да, новые uh-huh. впечатления и так далее. Ты изолируешься дома. Соответственно, остается у тебя, ну, какой-то такой несложный контент, да, в виде какого-то сериала или там каких-то соцсетей, uh-huh. вот, и еда. Да, потому что она, естественно, имеет, да, как бы еще и часть удовольствия, вкуса, сил тратить много не надо, и ты начинаешь есть. Дальше ты как бы все еще больше изолируешься, и, соответственно, ключевое становится это вот поел, поспал, как-то там сделал минимальные дела. И вот эта часть, ну, которая малоподвижный образ жизни, да, и большое количество калорий, и приводит к тому, что мы набираем вес. И потому что нет ресурса угу. на другие источники радости.
0: А есть какие-то, может быть, продукты или, наоборот, продукты, которых стоит избегать? А если, например, мы сильно тревожимся, например, не стоит пить много кофе.
11: Ну, конечно, да.
0: Да,
11: да, Мария,
0: растормаживаем.
11: Конечно. Ну, не разгонять себя, да.
0: да?
11: Вот, конечно, да, все то, что поднимает, да, вот сердцебиение и так далее, будоражит нас, то, конечно, это лучше придержать, если мы в тревожном состоянии, угу. да, и в сильной тревоге.
0: Угу.
11: Вот, то как-то притормозиться, все такое, на замедление.
0: Стараемся энергетики там всякие не употреблять.
11: Ну,
0: вообще
11: да,
0: их...
11: и даже чай
0: да.
11: тоже, на самом деле, да,
0: да.
11: он даже кофеин даже больше, угу. да, чем в кофе. Нет,
0: получается, что, чая. Да, если человек трудно питаться, приоритет – это доступный посильный рацион, да, не идеальная тарелка, то, что можно заказать в доставке, то, что требует минимальных каких-то физических вложений, то, что можно разогреть, заварить, выпить, сварить, не знаю, даже бульон какой-то, кефир какой-то,
11: да, ну, что-то легко так жидкое,
0: то, да, что у нас есть.
11: А да, в депрессии нам нужна с вами поведенческая активация, не связанная с едой, да, хоть как тушкой-полтушкой, да, выйди к подъезду, постой, да, не обязательно там выгуливаться.
0: Катя, а что вот еще можно делать, когда эмоции настолько сильные, что хочется немедленно что-то съесть, написать кому-то, накричать или убежать? Нужно, вот ты вначале сказала в первой части программы про тревожность, что нужно понять, что с тобой происходит.
11: Да.
0: А что-то еще нужно делать? Вот, может быть, правда, там не нужно кому-то писать, не нужно что-то говорить, потому что это приведет еще к какому-то более неблагоприятному развитию событий.
11: Да, и тогда мы понимаем, да, что, например, если у нас зашкаливают эмоции, да, то что такое кризис, да, когда ты даже с трудом можешь назвать эти чувства пока. Ты просто понимаешь, что тебя накрыло, да, и тебе трудно дифференцировать, что с тобой происходит, и найти причину этого,
0: да,
11: то у нас с вами будет все равно стоп, да, мы остановились, шаг назад. И вот прежде чем мы будем с вами осознавать, что случилось, мы можем сделать, ну, ряд навыков, которые будут влиять непосредственно на наше тело, и дальше уже на наше эмоциональное состояние. Почему так устроено? Да? Потому что наш человек переживает эмоцию телесно. Да, то есть определенные внешние события, которые воздействуют на нас, да, дальше происходит биохимическая реакция в мозге, потом у нас идет активация мышц, соответственно, да, прилив крови к тем или другим мышцам, и после этого уже, да, более позже сформированные структуры мозга, это кора, они это интерпретируют, страшно тебе или еще что-то, и так далее.
0: Беги, да.
11: Да, то есть вот такой сложный процесс, и вся эмоция переживается первично телесно, то есть мы сначала телом отреагируем, это невербалика, да, точно так же, как вот мы, ну, наверное, тоже было, что-то летит в тебя, да, или еще что-то, то есть ты уже нагнулся, мяч, а потом ты такой, ох, ничего себе, себе, да, то есть, а ты уже от телом ты отреагируешь,
0: да,
11: да, то есть вот мы невербально, есть на эту тему исследования гораздо, то есть там, по-моему, знаете, насколько на что-то там на 10 сотых секунды или так, то есть мы тело отреагировало, делали замеры, а потом ты в мозгу понял, я испугался. Соответственно, когда мы в пиковые эмоции, то вот туда, да, сложные это, структуры коры, где все это осознавание, сложные психические функции, бла-бла-бла, не добраться.
0: Сложно, да.
11: И нам надо действовать на физиологию, да, то есть нам надо что-то сделать, чтобы наше дыхание восстановилось и мышцы расслабились, чтобы мы оттормозились. И первая, да, классическая есть история, это когда у нас есть тазик с холодной водой, да, такой эффект дайвера. Оно противопоказано только людям с больным сердцем, да, у которых может
0: быть...
11: Да. Вот. А так, например, да, мы можем погрузить лицо в таз с холодной водой до волосистой части, да, все лицо на задержке дыхания. Вода должна быть холодной, ну, такая градусов, наверное, 7-8. Вот. Я всегда шучу, говорю, мне надо, конечно, корку льда пробивать лицом, да?
0: Носом.
11: Но все-таки, да. Сердечко. Мы, да, значит, опускаемся и задерживаем дыхание на 13-14 счетов и не дышим. И происходит вот этот перещелк, да, вот этого выживания и у организма, да, потому что холодная вода, дышать нельзя, вот этот эффект дайвера. И у нас действительно сердечный ритм замедляется, и мы очень тормозим. И это круто работает, то есть если мы это делаем. Конечно, не всегда нам доступен таз, но если вы дома или где-то можете это сделать, то пожалуйста. Если мы находимся в офисе, то мы можем, не знаю, иметь у себя, и мы знаем, что бывает, мы можем с вами взять махровое полотенце, точно так же, да, в холодную воду его намочить, не сильно отжимая, погрузиться, нет у нас тазика, тоже можно. Это первое, да, круто работает.
0: Супер, кстати, надо попробовать.
11: Оно действительно, вот когда тебя, вот, да, когда тебя вынесло, оно очень здорово работает. Что еще важно, да, я продолжу, сейчас еще есть несколько навыков, когда мы их делаем, то эти навыки позволяют нам пережить кризис. Они нам не дают построить прекрасную жизнь,
0: конечно,
11: да. То есть это только вот пережить пик, а дальше надо еще заниматься.
0: Дальше сами.
11: Да, ну, либо, да, да, с помощью специалистов. Второй момент, например, мы можем что сделать, например? Мы вылетели в пик, вышли тоже, да, стоп, шаг назад, мы можем интенсивно подвигаться. Что нам это дает, да? То есть, например, мы можем поприседать, да, мы можем спуститься по лестнице пешком, подняться. То есть кровь тоже у нас от головы, от сердца,
0: должна,
11: она течет к большим мышцам, и мы тоже как бы дадим вот эту усталость и переключение, да, и на, вот это, на уставшее тело ты тоже уже не можешь быть в таком пике. Ну, все знают, да, пришел на тренировку, бывает, да, например, раздраженный. Когда ты там умотался, ты выходишь, то есть очень трудно.
0: Мир после, прекрасен,
11: вот,
0: да,
11: после такой, да, хорошей, да, кардиофизики, да, очень трудно сидеть и вот как осиновый лист дрожать. Просто нет сил трепетать. Это два. Вот. Третий момент. Мы можем изменить ритм дыхания. Но это, конечно, тоже, да, не, ну, как бы, вот не всегда. То есть, когда самый экстрим, это мы пошли интенсивно двигаться, либо таз с холодной водой, либо еще есть тоже упражнение, прежде чем мы к дыханию, да, перейдем. Третье. Это парно-мышечная релаксация. Это тоже упражнение из йоги. В общем, ничего нового. Вы в целом все это тоже слышали. Что мы делаем? Мы с вами задерживаем дыхание, делаем спокойный вдох через нос, напрягаем попарно мышцы. Ну, например, да, мы можем напрячь две руки, плечи, лопатки, да, можем добавить пресс, можем напрячь две ноги, да, полностью, например, бедра и ягодицы, да, и пресс добавить. То есть попарно, да, две части тела. Дальше оно делается, когда мы натренировались, и у нас есть так, мы можем все тело одномоментно напрячь. Мы вдыхаем спокойно через нос, напрягаем все тело, задерживаем дыхание и держим напряжение. Ну, прям со всей силы напрягаемся.
0: Да-да-да.
11: Ну, не так, что у нас, конечно, замкнуло и спазм случился, но достаточно сильно. И потом после 8 счетов выдыхаем. И так мы делаем 5 подходов. Только по-честному, не тоже не так вот вдохнул, ты, да? Нет, да, это вы как бы делаете гипервентиляцию легких, и вы себя еще наоборот разгоните. Поэтому спокойно вдохнули, на 8 счетов держим напряжение, выдыхаем. И 5 раз. Что нам это дает? Вот эта задержка дыхания и напряжение мышц на задержке дыхания дает более глубокое расслабление мышцам. Потому что когда ты очень нервничаешь, ты говоришь, ну расслабься, выдохни.
0: Чё ты?
11: Или ты просто не понимаешь, ты вот вроде бы не получается, да, до конца.
0: Не можешь,
11: вот это упражнение дает более глубокое расслабление. И тогда тоже вам будет легче.
0: Ну, в йоге, да, очень много всяких еще техник дыхания. Сейчас не будем в это углубляться. Там можете посмотреть, погуглить в интернете техника квадрат, например, да, когда вы делаете вдох, задержку, выдох, вдох. Ну и по кругу все это делаете.
11: И вот, соответственно, у нас есть 4 варианта, что мы можем с вами сделать, когда эмоции зашкаливают, и пережить этот кризис, да, дабы не пережать его в кого-то. А потом мы будем иметь последствия, да, которые вызовут новый кризис.
0: А что такое вообще вот эпизоды потери контроля над едой? Почему это не то же самое, что просто съесть много? То есть бывает же мы там какое-нибудь застолье, там, да, праздник какой-то, мы же там тоже больше едим, там приходим кому-то в гости, тоже больше едим. Чем это отличается от переедания на эмоциях?
11: Ну, тут тоже, вот если мы говорим про объективный приступ, да, когда мы можем уже ставить диагноз, да, расстройство пищевого поведения, то вот эта потеря контроля, это действительно, когда себя не помнишь, когда ты вот все мечешь, да, и когда люди рассказывают, что я съела полусырую рыбу, не знаю, из духовки, да, и съела ее как бы много, я не знаю.
0: Сырое тесто.
11: Сырое тесто. Ну, то есть даже такое часто идут продукты, которые не очень, да, или съел, не знаю, 2 буханки хлеба, да, которые тоже, по-моему, как бы сколько, как ты себя впихнешь. То есть у нас есть часть специфичности продуктов, это невозможность оттормозить. И есть еще здесь же у нас будет с вами объем еды большой, да, то есть это будет больше, чем 1-2 порции. То есть это может быть 1-1.5-2 килограмма еды. И люди это описывают тоже, это очень неприятно, да, потому что тебя несет. Ты напихиваешь, и ты ничего не можешь с собой сделать. А вот, ну, все, даже вот бывает, наверное, тоже у всех был такой опыт, вот у кого не было приступов таких. Вот ты бывает, просыпаешься, у тебя рука затекла или нога. Ну, было такое,
0: да, конечно,
11: да, у всех
0: конечно,
11: вот раз в жизни очень неприятно. У тебя рука или нога как плеть.
0: Да.
11: И это же такое, ну, неприятное ощущение.
0: Ужасно, да.
11: Ты понимаешь, что ты как бы, да, не то, что ты парализован, да, и даже еще пока колоть не начал, но вот это вот ощущение такого некоторого легкого ужаса, да, секунды, что я не владею своей рукой. Да, мои конечности.
0: Да.
11: А тут как бы человек, находясь в этом состоянии, понимает, что он не владеет, ну, как бы, да, целостно собой, да, и он даже не спал, да, и это не одна часть тела, да, и это все мое сознание, я ничего не могу с собой сделать, не могу остановиться. Вот, и оно действительно очень, ну, как бы неприятное. Но это происходит на фоне накопленного напряжения длительно, да, которое, ну, достаточно долго не разрешалось, и потом вот это вот... критический момент.
0: Вот мы говорили о том, что делать, например, если у вас вот периодически такие истории проявляются, да, когда там тревога, стресс вы сильно испытываете. А вот если, например, случай, когда просто обычный человек просто приходит домой после работы, у него вот аппетит просто потрясающий, он хочет съесть все, что есть в холодильнике. А как вот тут работать со своим аппетитом?
11: Ну, чаще всего мы будем проверять факты и смотреть, а что было с едой в течение всего дня. Вот. Второй момент, насколько человек это тяготит и влияет на него, да, вот эта тяжесть, когда он так плотно поел. Ну, потому что кто-то, например, физиологично может есть действительно 1-2 раза в день и чувствовать себя хорошо, даже если он много съедает, да, он потом нормально спит, нормально себя чувствует, да, но если у этого есть последствия, вот, то, конечно, тогда мы проверяем, что у нас с едой происходило в течение дня. Еще часто бывает тоже вот такое классическое, да, особенно у людей, кто работает в офисе. Например, ты пообедал, пошел с коллегами в 12 в час, да, а потом, не знаю, там даже, может быть, ты кофе какой-то выпил с конфеткой, да, в 3, а да, закончил в 6, и дома ты только в 7, а потом ты еще приготовил, и еда у тебя только в 8. 8 и по факту у тебя получился перерыв часов 7.
0: Да.
11: И вроде как бы ты думаешь, что там семья дома, там, не знаю, ждет, и хотелось бы с ними поужинать, да, или мне хотелось бы просто дома свою еду поесть, да. И вроде чего тут на работе еще как бы да. придумывать. И вот это приводит к тому, что ты переела, потом ты переживаешь, и ты можешь привести к набору веса, плохой сон, не знаю, там, да, это, ну, короче, да, то есть какие-то последствия у нас есть. Поэтому вот здесь тоже важно тогда посмотреть и, может быть, переорганизовать свою еду, да, может быть, добавить перекус. Полноценный перекус, да,
0: да,
11: который вы перекусите, часов 6 выйдя с работы, потом спокойно доедете до дома, приготовите себе вкусный ужин и поедите.
0: И нужно понимать, что вы от этого не поправитесь.
11: Абсолютно.
0: Да? Просто не наброситесь на еду, да.
11: Да.
0: А вот хочется еще о мифах поговорить, да, о питании, психическом здоровье. Вот часто говорят, ну, что ты нервничаешь, не знаю, съешь шоколадку, успокоишься. Это же миф.
11: Ну, это, ну, как бы ты переключишься, да, может быть...
0: Удовольствие какое-то получишь, вот радость какая-то, ну... Вот.
11: Ну, это даже вообще изначально, это, конечно, глупость, потому что ты беспокоишься, да, это уже такой какой-то газлайтинг, да, что я какая-то сумасшедшая, что ли, да, то есть, ну, скорее, это, скорее, там, можно проявить сочувствие, там, и сочувствие, что ты переживаешь. Если человек переживает, у него есть какая-то субъективная причина, почему он переживает. И вопрос спросить, а почему ты переживаешь, а что тебя в этом так беспокоит, это будет лучшей реакцией, чем дать совет, иди заткни свои чувства себе поглубже.
0: На тебе шоколад-аленка. Да. А очень часто еще говорят, ну, раз ты переедаешь, ты не можешь остановиться, значит, у тебя нет силы воли. Значит, ты вот какой-то слабак.
11: Ну, мы тут тоже, да, понимаем, что, конечно, это не к силе воли не имеет никакого отношения, вот, а скорее это всегда говорит о том, что ты не знаешь, как справиться по-другому. Вот, потому что если ты встал, дошел, пришел не голый и дошел какой-то работы или с кем-то разговариваешь, то есть твоя воля есть, да, ты можешь, ну, много чего делаешь, да, и почему ты, не знаю, на работу пришла, работу работаешь, да, отчет пишешь, а с едой не можешь справиться, ну, как-то не лепится, да?
0: Ну, знаешь, вот когда раньше говорили, ты не хочешь, вот представь огурец. Если ты не хочешь огурец, значит, ты не хочешь есть. Это же, ну, тоже не совсем здоровое поведение. Понимаешь, о чем я?
11: Да, но ну, тут вопрос в чем, что, например, действительно, если я голодный, может быть, я съем огурец, если меня с него не свернет, да? Вот мы говорили, что и корочка хлеба будет вкусной, да, когда ты голодный.
0: Да.
11: Но, соответственно, это одна часть, да? Но когда у тебя эмоции, это уже про другое. Вот, а бывает, что, например, да, я голодный, но это не значит, что ты же как в поросёнка должна себя все засовывать.
0: Угу.
11: Тоже есть часть какая-то такая.
0: Я же живой человек. А, у нас остается 3 минуты, вот, хочется подвести небольшой итог. Да, пробежаться по основным пунктам, которые мы сегодня обозначили. Получается, что нужно не пропускать еду намеренно и не доводить себя до сильного голода, да? То есть нужно сделать питание таким запланированным, иметь дома доступные продукты, варианты быстрых приемов пищи, на дни, когда мало сил. То есть какая-то база в холодильнике всегда должна быть.
11: Да, вот это ключ. Сейчас даже, может быть, знаешь, чуть влезу в итоге. Как раз вот ключевое. То есть если вы понимаете, что у вас предстоит тяжелая неделя, позаботьтесь о себе, да? И чаще всего все равно у нас бывает циклично, да? Бывает неделя посвободнее, а неделя позагруженнее. Или состояния разные.
0: Да, ну то есть какие-то продукты должны быть заранее куплены, какие-то продукты должны быть приготовлены, чтобы вы на это не отвлекались, да, и в момент, когда вам хочется чего-то где-то укусить, вы открывали холодильник и понимали, что у вас помимо эклеров
11: есть
0: нормальная еда. А вот эта история, что когда ты начинаешь, тебя начинает тянуть на что-то такое, грубо говоря, запрещенное, многие же говорят, специалисты, съешь сначала нормальную еду, ну, грубо говоря, да, там,
11: а курицу, потом десерт свой,
0: а потом десерт. Это нормально, да, то есть...
11: Да, абсолютно. Это лучшая стратегия, одна из самых эффективных. Вот это еще то, что мы можем назвать это навыком, это как раз справляться заранее, да, то есть я понимаю, что предстоит мне, и позаботилась о себе, да, подготовила себе вот эту соломку, подстелила.
0: Ну, то есть не устраивать себе никакие диеты, разгрузочные дни, наказания на следующий день, мы вот это все себе не делаем, если мы понимаем, что у нас было какое-то переедание накануне.
11: Да.
0: А еще какие же такая тема, что когда ты один раз переел за 2 месяца, это не проблема, да, но когда у тебя появляется какая-то периодичность, это уже проблема. Можешь чуть подробнее рассказать, когда вот уже прям тревожный сигнал?
11: Мы ставим диагноз, например, ну, если у нас есть объективный приступ, да, про то, что мы говорили выше, большое количество еды с потерей контроля, большое количество, это не горячий десерт, а это когда мы за один прием пищи съели с вами 3 порции еды.
0: Да.
11: Если у нас такие эпизоды происходят на протяжении 3 месяцев в течение значит, в месяц там у нас 2-3 приступа, да, и на протяжении mm-hmm. 3 месяцев. Ну, то есть это каждую неделю, грубо говоря, если раз в неделю мы переедаем и 3 месяца, то мы говорим уже, что у нас есть объективные эти приступы переедания.
0: Да.
11: И то дальше уже там, ну, если у нас только приступ, это будет диагноз приступообразное переедание, да, если у нас с вами есть очищение после приступа, это может быть булимия, да, ну, то есть какие-то сложности.
0: На это нужно обратить будет внимание.
11: Да.
0: И уже тогда нужно будет обратиться к специалисту, я думаю, да?
11: Лучше, да. На самом деле, чем мы раньше сейчас обращаемся, тем мы быстрее из этого вылезаем. Это дешевле, да, и эмоционально, и финансово, на самом
0: чтобы
11: деле.
0: Потом всю жизнь с этим не разбираться, с этими
11: расстройствами. Да, не хронифицировалось, да, и не углублялось.
0: Не уходило в расстройство. Да? Друзья, мы сегодня говорили о том, как наши эмоции управляют едой. Что делать при тревоге, при стрессе, как на себя можно повлиять и остановить в моменты переедания. Обсуждали это вместе с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, специалистом по работе с РПП. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
11: Спасибо, Марина.
0: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
2: 13.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о снятии запрета на удары по российским НПЗ. Атаки на энергетические объекты возобновятся, несмотря на предложение Дональда Трампа прекратить их, сказал украинский лидер. Запрет снят, с этим покончено, сообщил Зеленский в интервью Financial Times. В беседе с журналистами он раскритиковал стремление Вашингтона заключить экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива. Александр Новак накануне заявил, что ВСУ атаковали 2 нефтеперерабатывающих завода в России. Объекты находятся в Саратовской и Рязанской областях. Вице-премьер отметил, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Губернатор Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. С идеей Илья Середюк выступил во время общения с журналистами в кулуарах российской энергетической недели. Такие центры могут размещаться в отработанных разрезах наших карьеров, которые сегодня угольщики должны рекультивировать, засыпать и облагораживать. Но это, грубо говоря, такая большая яма 300 метров глубиной, сказал Середюк на форуме. По его мнению, мера позволит сократить затраты на создание и эксплуатацию систем охлаждения, а также повысить защищенность объектов. Губернатор рассматривает развитие центров обработки данных в регионе как часть индустриальной экосистемы, которая объединит энергетику, вычислительную инфраструктуру, ИИ, промышленное производство и подготовку кадров. Суд в Москве продлил срок домашнего ареста гендиректору Миксит Олегу Паю. Мужчина был задержан 19 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом до 18 января, заявили в инстанции. Сам фигурант просил избрать ему запрет определенных действий, мотивируя это необходимостью управлять компанией. Миксит – один из крупнейших российских брендов косметики. Олег Пай основал ее вместе с Еленой Назаровой в 2014 году. Чистая прибыль компании по итогам 2025-го составила 3,5 миллиарда рублей. В Москве начали тестировать новую дорожную разметку в виде цветных стрелок. Ее нанесли на проспекте генерала Дорохова перед МКАДом. В Дептрансе столицы подчеркнули, что на сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких перестроений. Тестируем цветную разметку. Эксперимент продлится не менее года. Это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях. По итогам решим, стоит ли применять такую навигацию и на других участках, сказал заммэра Москвы Максим Лексутов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. И час столицы пасмурно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость студии – кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Алло, алло, алло, раз, два, три. 15 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Микрофоны включите, пожалуйста, наш.
1: Герман Бабаян, Макс Челноков. Мы здесь все здесь собрались.
0: Да, программа наша «Афиша». Мы сегодня, как всегда, будем говорить о музыке. Мы сегодня будем говорить о предстоящем концерте, мероприятии. Но дело в том, что я очень рад этому эфиру по той простой причине, да, что у нас сегодня необычный гость, у нас сегодня необычный музыкальный инструмент. И мне вот всегда казалось, что музыкант – это талант обязательно и много-много работы. Но вот в данной истории...
1: И человек здесь, рядом, который помогает этому таланту.
0: Но в данной истории здесь вот такое количество таланта и такое же количество работы. Потому что обладать таким голосом, таким умением, это очень необычно. Друзья, встречаем у нас в гостях всемирно известный этномузыкант, композитор, исполнительница горлового пения и один из виртуозов игры на таком музыкальном инструменте, как хомуз или варган. Алена Утай. Ален, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Утай. Да, добрый день. Добрый день. У вас необычное имя, очень красивое.
2: Спасибо большое. Это полностью посвящение моей родине, Якутии, где я родилась, выросла. Олена – это как Олена, великая река Лена, на которой я родилась. А-а-а. Да, все просто на самом деле.
1: А сколько лет вы прожили в Якутии?
2: Ну, всю свою сознательную жизнь. То есть я там родилась, и только в 37 лет полностью начала жить в Москве уже из-за огромного количества разъездов работы.
1: Потому что неудобно передвигаться.
2: Да, 6 часов на самолете из Якутска лететь до Москвы. Угу. И дорого, билеты очень дорогие.
1: Насколько сложно было адаптироваться в Москве после Якутии?
2: Сложно. Совершенно другой климат. У нас здесь очень влажно ведь в Москве. А мы еще не в Москве живем, мы в деревне под Королёвом там со своим хозяйством. Очень влажно. В Якутске сухо.
0: Из Якутии привезли хозяйство?
2: Нет, здесь уже завела. Вот. И да, в этом плане было сложно перестраиваться, потому что в Якутске, знаете, на остановке можешь стоять минус 50 в своей шубе, и сухой
1: и
2: мороз,
1: прохладно.
2: И тебе нормально. Да. А здесь в минус 10 выйдешь, собака гулять или что, и у тебя пронизывает влажные.
0: Это правда. Да. Я тоже жил, ну не в Якутии, конечно, я жил
1: Аким,
0: в Сибири.
1: А ты где-то только не жил.
0: В Сибири, но это тяжко вот это
2: да,
0: все.
2: Да.
0: Но при этом ты привыкаешь.
2: Конечно.
0: И вообще, зато море солнца.
2: Это...
0: Та же Сибирь, Якутия, это много-много солнца.
2: Лето очень солнечное, плюс 35 как минимум.
0: И зимой солнечно. Потому что при морозе таком очищается как-то небо, не знаю. Но вот в Новосибирске там из зимы практически 2 месяца солнца светит.
2: Ну это вы счастливы. У нас в Якутске, в Якутии вообще туманы. У нас видимость там 2 метра. Машины ездят по стопорям, по задним
0: Понятно.
2: Огням, потому что туман страшный. Я сама водитель. Тоже. И вот мы на ощупь ездим зимой, туман как молоко. Потому что город в долине, окружен холмами, и все вот это выхлопные газы, и все это оно стоит, туман стоит. Да.
0: Алена, а скажите, пожалуйста, а вот ваш дар, это можно сказать, что это дар, или это все-таки школа, вот горловое пение?
2: Ну, учеба. Конечно, обучить можно. У меня есть и уроки, все, да, и я учу людей тоже. Можно научить, но в том, если у тебя совсем как бы нет никакого музыкального дара, там, то будет трудновато. Это...
1: А горловое пение вообще, что это такое? Я один
0: давайте
1: раз была
0: сейчас послушаем.
1: На концерте.
2: Это бывают разные виды.
1: Да, горлового пения. Это было связано, я не помню уже, с чем это было связано, с буддистской какой-то историей.
2: Да-да-да.
1: Да, и вот я ходила, как раз меня пригласили на какой-то концерт, где... Монахи, не монахи,
2: да,
1: я не
2: монахи,
1: знаю,
2: поют,
1: да?
2: Тибетское
1: скорее,
2: горловое
1: тибетское
2: пение.
1: Тибетское горловое пение. Вот я была на этом концерте, это очень медитативно, но больше такого опыта я не повторяла. Это похоже на то, чем вы занимаетесь?
2: Что-то может быть похоже. У всех народов, в принципе, свое характерное разное горловое пение. Допустим, у северных народов, которые проживают в Якутии, у них хорканье оленя, то есть они имитируют дыхание северного оленя, и также у эскимосов, да, есть у северных американцев коренных, они вот... Вот так звучит. У них такое горловое пение, да? У тувинцев, у алтайцев в основном это мужская, конечно, история. Не факт, что у меня сейчас получится, но это... Такое больше пение, рычание, да? Как будто как имитация еще в Бурятии говорят, это как будто бы медведица зовет медвежонка. Вот, есть...
0: Лучше не подходить.
1: Мне кажется, у Максима получилось бы хорошо, потому что его нотки слышу в этом.
0: Нет, это, во-первых, это дикое расщепление связок надо сделать. Это должны связки быть очень такими как-то успокоенными. Да. И при этом после болит очень горло.
1: А как это происходит, извините, это расщепление?
0: Это вот такой музыкальный прием
2: голосовой. Ну, это как рычание, это передавление на связки, это больно, это хрипит, это царапает, как...
1: Пошла.
2: Да, в транс сразу впадаешь. Но в Якутии больше имеется в виду горловое пение как природное пение, когда мы имитируем голоса животных и явления природы разные.
0: Можно мы поиграем в игру?
2: Да.
0: А как говорит коровка?
2: Ну, мы такое не повторяем.
0: Ну, я понимаю, ну, какие-нибудь варианты, примеры приведите.
2: Так вот просто сразу. А как она? Она же му говорит, да?
0: Нет, подождите, Аля, у меня написано, значит, звуки тайги, хрипы лошадей, крики коровки. А, воронов, господи, я коровы читаю.
2: У нас делают только сакральные животные. То есть те животные у нас имитируют, которые что-то означают в культуре.
0: А лошади?
2: Лошадь это, да, такое тотемное животное, джагагай. Обязательно его повторяют в разных песнях для энергии, для взбодриться.
0: А можно? Боже,
2: это все смешивают с национальным инструментом, да. Вот, например, смотрите, я вас сейчас сразу введу в состояние, как будто вы несетесь на коне по степи. Смотрите.

0: как? Несемся?
1: Обалдеть!
0: Несемся по степи.
1: Аплодисменты нашей
2: мощная клубная техника.
0: Да? А что? Ну вот вся же трансовая музыка, она же не современная, она на самом деле древняя, шаманская.
1: Это сейчас хамус был.
0: Хамус, да.
1: Хамус был и голос Алены. Да. Ален, а вот этому вообще как учат где-то?
0: Как к этому прийти?
1: Да, где этому учат? В Якутии наверняка есть школы?
0: Есть, конечно, у нас многие преподают. В Москве, не знаю, в Москве, наверное, нет.
1: А но
0: у меня бесплатные уроки, есть все записанные ВКонтакте, я выкладываю в разных интернет-площадках.
1: Даете бесплатно?
0: Абсолютно, это бесплатные уроки, открытые для всех по игре на варгане, хамус. По звукам природы разным. Там
1: а
0: и
1: можете
0: птицы,
1: нас
0: все.
1: Научить какому-нибудь звуку? Сейчас прям.
0: Вас? Да, давайте. А, можем сделать звук волка.
1: Волка.
0: Да, да, настоящего, маленький. Северного.
1: Волчица.
0: Вот. Ну, что-то такое. На самом деле весь секрет в правильно поставленном языке. Мы должны подвернуть наш язык так, как будто мы хотим потрогать верхние вот дальние самые зубы, да, коренные. Или как английская буква R. Вот. Потом вытягиваем лицо. И так снизу вверх, как будто АУ говорим, но губы на месте вот. Вот, видите, вы сразу по-другому зазвучали. Губы вперед, вперед, вперед. Молодец,
1: настоящий волк. Курящий волк.
0: Какой-то правший. Жизнь нервная, да, у него.
1: Такой. Друзья, вы поняли, язык коренным зубам, не коренным, а зубам мудрости, да. И губы вперед дудочкой, и ау, учите. Давайте еще раз.
0: Очень помогает звук разрядиться, на самом деле.
1: А?
3: Перед зарплатой.
0: Перед зарплатой. Звук
1: давайте...
0: чайки, да, тоже.
1: О,
0: классно.
1: Давай, чайки, это классно.
0: Да.
1: Ну, максимально. Что делать-то надо?
0: Нужно максимально сжать связки, сделать голос противным, да? Как будто в детстве все мы изображали барашка наверняка, да? Вот,
1: да.
0: Вот таким голосом противным.
1: Да.
0: И выкрикиваем букву «э».
1: О,
0: как будто...
1: это чайка уже...
0: Да. Да, слушай, мужчинам чай. Обычно сложно, но есть крупные птицы морские. Альбатрос, буревесть.
1: Марина
0: отлично получается.
3: Да.
0: Очень нежная чайка такая, да.
1: Нежная? Нежная. Курящая, наоборот, что... такая
0: нет,
1: стервозная.
0: Нет, у нее стервозная?
1: Куда-то...
0: Вот это будет, можно, тебе. Такая острая.
3: Тембру.
1: Не раненая чайка, ладно. Друзья, я хочу попросить вас, давайте сконцентрируемся. Сейчас мы послушаем произведение, одно из произведений.
3: Если вам не хватило, да. Если вам еще не хватило,
1: хватило
3: звука,
1: да.
3: Природы.
1: Чтобы понять вообще, чем занимается Алена, какие...
0: Какую дичь она творит.
1: Пусть будет так. Встречайте, Алена Утай. Утай.
0: Утай
1: сегодня у нас в эфире, в студии, и слушаем ее композицию. Маэстро, включайте нам, пожалуйста, композицию. Так, вот, что это звучит? Вулф написано, белый волк.
0: Это белая волчица, то, что у вас прекрасно у всех получилось.
3: Так, получится ли у нас сейчас послушать белую волчицу или не получится?

0: Друзья, у нас в гостях Олена Утай, всемирно известная.
1: Утай,
0: извините, да я же говорю, я не могу.
2: Можно просто ручкой поставить ударение.
0: Всемирно известный этномузыкант, композитор, но исполнитель горлового пения, а также виртуоз игры на хамусе. Ален, здравствуйте еще раз, Ален. Это мы сейчас послушали и слушаем композицию «Белая волчица». Это что? Это вот то, что вы исполняете в концертных программах своих?
2: Да, это легенда «Белая волчица», одна из самых популярных композиций, которая зал приводит в состояние экстаза, дрожи, нескончаемых аплодисментов.
3: Они
2: это,
3: заступают?
2: Конечно... Нет, надо. Нет? В начале у нас программа это киты, такое спокойное, и постепенно мы развиваемся к мощной такой уже энергии. Угу. То есть мы там не просто концерт, не просто послушать, это погружение глубокое, потом очищение, как бы, да, через звук люди плачут, люди смеются, танцуют, эмоции. Мурашки. Угу. А в конце уже, конечно, мы все поем и кричим разными животными.
0: Кстати, надо сказать, что 7 ноября в концертном зале «Атмосфера» состоится концертная программа «Магия Севера» в исполнении Алены Утай. Алены Утай. Ален, а вот скажите, пожалуйста, вот я наблюдаю, что сегодня популярность этномузыки растет в наш век цифровой и так далее, где любой звук можно придумать, извлечь из компьютера, искусственного интеллекта, но люди почему-то вот любят это, идут, вот пишет у нас Макс Федосимов, качает. Это прекрасно и так далее. Много слов именно вот бодрит, людям нравится. Конечно, некоторые пишут, что у вас там происходит. Это точно радио говорит Москва и так далее. Как вы думаете, почему популярность вот этой музыки возрастает с каждым годом?
2: Ну, в том числе, что все мы дети одной природы, да, одной матери Земли, и она все равно так или иначе, такая музыка людям близка, все равно. Так или иначе, никто не остается равнодушным. Кого-то пугает, кого-то смешит, кто-то недоумевает, кто-то рыдает и говорит, ой, у меня корни проснулись, я все понял. Вот. И такая музыка, она искусственным интеллектом не синтезируется. Пока что, наоборот, на моей музыке искусственный интеллект учится. Мы получили недавно сводку, что более 19 тысяч каких-то там скриптов искусственного интеллекта обучали на моей музыке по всему миру.
0: Давай, что?
2: Да. То есть, да, мы сами в шоке. Но синтезировать мою музыку пока что у искусственного интеллекта, наверное, не получится, еще потому, что это всегда импровизация.
0: И слава тебе, Господи.
3: Ирина спрашивает, очень интересно слушать горловое пение, а как животные на это реагируют, узнают голоса?
2: Да, они узнают, лошади очень мощно отзываются на такие звуки. Я, когда ржу лошади, она прибегает прям супер далека, а один раз даже в Якутии лошадь сорвалась со столба. Она оторвалась, как бы, прям настолько сильно она хотела со мной увидеться, прибежала. Оказывается, говорят, что у нее недавно жеребенок пропал, и она думала, что это он. То есть она меня приняла за своего жеребенка. Это такая трогательная история.
4: Да, грустная.
3: А вы понимаете их язык как-то?
0: Как это, Марина? Нет, там можно... Уже фантастика.
2: Не то чтобы язык понять, по ощущениям, но это и вы поймете. Если вы будете общаться с лошадьми, вы по взгляду, по мимике.
0: У них это есть. Это уже какая-то фантастика.
2: Не-не-не, в смысле ощущения, как у кошки.
0: Главное, медвежонка не зовут.
2: Да, мама, а то мам придет, да, обязательно.
0: А мне вот еще интересно, к хамусу, вот правда, что...

0: вы можете петь, когда играете на инструменте.
1: Это потрясающе. А зубы не страдают?
0: Нет, если это хороший, правильный, профессиональный инструмент. Понятно. Как видите, я играю
2: если
0: в 6 лет.
2: Если зубы хорошие.
0: Ну нет, наоборот, у нас старики, старожилы, которые играют по 85 лет, по 90, у них у всех сохранились свои зубы. Это же массаж десен, это профилактика
3: лучшая
0: выпадения.
3: Лучшая реклама, кстати, да.
1: Да, если нет навыка, мне кажется, или умения, вернее, все равно это немного тяжеловато и больно будет. Это же вибрация идет, это же кости.
0: Ты ее сильно не ощущаешь только поначалу. На самом деле это полезно. Все жидкости, все твои органы, все вибрирует и все.
3: Лимфодренажный массаж.
0: Абсолютно.
3: Да,
0: и гимнастика для лица.
1: Да, да,
0: и еще легкие очень хорошо вентилируются.
3: Но лимф у нас как раз грудные клетки тоже работает. А насколько сложно освоить этот музыкальный инструмент?
0: У меня есть люди, поклонники, подписчики, которые, я вам скажу, родился мальчик без рук, и он играет ногами. То есть, понимаете, если человек может ногами играть, то значит тот человек, у которого есть две руки, конечно же, освоит этот инструмент.
1: Угу. Слушайте, слушатели наши уважаемые, вы что как из какого-то колхоза приехали, а из космоса спустились? Многие не понимают музыки и говорят, что как-то необычно, а как-то им тяжело это воспринимать. Расслабьтесь, либо воспринимайте как что-то новое. Кому не нравится, вот еще другие радиостанции. Там три прихлопа, три притопа. Слушайте там. Я хочу напомнить, у нас прям жалко остается минута. Мы хотим еще композицию послушать вашу. Концертный зал «Атмосфера» 7 ноября. Алена Утай.
2: Утай.
1: Программа «Магия Севера». Концерт начинается в 19:30. Сколько длится, что будет? Интересно, что нам ждать?
0: Полтора часа длится концерт без антракта, это действо как спектакль, то есть это все идет нон-стоп, развитие, участие, интерактив с залом, ну и, конечно, это знакомство с Якутией, с далекой прекрасной Якутией, всеми видами горлового пения, танцами, бубнами, хомусами, варганами.
1: Вы во всем вот этом вот перестали.
0: Конечно, это шикарные платье, костюмы, вот да, бусы. Серебро. Это все национальное, традиционное. Мы живем в великой стране, многонациональной, и учимся до сих пор вот, да, уважать культуру друг друга. И они очень прекрасны все.
1: Отлично. Ален, спасибо большое. сейчас композиция спасибо. «Легенда о...»
0: древних сражениях.
1: О древних сражениях. Ален, спасибо.
2: Спасибо.
0: Во благо, на радость.
1: 7 ноября концертный зал «Атмосфера», программа «Магия Севера».
0: Ждем.
1: Ждем. А завтра, кстати, мы в программе «Выход в город» разыграем билеты. Алена Утай сегодня была у нас
2: молодец.
1: В гостях. Марина Александрова.
3: Макс Челноков
2: и
3: Герман
2: я.
3: Бабаян.
2: Ура!
1: Герман Бабаян. Оставайтесь с радио, говорит Москва, и наслаждаемся.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная.

0: Здравствуйте. В Кремле сочли деструктивной позицию Европы по дизельной сделке России и США. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Европейские страны не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента США Дональда Трампа. Европа традиционно проявляет себя, цитата, как партия войны, сказал Песков. Он добавил, что ситуация на мировых энергетических рынках сейчас сложная и напряженная. Это, в частности, связано с ограничениями на экспорт российской нефти и нефтепродуктов. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о заключении сделки по дизелю 9 октября. Согласно ей, из-под санкций выводятся операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до апреля 2027 года. Сергей Лавров в Баку провел встречу с главой МИДа Турции. Беседа министра иностранных дел России Хакана Фидана прошла на полях саммита совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. О состоявшихся переговорах в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Отмечается, что министры обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Москвы и Анкары, а также подтвердили важность усилий по урегулированию украинского кризиса. В МОК не смогли объяснить отказа в выдаче виз российским гимнасткам. Наши спортсменки не получили их в преддверии чемпионата мира в Роттердаме. Представители Международного олимпийского комитета заявили, что не располагают исчерпывающей информацией о причинах случившегося, поскольку соревнования не проводятся под эгидой Всемирной организации. Поэтому мы не можем комментировать эти конкретные случаи. Однако МОК ожидает, что все участники олимпийского движения будут соблюдать хартию, приводит ответ комитета ТАСС. Во вторник стало известно, что лидеры российской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах из-за отказа властей в выдаче виз. В полученных спортсменками уведомлениях указано, что они представляют угрозу международным отношениям государств Шенгенской зоны. Мировое первенство пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. В Москве с начала октября выпало более 40% месячной нормы осадков. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Дожди в столице идут четвертые сутки подряд. С начала октября в городе, по данным базовой метеостанции ВДНХ, уже выпало 29 миллиметров осадков, что составляет 41% месячной нормы. 7 миллиметров принесла прошедшая ночь, говорится в публикации. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
6: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь. Опыт отношений –
1: Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Говорит Москва, 94,8.
11: Повтор лучшего. Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Профессия.
13: Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня в программе «Профессия» мы поговорим о благородной и дорогой профессии со всех точек зрения. Наша гостья заулыбалась. Ну а что, не так, что ли?
14: Добрый день.
13: Так, я представлю сначала. Друзья, у нас в гостях экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта России, а также основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова. Здравствуйте, Надежда. Очень
14: всем
13: приятно.
14: Добрый день. Разделю с вами ваше мнение. Действительно, спорт такой из одних из благородных и достаточно не совсем дешевый, да.
13: А, Надежда, скажите, пожалуйста, а вы вообще как пришли в этот спорт? Вы прям и со скольки лет?
14: Я вообще родилась в спортивной семье. У меня мама и папа легкоатлеты, заслуженные тренеры. Мама заслуженный тренер СССР, папа заслуженный тренер РФСР. И все, наверное, благодаря телетрансляции стали транслировать, показывать большой теннис. И мои родители так заинтересовались. И вот как раз там, где они преподавали, работали, открылась теннисная секция. И они, не задумываясь, решили, а дайте-ка я попробую своего ребенка отдать в теннис. Потому что, ну, если честно, изначально я думала, я пойду по их стопам. Это будет легкая атлетика, какой-нибудь там прыжок в длину или в высоту. Ну вот сложилось так, что...
13: Я просто к чему про детство спросил. Сейчас нас слушают наверняка родители и думают, может быть, отдать своего ребенка в вашу детскую школу, например, большого тенниса. А какими качествами должен обладать, ну, скажем так, ребенок, или не качествами, а талантами? Ну, например, там, как в балете шпагат, как там для легкой атлетики прыжок, толчковость и так далее. Для тенниса что нужно? Вот такое яркое, прям первое, второе.
14: Ну, вы знаете, это базовые навыки. Это скорость, гибкость, координация.
13: А гибкость зачем?
14: Ну, если вы посмотрите профессиональные матчи, да, как-то туда, они на шпагате сюда, вытаскивают эти мячи, и гибкость помогает сохранить свое тело, избежать определенных травм, потому что очень большие нагрузки. Поэтому гибкость, конечно, тоже играет большой фактор. Ну, а самое, наверное, важное, это чтобы у ребенка горели глаза, когда он приходил на тренировку, ему нравилось. Не просто так его на силу туда приводили, да, там он не отвлекался все время, а сколько мне еще остается тренироваться там по времени. А вот именно горел, и ему все время было мало находиться на корте. Вот таких вот детей мы стараемся подыскивать. Конечно, их не так уж много. Все-таки мы ориентируемся на массовость, но в этой вот как раз массе детей и появляются такие дети, которым
13: бриллиантики,
14: которым мы уже уделяем больше времени.
13: А вы можете сказать, что занятие спортом профессионально с самого детства это равно нет детства?
14: Не совсем с вами соглашусь.
13: Я так и знал, зачем задавал этот вопрос.
14: Нет, у меня было счастливое детство.
13: Ой, ну ладно, прям я и в резиночку играла.
14: Конечно, играла в резиночки, извиняюсь, и в ножички мы резали с пацанами.
13: Плиточки еще какие-нибудь, да.
14: И там лазили по деревьям, и зависали там на улице допоздна. Ну,
13: просто потому что... у меня детство было балетное. Я закончил хореографическое училище, и мне запрещалось кататься на коньках, на лыжах. Можно только то, где менее опасно. Там бассейн, полежи, там посиди. Вот, вот что-то такое,
14: это
13: шахматы.
14: Чуть позже. Это, наверное, где-то с 13-14. А вот до... этого подросткового возраста это была и школа, и теннисные секции, и выезды на турниры, и возможность погулять с друзьями, и съездить там к бабушке, к дедушке на летние каникулы. А вот уже лет с 14 это уже все, это уже профессиональный такой труд по 2 тренировки в день с одним днем вот отдыха на неделе, поэтому все это уже как бы перешло в такую спортивную
13: профессиональную сферу,
14: работу.
13: Работу. А можете сказать, что уже в те годы вы стали работать ребенком будучи? Как, во сколько вам было, когда вы вот впервые на теннисный корт вышли?
14: Первый раз я взяла ракетку в 7 лет. Угу. На данный момент это достаточно уже поздно считается.
13: Ну, кстати, да, там с 4, с 5.
14: Да, но когда я начинала... это были взрослые ракетки, взрослые мячи, большие корты. Сейчас новая система 10S. Это маленькие укороченные ракетки, более такие яркие мячи, где меньше давления, да, там маленькие укороченные корты. Поэтому дети даже могут в 4 года приходить уже начинать заниматься теннисом.
13: Помимо тенниса, вы еще, но это позже, когда и во время все-таки работы, вы стали тренером. Вы занимались и с детьми, и, насколько я помню, в Нидерландах вы работали тоже как тренер выступали. Вот это говорит о том, что если человек после завершения карьеры спортсмен, у него две дороги. Или в тренерство, или в депутаты.
14: Ну, либо стать спортивным менеджером. Это тоже вариант.
13: Менеджер, кстати,
14: ну,
13: да.
14: У меня просто был пример моих родителей. Угу. И как бы у меня не было сомнений. И мне очень нравилось передавать свои навыки, вот это свое видение, весь опыт, который я накопила. Поэтому я как-то и не сомневалась, что я пойду именно в тренерскую деятельность.
13: Но вы, кстати, из карьеры-то ушли не рано. Вы хорошо, поработали, поиграли в теннис. А правильно, кстати, говорите, играть в теннис или что вы
14: да,
13: делаете?
14: Да, совершенно верно, да.
13: Просто актрисы говорят, мы не играем в театре, мы служим в театре и не работаем. Да. А ну, в теннис играть?
14: Я выступала примерно до 32 лет, хотя ушла, опять же, не по своей воле, была просто трагедия в семье, непростая травма, которая меня просто как бы выбила немножко из колеи. Я взяла перерыв немного затянулся, и потом я просто поняла, что мне уже с молодыми будет тяжело тягаться и опять включаться в такие тяжелые нагрузки, тренировки, опять все время жить на чемоданах, переезды, что я уже от этого немножко устала, и мне хотелось просто иной уже жизни, своей личной жизни, лично, можно сказать, счастья, и уже мысли появились о ребенке, поэтому... Mm-hmm.
13: Поэтому решила сменить.
14: Решила, да, закончить свою профессиональную карьеру.
13: Я просто к чему? К тому, что в этих, господи, на этих Олимпийских играх в Италии выступали спортсмены по 50 лет. Там 52 года было, как ее, господи, на сноуборде прыгала. Ну, вы поняли. А сегодня можно сказать, что с новыми технологиями век спортсмена может быть продлен? Питание, как у другого, вот вы сказали, новые корты для деток, стало быть, им удобнее и так далее. Вот все как-то усовершенствуется.
14: Ну, конечно, да, все усовершенствуется, спорт постоянно прогрессирует, меняется. Но сейчас спортсмены очень много времени уделяют работе вне корта. Это физическая подготовка, восстановление, правильное питание, правильный режим. И вот хороший пример Новак Джокович. Ему сейчас, не знаю, исполнилось или исполняется 40 лет, и он еще играет на таком высоком уровне, где он доходит до финала большого шлема.
13: Угу.
14: Да, можно взять даже нашу Веру Звонареву, которая уже дважды оперировала себе плечо, возвращается, играет, хотя она в паре, но все равно доходит до финальных стадий крупных турниров.
13: Да, теннис, конечно, это очень интересно и зрелищно. Надежда, как, на ваш взгляд, роль родителей в теннисе вот какая? Все-таки они толчковый момент в детстве. Вы да. же не сами первые взяли и сказали?
14: Конечно, нет. Ну,
13: ой,
14: конечно.
13: Мам, какой классный вид спорта, хочу туда.
14: Конечно, меня родители направили, они создали все условия, они помогали с дисциплиной, развивали вот этот вот интерес к этому виду спорта. У меня папа сам метатель, сам научился играть в теннис, мы еще с ним... Когда я совсем в юном возрасте выходили, дополнительно тренировались. Он мне мячи накидывал, придумывал разные тренажеры, чтобы оттачивать технику. Смотрели вместе матчи, делали разборы. Даже, наверное, родители изначально... В основном родители приезжают на первые соревнования.
13: Ну, да.
14: Тренер... Просто нет такой возможности, да? И получается, что родитель – это вот твой первый психолог. Он следит за матчем, после матча делаете вместе разбор игры, да, там слушайте какую-то критику, может, даже это неприятно, но все равно. И, наверное, родитель помогает тоже принимать вот эти вот первые поражения.
13: А вот где та грань, чтобы не перейти ее в такой ситуации, как вот помощь, что ты подталкиваешь, и давление, чтобы ребенка просто не задавить, и чтобы он, ну, вообще не пропал интерес или появилось отвращение к тому, чем он занимается?
14: Да, это очень такая тонкая грань. Ну, и тут, конечно, сложно что-то посоветовать, да, иногда просто родители... хотят иной раз больше, чем ребенок, и вот
13: да.
14: это постоянное давление.
13: Не иногда, а всегда это, так бывает.
14: Можно сказать, да, в большинстве, к сожалению, случаев. И вот это просто передавливает и ломает детей, и даже иной раз они просто ненавидят то, чем они занимаются.
13: Я просто вспоминаю, ну, биографии и вашу, ну, вашу, ладно, не буду трогать, там, других теннисисток, Курникову, Шарапову, там родители становились, практически работали на своего ребенка, на свою дочь, да, потому что это и одежда недешевая, и те же самые работы тренера, и папа становился, ну, чуть ли не менеджером ее.
14: Совершенно верно, да, родители идут на большие жертвы, продают и квартиры, и машины, и просто кардинально меняют место жительства, переезжают из одной страны в другую, чтобы были условия гораздо лучше для ребенка. Практически жертвуют всем. И таких примеров очень много, вы как раз их назвали, даже возьмем и Марат Сафина с Динарой Сафин, тоже все очень непросто. Да у многих, я думаю, что успешных спортсменов, если вот так вот углубиться в биографию, то очень можно интересных случаев, вариантов. И в основном такого становления как бы из ничего, да, вот прям вот они поднимаются, да, очень мало.
13: Из ниоткуда.
14: Из ниоткуда, вот, да, совершенно верно, правильно сказали. Очень мало успешных спортсменов из... благополучных семей.
13: Я просто к чему мы об этом говорим? К тому, что немаловажную роль, опять же, к нашим слушателям, если кто-то из вас вот сейчас задумается о своем ребенке, не столько даже талант ребенка важен, да, сколько вот эта трудоустойчивость и возможность родителя в этом плане трудиться над своим ребенком.
14: Да, это, конечно, трудоемкое
13: занятие
14: для родителя. С утра до вечера, и как бы ты, да, все крутится вокруг вот этого профессионального вида спорта твоего ребенка. Ну и тоже, конечно, успешным спортсменом становятся те дети, которые могут выдержать тренировочную нагрузку, которые вот именно устойчивы к тяжелой вот этой физической нагрузке.
13: Ну, я думаю, не только физической, но еще и психологической.
14: Конечно,
13: потому
14: да.
13: что поражение.
14: Соревнования это очень
13: страх,
14: непросто.
13: Ошибок.
14: Это очень непросто.
13: Как это пережить? Как вы переживали? И как вот вы, как тренер, детям говорите, что, ну, хорошо, ты проиграл, но ты же все-таки там, не знаю, сделал хорошо то-то, то-то.
14: Конечно, да. Перед каждой тренировкой ставится цель на эту тренировку, то, над чем мы будем работать. проигрываются определенные комбинации, которые нужно переносить на игру, даются установки игровые на матчи. Потом, конечно, разбираешь, где ты улучшил, где можно было сделать кое-что получше, а где опять там вот в нужный напряженный момент психологически, да, просел. Есть определенные там упражнения, самонастрой, там, медитация, визуализация, там, уже постарше дети начинают и с спортивным психологом работать. Но я думаю, что нужно все-таки не забывать, в любом виде спорта будет победитель, будет проигравший, и все-таки это игра, да, в конце концов, да, поражение неприятно, но... Дальше есть завтрашний день. Есть...
13: Это игра, но жестокая игра, можно сказать так. Амбиции важны?
14: Амбиции, конечно, важны.
13: Идти просто вот ради того, что пошел, не стоит, надо ставить цель. Иначе цель, это конечно, будет бесполезная трата
14: многие
13: времени.
14: Многие дети приходят прямо, у них, они видят себя на месте своего кумира, там уже знают, какие турниры, какие там призовые, там хотят поскорее туда достичь больших целей, подняться туда. Ну, большие амбиции – это хорошо, да, но тоже нужно не расслабляться, а наоборот работать вдвойне больше, чем другие, чтобы достичь своей цели.
13: Надежда, а еще тогда такой момент. А какова ваша миссия вот в, как тренера для этих детей? Но вот вы как что? Как такой гуру их приподнимете?
14: Я, наверное, такой проводник, который может передать свой опыт через все вот эти ситуации, которые жизненные, там, игровые я прошла, чтобы, ну, может быть, они меньше наделали шишек или направить их в правильном направлении. Потому что многие родители, они не из большого спорта, и они не знают, да, как двигаться дальше, да, там ребенок достиг определенного уровня, да, что делать дальше, к какому тренеру нам обратиться, в какую лучше там клуб или академию нам пойти, или в какую нам там страну поехать, чтобы начать играть первые турниры. Поэтому вопросов очень много, и чувствуется у родителей вот эта вот небольшая такая внутренняя паника.
13: Метание.
14: Да, а правильно ли мы делаем, правильно мы пути идем? Действительно ли мы вот вкладываемся, не будем ли мы об этом жалеть, поэтому я пытаюсь вот их направить, ну, помочь, можно сказать, я такой как бы мостик из детского
13: в большой уже спорт. В большой спорт. Но вы не одна же тренер, в школе с вами работают другие профессионалы.
14: Да, конечно, и у нас еще есть и филиал в Елабуге, в Татарстане, где у нас большое количество детей, к нам уже туда переезжают дети из ближайших городов и регионов заниматься, тренироваться. Поэтому мы большой делаем акцент вот именно не только на Москву, но вот на
13: регион. А ребенку, чтобы попасть к вам, что нужно сделать? Он, ну, приходит, да, записывается. И в какое время? В течение всего года, вот сейчас, если кто-то слушает? Или
14: совершенно верно. Есть, конечно, набор у нас в группы. В идеале, если вы хотите, чтобы ваш ребенок пошел заниматься там теннисом параллельно школьной программы, то, конечно, лучше приходить в сентябре месяце, когда идет набор, и вы уже с этими детьми учитесь определенному навыку, растете, переходите дальше с этими же детьми в другую уже более старшую группу. Также мы, у нас двери открыты для всех желающих, часто приезжают, привозят детей родители просто как бы на смотрины. Посмотрите, порекомендуйте, дайте нам дальнейший совет, да, как нам двигаться и действовать. Многие приезжают в Москву на такую предтурнирную подготовку, записываются там играть турнир, приезжают за неделю, тренируются, как сбор, да, такой подготовительный, играют турнир, уезжают. И поэтому... Варианты есть разные. Обратиться, показаться, да, пожалуйста.
13: У вас же есть еще турнир, который называется «Кубок надежды», я знаю, да? А здесь это что? Про что?
14: Это не совсем турнир.
13: Ой, а что это?
14: Мы так, это серия мастер-классов. По итогу этих мастер-классов уже со временем, конечно, есть в планах и хочется сделать для этих детей отдельный турнир, но пока это серия мастер-классов в разных городах, регионах. Собираются самые одаренные дети в диапазоне от 8 до 13 лет. Мы проводим с ними игровой день, и те дети, которых я выделила, мне кажется, что у них есть хороший потенциал, они получают такую возможность приехать уже потренироваться в моей школе лично со мной, недельный такой вот подготовительный у нас тренировочный процесс с ними, двухразовые там тренировки, где мы уже ближе, конечно же, знакомимся с родителями, у нас выстраивается... такие уже рабочие взаимоотношения. И дети, ну, мы движемся дальше, естественно, уже родители могут в любой момент обратиться.
13: Сделать выбор,
14: обратиться. Да, обратиться ко мне, приехать повторно еще там потренироваться, но у нас уже вот... выстраиваются такие вот рабочие отношения.
13: Наши слушатели тоже задают вопросы, практически они достаточно однотипные. Много вопросов о том, что вот Юрий сформулировал так, теннис это спорт или больше деньги? Ну, в смысле работа и деньги. Мы начали с того, что теннис не дешевый вид спорта.
14: Да, это, конечно, не дешевый вид спорта. Ну, вот могу судить даже по себе, для меня это... был изначально спорт, мне очень нравилось, я с удовольствием бежала на тренировки, выступала в первых турнирах, но уже потом с возрастом, когда у тебя начинается профессиональная вот эта вот карьера и постоянные переезды, перелеты, турниры, смены климатических поясов, и тебе бы хотелось бы провести там Новый год с семьей дома, у елочки со снегом, а ты должен быть в Австралии, где там плюс 40, и ты весь, да, можно сказать, обгорел на этой жаре, то ты уже понимаешь, что все-таки это работа, но ты сам выбрал этот путь, и это достаточно интересная такая работа, где ты можешь увидеть весь мир, окунуться в разные... культуры, также неплохо для себя уже заработать на остаток своей жизни.
13: Короче, Юрий, все нормально, все нормально. Алекс пишет, говорит, да, послушал, лучше я в шашке. Вот так вот. Так, не могу я не задать этот вопрос, все-таки мы социально-политическая радиостанция, а буквально недавно МОК заявил на днях, что нет, отстранять США и Израиль от Олимпиады и прочих соревнований мы не будем. Надежда, ну извините, вы олимпийская чемпионка. Вот
14: очень
13: откуда это лицемерие, да, почему такое хамство, почему такое отношение к нашей стране? Их вот не будут там такие войны устраивают, а наш, мы вот такие плохие. Неужели такая ненависть или боязнь все-таки наших спортсменов?
14: Я думаю, что в первую очередь это боязнь. Мы очень такие серьезные конкуренты в каждом виде спорта. Мы занимаем высокие места на пьедесталах, поэтому нас нет, у них есть возможность...
13: встать на наше место.
14: Конечно, да. Поэтому для них это просто так, я считаю, удобно. Да. И сама, когда я ездила, как бы, ну, отношения хорошие, но все равно, когда ты пересекаешь границу, даешь вот этот вот наш красный паспорт, уже были такие, как бы, ну, не тревожные звоночки, но уже отдельное к тебе...
13: отношения.
14: Отношения, да. Но благо даже вот нынешней ситуации теннис у нас процветает. Наши теннисисты...
13: Но наших не вычеркнули.
14: Нет, не мы вычеркнули. Участвуем. Да, забрали у нас, конечно, там паспорт, но все равно мы очень успешно выступаем, доходим до финальных стадий, занимаем даже призовые места на Олимпиаде. Поэтому...
13: Да-да-да.
14: И детский теннис у нас развивается. Вот сейчас, если посмотреть первые шаги наших юниоров на международной арене, там, особенно у девушек, очень успешно выигрывает там такие вот не совсем крупные, но первые международные титулы.
13: Сейчас следите, у нас 20 секунд за молодыми. Ну, не детьми своими, а вот те, кто в большой уже попал.
14: Да, конечно, слежу с большим интересом. Меня еще в прошлом году сделали тренером сборной девушек до 15 лет, поэтому для меня это как раз очень близкая к сердцу вот,
13: тема. Друзья, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта России, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова. Надежда, спасибо, удачи.
14: Спасибо вам за внимание.
13: И прям толпы детей к вам. А, хорошего дня, оставайтесь с радио, говорит Москва. До встречи.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над Нефедовкой и Черным в Харьковской области. Населенные пункты вошли подразделения группировки войск «Север» в сводке Минобороны. Говорится, что российские военные поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры, места сборки и производства БПЛА. Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 145 районах. Силы ПВО в течение суток сбили 4 ракеты большой дальности «Фламинго» и 342 беспилотника. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за минувшие 24 часа составили 1105 человек. МИД заявил об отсутствии россиян на задержанном в Франции танкере «Дивпик». А замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что этот факт не меняет отношение Москвы к подобным действиям. Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует обсуждения всемирного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях, сказал Грушко. В начале недели Эммануэль Макрон заявил о задержании ВМС Франции танкера в Индийском океане. Он подчеркнул, что судно предположительно шло под ложным флагом и было задействовано в незаконной перевозке топлива. Губернатор Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. С идеей Илья Середюк выступил во время общения с журналистами в кулуарах российской энергетической недели. Такие центры могут размещаться в отработанных разрезах наших карьеров, которые сегодня угольщики должны рекультивировать, засыпать и облагораживать. Но это, грубо говоря, такая большая яма 300 метров глубиной, сказал Середюк. По его мнению, мера позволит сократить затраты на создание и эксплуатацию систем охлаждения, а также повысить защищенность объектов. Новый ГОСТ для остановок общественного транспорта вступит в силу 10 ноября. Такие сроки обозначили в Минтрансе. Ведомство пояснили, что документ учитывает современные требования к безопасности, удобству пассажиров и доступности транспорта для маломобильных граждан. Согласно новому ГОСТу, остановки будут разделены на три категории в зависимости от пассажиропотока. Базовые менее 100 пассажиров в сутки, улучшенные от 100 до 500 и расширенные более 500. Для каждой категории предусмотрены отдельные требования к обустройству. В частности, улучшенные и расширенные остановки рекомендуется оборудовать точками Wi-Fi, а также устанавливать на них зарядные станции для телефонов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
17: А вы говорите «милит».
18: Я его что?
17: Мне милит.
18: Рекламирую.
17: Да думайте о своей стране.
19: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
19: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
19: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября, сейчас 14.08. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире и с вашим участием. Есть СМС-портал для ваших сообщений, можно писать через мессенджеры, можно дозваниваться.
15: В движении.
21: В городе 4-бальные пробки, хотя на 3 часа дня нам обещают 3-бальные. Дальше, по прогнозам, так, в 16 и в 17 часов 4 балла, в 18 и 19 6-бальные пробки. Пока 4 балла, но, возможно, в ближайшее время станет чуть полегче.
15: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Поток. Новости этого дня.
21: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин заявил о выходе на новый уровень киберугроз в отношении российской экономики. Что можно сказать об этом новом уровне? Какие меры были приняты? Какие верно? Что было сделано не так? И чего ждать дальше? Первая тема. Вторая. Минут через 10. Казахстан с июля 2027 года вводит обязательное разрешение на въезд даже для тех граждан тех стран, которые могут въезжать в Казахстан без визы. Как расценивать введение подобных разрешений? Что это значит с точки зрения отношений двух стран? Потому что новый порядок касается и российских граждан. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Сергея Лаврова. Россия, говорит он, готова к нормальным, вменяемым и честным переговорам по Украине. С ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты тоже цитирует Лаврова, который говорит, что вот Зеленский, в свою очередь, выдвинул неприемлемые условия для проведения выборов. Еще Лавров говорит, что Россия не получала официальных предложений по мирному плану на Украине. И вот еще. Водитель самосвала, который сбил пиар-директор журнала «Москвичка», пишет агентство ТАСС, получил теперь 3 года колонии. Речь идет о водителе самосвала Араме Никогасяне, участнике ДТП, в котором тяжело пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.
19: «Поток». Успеем сказать главное.
21: СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Не забывайте о том, что у нас нет предварительной модерации. А это означает, что как только вы набрали номер и вам ответили, вы выходите в прямой эфир и можете вести разговор с ведущим. Ну и еще не забывайте читать канал эксклюзивных новостей радиостанции «Говорит Москва», это в Дзене. Там интересно. 7373948, если забыли номер телефона, код города 495. Первая тема. Владимир Путин заявил вчера о выходе на новый уровень киберугроз в отношении российской экономики. В связи с этим нужно совершенствовать все механизмы цифровой безопасности, отметил российский президент. Он заявил о необходимости совершенствовать все механизмы цифровой безопасности с учетом актуальных угроз. Вот цитата. «Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях, от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления». Путин вчера проводил совещание по кибербезопасности. Александр Токаренко, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, присоединяется к нам по телефону. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
21: А как вы можете охарактеризовать этот новый уровень киберугроз?
2: Ну, угрозы информационной безопасности были, есть и будут, и, естественно, они будут постоянно совершенствоваться.
21: А вот это «они будут постоянно совершенствоваться» означает ли это, что, что называется, за ними не угнаться?
2: Нет, щит и меч развиваются параллельно. Поэтому угнаться необходимо. И тут никуда мы от этого не денемся. Иначе задавят.
21: Да, тогда следующий вопрос. Путин не впервые говорит о росте киберугроз, и вообще Российская Федерация давно уже говорит о том, что она борется с киберугрозами. Что было сделано правильно, что нет?
2: Ну, начнем с того, что если мы откроем доктрину информационной безопасности, то никакого Сбера там нету. Там есть президент, там есть Совет Безопасности, которые занимаются, вот президент через Совет Безопасности занимается обеспечением информационной безопасности Российской Федерации. Так. Причем здесь Сбер, у которого всего лишь 52% госучастия, я не могу сказать.
21: Да, это вы про вчерашнее совещание, а я вот...
2: Да, про вчерашнее совещание.
21: Да, а я-то спрашивал о том, что уже сделано. Что с вашей точки зрения было сделано до этого правильно, а что нет?
2: Ну... Я вам скажу, чего я до сих пор не могу понять. Я не могу понять, почему у нас до сих пор государством, именно властью, не создаются центры обработки данных в защищенном исполнении. Так. Почему мы сталкиваемся с атаками на Яндекс и прочее, а вот государственные защищенные ЦОДы у нас почему-то отсутствуют. Хотя мы уже... 22-го года живем в состоянии особого периода.
21: Погодите, тогда давайте, вы ведь не первый, кто в эти дни говорит о таких вот спрятанных центрах обработки данных. Обычно в такой момент говорят, подождите, а при чем тут Яндекс? Ведь если говорить про государственные центры обработки данных, то это другое, и, возможно, они как раз скрыты.
2: Государственные центры обработки данных находятся в коммерческих компаниях, к сожалению.
21: А они должны быть отдельно?
2: А они должны быть в государственных защищенных местах.
21: Что это значит, если до сих пор этого нет, это надо делать? Насколько это дорого и как можно быстро это сделать?
2: Это дорого, сразу говорю, это не дешево. У нас есть бывшие объекты Минобороны, которые могли выдержать даже ядерную бомбардировку. Они были вплоть до градообразующих и все остальное. Они сейчас в лучшем случае законсервированы. Почему их не используют, не могу сказать.
21: Но погодите, то есть есть какие-то объекты, на которых, грубо говоря, можно было бы развернуть эти центры?
2: Есть.
21: Так, еще, если говорить о том, что сейчас уже работает как меры по обеспечению кибербезопасности, вопрос слушателя, а означает ли вот это вот дальнейшее ужесточение на фронте борьбы с этой, за кибербезопасность страны, означает ли это, что мы рано или поздно дойдем до отключения интернета для всех, кто не спецслужбы?
2: Ну, отключение интернета для всех, кто не спецслужбы, мы вряд ли дойдем. А вот отключение Рунета от всемирной сети вполне возможно, при том, что здесь как раз работа сделана. То есть сделаны архивы всего доступа к интернету, они там по разным законам, в том числе закону Яровойко, так называемые, они были скопированы, и вот эти данные, которыми может Российская Федерация, в принципе, обмениваться внутри Рунета. То есть возможно отключение глобальной сети от Рунета была предусмотрена, и работа по этому направлению была сделана.
21: Смотрите, но это возвращает нас к разговору о том, что понятно же, что за границами Российской Федерации хранится большой объем информации, который в этом случае нам доступен не будет.
2: Да, вот я про это говорю, что вот то, к чему обращались, оно скопировано.
21: Да, но информация, как мы понимаем, развивается, и то, что скопировано сегодня, завтра может оказаться устаревшим, а мы уже отключились.
2: Может быть, вполне.
21: Так, это про интернет. А что еще, с вашей точки зрения, ожидать теперь, когда на высшем уровне говорят о новых уровнях киберугрозы?
2: Ну, говорят об этом постоянно. Тут не говорят о новом уровне. Новый уровень у нас постоянно, опять-таки. Тут вопрос в том, что какие меры принимаются, и какие меры, что они достаточны или недостаточны, и необходимы ли дополнительные меры. Я считаю, что необходимы дополнительные.
21: Ну вот вы сказали уже про вот эти отдельные центры обработки данных для государственных, для государственной информации, скажем так, чтобы не повторяться.
2: Я считаю, что возможно даже частично можно туда и критически, и коммерчески допустить.
21: Хорошо,
2: Тот же Яндекс, тот же Mail Group.
21: Это одно. Что еще, с вашей точки зрения, пока не сделано в этом направлении?
2: Ну, не сделано. У нас, вот опять-таки, вспомним доктрину информационной безопасности, что президент через Совет Федерации, то есть Совет Безопасности, осуществляет управление информационной безопасностью. В Совете Безопасности структуры по информационной безопасности, которая должна быть головной, нету.
21: Так, это вот вы опять говорите о том, что должно быть решено на самом высоком уровне.
2: На самом высоком уровне. Да. И вот этот головной центр уже должен тогда управлять всеми остальными и федеральными органами власти, и государственными предприятиями, и критической инфраструктурой, и все остальное. Он должен вырабатывать единую политику, единую стратегию, согласно которой все это должно быть делаться.
21: Еще одно. Мы поговорили про высший уровень, государственный уровень. На уровне конкретного гражданина. Что такое киберугроза 26-го года?
2: Ну, на уровне конкретного гражданина остается мошеннические действия, которые совершаются из различных колл-центров Украины. Будем говорить прямо, что все вот эти вот 90% вот этих вот мошенниц телефонных, с выманиванием денег, выманиванием квартир, с кредитами, с взломом аккаунтов на госуслугах, 90% это колл-центр Украины. То есть опять-таки мы выходим на верхний уровень. Ну, самим людям надо понимать точно, что если у вас просят какой-то код, значит, это мошенники.
21: Ну и
2: если у вас предлагают срочно перевести деньги на какой-то вклад и все остальное, это мошенники. И так далее. Ну, тут уже почти из каждого утюга вот это вот все ежедневно говорится, но однако же люди все равно попадаются на это.
21: Ну и уточнение от слушателя 724 спрашивает, а безопасность от кого?
2: Безопасность себя. Не от кого, а себя. Потому что от кого угроза может прийти с любой стороны.
21: Спасибо. Александр Токаренко, член Ассоциации руководителей службы информационной безопасности, был с нами на прямой связи. Сергей 954. Без глобальной сети и интернет не нужен, можно отключать смело. Вместо того, чтобы переносить дата-центры под землю, предлагается все-таки, Сергей, пока новая структура за деньги налогоплательщиков. Но, кстати сказать, подождите, речь ведь идет и о предложении перенести дата-центры, к примеру, под землю. Но это тоже стоит денег, и это все равно. А откуда еще? Это будут деньги налогоплательщиков. Игорь 650-й. Юра, прости, но они все про... И три точки. Про что? Не понял. А Дмитрий, если вы считаете, что государство должно обеспечивать безопасность, готова ли ваша компания платить повышенный налог, связанный с безопасностью? Это своего рода вопрос, который задается каждому. А почему спустя только 5 лет власти зачесались насчет защиты центров обработки данных? Задается вопросом 534-й. А почему вы отмеряете вот эти 5 лет? Ну, когда-то делались центры обработки данных, а почему вы только последние 5 лет говорите? С вашей точки зрения, до этого проблем не было? Ну, как бы то ни было. Елена, разве если отключить Рунет от интернета, прилеты украинских дронов по дата-центрам прекратятся? Да нет, Елена, вы просто не заметили, видимо. Мы говорили ведь про уровень кибер-угроз в отношении экономики Российской Федерации в целом. Обратите внимание, эта тема несколько шире, чем то, что вы называете прилеты украинских дронов.
15: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
19: Поток. Успеем сказать главное.
21: Казахстан с июля 2027 года вводит обязательное разрешение на въезд в страну даже для граждан тех стран, которые въезжают, по идее, в Казахстан без визы. Систему начнут внедрять уже в ближайшие дни, в ноябре текущего года, но до июля 2027 года отсутствие разрешения не станет причиной отказа во въезде. При этом, например, граждане Российской Федерации сейчас в ноябре, еще, насколько я понимаю, даже вот, что называется, на всякий случай оформлять подобного рода разрешения не должны. Это, кстати, бесплатно, это исключительно онлайн-история. Заявку нужно подавать онлайн не позднее, чем за 72 часа до въезда. Электронное разрешение обязательным при этом станет только с 1 июля 2027 года. Соответствующее постановление казахского правительства уже принято 10 октября 2026 года. То есть, если вы поедете в Казахстан после 1 июля 2027 года и за 72 часа не оформите этого обязательного разрешения, то вас не пустят. До этой даты отсутствие такого разрешения основанием для отказа во въезде не будет. Григорий Михайлов, эксперт по Центральной Азии, главный редактор телеграм-канала «Лагестан». Григорий Иосифович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
21: Скажите, как расценивать введение подобных разрешений со стороны Казахстана в отношении российских граждан?
4: Это ограничение действует не только в отношении российских граждан, но и других граждан, имеющих право на безвизовый въезд в Казахстан. Поэтому принимать это на свой счет не стоит. В целом реагировать спокойно. Казахстан вправе устанавливать правила на въезд к себе. Таким же, собственно, правом пользуемся мы периодически. В России действует приложение RU-ID, которое на данный момент в тестовом режиме осуществляет примерно те же самые функции. 72 часа до оформления заявки на въезд, ну и прочие подобные вещи.
21: Что это значит?
4: Только в России пока это требование... Только в России это требование еще не обязательное.
21: Ну, тоже ведь в ближайших перспективах, насколько я понимаю, обязательность так или иначе нас ожидает.
4: Тестовый режим до конца 27-го года, если мы говорим о российском, российской системе.
21: Так вот, с точки зрения отношений двух стран, в этом смысле ничего не меняется, на ваш взгляд?
4: Честно говоря, думаю, что нет. То есть это приложение, которое будет действовать в интересах казахстанских силовиков, вот, для контроля над миграционными потоками, для лучшего понимания, кто к ним едет и так далее. Вот, и я не ожидаю, что это как-то серьезно должно повлиять на поток туристов или, допустим, на деловую активность, двухстороннее сотрудничество и так далее. Да, хлопоты лишние возникают у тех, кто едет в Казахстан, придется заранее потратить там час-два, вероятно, времени на то, чтобы разобраться с системой, зарегистрироваться, подать эту заявку. Досадно, неприятно, но в целом не смертельно и пока бесплатно. Во всяком случае, на данный момент декларируется, что эта система будет выдавать разрешение без оплаты за въезд.
21: Вот как вы объясняете разницу между вот этой историей и с российской, и теперь с казахской стороны, и наличием виз? То есть мы с одной стороны говорим о том, что это безвизовая страна для Российской Федерации, Казахстан. С другой стороны, оформлять документы все равно надо. Чем это отличается от визы?
4: Сложностью оформления. Здесь достаточно зайти на сайт, возможно, потратить около часа времени. И, как бы, по сути, в порядок въезда уведомительный, получение разрешения. А с визой все гораздо сложнее может быть.
21: Погодите, вы говорите уведомительный, но это ведь предполагает возможность, что вас все равно не пропустят по каким-то причинам, которые вам, может быть, и объяснять не обязаны.
4: В целом, подобная система, когда вас могут не пропустить, действует и при полностью открытом въезде, когда никакие бумаги не требовалось подавать, и просто, я не знаю, россияне ехали в Казахстан, некоторым из них запрещали въезд на границе. Ну, такое тоже случалось в силу там определенных причин. Возможно, эта система даже предотвратит подобный сценарий, когда вы оказываетесь уже в аэропорту Астаны или Алматы и узнаете, что въезд вам по какой-то причине закрыт.

0: как минимум возможность внедрять электронные системы для контроля за их въездом и их перемещениями прям напрашивается для сотрудников силовых структур внедрять эти системы, которые позволяют это все контролировать.
1: На ваш взгляд, понятно, что объявлено о необходимости обязательного разрешения на въезд только в июле 27 года. На ваш взгляд, ведь наверняка и к июлю 27 года окажется большое количество российских граждан, которые не знали, не понимали, не догадались, что это надо будет оформить. Проблем не будет?
0: Будут. Как и любое внедрение подобных систем, это всегда связано с проблемами на первом этапе. То есть будут какие-то сбои в работе самой системы, будут сбои, когда люди вовремя не будут оформлять. Не знаю, как будут решать эти вопросы казахская сторона. Можем надеяться, что какую-то роль приложат еще авиаперевозчики, которые могут заранее предупреждать пассажиров, которые собираются лететь в Казахстан. Вот. Но в целом, да, какие-то сложности будут, это неизбежно.
1: Вот смотрите, мы с вами говорим о том, что, может быть, кто-то не услышит, что-то не узнает. Параллельно приходит сообщение от слушателя. Алексей 615 пишет. Вот этот порядок, который Казахстан вводит, нам, говорит, такое для мигрантов из Средней Азии напрашивается, а то не граница, а проходной двор какой-то.
0: Наша система обкатывается в экспериментальном порядке и должна завершить эксперимент.
1: Вот видите, а люди до сих пор даже не знают, что она работает. Человек говорит, а почему у нас не сделают?
0: Мигранты уже большей частью знают. Просто они где-то радуются, что им еще не приходится этим пользоваться на постоянной основе.
1: Спасибо. Григорий Михайлов, эксперт по Центральной Азии, главный редактор телеграм-канала «Лагестан», был с нами на прямой связи. Виталий, я вообще не понимаю всей подобной шумихи вокруг казахстанской идеи. Это нормальная мировая практика, только кое-где надо платить. Например, в Южную Корею, чтобы въехать, ты должен 10 тысяч южнокорейских вон, и только с конкретных карт, которых у большинства нет, виза или мастер-карт. Поэтому Казахстан еще гуманно поступает по отношению к российским гражданам. Когда летишь в континентальный Китай, продолжает Виталий, в Пекин, в Шанхай, ты за 72 часа должен зайти на китайский пограничный портал и написать, куда летишь, через какой аэропорт, ну и так далее. Я заполнил такую анкету, за 15 минут получил разрешение и бесплатно получил. В аэропорту Пекина даже не спросили, а в интернете много гайдов, как заполнить. Безвизовый режим с визами. Вот тебе единое пространство. Сергей, 954-й. 724-й, получается, у нас все мигранты легальные. Видите, что получается, то получается. Мы же слышали. Про внимательность. Елена продолжает по поводу предыдущей темы. Товарищ, говорит, начал с того, что у Минобороны есть неуловимое помещение, в которое было бы уместно разместить дата-центры. Это о физической угрозе, а не о сетях мошенников. Я, говорит, внимательно слушала. Мы говорили вначале действительно о физической угрозе, а потом мы говорили о том, что такое угрозы на уровне государства, а потом мы говорили о том, что такое угрозы на уровне граждан. И там говорили о сетях мошенников. Подождите, много сообщений, да, 169-й, кстати, возвращаясь к этим скрытым дата-центрам, говорит, если их под землю то убрать, там аппаратура будет нагреваться, и это можно будет легко обнаружить. Главное, что специалисты, я думаю, об этом знают, и как эту проблему решить, тоже догадываются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Утечки мирного плана по Украине не ведут к долгосрочному урегулированию. Так, глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в прессе подробности документа. Министр обратил внимание на то, что обсуждаемый в СМИ проект состоит из 4 пунктов, последний из которых предусматривает немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. По оценке Лаврова, в соглашении нет ни слова о том, как продвигаться к реальной стабильности. Вместо этого инициатива предлагает временное перемирие, которое неизбежно будет нарушено Киевом и его европейскими кураторами, подчеркнул глава ведомства. Ранее в Москве также отметили, что никаких официальных предложений или документов по данному плану Россия от западных партнеров не получала. В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против российских спортсменов. Власти ЕС рассматривают комплекс новых мер, призванных ограничить допуск наших атлетов, а также

0: спортивных федераций к международным соревнованиям. Как пишет «Политика» со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей, под ограничения могут попасть сами спортсмены, а также допустившие их организации. Речь идет о блокировках въезда в европейские страны для атлетов, выступающих под государственной символикой России, а также пересмотре распределения доходов от продажи телевизионных прав на трансляции и давления на спонсоров турниров. Hyundai отзывает больше 94,5 тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Кнопка регулировки передних кресел может заклинить, из-за чего электромотор сиденья перегревается, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США. Там объяснили, что это может привести к короткому замыканию. Под сервисную компанию попали седаны Hyundai Genesis и Genesis G80 2015 и 2020 годов выпуска. Пока американское подразделение производителя автомобилей ищет решение проблемы, владельцам рекомендуют парковать машины на улице и подальше от домов. Письма будут разосланы 7 декабря, ремонтные работы будут бесплатными. Российского рэпера Наваи Бакирова арестовали в Казахстане на 2 месяца по подозрению в контрабанде наркотиков. Такое решение сегодня утром принял Кордайский районный суд, пишет ШОТ. Музыканта, известного по дуэту Хамали Наваи, задержали на пограничном пункте пропуска Кордай при выезде из Киргизии. Служебная собака обнаружила в кармане водительского сиденья 2,5 грамма запрещенного вещества, бумагу для самокруток и гриндер. Экспертиза также показала, что артист находился в состоянии наркотического опьянения. Вместе с ним были задержаны пассажиры автомобиля, но позже их отпустили. Из-за ареста запланированный концерт рэпера в Астане отменили по техническим причинам. Теперь исполнителю грозит до 5 лет лишения свободы. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 9. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не обещают. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость студии, кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, читаем ваши сообщения. Вот 630-й на основе предыдущих тем пишет: а когда появился термин «Центральная Азия»? Я, говорит, не уследил. Это несложно было не уследить, потому что это до вас было. В 1843 году впервые заговорили о том, что Центральная Азия — это такой отдельный регион в мире. 1843, за этим тоже следим. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно через Макс, можно дозвониться.
1: В движении.
2: Прямо сейчас 4 балла в городе, ждут 3-бальных пробок к 3 часа дня, ну а дальше 2 часа 4-бальных пробок в 4 и в 5, а потом как максимум вечерних пробок в 6 и в 7 вечера, пробки в 6 баллов.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предложили ввести акцизы на конфеты до 100 рублей за килограмм. Собственно, насколько подорожает сладкое с учетом объявленных предложений, и нет ли опасности снижения качества этих сладких товаров? Первая тема. Вторая. Страховщики обсуждают с Центробанком очередное расширение тарифного коридора ОСАГО. Насколько могут расширить коридор и есть ли границы расширения? Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение. Вывозить тяжело раненых из Олешковской больницы удается в среднем раз в неделю. Со ссылкой на правительство Херсонской области пишет агентство ТАСС. РИА Новости. Швеция не препятствует поступлению граждан наемниками на службу в ВСУ. Со ссылкой на посольство Российской Федерации в Стокгольме. Пишет агентство в эти минуты. Следим за новостями, обсуждаем главные темы.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Будете писать через Макс, тоже говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. А о вреде сладкого сейчас будем говорить. Но если раньше говорили о том, что это вредно для здоровья, то теперь, видимо, это будет вредно для кошелька. Именно эту часть, этот поворот мы сейчас будем говорить. Коммерсант написал, что в России предложили ввести акцизы на конфеты до 100 рублей за килограмм. То есть к каждому, вот представляете, какие-то конфеты стоят там 300 рублей, допустим. И вот еще плюс 100 рублей. Не факт, что это будет так. Может быть, 100 рублей за килограмм будет только за те конфеты, которые стоят 3000 рублей за килограмм. Сейчас идет обсуждение изменения налогообложения сахара и кондитерских изделий. Готовится к форуму «Деловая Россия», который, собственно, сегодня проходит. Один из вариантов – исключение сахара, в том числе сырца, из перечня товаров, которые облагаются НДС по льготной ставке в 10%. Но 10 и 22% – это все-таки не 100 рублей за килограмм, а просто для конфет рассматриваются два варианта акцизов. Первый предлагает ставку в 100 рублей за килограмм, и неважно, сколько там шоколада, тогда получается 200 рублей конфеты стоят, еще 100 рублей сверху. А второй вариант — 100 рублей за килограмм для шоколадных конфет, а если это не шоколадные конфеты, то 47,70. В общем, такой утиль-сбор на пастилу, как предлагает наш слушатель Виталий. Евгений Иванов, ведущий эксперт в Институте конъюнктуры аграрного рынка. Евгений Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, во-первых, что вы думаете по поводу этих предложений?
3: Ну, начать с того, что все подобные инициативы очень хотелось бы, чтобы публично обсуждались подробно, чтобы все возможные стороны имели возможность высказать свои позиции, и производители, и потребители, там, и врачи, и, ну, все. Вот, а не задним числом принять что-то и всех поставить перед фактом. Вот. Во-вторых, очень непросто будет из большого списка производимой продукции по каким-то непонятным критериям выделить, а что мы тут налогооблагаем, а что нет. Потому что много чего производится пищепромом. Есть еще там сектор хорека и прочее. Вот каким образом это все регулироваться будет? То есть там дьявол в деталях. Вот, и можно наломать дров, будь здоров, сколько. Ну, а в целом, можно сказать, что любое увеличение налогов краткосрочно увеличивает цены, так всегда и везде было, долгосрочно снижает потребление и увеличивает поиски производителями и потребителями альтернатив, которые могут оказаться даже хуже, чем то, что было ранее.
2: Давайте все-таки уточним. Может быть, вам больше известно, вот эти варианты и исключение сахара по НДС, то есть сахар ведь тоже при производстве конфет используется, то есть подорожает сахар внутри конфеты с НДС с 10 до 22%, а потом еще и вся конфета на 100 рублей подорожает за килограмм.
3: Ну да, то есть сахар включен в список, довольно большой список льготного НДСа 10%, тогда входят всяческие детские товары и базовое продовольствие. Вот, и в этом списке есть и сахар.
2: Так, а теперь по поводу нынешних цен на конфеты. Вот самые дешевые конфеты, сколько стоят? И вот может такое случиться, что сейчас конфеты стоят, скажем, 300 рублей за килограмм, а после вот этих всех новаций как минимум 400 будут стоить?
3: Это запросто. Единственный момент, я бы хотел сказать, что почему-то из всего, что делается на свете сладкого, вот выбрали почему-то шоколадную конфету, ну и что они там говорят, эти товарищи?
2: Ну, они говорят, и остальные тоже.
3: Ну, то есть они хотят обложить и торты, и пирожные, и пекарни, и вообще вот все, что делается в России, вот они все хотят обложить, включая соки. Они тоже сладкие.
2: Но тут все-таки про конфеты отдельную историю с акцизами описывают, где шоколадные конфеты плюс 100 рублей за килограмм, а не шоколадные конфеты 47,70.
3: А в чем шоколадные провинились? То есть мармелад у нас это хорошо или плохо, или там, допустим, карамелька. Вот, то есть странные, а судьи кто?
2: Хорошо, вот они вот сейчас это обсуждают, и теперь давайте с вами еще одну вещь попытаемся понять. Вот вы уже упомянули, что потребители и производители ищут варианты, и может быть это будет не самые лучшие варианты. Нет ли опасности снижения качества товара в результате этого?
3: Ну, самое простое, что напрашивается, это производители будут пытаться заменить сахар какими-то сахарозаменителями и подсластителями. То есть в российской литературе сахарозаменителями называют калорийные, а подсластителями некалорийные, то есть такие, как аспартам и так далее. Вот, а сахарозаменители, там фруктоза, глюкоза, ксилит, сорбит и так далее, они калорийные. Вот, так вот, абсолютно у всех подсластителей и сахарозаменителей есть нормы потребления, есть побочные эффекты, например, у некоторых слабительный. Вот, есть нюансы технологические, например, реакция на температуру, то есть что можно в горячее там изделие, а что нельзя. У них есть нюансы вкусовые, они полностью не заменяют сахар во всей полноте вкуса. Вот. То есть использование всех этих веществ, они, кстати, практически все синтетические, вот, и не натуральные, надо отметить, в отличие от сахара, который делается из сахарной свеклы.
2: Ну, то есть, вы к тому, что уж если бороться с этим, то тогда надо от всего сладкого отказываться?
3: Ну, просто заменять в жизни сахар многими подсластителями и сахарозаменителями, это для, может для здоровья сделать людям хуже.
2: Ну, последнее, скажите, вот Ассоциация предприятий кондитерской промышленности уже написала в Минсельхоз письмо, говорят, что вот эти вот предложения, они могут привести к росту себестоимости продукции.
3: На ваш взгляд, однозначно.
2: На ваш взгляд, каким он будет?
3: Ну, этот рост будет более чем на 10%, это точно. Вот. Но а каким, зависит от конкретного изделия. Вот. И меня вот выбор удивляет. Вот, то есть из всех веществ, которые попадают в рот людям на планете Земля, выбрана конфета. Вот. А все остальное, что туда попадает, там, то есть продукты с избыточной солью, с трансжирами, какими-то прочими там ненатуральными.
2: Ну подождите, может быть,
3: это просто все хорошо, вы кушайте дальше.
2: Может быть, это начало списка, а соль будет следующей.
3: Ну просто много чего есть такого, что люди едят, что не очень полезно. Но почему-то вспомнили про конфету. Ну уж я думаю, что это не самое плохое, что есть на свете с точки зрения здоровья людей.
2: Спасибо. Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка. Дмитрий, красную икру сожрали акулы, конфеты станут недоступными. Как тяжело жить? Какая связь между акулами, красной икрой и конфетами? Непонятно. То есть то ли у Дмитрия раньше вот все, что так или иначе скрашивало жизнь, была красная икра, теперь красная икра станет дорогой, и поэтому он готов был перейти на конфеты, а тут и конфеты подорожают. Ладно, 622-й, рост цен, налогов, акцизов, пошлин, удорожание абсолютно всего большими буквами. В какую яму катится Россия, как жить в этой стране, а с экранов и динамиков льется сироп, как хорошо жить на Руси, надоело, абсолютная ложь. И подпись у 622-го, советский человек. Ну, в советское время-то, конечно, никто не рассказывал, как хорошо жить в Советском Союзе, и цены, конечно, в советское время не росли, чего уж. Мы не помним, конечно. Значит, 534-й собирается другими вредными привычками заниматься, если сладкого не будет. Да кто же сказал, что не будет сладкого? Вот обычные конфеты подорожают на 47-70. Ну вот представьте себе конфету какую-нибудь, которую вы любите. Ну, для того, чтобы не заниматься другими вредными привычками. Так вот, она подорожает на 47-70. Ну, плюс еще немножко, потому что сахар тоже подорожает. Валерий, 234-й, жалуется, что дорожает все, кроме его зарплаты. Елена говорит, все понимают, что подорожание сахара потянет за собой удорожание всех продуктов из списка основных. И что? Ну, сахар вреден для здоровья. Неоднократно говорили об этом. А какая связь с сахаром? Валерий, 234-й, говорит, проезд по московскому скоростному диаметру дорожает 16 числа. Подождите, но акцизы на конфеты еще не ввели. Как же тогда проезд по МСД может дорожать? Ну, это шутка. Алексей, 615-й, а какой был пломбир? Ну, в смысле, тогда, в советское время. Елена, кстати, после первого же сообщения, говорит, пошла и купила 13 килограммов сахара в запас. И еще, говорит, надо купить. С ее точки зрения, господам из деловой России, надо думать, прежде чем замахиваться на один из основных продуктов питания. Елена, а при чем тут господа из деловой России? Вы не слышали про законодательство, согласно которому все, что касается сладкого, у нас считается вредным и дорожает. Нет? Вы думаете, это в деловой России придумали? 879-й говорит, ну сахар это же сладкая смерть, поэтому его запретить надо. Александр 441-й полагает, что все подорожает в итоге. 534-й говорит, слушать радио круглосуточно и верить на слово тоже вредно. Все делать вот так вот, знаете, абсолютно все я узнаю из радио. Абсолютно все я узнаю из интернета. Все, что я ем, это сахар. Вот это неправильно. Нужны какие-то разные варианты. Если будет такой акциз, говорит Виталий, то мне что делать с белорусскими конфетами и шоколадом, которые я обычно из Белоруссии привожу? Надо ли будет его теперь отправлять на растаможку, декларировать, идти потом в федеральную налоговую службу?
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
1: Поток!
0: успеем сказать главное.
2: Дмитрий 601 говорит, насколько я слышал, в России самые низкие налоги, и пора бы их как-то поднимать. А Виталий напоминает нам телевизионную программу «Международное обозрение». 1982 года, не проверял точность цитаты, но Виталий утверждает, что она звучит так. Советский Союз — страна большая, поэтому все эти санкции и ограничения он уж как-то переживет. А вот тем, кто их вводит, политика ковбойских наскоков бьет куда сильнее. Андрей, сахар во всех продуктах, хлеб, майонез, кетчуп, колбаса. Ну и что? Сахар — основной консервант при домашнем консервировании, коим у нас занимается полстраны или вся страна, пишет Елена 659-я. Ну, значит, надо меньше использовать сахара при консервировании. Ну, просто потому, что, еще раз, в определенных пределах сахар – это вредно для вашего здоровья. Об этом ведь ни разу не говорили. Сам давно сахар в чистом виде не употребляю, пишет Александр 441. Надо еще утильсбор на сахар вести и на пальмовое масло. А какая связь между сахаром и пальмовым маслом? Вы думаете, что пальмовое масло так же вредно, как сахар? Ну, тут тоже опять про объемы надо поговорить. Дмитрий полагает, что таким образом мы должны будем забыть про Dolce Vita. Страховщики обсуждают с Центробанком расширение тарифного коридора ОСАГО. Это следующая тема. Для обсуждения... Александр, мед тоже вреден. Там тоже, кстати, много сахара. Не, мы сейчас уже не про мед. Про ОСАГО. С предложением о том, что расширять тарифный коридор надо, выступает ряд крупных компаний, в том числе Альфа-страхование, Ингострах и Ресогарантия, пишет Коммерсант. Участники рынка считают необходимым расширить тарифный коридор на 25% и более. В качестве аргумента называется рост убыточности. По полисам обязательного автострахования во многих регионах она превышает уже 100%. Этот показатель увеличивается из-за инфляции в первую очередь. В этом году к нему добавился фактор аномально снежной зимы, что привело к значительному росту числа ДТП, говорится в статье. Но что у нас, аномально снежная зима была на всей территории Российской Федерации? В любом случае, границы тарифного коридора для автомобилей граждан Центробанк установил на уровне от 1400 до 8670 рублей. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, к нам присоединяется. Антон Владимирович, здравствуйте.
4: Да, приветствую, Юрий.
2: Смотрите, ну вот уже же границы тарифного коридора, смотрите, какие широкие, от 1400 до почти 8700. Куда еще расширять?
4: Ну, это ж понятно, куда. Центробанк хочет, чтобы нижняя граница коридора пробила ноль. И дальше ушла в отрицательные значения. Тогда, собственно, наверное, они успокоятся и перестанут называть это повышение тарифов коридором. Да, понятно, что тарифы повысят на обозначенные цифры. Понятно, что это делается в связи с многочисленными всхлипываниями, причитаниями, заламывания рук, посыпанием головы пеплом со стороны страховых компаний.
2: Не-не-не, подождите, подождите. А то вот, вот да. Мне кажется, что в некотором смысле вы шутите, но ведь вам поверят. То есть, еще раз, если у меня, допустим, безаварийная езда, вот это все, надо ли ожидать от расширения тарифного коридора, что мне ОСАГО будет дешевле?
4: Нет, не надо. Я вообще не шутил ни в какой части своей фразы. Коридор – это базовый тариф, который, соответственно, умножается на большое количество разных коэффициентов. И страховая компания вправе в рамках этого коридора выбрать любую для себя планку. И если она выберет самую верхнюю, то вы будете платить по этой планке. Соответственно, мы заходим на сайты, которые сравнивают стоимость в разных компаниях страховых, и видим, что у них зачастую цены совпадают до рубля. Это удивительно, но факт. Такая у нас конкуренция. Ведь именно ради конкуренции и создается этот тариф. Типа в рамках коридора они будут драться за клиента друг с другом, но цены на самом деле сравнимые.
2: Хорошо. Нам говорят, что расширение тарифного коридора — это не столько про таких, как я, допустим, ну... предположительно. Значит, сколько про таких, кто много нарушает, за кого часто выплачивают, и потому вот эта вот верхняя граница будет расти, типа их не жалко. Это не так, говорите вы?
4: Ну, безусловно, это не так. Я как-то у вас в эфире приводил пример. Мой папа, который ни разу по ОСАГО не обращался, ни разу в ДТП не был, страхуется и платит по верхней границе страхового коридора уже много лет. Без каких-либо изменений. Поэтому уверен, что здесь то же самое у него, и не только у него, у всех безаварийных водителей. Ситуация будет одинаковая. Тарифы поднимут всем, хотим мы этого или нет. Как бы мы ни водили, как бы аккуратно мы ни были.
2: Так, а расширение тарифного коридора в данном случае обсуждается еще на 25%. На ваш взгляд, границы расширения есть?
4: Но граница расширения упирается только и исключительно в голосование ногами со стороны водителей. Потому что они видят, что полисы дорожают, и дорожают резко, и видят, что они обеспечивают весьма такое условное покрытие. Тех 400 тысяч, которые предусмотрены по железу, не хватает ни на что. Соответственно, серьезное... Особенно там на новые китайские машины.
2: Ну вот смотрите, видишь, что раз вы об этом говорите, то есть вы соглашаетесь с тем, что проблема-то есть, и вот эти вот 100% убыточность по полисам ОСАГО, это, видимо, все-таки реальность. Значит, тогда тарифы поднимать надо всем?
4: Нет.
2: А как?
4: Я с вами не согласен. Есть стойкое... Вообще, здесь тайны покрыты мраком. Во-первых, есть стойкое убеждение, что все свои проигрыши по судам по ОСАГО страховые компании закладывают вот эту сумму, и якобы там 100% они начали выплачивать. Но на минуточку это их коммерческие расходы, это они не могут нормально урегулировать отношения с клиентом, и потом проигрывают в судах и платят потребительские штрафы в бюджет Российской Федерации. Соответственно, здесь вся статистика максимально непрозрачна. На минуточку, в конце прошлого года страховые компании показали одни цифры по сборам и выплатам, а через месяц другие в пресс-релизе для большого СМИ. И это, конечно, шокирует. Так что цифрам этим доверять я, к сожалению, не могу. Я вижу, что единственный способ, которым страховые пытаются загнать водителей в систему ОСАГО, это штрафы с камер. И штрафов с камер...
2: Вот я как раз хотел спросить, на ваш взгляд, и ведь нам уже не первый год говорят, что вот-вот эти штрафы начнут взимать. А, на ваш взгляд, вот когда начнут взимать штрафы, проблема с ОСАГО станет меньше?
4: Про штрафы еще в своем самом первом интервью сказал нынешний глава объединения страховых компаний господин Уфимцев. Вот, причем он поставил перед фактом МВД. Там, я думаю, удивились. И с тех пор ситуация остается вот в этом положении, уже дошла до президента. Понятно, что здесь нет технической возможности, и Национальный автомобильный союз двумя руками на стороне МВД в данном случае. Потому что мы считаем, что штрафы – это не выход из ситуации. Выход из ситуации – это повышение лимитов. Это отказ от занижения стоимости запчастей и нормальные выплаты людям. Вот выход из ситуации.
2: Так подождите, если у них уже 100% убытка, какие нормальные выплаты?
4: Я не очень доверяю, повторюсь, обозначенным цифрам про 100% убытков. Если кто-то проигрывает суды, то нужно оплачивать эти расходы из своих 20%, которые страховым компаниям положены
2: хорошо,
4: по закону об ОСАГО на ведение коммерческой деятельности.
2: 629-й говорит, ну ладно, мы с вами можем быть не в курсе. Если ФАС молчит, значит все в пределах закона, или вы и ФАС не верите?
4: В данном случае ФАС вообще не при делах, потому что единственным регулятором является Центральный банк, который ни разу не был мной замечен в том, чтобы хоть как-то ограничивать страховые компании.
2: Спасибо. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Значит, Вадим 600-й. Я, говорит, ОСАГО плачу каждый год с 2002 года. Ни разу не обращался, виноват не был. Сколько я зря денег переплатил. Подождите, страховка так устроена, что вот этот «зря переплатил» не существует. А может быть, завтра вы попадете, не дай бог, конечно, попадете в ситуацию, когда вы получите все эти деньги, вплоть до тех, которые платили с 2002 года начиная. Если я безаварийный клиент, почему я вообще должен платить выше ноля? А почему вы должны платить ноль? Тоже непонятно. Вы и так платите, как безаварийный клиент, сильно меньше, чем могли бы платить, если бы были клиентом аварийным. Например, Вадим так придумал. 3 года отъездил без ущерба, полис бесплатно. Пусть платят те, кто ударяет чужие машины. Ну вот, собственно, тогда мы возвращаемся к теме, которую обсуждаем. Страховщики обсуждают с Центробанком расширение тарифного коридора ОСАГО и собираются увеличить тарифный коридор на 25% и более. Понятно же, что прежде всего за счет тех, кто в аварии попадает. Это их страховка сильно подорожает. Павел говорит, у меня парк 450 автомобилей, ДТП примерно от 4 до 6 в месяц. Учитывая стоимость ремонта, страховым реально не хватает денег на выплаты. Много судов, тем более, что теперь можно через суд к собственникам авто обращаться, если не хватает на ремонт. По факту лучше бы увеличили штрафы для тех, кто полис не покупает. Но это Павел, у которого, напомню, 450 автомобилей. значит, не получит он ничего, ему заплатят меньше, потому что там расчет по амортизации, пишет 534-й. Вот опять про историю про, со стопроцентными выводами. Что такое не получит ничего? Или заплатит меньше? Это разные ситуации, принципиально разные. Потому что меньше может быть 95%, а ничего это 0%. Чувствуете? Некоторые с выплатами мошенничают, пишет Валерий 234-й, надевают запчасти от битка и получают выплату, а потом обратно. Вот как раньше-то ставили новые запчасти, а сейчас нет, пишет 534-й. И что? Я не очень понимаю. А теперь как? В том смысле, что как вы себе это представляете? Вот если страховые компании говорят, что денег не хватает, ну, может быть, логично в этих условиях что-то по-другому делать. БУ ставят или Китай. Так БУ или Китай, согласитесь. А Китай — это тоже новые запчасти. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран СНГ в Киргизии. Встреча руководителей военных ведомств проходит в городе Чолпон-Ата. Выступая на мероприятии, министр обороны России подчеркнул, что за заседание проходит в условиях сложной военно-политической обстановки в мире и по периметру границ Содружества. Это, по словам Белоусова, требует согласованных действий и совместных усилий для обеспечения безопасности. В ходе работы участники представят доклады о развитии национальных армий и применении нового вооружения, а также подпишут документы по укреплению взаимодействия, сообщили в Министерстве обороны. Российский посол в Токио отверг претензии Японии по поводу визита китайской делегации на Итуруп. Заявление Николай Ноздрев сделал по итогам встречи главы миссии с руководством японского МИДа, сообщили в диппредставительстве нашей страны. Токио выразил протест из-за поездки на остров Курильской гряды чиновников и бизнесменов из китайской провинции Хэйлунцзян. В ответ российский дипломат заявил, что Итуруп – законная территория России. Кроме того, Москва продолжит наращивать стратегическое и экономическое сотрудничество с Пекином во всех своих регионах, включая программы развития Дальнего Востока, невзирая на недовольство японской стороны. В Полтавской области горит газодобывающая инфраструктура «Нафтогаза». Украинское предприятие было поражено в ходе ночного удара, говорится в официальном телеграм-канале компании. В результате прилета серьезно повреждено ключевое технологическое оборудование «Нафтогаза». Работа газодобывающего комплекса приостановлена. Уточняется, что никто из персонала не пострадал. Проводится оценка последствий и масштабов разрушения. По сообщениям Минобороны, под удары ночью попали объекты логистики, транспортные и промышленные предприятия Украины. В 5 районах Дагестана объявили карантин из-за нашествия мраморного клопа. Фитосанитарные зоны введены в Магарамкентском, Дербентском, Сулейманстальском, Табасаранском и Хивском районах, сообщили в правительстве республики. Их общая площадь превысила 318 тысяч гектаров. Ранее в социальных сетях появились кадры с полчищами насекомых, которые заполонили юг Дагестана, включая уникальный лиановый лес. Вредители уничтожают урожай в садах и забираются в дома местных жителей. Россельхознадзор уже направил властям инструкции по экстренной борьбе с мраморным клопом. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллара 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 9, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно и без осадков. Евгения Ягушина, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
6: Реклама.
7: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
2: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе программа «Умные парни» в прямом эфире. С нами сегодня руководитель группы социально-политических исследований США в Центре североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидат политических наук Александра Войталовская. Александра Романовна, здравствуйте.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Ну вот, как вы понимаете, в течение этого часа мы будем исследовать Соединенные Штаты Америки в большей части. Первый вопрос. Это по поводу вчерашних новостей. Сначала вдруг появились сообщения о том, что в Москве директор Федерального бюро расследований. Потом, причем не российские новости, как будто бы американцы какие-то рассказали, что он сюда приехал. Потом оттуда же из Америки пришли сообщения о том, что никто сюда и не приезжал, потому что директор ФБР был в это время совсем в другом месте, и это не Российская Федерация. Как можно объяснить появление таких слухов? Ведь директор ФБР вот так, чтобы запросто приехать в Москву.
15: Да, это действительно очень редкое явление. Последний раз директор ФБР приезжал в 2013 году в Москву. И, собственно говоря, ФБР – это же контрразведка Соединенных Штатов. То есть она занимается преступлениями на территории Соединенных Штатов. И зачем бы ему стоило приезжать, вообще удивительно. А что касается вопроса, как такая утка могла оказаться в информационном пространстве, ну, это любопытно, потому что всякие демократические и республиканские каналы, они соревнуются некоторым образом за информацию, и, наверное, не совсем качественно проверили, возможно, и поспешили опубликовать, чтобы опередить своих конкурентов. И вот ФБР опровергло довольно быстро, довольно издевательским образом это сообщение, показало Кэша Пателя в Вирджинии, показало, как он вручает награды. Кэш Патель сам написал «Из России с любовью». Ну, то есть как-то все это обыгралось. Скорее всего, все-таки это неправда.
2: И тогда следующая тема. Трамп вдруг сказал о том, что между Украиной и Российской Федерацией есть топливные договоренности. Притом и Украина, и Российская Федерация после этого сказали, что они как-то, в общем, не в курсе этих топливных договоренностей. И, мол, если будут, мы скажем. А Трамп потом сказал, что договоренности, это потому что он так сказал. К этому тогда как относиться? Это же прямая речь.
15: Да, Трамп много чего говорит, конечно, трудно тут уследить за ним. Я думаю, что все это касается энергетической сделки, о которой говорят в последние дни. Тут есть несколько интересных моментов. Первый это то, что сами американские законодатели во многом противостоят, скажем так, вот этим попыткам продавать России нефть, извините, дизельное топливо в Соединенные Штаты. Естественно, Европа тоже против. И вопрос состоит в том, зачем это Трампу нужно, потому что если мы посмотрим на то количество дизеля, которое собирается Российская Федерация поставить Соединенным Штатам, то мы можем увидеть, что это не покрывает даже одного дня расхода этого дизельного топлива в Соединенных Штатах.
2: Тем более, что Соединенные Штаты – это же крупнейший производитель дизеля.
15: Совершенно верно. У них у самих залейся этого дизеля. Но в связи с операцией Соединенных Штатов и Израиля в Иране, топливо дизельное подорожало в Соединенных Штатах за последний год примерно в два раза. Сейчас его цена составляет $6.50. Это очень много. Кроме того, грядет отопительный сезон, кроме того...
2: 6,50 за галлон.
15: Да,
2: просто
15: за галлон.
2: В этом случае всегда надо подчеркивать, потому что мы-то привыкли за литр.
15: Да-да-да, за галлон. Грядет отопительный сезон, дизелем часто отапливаются штаты, в которых холодно. Плюс это удорожает логистику. За счет логистики дорожают продукты, ну и, собственно, весь уровень жизни американцев тоже дорожает. А вот это уже прямая угроза Трампу на выборах для его партии 3 ноября. И чтобы отвлечь внимание, грубо говоря, от своих неудач или невозможности, скажем так, закончить сейчас свою операцию в Иране, Трамп предпочитает говорить о том, что в этом подорожании энергоносители в Соединенных Штатах виновата Украина, которая бомбит российский НПЗ. Вот. И, соответственно, что делает Трамп? Трамп пытается заставить Украину прекратить бомбить, да, и вступить в какое-то энергетическое перемирие с Россией. Вот как бы логика.
2: И купить у России дизель, который, по идее, снизит цену. То есть он все-таки, тут тоже ведь вопрос, таким образом Трамп решает какие-то исключительно внутриполитические задачи или правда хочет разрешить топливный кризис?
15: Нет, он не хочет на самом деле ничего разрешать. Возможно, он продаст какую-то часть этого дизеля европейцам, которые были оторваны от России с той же самой Америкой. Вот. Ну вот по аналогии с как бы с всем остальным,
2: это
15: с оружием.
2: Теперь, когда он обвинил Европу в том, что они сами и так много покупают у России.
15: Да-да-да.
2: И еще продаст.
15: Сам продаст, да-да. И, соответственно, я не думаю, что это очень сильно может понизить цены внутри США, потому что как бы генезис этих цен состоит не в нашем дизеле, и его настолько мало, что это никаким образом не повлияет серьезно на цены. Кроме того, цены – это то, что с некоторым лагом работает, как мы знаем. Да? То есть сейчас мы видим ту ситуацию, которая сложилась в августе, в июле месяце. Вот, соответственно, к 3 ноября ничего не поменяется.
2: А еще вопрос. Но ведь в 13 штатах в энергосистеме объявлена чрезвычайная ситуация?
15: Там какая ситуация? Она не, это не государственная чрезвычайная ситуация. Это Министерство энергетики, министр энергетики объявил такой юридический статус. И это связано не с дизелем, это связано с электроэнергией. Прежде всего, как я полагаю, это связано с тем, что очень много электроэнергии уходит на строительство центра обработки данных для крупных информационных компаний. И действительно, то, что мы видим за последний год, это стабильный рост цен на электроэнергию в ряде штатов и, соответственно, стабильный рост употребления этой электроэнергии. Не столько для обогрева, сколько для охлаждения. Вот. Из этого, собственно, резонный вывод, что никакое окончание войны в Иране и другие всякие возможные внешнеполитические движения администрации Трампа не остановят рост цен на электроэнергию, потому что строятся ЦОДы. Строятся ЦОДы по всей Америке.
2: Центры обработки данных.
15: Да, центры обработки данных. Они требуют огромного количества электроэнергии. И в связи с тем, что сейчас некоторые штаты переходят на отопительный сезон, там на что-то еще, рост у потребителей электроэнергии растет, и уже не хватает на это обеспечение. Вот для того, чтобы минимизировать последствия вот этого роста объявлено так называемое юридическое чрезвычайное положение в этих штатах.
2: А когда люди говорят, что вот эти топливные договоренности, это на самом деле и не про внутреннюю политику, и не про топливо на рынке и его цены, а на самом деле это попытка принудить Украину вернуться к переговорам с Российской Федерацией?
15: Ну, в этом тоже есть своя правда, я думаю, потому что то, что, во что упираемся мы сегодня, это отказ украинского руководства идти на переговоры, потому что, вероятно, сама судьба президента зависит от того, будет он участвовать в переговорах или нет, закончится война или нет, и будут ли на Украине перевыборы. Соответственно, если они там будут, новые выборы президента с большой долей вероятности он их проиграет, чего, наверное, Зеленский не хочет. Вот, соответственно, на переговоры он идти тоже не хочет.
2: Россия ведет специальную военную операцию, это мы всегда подчеркиваем. 724, скоро вся энергия уйдет на майнинг и центры обработки данных. Действительно, и в России ведь сейчас говорят о том, что надо бы где-то найти денег, надо бы где-то найти место, надо бы где-то найти форму, чтобы построить много центров обработки данных. Видите, в Штатах тоже только уже тратят эти деньги в больших количествах. 724-й тоже. Трамп, если бы хотел что-то делать, должен был бы обращаться не к Зеленскому, как это сейчас происходит, а к Европе. И это в этом смысле больше похоже на некий разыгрываемый им спектакль.
15: Согласна. Мне кажется, что нам стоит с большой долей скептицизма относиться к тому, что заявляет Трамп. Причем, чем громче он заявляет, тем больше скептицизма должно в нас появляться, потому что качаемся мы на качелях. Трамп сказал, и Трамп сделал совершенно противоположное уже довольно давно, и мне кажется, и нам, и Украине к этому уже стоило привыкнуть и на самом деле думать своей головой.
2: А интереснее в этом смысле даже не нам или украинцам, а американцы к этому как относятся? Или у них это в политической привычке, когда люди на самой вершине могут говорить одно, а делать другое, причем делать это открыто?
15: Ну, в целом, действительно, для... Это, на самом деле, большой культурный феномен, глубокий, уходящий корнями в историю, но, действительно, американцы гораздо проще относятся к тому, что человек что-то там говорит и совершенно не обязательно, извините за бедность речи, за базар потом отвечает. Вот. Другое дело, вот что Трамп делает. Вот, например, что он сделал на первом сроке. Он ввел КАЦА, да, такой закон принял, который... переводится как закон о противодействии противникам США посредством санкций. Он взял все санкционные указы президента за тот момент и их закодифицировал. Это значит, что раньше эти санкции мог прийти и снять любой другой президент после Трампа, а с принятием этого закона эти санкции может снять только Конгресс своим голосованием, а Конгресс этого никогда не сделает. И на втором сроке, что произошло опять, он принял закон Линдси Грэма довольно-таки легко и со свистом, вот совсем
2: Линдси
15: недавно.
2: Линдси Грэм был включен в список террористов и экстремистов
15: совершенно
2: в России.
15: Совершенно верно.
2: Макар 768 спрашивает, многие до сих пор гадают, это возвращает нас к гипотетической поездке директора ФБР. А директор ЦРУ зачем прилетал в Москву? На данный момент хоть что-то стало понятно?
15: Ну, Дэниел Рэдклифф, это совсем, как это, другой клинкор. Я думаю, он прилетал, чтобы сверить карты, маршруты, которые, возможно, нас приведут к некому переговорному процессу, в котором Соединенные Штаты, и не будем этого отрицать, ведут посредническую роль.
2: Mm. Тогда возвращаемся к президентам, которые, как вы сказали, не отвечают за базар.
15: Да-да.
2: 724, подождите. Там, в Штатах, другие правила. Если политика поймали на лжи, он сразу сам уходит в отставку.
15: Ой, давно уже не так, к сожалению. Было бы здорово. Но мне кажется, сегодняшняя вообще ситуация вокруг Трампа и его команды – это один большой сплошной скандал. Что, в общем, тоже отвечает некоторым желаниям американской аудитории наблюдать за политикой как за шоу. Это всегда было в Америке в фаворе, и, возможно, до некоторой степени сейчас это просто удовлетворяет интересам публики.
2: Но обычно, когда говорят об электорате Трампа, говорят не о тех, кто любит шоу. Говорят про некую глубинную Америку. Или глубинная Америка любит шоу?
15: Вообще все американцы любят шоу, но шоу разного, скажем так, уровня. Электорат Трампа, он тоже очень разный. Если мы будем говорить об электорате Трампа только как о белых, бедных американцах из Срединной Америки, которые вчера только слезли с тракторов, это будет не совсем верно. За последние, вот на последних выборах в 2024 году за Трампа проголосовало довольно большое количество латиноамериканцев, довольно большое количество белых образованных, в том числе женщин, несмотря на то, что его противница Камала Харрис, ее основной тезис был, как вы помните, о запрете на аборты. Да, женщины все равно проголосовали за Трампа, и даже 1% темнокожего населения за Трампа проголосовал. То есть ему удалось, на самом деле, феноменально, ему удалось привлечь на свою сторону тех американцев, которые безоговорочно были демократическими еще до недавнего времени. Вот. И вот этот вот развал так называемой коалиции Обамы, вот тех людей, которые железобетонно голосовали за демократов, это его один из самых больших успехов.
2: А действия Илона Маска по ограничению работы Starlink в последние дни, ну, и вот все то, что он делает, это политика? Это то, что он делает, потому что он, что называется, под Трампом? Или это его собственная позиция?
15: Я не думаю, что он под Трампом. Я думаю, что на данный момент Илон Маск делает все, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать Трампу свою лояльность, а с другой стороны, подстелить себе соломку на 28-й год. Потому что начались...
2: То есть не уже... я это делаю, это делает президент, говорит Маск, по сути.
15: Если вы имеете в виду Starlink, то да. Да, то они там перебрасывают друг другу эту горячую картошку из рук в руки, никто не хочет брать на себя ответственность, ни Пентагон, ни администрация, ни Илон Маск. Вопрос просто в том, насколько это долговременно и для чего Маск это делает, возможно, чтобы показать даже в некотором роде свое могущество, потому что человек он неоднозначный, неординарный. Возможно, даже где-то пограничный. Что касается политики, то Маск делает очень интересную вещь. Он пытается создать свою фракцию. Если вы помните, когда они поругались с Трампом, он пытался создать третью партию. Ну, как бы это технически в Соединенных Штатах сделать просто невозможно. Поэтому то, что он делает...
2: Создать партию можно, да. Но третью создать невозможно.
15: Невозможно, чтобы она куда-либо прошла. То есть создать можно хоть 25 партий, да, но она ничего не выиграет. Сейчас он пытается создать фракцию внутри республиканской партии, которая бы объединила вокруг себя вот этих проголосовавших за Трампа республиканцев, вот так называемое мага-ядро, без Трампа в 28-м году. Этим увлечен, на самом деле, не только Илон Маск, там можно и говорить и про Такера Карлсона, и Рубио с Венсом, да, как преемники фигурируют в этом, и еще несколько публичных людей, вот. Но
2: Маск... это важно, вот с этого момента поподробнее. Рубио, Венс, Такер Карлсон и Илон Маск, да. Это одна фракция республиканцев.
15: Это все люди, которые пытаются создать некое новое образование внутри республиканской партии, которое объединит вокруг себя людей, которые раньше голосовали за Трампа. А когда Трамп уйдет, получается, что из республиканской партии извлекут ядро. Вот это вот черенок, за который он держится. Вот, и они пытаются создать такую новую, как бы, философию.
2: Ну, тут важно понять, это фракции тех, кто больше Трамп, чем нынешний Трамп?
15: Да, совершенно верно. Именно так.
2: Любой, с точки зрения многих, сейчас, ну, либо Рубио, либо Венс дальше будут кандидатами от республиканцев, и получается, только вот эта часть республиканской партии может рассматриваться как активная перспектива.
15: Ну, трудно сказать. Конечно, в республиканской партии как минимум 4 фракции. Это оппозиционная, умеренная, как бы суперлояльная Трампу и так называемая ультраправая мага. То есть ультраправая не в смысле там чего-то плохого, а внутри республиканского крыла она ультраправая. Это те вот как раз, о которых вы совершенно правильно, Юрий, сказали, которые больше трамписты, чем сам Трамп. То есть они базируются на тех ценностях популистских, с которыми Трамп пришел, но которые он фактически ни одну не исполнил.
2: Сколько получается? 2,5 недели? Около 3 недель до выборов в Конгресс. Перспективы республиканцев. Ведь неоднократно уже говорили, все, что сейчас делает Трамп ради этих выборов. Перспективы какие?
15: Перспективы пока у республиканцев в палате представителей практически нулевые. Это нижняя палата Конгресса США, ее вполне вероятно заберут демократы. В Сенате чуть получше у республиканцев ситуация, и исключительно потому, что Сенат избирается только 1/3. Вот. И все-таки там обычно смена власти происходит одновременно с президентом. Ну, так традиционно сложилось. Вот. Но если они продолжат в том же духе с ценами и с войной в Иране, то возможно, что они довольно плохо себя покажут. То
2: есть, сейчас есть шансы, что они проиграют и Сенат.
15: Да, есть такие шансы. Для этого демократам надо как минимум 3-4 месяца.
2: Тогда следующий вопрос, который касается времени уже за пределами этих выборов. Возможность встречи Трампа и Путина в Китае. Об этом тоже в последние дни много говорят. Это будет нужно Трампу?
15: Трампу все будет нужно, потому что у него последние 2 года и в этих последних 2 годах... Можно уже последний год вообще не брать в расчет, потому что там его заблокируют даже без демократов свои собственные республиканцы. Вот, то есть у него, по сути, остается сейчас кусочек до января, когда 120-й Конгресс начнет работать в новом избрании, и потом где-то с января до лета, вот пока как бы это все не наберет силу, он еще будет в состоянии заключать крупные политические сделки, какие-то сдвиги делать. Поэтому да, Трампу, конечно, это было бы нужно, интересно с точки зрения, наверное, осуществления своих каких-то планов.
2: На ваш взгляд, кто, Путин, Трамп или Си Цзиньпинь будет главным, кто решит, эта встреча будет или нет?
15: Трудно сказать. Я думаю, что Китай мечтает о посреднической роли с самого начала этого клубка конфликтов. Вот. Но, наверное, все-таки непосредственная сторона, наша сторона, которая больше всего без нее уж точно эти переговоры не состоятся.
2: А, вот так. Александра Войтоловская, руководитель группы социально-политических исследований США в Центре североамериканских исследований ММО РАН, кандидат политических

0: со стороны Трампа в том, что причиной российско-украинского конфликта стала деятельность Байдена. Вот тут-то как это повернуто?
1: Ой, это тоже такой, на самом деле, внутриполитический вопрос. Тянется он, на самом деле, к выборам 2020 года и к распространенному тезису Трампа о том, что результаты выборов у него украли. И он, если вы помните, после того, как был штурм Капитолия, после того, как всех там пересажали...
0: Трамп... А то есть, если бы не было Байдена, был бы я, и тогда бы это...
1: Да,
0: вот как это поворачивается.
1: Да, именно так. Он считает, что если бы Байдена не было, я бы Россию не дразнил, я бы не называл их диктаторами. Вот, я бы там, мой бы сын там не отмывал деньги... на Украине, и у меня там не было интересов, и, значит, все вот это бы...
0: А вот это, кстати, тоже интересная история по поводу того, я бы не отмывал или мой сын бы не отмывал. Но ведь, как известно, родственники Трампа при этом ведут заметную то ли экономическую, то ли политическую деятельность, тоже не очень понятно. Или это нормально по американским законам?
1: Ну, на самом деле, это... внутри Америки довольно дико выглядит, то есть все, так скажем, внутриполитические эксперты говорят, что, слушайте, мы думали, что времена этого дикого капитализма прошли, а он какой-то у них у нас дичайший начался.
0: Для американцев необычно зять президента США отправился с официальным визитом. Ну, примерно так ведь это выглядит?
1: Необычно, нет. И необычно вот эти все истории, если вы знаете, там, про бывшую девушку сына Трампа, которую отправили послом в Грецию, она там вымогала взятки, вот совсем недавно разразился там новый скандал, теперь ее попросили уйти в отставку. То есть, ну, шоу, конечно, шоу, но раньше как-то считалось, что такие вещи нужно скрывать и заметать под ковер, даже если они происходят. А сегодня, наоборот, как-то принято вытаскивать, выпячивать.
0: А 724-й продолжает. И в этом смысле, вот нынешний Трамп, это эталон будущих американских президентов? Или прививка? Такого, мол, больше никогда не будет.
1: Я так скажу, уважаемый 824-му, что половина, ровно половина американцев надеются, что это все-таки будет прививкой. Вот, но во многом...
0: Но это раскол тогда.
1: Да, так и есть. И раскол огромный в Америке. И очень многие люди считают, на самом деле, что Трамп это такой ломатель правил, человек, после которого мы говорим, а что, так можно было? И он вот все время их удивляет.
0: Александра Войталовская, руководитель группы социально-политических исследований США в Центре североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим беседу.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. США могут задействовать мать всех бомб в случае новых ударов по Ирану. Неядерную сверхмощную бомбу GBU-43 МОАП включили в новые планы атак на Исламскую Республику. Американское военное командование разработало новые варианты нанесения ударов с ее применением, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. По данным журналистов, приказ о подготовке дополнительных сценариев отдал лично президент США Дональд Трамп. Потенциальными целями в документах указаны объекты энергоинфраструктуры и ядерного сектора Тегерана. Спецпосланник Трампа предложил провести матч между сборными России и США по футболу. Паоло Замполи назвал этот вид спорта игрой, которая способна объединять весь мир. В интервью ТАСС он подчеркнул, что был бы искренне рад, если бы при участии ФИФА, а также Российского футбольного союза и Федерации футбола США удалось согласовать и провести товарищескую встречу. Спецпосланник Дональда Трампа выразил уверенность, что спорт должен служить мостом для возобновления диалога между странами и помогать открывать те двери, которые сейчас оказались закрыты из-за политических разногласий. Сбившего пиар-директора «Москвички» водителя самосвала суд отправил в колонию на 3 года. Решение Араму Никогасяну вынес Пресненский суд Москвы. Осужденного также лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года. Его взяли под стражу прямо в зале суда, сообщили в пресс-службе инстанции. Авария произошла 11 августа на Ходынской улице. Никогасян совершил наезд на Екатерину Чайковскую на пешеходном переходе, после чего скрылся.

0: Позже он заявлял, что просто не заметил удара. Пострадавшая получила тяжелые травмы и долгое время находилась в реанимации. В ходе процесса Ник Агасян частично признал свою вину и согласился в полном объеме выплатить гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. В Москву в конце недели вернется сентябрьское тепло, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. К пятнице погода в столице заметно улучшится. В дневные часы воздух прогреется до 18 градусов. Комфортная температура сохранится и в субботу, ожидается до 16 градусов тепла. Однако уже в воскресенье к мегаполису приблизится атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди, а температура понизится на 2 градуса. Сейчас температура воздуха в столице плюс 10, ощущается на 1 градус меньше, пасмурно, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
3: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
6: Продолжаем. Четверг, 15 октября. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. Наша гостья Александра Войталовская из Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Там есть группа социально-политических исследований из США. И вот она руководитель этой группы, кандидат политических наук. Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете через Макс, можете звонить. Вот в этой части программы уже принимаем звонки от наших слушателей. Много говорим сегодня про Дональда Трампа. Много сообщений от наших слушателей. Вот, например, Алексей 615 говорит, спросите, пожалуйста, эксперта, а насколько верно утверждение, что если республиканцы потеряют обе палаты, то Трамп будет, по сути, повязан по рукам и ногам и превратится, по сути, в хромую утку?
7: Значит, хромая утка – это любой, на самом деле, президент, который доживает свой последний, то есть, то бишь, второй срок в Белом доме. Если обе палаты парламента отойдут демократам, Трампу будет действительно гораздо сложнее реализовывать свои крупные внутри- и внешнеполитические инициативы, потому что просто Конгресс ни за что не проголосует. Но есть большая особенность, которая на самом деле появилась последние где-то 10-15 лет назад. Если вы посмотрите, то перевес большинства любой партии в Конгрессе в этот период, он очень незначительный, буквально в несколько мест. И это значит, что, по сути, за любой крупный законопроект, где нужно голосовать большинством, все равно не получается проголосовать. То есть, как вот сейчас, последние два года было, да, казалось бы, красная волна, у нас республиканский президент, республиканская палата, республиканский сенат, республиканский суд, и все равно ничего у Трампа не получается протащить, никакой крупной инициативы. А почему? Потому что вот этот перевес очень маленький. Поэтому в случае даже, если по самому негативному для республиканцев сценарию демократы заберут обе палаты, Трамп не будет уж до конца связан по рукам и ногам, у него все равно останутся вот эти маневры возможностей, когда есть двухпартийный консенсус. Единственное, что действительно может его очень сильно тормозить, это вот эти расследования, это возможность выдвижения ему импичмента, и в случае, когда президенту начинается расследование по импичменту, Сенат здесь выступает в качестве суда.
6: Ну, это когда у демократов и Сенат, и Конгресс, высоко вероятно, что импичмент будет? Попытка.
7: Да, безусловно, импичмент может быть, но отстранение от власти президента вряд ли произойдет, потому что для этого нужно, чтобы абсолютное большинство проголосовало за это отстранение, а даже если демократы получат перевес, абсолютного большинства не будет.
6: 7373948, код города 495. Оказывается, не зря нам написали про фильм «Не смотри наверх». Американский сатирический научно-фантастический фильм, где продюсер был Адам Маккей, а в главных ролях были Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Они там двух астрономов играли, которые предупреждали или пытались предупредить общество о той приближающейся комете, которая человеческую цивилизацию уничтожит. Так вот, это несмотря на... Не зря нам напомнили, 5 лет скоро исполнится этому фильму. В этом году 5 лет. Кто не посмотрел, посмотрите ради пятилетия. Принимаем ваши сообщения, принимаем ваши вопросы. Еще вопрос, среди прочего, люди задают. А есть и новость. Дональд Трамп теперь предлагает переименовать в свою честь Тихий или Атлантический океаны. Надо сказать, что он, по-моему, все, ну или почти все пытается переименовать в свою честь. Почему? Как это в Штатах видят, в конце концов?
7: Ну, наверное, так же, как везде видят. Комплекс нарцисса у него, конечно, большой.
6: Ну, так он же президент страны.
7: Диагноз, да. Ну что, озеро есть. Что там еще? Залив есть. Теперь нужен океан. Мне вот понравилась шутка как одного коллеги-американиста, который сказал, главное, чтобы не Атлантический все-таки, потому что тогда океан Трампа будет омывать остров Эпштейна. Главное, чтобы этого не произошло.
6: Но история с Нобелевской премией, которую он, по сути, выпрашивает, это ведь так выглядит со стороны. Мы не знаем, что творится в его голове на самом деле. Но ведь все это... Ну, кто-то должен... Вот я уже неоднократно видел. Кто-то же вокруг Трампа должен ему объяснить, что так не надо делать. Почему никто не объясняет?
7: Боятся в немилость, наверное, впасть все-таки. Знаете, для меня показательно очень смотреть на его пресс-секретарей. Девчонки такие красивые у
6: него. Кстати сказать, вы верите в сегодняшние новости, что нового пресс-секретаря тут же уволят?
7: Ну, честно говоря, последнее ее достижение на этом посту говорят о ее непрофессионализме, прямо мягко говоря. Вот, поэтому, может, и уволят.
6: То есть, получается, что не по рабочим параметрам, что ли, подбирают? А, опять же, учитывая, что в русском языке у слова «параметры» бывают совершенно разные значения, по другим параметрам?
7: Ну да, ну как-то, не знаю, уж больно они все на одно лицо. В общем, типаж, который президенту приятен, он довольно-таки считываемый.
6: А вообще американские президенты признают свои ошибки? Оставаясь на посту, такое бывает?
7: Ну, вообще, наверное, скорее, ну да, можно сказать, что вот, ну, давайте вспомним хотя бы Никсона, да? Или, хорошо, давайте вспомним Клинтона, он же извинился.
6: А, Ну, хорошо. Я вот как раз хотел сказать, что вот, ну, Никсон, ну, там же какой скандал был. Ну, ладно, тогда дальше. Вот Трамп сказал ведь, что даже вот что бы ни было на ближайших выборах, это не поменяет на его позицию по Ирану. То есть он, судя по всему, уверен в своих действиях. Это, опять же, история. Ему не объяснили, что происходит. Ему не... Как это? Товарищ Сталин, вам не рассказывают всей правды? Товарищу Трампу не рассказывают всей правды?
7: На самом деле, Трамп все прекрасно знал. И более того, когда Джордж Буш-младший пытался и хотел осуществить вторжение в Иран, его тогда отговорили. Его команда очень серьезно работала, разрабатывала сценарии, видимо, эти сценарии как-то где-то остались лежать. Трамп их решил использовать. Он прекрасно знал о всех рисках, может быть, немного недооценил, недоработали, но риски были очень большие. Вот, но он сказал, что нет, все равно будем делать так, и на это еще очень сильно повлияла позиция, так скажем, союзника по этой войне, то есть Израиля. Немножко разные были внешнеполитические цели у этих двух стран, но один инструмент, вот вторжение такое, значит, бомбардировки и прочие, значит, военные действия в отношении Ирана. И Трамп не то, что... Но он никогда не признается, потому что президент – это же политическое животное, правильно?
6: Это понятно, но когда происходит вот эта история с подменами на рынке дизельного топлива, мы об этом сегодня вспоминали, когда так или иначе другие вопросы в этом смысле тоже возникают, а остается центральный вопрос, что же это все-таки было насчет Ирана? И получается, что он говорит, нет, насчет Ирана все было правильно, несмотря ни на что. Даже потому, что я, как вам кажется, подменяю одно в вопросе дизельного топлива, подменяю в других вопросах. Вот это что, политическое животное?
7: Ну, безусловно, Трамп, у Трампа есть свои, как бы, цели, и ему нужно сейчас краткосрочно заткнуть вот эту дыру под названием «бешеный электорат, который не проголосует за его партию». На самом деле, все, что сегодня происходит в США, вот до 3 ноября будет посвящено исключительно и только выборам.
6: Ну так люди, которые будут голосовать за Трампа, они разве не знают, что происходит в Иране? Принято говорить, что там же довольно свободные средства массовой информации. То есть люди приходят домой, включают телевизор, заходят в интернет и там все это рассказывают.
7: На самом деле, большинство американцев не интересуются внешней политикой, как, наверное, вы знаете. Их это начинает интересовать ровно с той поры, когда у них дрожают яйца.
6: То есть подъехали к заправочному, соответственно, посту, увидели цену, и в этот момент пытаемся понять, что произошло.
7: Да, что произошло. И они думают, ага, ну, и правильно думают, что, значит, Ормузский пролив перекрыт, и будет перекрыт еще неизвестно сколько, значит, цены не упадут, значит, все подорожает.
6: А тогда вот тут... и они думают, Трамп не смог открыть Ормузский пролив.
7: Совершенно верно. Тут он нам и объясняет. Так это не из-за Ормузского пролива, это потому, что Украина бомбит российские НПЗ.
6: И они ему верят?
7: Да.
6: Или все-таки 50 на 50?
7: Нет, ну, наверное, есть процентов 10 более думающих американцев, но большинство, да, конечно, верят. Причем верят они как дети и, безусловно, верят. А если вы что-нибудь покажете по телевизору, что сказала ФБР, или там ЦРУ, или что-нибудь опубликовали, какой-нибудь официальный документ.
6: Ну это же, подождите, но это же государственная пропаганда. Разве можно верить государственной пропаганде? Мы ведь регулярно слышим о том, как что-то подобное говорят, мягко говоря, про другие страны. Те же американцы.
7: Да, и более того, ну как бы там вся вот эта вот диверсификация СМИ, она делятся просто на СМИ, которые поддерживают республиканцев, и поддерживают демократов. Но там нет СМИ, которые поддерживают российское видение, там, я не знаю, специальной военной операции, против украинского видения специальной военной операции.
6: Нет, ну там получается, если возвращаться к обвинениям со стороны американцев, в России, мол, все прокремлевское. А там получается просто два варианта. Пробелодомовское и антибелодомовское. Или как?
7: Ну, в целом, да. Кстати говоря, вот очень любопытен скандал, который произошел недавно со СМИ. Там Трамп запретил.
6: Да, когда он отказал возможности прийти в Белый дом представителям той же CNN.
7: Да, и другие представители других компаний, они, в общем-то, вышли единым фронтом и сказали, что мы коллег будем поддерживать, мы тогда тоже не будем ничего освещать. Вот, и в результате это все так и длится до сих пор, просто суд запретил Трампу делать это в определенных местах, где не хватает места, вот, а там, где места, значит, много, то все равно можно.
6: Но, история вот этой доверчивости американцев тому, какую информацию им подают, у них просто, видимо, есть больше возможностей выбирать, но все равно они выбирают и доверяются этому. И получается, что если они доверились Трампу, то что бы он ни делал, они будут доверять ему и дальше.
7: Мне кажется, что в целом американцы свято верят в свободу средств массовой информации. Просто по той простой причине, что это заложено в Конституции США.
6: Но Трамп не средство массовой информации.
7: Свобода слова. Каждый может сказать все, что угодно в Америке. Его за это не могут
6: осудить. Даже президент.
7: Да.
6: Хорошо. Значит, 414 спрашивает, учитывая, что мы уже обсуждали, скажите, а английский язык они в американский еще не переименовали?
7: Ну, хороший вопрос. Почему бы и нет? Кстати, надо предложить.
6: Будем знать, откуда все пошло.
7: Да.
6: 414-й, мы все записали. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Можно, соответственно, звонить. 7373948. Телеграм, Макс. Макс, Маск. У меня следующий вопрос просто про Маска, который теперь уже не с точки зрения Старлинка, а теперь с точки зрения денег. Вот он... Сколько тут? 276 миллионов долларов пожертвовал республиканцам. Это как раз вот к этим выборам. А что это значит? Уже учитывая то, что вы говорили об особой части республиканской партии, он еще и, что называется, деньгами это подкрепил? Много это или мало по американским счетам? Как это объяснить?
7: Это много достаточно, и это интересный на самом деле очень момент, связанный с финансированием. Вот мы в нашем центре прям очень серьезно занимались вопросами того, кто же больше денег набрал для этих выборов, республиканцы или демократы. На самом деле в открытых источниках очень противоречивая информация. И изначально так кажется, как будто у республиканцев денег было изначально больше, плюс они больше насобирали, потому что у них есть крупные доноры, а у демократов был еще и долг, партийный долг, оставшийся с прошлых выборов, вот, и якобы это их тянуло вниз. Вот, но потом мы как-то очень внимательно все посчитали и поняли, что совершенно разная система аккумулирования этих средств. Если говорить просто, то республиканцам жертвуют крупные единоличные доноры типа Маска, а демократы...
6: По мелочи собирают.
7: Да, они собирают микропожертвования в огромных-огромных количествах. И из этого, на самом деле, следует очень интересный вывод относительно этих выборов. Потому что в промежуточных выборах самое главное не кто проголосует за какую партию больше, а кто придет. Очень много пассионарных американцев, которые на промежуточные выборы просто не ходят. Ну, ходят только за президента голосовать. И вот кто больше электората поднимет с дивана, тот, на самом деле, эти выборы и заберет.
6: А если вы изучаете американцев, то тут же еще важно, какой вот раскол, две части. Вот какая из этих частей легче с дивана поднимается?
7: Да, это тоже очень важно. Еще очень интересный момент заключается в том, что сегодня американское общество, в нем 43, порядка 43% это так называемых неопределившихся американцев. То есть раньше человек мог прийти и сказать, я республиканец, моя семья республиканцы, моя жена республиканка. Я демократ и всегда был демократом. Сейчас такого нет. Сейчас каждый раз, буквально каждый электоральный цикл, 43% мечется и выбирает своего конкретного кандидата, который им нравится.
6: А раз уж вы заговорили об этом, скажите, а вот эти вот огромное количество других партий, которые не могут, и это мы подчеркнули в первой части программы, стать третьей. Но они же существуют. И вот эти люди, которые в этих партиях состоят, они кто? Они тоже определяют себя как республиканцы или демократы?
7: Хороший вопрос. Ну, до поры до времени нет, а потом приходится. Потому что всех условно умных, хороших, интересных, харизматичных людей и демократы, и республиканцы стараются вытащить из этой партии, условно говоря, поглотить. И аккумулировать в свою партию. Очень интересно, как это происходит у республиканцев. У них вот такая вот низовая активность, они прямо растят молодежь, и потом ее начинают продвигать. И сегодня очень интересный тренд связан с тем, что если они вот еще в этом так называемом детском политическом возрасте начинают Трампа критиковать, вот, то он их не поддерживает, и они не могут дальше продвинуться по карьерной лестнице. Это обеспечивает такую монолитность, немножко авторитарность республиканской партии против демократов, у которых совершенно другая система.
6: Вы тоже в первой части программы, когда говорили об этом, как это, ультраправом крыле республиканской партии, вот так вот в одном списке говорили про Маска, про Венса, про Рубио и про Карлсона. То есть Карлсон один из лидеров республиканцев, и при этом он не может работать на федеральном телевидении в Штатах?
7: Ну, конечно, не может. Он же критиковал Трампа. Вот эти вот ярые трамписты, которые... Там огромное количество людей, которые были ультра-про-трамповские, и которых в результате он обидел, и они ушли, и они теперь вот делают такую фронду внутри республиканской партии. Это прямо тренд.
6: Ну, подождите, значит, у Карлсона что-то не сошлось с Трампом, при том, что они единомышленники, насколько я понимаю, и даже это в Соединенных Штатах Америки не дает ему возможности работать на высокооплачиваемом месте телевизионного ведущего, где он до этого работал, мягко скажем, не неделю и не год.
7: Да, это очень интересно. И вдвойне интересно то, что эти люди, они себя считают гораздо большими трампистами, чем сам президент. То есть, по сути говоря, они сейчас заявляют о том, что президент предал своих избирателей, предал свой народ, не реализовав, на самом деле, ни одного своего предвыборного обещания.
6: Они не понимают, что таким образом они, что называется, отъедают часть избирателей?
7: Совершенно верно. Это уже такой задел на 28-й год. Они уже простились с Трампом. Он для них реальный леймдак, то есть реальная хромая утка. Вот. Они уже пошли дальше, перешагнули через него и лепят как бы нового кумира, вокруг которого они будут дальше консолидироваться. Это на самом деле жертва такая у Такера Карлсона весьма условная. Можно его пожалеть, а можно сказать, а для чего он разменял вот этот свой имидж ведущего для какой-то, может быть, более крупной позиции.
6: Он будет еще более крупным ведущим через какое-то время. Я понимаю. 724-й, кстати, респект вам, что... Интересно, респект, интересно, как это по-русски-то правильно сказать, учитывая, что у нас регулярно борются за чистоту русского языка. Но вопрос, как выглядит социальный портрет сторонника Трампа сегодня?
7: Он очень разный. Это не только белые американцы среднего и бедного класса, это и часть женского населения, это... Знаете, давайте я вам расскажу, это очень, на самом деле, интересный феномен про темнокожего избирателя Трампа. Значит, как вы знаете, темнокожие американцы, чернокожие, афроамериканцы, да, они традиционно голосовали за демократов. Это была демократическая партия, партия, боровшаяся за права темнокожего населения, и вообще ни у кого вопросов никогда в жизни не возникало, что они будут голосовать за демократов. И тут подрастает новое поколение афроамериканцев, которые реально больше американцы, чем афро. Им все равно, какого цвета у них кожа, они американцы. И они дальше начинают относиться не с, как демократическая партия, мы тебе благодарны по гроб жизни, мы будем только за тебя голосовать. А какие же ценности демократическая партия им пытается продать, а их они не устраивают. Точно так же, как латиноамериканское население, они гораздо более консервативные и религиозные люди. И то, что им предложил Трамп, парадоксально им подошло намного больше, чем демократы. И они стали голосовать за республиканцев. Поэтому портрет голосующего за Трампа – это очень разносторонний.
6: Он меняется в лице буквально на глазах. Таких всего 1%, если возвращаться к вашим же цифрам афроамериканцев.
7: Да, пока да, но это будет цифра расти постоянно, потому что это поколенческая вещь, она меняется.
6: Игорь из Италии говорит, английский язык в США не в американский переименуют, его переименуют в язык Трампа, предполагает. И, кстати, раз уж мы заговорили про язык Трампа и про то, как язык Трампа, английский, американский язык приходит в русский язык, вот, например, 414-й предлагает как русский аналог слову «респект» «почтение». Насколько это правильно?
7: Мне очень приятно, а там уже давайте...
6: А там лингвисты пусть разбираются. Скажите, если возвращаться за три недели к будущим выборам в Конгресс, чего ждать сейчас? Еще более жестких выступлений, еще более неожиданных заявлений Трампа? Или все главное уже произошло?
7: Ждать обязательно. Будут еще сюрпризы, я в этом уверена. И основные, на самом деле, гонки надо чуть-чуть глубже смотреть, кто интересуется, вот смотреть на штаты. Самое интересное, что штаты перекрашиваются. Штаты, которые сегодня, буквально вчера еще считались оплотом республиканской партии, и республиканцы считали, что вообще на них тратить даже деньги не нужно, потому что 100% там проголосуют за республиканцев. Там, например, Техас. Угу. Вот, они перекрашиваются, или Джорджия, да, так называемые фиолетовые становятся, да, будут красные и синие, по аналогии с республиканской партией и демократической. Вот, а эти фиолетовые, значит, что они перемешались, там красный и синий цвет внутри, и они начинают голосовать за, допустим, демократического губернатора или за демократического конгрессмена. Опять же, вот из-за того, о чем я вам, Юрий, рассказала, о том, что им нравится конкретный человек на конкретном посту, который им определенные идеи приносит, а не потому, что они за какую-то партию.
6: 724 еще просит уточнить. Значит, итак, раскол у нас 50%, грубо говоря, республиканцы, 50% демократы. А внутри республиканцев раскол есть на за Трампа, против Трампа? И если да, то каково соотношение?
7: Есть раскол на четыре части. Супер против Трампа, то есть настолько, вот, насколько это возможно, так, что я даже буду...
6: Не люблю, даже кющать не могу, я помню, такое было.
7: Абсолютно, даже буду с демократами голосовать за какую-нибудь вот гадость, но только чтобы вот в пику Трампа. Но я республиканец при этом. Такое есть, они вот сместили там спикера палаты предыдущего своего именно по обвинению в том, что он был слишком продемократический. Он на самом деле ничего плохого не сделал, он хотел бюджет просто утвердить и заблокироваться немножко с демократами по этому поводу.
6: Но все-таки, если говорить о том, среди республиканцев, сколько за Трампа, сколько против, можно так вот грубо назвать долю?
7: Ну, на самом деле много, но это процентов 70 за Трампа.
6: 70-30, да. Ну, примерно,
7: да,
6: так.
7: Да.
6: И 50 на 50 – это разделение между теми, кто поддерживает республиканцев и демократов.
7: Да, еще 43 внутри – это неопределившиеся, которые будут все время.
6: 43?
7: Да.
6: Это очень много.
7: Очень много.
6: Александра Войталовская, руководитель группы социально-политических исследований Соединенных Штатов Америки в Центре североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Кандидат политических наук. Она была сегодня в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Благодарю вас.
7: Спасибо.
6: Спасибо
7: большое.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
0: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Ильдар Абдразаков назначен директором Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Оперный певец будет совмещать посты директора и художественного руководителя культурного учреждения. Об этом говорится в приказе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Народный артист России занял должность худрука относительно недавно, в марте этого года. В самом ведомстве отметили, что новое назначение позволит консолидировать творческое и административное управление театром в одних руках. Ильдар Абдразаков, один из самых востребованных оперных певцов современности, лауреат престижных международных премий, в том числе Грэмми и Золотой маски. Уроки сократили в школах Кызыла из-за угрозы появления медведей в городе. По решению Госкомохотнадзора Тувы в учебных заведениях столицы республики полностью отменили дополнительные занятия. Для учащихся второй смены уроки сократили до 30 минут, чтобы дети могли вернуться домой, пока на улице еще светло. Запрещены массовые культурные, спортивные, школьные и детские мероприятия в лесной зоне и на прилегающих территориях. Родителей просят сопровождать детей в школу. В наиболее опасных районах Кызыла временно введен комендантский час. Ограничения будут действовать до второй четверти, пока специалисты не обеспечат полную безопасность на улице столицы. В Минпросвещении опровергли планы по введению обязательного предмета дроновидения. Изучение беспилотников в школах останется частью таких предметов, как основы безопасности и защиты Родины и технологии, уточнили в ведомстве. При этом введение единого обязательного учебника по данному курсу пока не планируется. Кроме того, школа вправе самостоятельно ввести учебный предмет дроноведения в рамках части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, сообщили газете «РУ» в министерстве. Обсуждение этой темы в образовательном сообществе активизировалось после того, как в январе появились сообщения о возможном внедрении новой дисциплины в школах. В пяти районах Дагестана объявили карантин из-за нашествия мраморного клопа. Фитосанитарные зоны введены в Магарамкентском, Дербентском, Сулейманстальском, Табасаранском и Хивском районах, сообщили в правительстве республики. Их общая площадь превысила 318 тысяч гектаров. Ранее в соцсетях появились кадры с полчищами насекомых, которые заполонили юг Дагестана, включая уникальный лиановый лес. Вредители уничтожают урожай в садах, забираются в дома местных жителей. Россельхознадзор уже направил властям инструкции по экстренной борьбе с мраморным клопом. Нашествие насекомых прогнозируют и в Подмосковье, рассказал ТАСС-биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, из-за теплых зим вредители массово выживают и продвигаются вглубь страны со скоростью 150 км в год. В зоне риска весь Северный Кавказ, Ростовская и Волгоградская области, а также Московский регион. Насекомые представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку уничтожают свыше 300 видов растений. Официальный курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллара 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 10, пасмурно, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
5: 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите, милит.
10: Я его
9: тоже
10: что?
9: Мне милит.
10: Рекламирует.
9: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сейчас 16.06, четверг, 15 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В городе 4-бальные пробки, 4 балла нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и как максимум 7-бальные пробки. Ранее сегодня в прогнозах 7 баллов еще не было, но теперь есть такие прогнозы. На 7 вечера нам обещают 7-бальные пробки. Пока 4 балла.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вячеслав Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ. А председатель Государственной Думы поручил соответствующее исследование сделать профильному комитету. Чего ждать от этих разбирательств? Что не так в системе принятия решений по вопросам тарифов? Первая тема. Вторая. Власти собираются рассмотреть эмбарго на экспорт сжиженного углеводородного газа. В правительстве говорят, такая возможность обсуждается на фоне того, что уже было сделано, к примеру, с бензином и дизельным топливом. Каковы перспективы эмбарго? Можно ли ждать снижения цен на углеводородный газ, которые в последнее время существенно выросли? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения с ленты агентства РИА Новости. В администрации президента предложили объявлять цвет года для России, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из чиновников Алексея Жарича. Почему какая-то фирма в Америке или где-то еще объявляет цвет года на весь мир, и наши производители одежды и чего-то еще побежали в этот цвет все шить, одеваться, делать и так далее. Ну, видимо, если они могут, то и мы можем. В общем, вот об этом новость, которая только что появилась на лентах информационных агентств, а тут еще вот что. Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась от иска к основателю казахской компании и теперь президенту Международной шахматной федерации Тимуру Турлову. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на то, что происходит сейчас в зале Тверского суда Москвы.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Не забывайте о том, что у нас нет предварительного отбора, и поэтому, как только вы набрали номер и вам ответили, вы уже попадаете в прямой эфир, и не надо спрашивать, а где я, а с кем нужно разговаривать. Это уже прямой эфир, и вы разговариваете с ведущим. Не забывайте об этом. Первая тема. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ. Он сделал соответствующее поручение профильному комитету. Они должны теперь выяснить, почему в ряде регионов тарифы на коммунальные услуги растут быстрее установленного правительством лимита. Соответствующее заявление сделал вчера на пленарном заседании. По его словам, на федеральном уровне правительство России установило верхнюю планку роста тарифов ЖКХ в течение года не выше, чем 11,8%. Ну, а теперь в некоторых регионах в результате. Это произошло с 1 октября на 22%. Возникает, безусловно, вопрос, Володин не знал, что эти 22% будут, ведь решение-то было принято заранее, и можно было задать этот вопрос или дать соответствующее поручение прежде. Но это сделано так, хотя бы так. Сергей Белолипецкий, преподаватель РАНХИКС, автор монографии по эксплуатации многоквартирных зданий, к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, слушатели.
6: Скажите, чего ждать от подобных разбирательств теперь?
10: Ну, смотрите, значит, вопрос на самом деле непростой, да. В свое время было множество разных постановлений там правительства об ограничении тарифов, там, в процентном отношении, но, впрочем, они иногда и нарушались. Сами понимаете, одна рука пишет, другая зачеркивает. Вот, но я бы сказал, что я бы плясал от печки, понимаете, какая штука. Ну, я не знаю, я уже мозоль, что называется, на языке по этому поводу есть, и публикации там, смотри, мои 15-летней давности. Значит, что такое классическая схема оказания услуг, да? Это, значит, вот, или взять стройку любую, да, вот, какой-то мимо написано, значит, заказчик такой-то, да, значит, исполнитель там, или там производитель такой-то. Вот и в классической схеме оказания услуг это тоже треугольник, понимаете, треугольник. В основании лежат исполнитель услуги и потребитель, но во главе этого треугольника, в вершине, заказчик. Ну, если вы пойдете там, в жилищный кодекс, например, да, и там в программе наберете слово «заказчик», «искать», как вы думаете, сколько вам вылетит, выскочит совпадений? Отвечаю вам, ноль. Законодатель такого слова не знает вообще. В жилищном кодексе вот нет такого слова, заказчик. Что такое на самом деле заказчик? Это эксперт в этой отрасли, да, в этой узкой, может быть, сфере, допустим, я не знаю, теплоснабжения, Если кто поднимал документацию, там формулы, знаете, для расчета там всяких платежей, ну, я не знаю, там на полстраницы. Знаете, там все не так просто.
6: Не, ну, вот. Смотрите, ведь как бы то ни было, и уже наши слушатели задают вопрос. Вот Володин поручил с депутатом разобраться с превышением уровня. Но, во-первых, это уже случилось. Во-вторых, ведь есть же Федеральная антимонопольная служба, которая вроде как выполняет соответствующую функцию согласования индексов. И значит, она проверила, в отличие от депутатов, все эти формулы от начала до конца и в целыми страницами. Или не так это работает?
10: Ну, вот я в вашем сейчас, так сказать, маленьком спиче отмечу еще раз так, акцентирую на слово. Вроде бы существует. Вот очень характерная, так сказать, знаете, оговорка фафрыга, что называется. Ну, что греха таить, понимаете? Мы усиленными шагами идем обратно к административно-командной системе. Есть команда, проверяем превышение тарифов. Нет команды, не проверяем повышение тарифов.
6: А по умолчанию все-таки как эта система работает?
10: Как она должна работать, понимаете? Это мы можем только помечтать, что называется. Да? Ну, если честно, я вот совсем в эти верхи исполнительной власти и законодательной давно уже не хож, скажем так. Есть небольшой опыт, но это было давно. Вот, значит, по идее должно, вернее так, как это, так сказать, на практике выглядит, понимаете? Есть комитет по ценам и тарифам региона, в частности, вот у нас это Московская область. Вот, комитет по ценам и тарифам. Туда приходит ресурсник, ресурсно-направляющая организация и говорит, вот я там, не знаю, у меня там электричество вырабатываю, вот я плачу за газ столько-то, вот у меня ремонт оборудования столько-то, обслуживание сетей столько-то, вот накладные расходы такие-то. Значит, технико-экономическое обоснование на русском языке, на нашем языке, скажем так, называется, понимаете? Вот, значит, ну, комитет по ценам и тарифам, так сказать, это вроде как профессионалы, но, вы меня простите, нельзя быть профессионалом сразу во всех отраслях. Конечно, они на это смотрят, наверное, как-то. Вот. Но хорошо, если они смотрят хотя бы на окончательную цифру, говорят, ну ладно.
6: Ну, вот подождите, но при этом
10: сам комитет, извините, я закончил, да. Сам комитет с потребителем, ну, никак не связан. Понимаете, ну, вот никоим образом, экономически они не связаны никак. А заказчик, наоборот, это как раз представители потребителя, но профессионал в этой сфере. Так вот, комитет по ценам и тарифам, на мой взгляд, должен быть третейским судьей, если есть споры между там потребителем услуги и исполнителем услуги. Третейским судьей, как вот в судебном процессе, да, вот это состязательная система.
6: Я понимаю.
10: Адвокат с одной стороны, адвокат с другой стороны.
6: Ну вот, возвращаясь к цифрам просто, я хотел бы, может быть, вы объясните, возвращаясь к Володину и цифрам, которые он сейчас так или иначе цитирует, он говорит, правительство ведь установило верхнюю планку роста тарифов, не более чем 11,8. А потом в регионах каким-то образом, несмотря на постановление правительства, принимают решение в 22%.
10: Ну, это, знаете, я называю это сказкой, что там царь хороший, бояре плохие. На самом деле, понимаете, известно, да, что все идет у нас, как правило, сверху вниз. Вот. Другое дело, что, так сказать, сама система может быть неотлажна. Это во-первых. Во-вторых, ну, как вам сказать? Ну, вот эти 11,8, это все-таки средняя температура по больнице. В одном регионе, понимаете, все налажено и все замечательно, и там только стоимость сырья, так сказать, может влиять на цену. А в другом случае, вся инфраструктура разрушена настолько, что 11,8 – это мертвым при парке. Понимаете? Там трубы надо менять, а это миллиарды и миллиарды и миллиарды. Поэтому, так сказать, вот, ну и, так сказать, я понимаю, тоже иногда глав администрации, у них ноги разъезжаются. Надо и тепло давать, понимаете, и в бюджет уложиться. И
6: да, что делать? Но есть еще третий вопрос. Это история про то, что тарифы ЖКХ должны учитывать реальные доходы граждан.
10: Вот тут вы смотрите в корень. Вы знаете, у меня тут даже как-то иногда была такая идея, но, правда, тяжело, конечно, сделать экономическое такое серьезное исследование, что уровень инфляции должен как раз в первую очередь отталкиваться от как раз от тарифов ЖКХ, потому что они касаются 100% населения страны, понимаете, и они как раз, по крайней мере, судя по этим решениям по правительству, комитетам и по ценам, и тарифам, да, огромная армия чиновников, эти тарифы обоснованы. Значит, как раз вот эти проценты и должны, так сказать, характеризовать реальную инфляцию. А нам пишут про 5%, а тариф на ЖКХ поднимается, извините, там на 25 иногда. Это вот как? Это вот вопрос не ко мне, извините. Это я такой же потребитель, как и вы.
6: А еще один вопрос к вам. Вы как эксперт, а не как такой же потребитель, как мы, можете объяснить? Помните, вы в начале разговора рассказывали, как работает эта система в Федеральной антимонопольной службе. Приходит человек, а со стороны потребителя, со стороны заказчика, вроде как никого нет. Все-таки, а кто-то никого представляет нет. интересы граждан во время принятия этих решений?
10: Нет самого института заказчика. Самого института в ЖКХ нету. Если строитель, все-таки заказчик есть, если мы не говорим сейчас про жилищное строительство, это отдельная тема и тоже большая, понимаете, я не хочу отвлекать, вот, то в ЖКХ, с института самого заказчика нет. Я вам вот на самом начале опять говорил, что смотрите мои публикации, смотрите мою книжку, которая вышла в 2014 году. Я, так сказать, это там широко развил, и, так сказать, у меня там даже есть такая формула «Институт системного заказчика». Не просто заказчик на определенный это самый, а с начала, с момента проектирования и до, так сказать, уже реальной эксплуатации в жизни. Вот какой круг должен быть, понимаете? И заказчик должен определять, как куда двигаться, понимаете?
6: Подождите, а заказчик, в этом смысле тогда заказчик всегда будет заинтересован платить меньше.
10: Извините, значит, вот представьте себе круглый стол, да, вот как происходит торговля, если мы не касаемся ЖКХ.
6: Ну,
10: да?
6: Когда две стороны, круглый стол. Да.
10: Предлагается там товар, я не знаю, там, автомобили, допустим, да, и говорят, вот у нас такой вот в такой цене, вот такой-то в такой цене. Как вы это самое? Вот тут лучше, вот тут хуже, понимаете?
6: И вас вот как идет, судья посередине.
10: Определенная торговля, и, как вам сказать, и вы выбираете какой-то вариант. Здесь все это, законодатель и все, так сказать, эксперты в кавычках такого народного уровня говорят, а тут, естественно, монополисты, с ними, значит, конкуренции не бывает, как тут можно чего-то сделать. Вот, а я говорю наоборот, если естественно, монополист и конкуренции быть не может, то как раз торговля, торг при сделке как раз имеет решающее значение.
6: Хорошо.
10: Я в таком случае говорю, ребята, а покажите-ка, из чего складывается у вас вот эта статья расходов. О, а тут вы автомобили заказали по 10 миллионов за штуку. Вычеркиваем.
6: Так, понятно.
10: А вот тут вы трубы чуть не за золотые закопали.
6: Вычеркиваем. И вот в этом торге как раз и решится. Последний вопрос. Скажите, как специалист, это довольно часто, когда обсуждаются тарифы на ЖКХ, так или иначе обсуждается. Мы ведь не первый год платим за ЖКХ. Десятилетиями платим, и нам говорят, что в этих тарифах, среди прочего, заложены деньги, на которые должны, грубо говоря, трубы перекладывать. А теперь говорят, все заржавело, и надо перекладывать в два раза больше. Как это объяснить?
10: Ой, эта тема, может быть, я знаю, наиболее сложная, понимаете?
6: Ну, у нас с вами 40 секунд.
10: На 40 секунд не уложишься. Ну, скажем так, если совсем просто, загад не бывает богат, понимаете? Когда строятся планы, то они строятся, так сказать, нам, я не знаю, там, хорошо, если на 2-3 года. Когда проходит 2-3 года, выясняется, что цены ушли, там, сырье подорожало, еще что-нибудь такое, понимаете, там и общая экономическая обстановка изменилась, ничего не сделано. Ну, давайте планировать еще на 3 года. И это, так сказать, как повторяется, как банный лист к одному месту и не отлепает никогда. На самом деле, понимаете, еще в свое время, вот мы так экспертное сообщество говорили, что, ребят, должна быть разработана стратегия реформирования отрасли, стратегия. И что сделали, в результате нас услышали, но написали такую пустую бумагу, ни о чем. Давайте жить дружно, понимаете, вот так.
6: Спасибо.
10: Это и назвали стратегией 2020, для их памяти.
6: Спасибо.
10: Сейчас о ней никто не вспоминает, потому что очевидно, что это не никчемная бумага.
6: Теперь надо другую писать. Сергей Белолипецкий, преподаватель РАН ХИКС и автор монографии по эксплуатации многоквартирных зданий. 986-й полагает, что надо, чтобы Володин дал указание проверить количество имущества у руководителей жилищно-коммунальной отрасли в регионах. И что, с вашей точки зрения, от этой проверки что-то изменится с точки зрения проржавевших труб? ГОСТы есть, заказчика нет. Вот дела. Это Дмитрий 601 пишет. А Григорий пишет, вот, например, сейчас потребитель не платит за установку нового счетчика на электричество. Это за счет бытовой компании. Почему я, говорит, должен платить за трубу, которую не меняли, и тут решили поменять за мои деньги? А вы думаете, Григорий, если за счет бытовой компании вам ставят новый счетчик на электричество, вы это дело не оплачиваете?
11: Москва.
12: 94,8 FM.
11: Поток.
12: Успеем сказать главное.
6: Власти собираются рассмотреть эмбарго теперь и на экспорт сжиженного углеводородного газа. В правительстве, во всяком случае, об этом пишет РБК, обсуждается возможность запретить экспорт сжиженного углеводородного газа для трейдеров нефтебаз и мини-МПЗ. Эмбарго будет действовать до конца года. Экспорт, напомню. То есть получается, что весь газ будет оставаться в Российской Федерации. До этого подобного рода ограничения вводились на бензин и дизельное топливо. Ну и вот на фоне последних политических новостей из Соединенных Штатов Америки, теперь с эмбарго насчет дизельного топлива, говорят, мы на какое-то время собираемся попрощаться. С сжиженным углеводородным газом, оказывается, тоже есть проблема. Резко растет цена на него, а некоторые отапливают этим газом дома. Некоторые на этом газе ездят на автомобилях в два раза. Некоторые говорят именно о двукратном подорожании этого самого газа. Что, может быть, остановится рост цен? Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Тамара Юрьевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Юрий.
6: Каковы перспективы эмбарго, на ваш взгляд?
13: Ну, на текущий момент еще пока окончательного решения не принято по запрету вывоза сжиженных углеводородных газов из России. Но даже если такое решение будет принято, с большой долей вероятности оно будет касаться не конкретных производителей, а именно трейдеров, посредников, которые осуществляют приобретение на внутреннем рынке объемов сжиженных углеводородных газов и затем осуществляют экспорт. То есть эта норма, скорее всего, не коснется производителей сугов.
6: А можно ли ждать в этих условиях снижения цен на газ?
13: Дело в том, что действительно мы на текущий момент наблюдаем достаточно большие всплески ценовые. Ну, то есть таких значимых отклонений по дизельному топливу, по бензину мы не наблюдаем. То есть если еще в 2025 году цены на биржевой площадке на сжиженный углеводородный газ находились в диапазоне от 16 до 21 тысячи рублей за тонну, то уже к концу сентября 2026 года цены настолько разогнались, что достигли отметки порядка 52 тысяч рублей за тонну. Ну и, конечно, в течение всего 2026 года мы также видели значимые отклонения, и этот рынок, он резко отличается от рынка реализации бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке. Ну, во-первых, существует демпферный механизм, который позволяет возмещать собственникам нефтеперерабатывающих заводов разницу между экспортной и внутренней ценой. И, соответственно, это позволяет удерживать цены на моторное топливо на внутреннем рынке на приемлемом для государства и населения уровне. А что касается сжиженных углеводородных газов, собственно, их емкость рынка на текущий момент не такая высокая, она может оцениваться на уровне 7-8% от объема использованных автомобилей вообще в России. Поэтому как такового регулирования не осуществляется на текущий момент. Но, безусловно, такие цены, они являются чувствительными для автомобилистов, которые перешли на использование газомоторного топлива с учетом тех программ государственных, которые осуществляются в части поддержки как раз перехода на газомоторное топливо.
6: Но погодите, все-таки только отсутствием контроля за ценами объясняется. Вот я сейчас смотрю на цены на карте Москвы и Московской области. Газ 39.10 вижу, 40.20, а в Москве уже 59.99. Это просто потому, что плохо смотрят за ценами?
13: Нет, ну, безусловно, у нас Федеральная антимонопольная служба постоянно контролирует ценообразование на такие значимые продукты, которые, безусловно, оказывают влияние на вообще потребительскую корзину. Но здесь, по сути, очень много факторов повлияло на то, что вот так вот изменились цены. Ну, во-первых, это запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, газоиля, судового топлива, который на текущий момент действует. А конъюнктура цен на мировом рынке привлекательно. Поэтому компании, конечно, на которые не наложены ограничения на экспортные поставки, они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы увеличить свою выручку от реализации жиженного углеводородного газа на экспортные рынки. Поэтому здесь, да, возможно,

0: справочных станциях.
1: Угу. Тогда дальше. 534-й полагает, что вот в этих ценах, в 59,99, фактор только один. Это жадность продавца. То есть люди много, слишком много зарабатывают. Спекулируют, образно говоря.
0: Вы знаете, я здесь не соглашусь, потому что компании, которые осуществляют производство таких значимых продуктов, это социально ориентированные компании, и они, по сути, не осуществляют какое-то значительное увеличение цены. Я хочу обратить внимание, что сейчас и возросла стоимость сырья для переработки. И вот если, допустим, сравнивать, скажем, сентябрь с августом, то рост цен, например, на нефть на внутреннем рынке составил порядка 40%. И, как вы понимаете, маржинальность, она высчитывается путем стоимости корзины нефтепродуктов по отношению к стоимости закупаемого сырья. И вот эта маржинальность, вот по нашим расчетам, она резко сократилась практически в 4 раза, например, сентябрь к августу.
1: То есть они зарабатывать стали даже меньше?
0: Да, да. И поэтому, ну и здесь, конечно, еще вот с учетом вот той конъюнктуры, которую наблюдаем, с невозможностью обеспечения экспорта и использования конъюнктуры мировых цен для экспорта дизельного топлива, то, соответственно, как бы компания в любом случае должна поддерживать эффективную свою деятельность, поддерживать маржинальность переработки. И в этом смысле, да, произошел определенный отрыв, который, как я говорила, связан с несколькими факторами, в том числе и с увеличением спроса на жиженные углеводородные газы.
1: Спасибо. Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, была с нами на прямой связи. Сергей жалуется, 679-й у нас, говорит, в ЖК отапливают и греют воду жиженным газом управляющей компанией. Проблемы начались 3 дня назад. Мы теперь сидим без горячей воды и отопления, и теперь понятно почему. Ну, может, что-то поменяется. Напомню, мы обсуждаем историю. Власти рассматривают эмбарго на экспорт, на вывоз за пределы Российской Федерации жиженного углеводородного газа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Лидеры стран Евросоюза намерены призвать Зеленского смягчить риторику в адрес Трампа. Европейские политики всерьез опасаются ссоры Киева и Вашингтона из-за резких выпадов украинского лидера. Это может окончательно испортить и без того непростые отношения между США и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к предстоящему саммиту ЕС в Брюсселе. Собеседники издания уточнили, что во время назначенной на пятницу встречи лидеры 27 государств планируют поговорить с Владимиром Зеленским в сочувственном, но твердом тоне. В ЕС подчеркивают, что в условиях неопределенности вокруг дальнейшей американской помощи Украине любые неосторожные заявления могут нанести серьезный дипломатический ущерб. Ранее Владимир Зеленский бросил прямой вызов президенту США Дональду Трампу, объявив о возобновлении ударов по российским НПЗ. Российский посол в Токио Николай Ноздрев решительно отверг претензии Японии по поводу визита китайской делегации на остров Курильской гряды и Туруп. Об этом сообщили в российском диппредставительстве по итогам встречи главы миссии с руководством японского МИДа. Токио выразил протесты из-за поездки на остров чиновников и бизнесменов из китайской провинции Хэйлудзян. В ответ российский дипломат подчеркнул, что и Туруп – законная территория России. Кроме того, Москва продолжит поступательно наращивать стратегическое и экономическое сотрудничество с Пекином во всех своих регионах, включая программы развития Дальнего Востока, невзирая на недовольство японской стороны. Спецпосланник президента США предложил провести матч между сборными России и Соединенных Штатов по футболу. Пауло Замполи назвал этот вид спорта игрой, которая способна объединять весь мир. В интервью ТАСС он подчеркнул, что был бы искренне рад, если бы при участии ФИФА, а также Российского футбольного союза и Федерации футбола США удалось согласовать и провести товарищескую встречу. Спецпосланник Дональда Трампа выразил уверенность, что спорт должен служить мостом для возобновления диалога между странами и помогать открывать те двери, которые сейчас оказались закрыты из-за политических разногласий.

0: Миноборнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, сообщили в пресс-службе ведомства. Новое правило призвано ликвидировать так называемый виртуальный конкурс. Сейчас поступающие на коммерческой основе могут заключить договоры сразу с несколькими университетами, из-за чего занимают платные места, на которые не могут попасть другие студенты. При этом в министерстве уточнили, что вносить платеж разрешат средствами мат-капитала или образовательного кредита. В случае утверждения приказа новые правила вступят в силу с 1 марта будущего года. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 10, ощущается на 1 градус меньше. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: А вы говорите «милит».
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне «милит».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, через Макс. Можно звонить. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями вместе с вами. Сегодня четверг, 15 октября, 16:36.
1: В движении.
9: А в городе 4-бальные пробки, 4 балла нам обещают до 5 вечера, 6 баллов будет в 6 вечера и как максимум на 7 вечера, говорят, в Москве ожидаются 7-бальные пробки.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия и Индия начали совместное межвидовое учение «Индра-2026». Это в Челябинской области и на Дальнем Востоке. Это военная история. Об этом пишут, ссылаясь на Министерство обороны. Каково значение подобных учений? Что это дает армии России? Как часто подобное устраивают? И с какими еще странами? Первая тема. Вторая. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. Что если пойти по этому пути? Чем это чревато? Как много студентов сейчас в частных вузах, много ли таких, как описывает Матвиенко, она говорит о проблемах, в работе частных вузов, из-за которых надо, собственно, приостановить лицензирование их. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, мы говорили об этом в прошлом часе, дизельное топливо в Соединенных Штатах Америки в ожидании поставок из России снова дорожает. Теперь пишет РИА Новости, средняя цена на дизельное топливо в США достигла уже $6.30 за галлон. Кто не в курсе, галлон это примерно 3,8 литра.
8: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. И только что вы слушали анонс того, что будет у нас в прямом эфире через полчаса. Напомню, мы будем обсуждать вот эту историю про электронные разрешения на въезд в Казахстан, которые должны будем получать все мы, граждане Российской Федерации, если в середине 2027 года захотим поехать в Казахстан. Вроде бы безвизовая страна, виза не нужна, но электронное разрешение на въезд в Казахстан нам понадобится. С другой стороны, граждане Казахстана, вполне возможно, тоже должны получать электронное разрешение на въезд в Российскую Федерацию. Говорят в ответ, не только в России или в Казахстане подобное действует, вспоминают и практику других стран. В общем, все это мы будем через полчаса обсуждать, а голосование уже на сайте радиостанции «Говорит Москва», стоит ли и России ввести обязательные уведомления на въезд для жителей всех стран мира, включая страны СНГ и Белоруссию. Там много вариантов ответов, я насчитал 7. Присоединяйтесь к голосованию, заходите на сайт радиостанции и на главной странице находите голосование «Своя правда». И, соответственно, голосуете, а потом возвращаетесь к обсуждению. Первая тема в эти полчаса – это история военных учений. Россия и Индия начали совместное межвидовое учение «Индра-2026». Российское учение стартовало в Челябинской области и на Дальнем Востоке. Пишут об этом, ссылаясь на сообщение Министерства обороны. По его информации, к совместному учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиационная техника. Руководство учения обратилось к военнослужащим с приветственными словами, отметило значимость совместной подготовки с целью укрепления взаимодействия и дружественных отношений между Россией и Индией. Это цитата из сообщения Министерства обороны. Валерий Куличков, военный эксперт и заведующий научно-методическим отделом в Музее Победы. Валерий Константинович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Скажите, а каково значение учений подобных вот «Индра-2026»?
10: Должен отметить, что мы сейчас живем в очень сложное время. Не утихают вооруженные конфликты на всех континентах, и надо быть готовыми к любому развитию событий. И, кстати, не только нам, но и нашим союзникам. И здесь главную роль играет обмен опытом. Именно поэтому в нынешних учениях самое главное для нас – это отработать подготовку вооруженных сил двух стран, в данном случае России и Индии, причем с привлечением вооруженных сил, как сухопутных войск, военно-морских сил, авиация. Цель – это, конечно, укрепление взаимодействия. Индия – страна для нас дружественная, и нам надо думать о совместной обороне. Тем более задача действительно стоять перед нами сложная. Вот если взять сухопутные войска, так это нам необходимо действительно подумать о том, как отработать проведение совместных операций по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Вот. Причем с привлечением армейской авиации, вертолетов. Вот. Должны научиться высаживать подразделения специального назначения в тылу противника, спасать свои экипажи. Вот. Если взять авиацию, то, конечно, учитывая массовое использование ДПЛА в современных боевых действиях последних лет, это возьмем с вами и Ближний Восток, и СВО, то российские и индийские экипажи на самолетах Су-30, а мы, кстати, Индии поставляли эти авиационные комплексы, должны отработать практически 10 в борьбе как раз вот с малоразмерными низкоэтичными целями. Вот. Плюс того, мы знаем, что противник может использовать и авиационные средства доставки малосередальности ракет, тоже надо отрабатывать. Если говорить о военно-морском флоте, то действительно у нас и флот отменится действительно серьезные вызовы. И Индия понимает, что им тоже надо подготовиться, тоже к борьбе. И на море, веселительниками, безыкрасными, катерами. А это значит, что надо проводить совместные стрельбы. Кроме того, тренироваться противодействие пиратам. Это тоже реальность, кстати, последних десятилетий. Так что серьезное значение придается подобным учениям.
9: А скажите, вот нам сообщают, что учения в Челябинской области и на Дальнем Востоке, но это совсем разные регионы, получается просто два разных варианта учений, или это что-то общее?
10: Нет, сами понимаете, что Челябинск, нам, конечно, в первую очередь там надо отрабатывать взаимодействие частей сухопутных. Поэтому у нас там задействована в нашей стороне 90-я гвардейская танковая дивизия, вот. А на море, естественно, в Челябинской области проводить вообще не будешь. Поэтому, естественно, это Владивосток. Именно там отрабатывается борьба с беспилотниками, экипажами, различными экипажами, катерами. Потому что сейчас какие задачи стоят? Защищать свои базы, свои коммуникации, нарушать морские коммуникации противника. Поэтому в зависимости от условий и идут, соответственно, отработка соответственно, этих действий. И на суше, и на море. Авиация, она ведь используется и там, и там. Вот. Поэтому действительно размах широк. Это от Урала до Тихого океана.
9: Но про авиацию отдельный вопрос возникает. Ведь тут прямо говорится, что используется только российская авиационная техника. Ну и что от того, что индийские экипажи на российских вертолетах будут выполнять высадку подразделений специального назначения? Это все-таки чужая для них техника?
10: Нет, я должен сказать, что и самолеты, вертолеты у нас вообще-то в принципе одинаковые. Просто мы поставляли Индии экспортный вариант нашей техники. А так, на самом деле, мало кто просто знает, что вот у них, например, если возьмем мы авиацию, то и самолеты, вот Су-30 и прочие, МиГ-29, что у нас у них, допустим, на авианосце, который, кстати, мы им построили, бывший Горшков у нас, сейчас Викрам Адитья. Вот, там же МиГ-29 наш используется, только вариант для использования с авианосца. Вот. Су-30 в разных вариантах. Они у нас, мы поставляли Индии. Вертолеты то же самое. Кстати, если перейти к морской составляющей, то мы Индии огромное количество подводных лодок поставляли в советское время. И подводных лодок, и надводных кораблей у нас начислились БПК, проект 61. А, соответственно, у индусов они идут как эсминцы. Поэтому техники у них нашей очень много. И танки в том числе, которые мы поставляли, они у себя делали из наших комплектов. Поэтому техника абсолютно одинаковая. Где отрабатывать? Отрабатываются просто разные условия. И самое главное – взаимодействие. Ведь у каждой страны свой опыт. Мы знаем, что Индия, у них проблемы с Пакистаном и периодически с Китаем. Вот. Хотя это наши сейчас, скажем так, больше союзники, вот, но им иногда бывает трудно взаимодействовать. А мы как раз пытаемся и подружить наши вооруженные силы и оказать им содействие в подготовке. Так что нам это тоже интересно.
9: Хорошо, тогда вопросы от наших слушателей, если можно. Пара вопросов на темы, которые вы так или иначе упоминали. 724-й. Но подождите, это учения, которые Россия и Индия проводят в наших широтах. Разве одно дело воевать в широтах Российской Федерации и совсем другое в индийских широтах? Или это не так?
10: Нет, конечно, воевать вообще-то приходится подчас в разных условиях. 20-й век сказал, что войны сейчас стали проводить характер мировой, поэтому вы если будут проходить, сложно сказать. Поэтому, кстати, не только их приглашаем на свою территорию, у нас отрабатывать использование в разных условиях вот как раз применение вооружения и военной техники. Мы же к ним тоже отправляем свои корабли. Недавно, кстати, были учения в Бенгальском заливе российско-индийские с привлечением наших корветов, вспомогательных судов. Поэтому, на самом деле, и мы у них проводим учения, и они у нас для того, чтобы отработать взаимодействие в разных условиях, в разных широтах. Как раз нормально.
9: Да, а как часто подобные учения устраивают, и с какими еще странами, кроме Индии?
10: Ну, нужно сказать, что у нас серьезные взаимоотношения с 6 государствами, с которыми мы, собственно говоря, и разрабатываем планы сотрудничества. Вот. И в этом году мы уже успели с некоторыми заключениями провести. Их было в первом полугодии 5. Ну, кроме Индии, понятно, это Китай, ЮАР, Иран, Лаос. Вообще-то учения у нас планируются побольше. В среднем у нас в год где-то их в районе 7, вот, плюс-минус. Вот. А страны, да, вот эти, которые я перечислил, понятно, что это наши союзники. Вот, и мы друг друга готовим к тому противостоянию, которое наблюдаем в мире.
9: Тогда вопрос от 123-го. И как на российско-индийские военные учения смотрят в Пекине, а на российско-пекинские, соответственно, в Индии? Нет проблем?
10: Я могу сказать, что отношения между этими странами действительно сложные. Вот. Если проблема, ну, как сказать, ну, вообще без проблемного существования в мире не бывает. Наша задача добиться того, чтобы наши союзники не ругались друг с другом, а поддерживали друг друга. В принципе, мы пытаемся это сделать. Вот. И в последнее время нам это удается. Не всегда, конечно, потому что многие проблемы там, приграничные и прочее, они копились не просто годами, а десятилетиями и сотнями лет. Вот. Но открыто, естественно, они нам про это не говорят, а мы знаем разговоры с ними, они посещают и тоже нашу организацию, ведем с ними на эту тему разговоры. Вот. И они относятся к этому нормально. Понимают, что вызовы, в принципе, у нас сейчас общие. Потому что, посмотрите, конечно, Китай заинтересован в торговле со странами ЕС, США, ну, с другой-то стороны. Мы же понимаем, что вряд ли они считают их своими друзьями. Вот. Поэтому это сложный вопрос, но нам надо с друзьями взаимодействовать и друга готовить к вызовам.
9: Спасибо. Валерий Куличков, военный эксперт и заведующий научно-методическим отделом Музея Победы, был с нами на прямой связи. Елена, 659-я, в шуточном ключе интересуется, будут ли на учениях боевые слоны. Об этом ничего не написано. Напомню, в сообщениях Минобороны написано, что летчики будут отрабатывать элементы маневренного воздушного боя на малых и средних высотах. Экипажи ВКС России и ВВС Индии на вертолетах армейской авиации Ми-8 будут выполнять высадку подразделений специального назначения и отработают поиск и спасение экипажей, которые терпят бедствие в труднодоступной Индии, в труднодоступной местности Индии, потому что читаю, 724-й пишет, а если будет конфликт Индии и Китая, ведь все равно придется кого-то выбирать. Но еще раз, мир вообще сложный, и поэтому, если заранее пытаться предусмотреть ответы на все вопросы, возможно, у вас движения никакого не получится.
1: Москва.
11: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
9: 534-й, кстати, пишет, и китайцы, и представители Индии нам не особо друзья. Ну, вот с его точки зрения, потому что, как он полагает, в случае чего они с удовольствием будут дальше с Америкой торговать. То есть, подождите, значит, они сейчас не торгуют, что ли? Вот это, в случае чего они с удовольствием будут дальше с Америкой торговать. А сейчас как-то иначе это все выглядит. Ну, или Григорий, он продолжает тему боевых слонов, пишет, у нас нет столько бананов, чтобы заправлять слонов. Но бананозаправочные станции у нас не построены. Ну, видимо, об этом пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А, следующая тема. Валентина Матвиенко предлагает приостановить лицензирование частных вузов. Председатель Совета Федерации предложила правительству временно приостановить лицензирование высших учебных заведений, как она сказала, до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства. То есть получается, что частные вузы есть, а законодательство не уточнено. Ну, так, что ли? Ну, как бы то ни было, представитель Совета Федерации вот теперь это заметила и говорит, надо приостановить лицензирование, надо уточнить законодательство и навести порядок в этой сфере. Было заседание Совета Федерации пленарное, которое посвящено развитию высшего образования. Она говорит, 350 частных вузов появилось в России за последние годы. Многие из них, это ее оценка, только имитируют образовательную деятельность. Она говорит, что с ее точки зрения можно раскритиковать упрощение процедура открытия учебных заведений. Теперь, говорит, можно зарегистрировать онлайн за 5 дней вместо прежних 45. То есть, ну, если не онлайн, и не за 5 дней, тогда бы все это решилось. Ну, в общем, она говорит, за 5 дней ларек не откроешь, киоск газетный не откроешь, а высшее заведение, высшее учебное заведение можно. Во всяком случае, так на Интерфаксе, на линии агентства Интерфакс, выглядит цитата из выступления председателя Совета Федерации. Значит, теперь важно понять. Ну вот, к примеру, она говорит, надо временно приостановить лицензирование. А вот эти 350 частных вузов, они тогда будут дальше работать? Или как это может работать? Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования и президент Федерации частного образования. Амет Александрович, здравствуйте.
11: Да, да, добрый вечер.
9: Что думаете, если пойти по пути, который предлагает Матвиенко, что будет?
11: Ну, вообще, Валентина Матвиенко подняла очень важный и, в общем, насущный вопрос. Дело в том, что мало кто знает, что у нас есть такая как бы градация частных вузов. Есть вузы, которые имеют государственную аккредитацию, ну и, соответственно, лицензию. И у них более-менее все нормально с движением дипломов и с контролем за этим движением, и вообще за самим дипломом. Это, как правило, это вузы, которые отвечают требованиям федерального государственного образовательного стандарта. То есть у них есть и лицензия, и аккредитация. Но у нас большое количество вузов, которые не имеют государственной аккредитации, имеют лицензию, и вот тут дипломы совершенно нет возможности проследить, когда они выдаются, как они выдаются, самое главное – что, какое содержание этих дипломов. То есть выдаются собственные дипломы вуза. Да. Есть еще и третья категория. Как известно, образовательные организации, вузы должны значит, быть организованы, и организационно-правовая форма таких вузов – это НКО. И, соответственно, за ними следит Минюст. То есть один человек может открыть десятки НКО с громкими названиями, но не получать лицензию, и проводить маленькие какие-то мероприятия, там, условно, до 56 часов, не проводить лицензирование, иметь хороший сайт и, как говорится, ЧОС, собирать деньги. Вот, к сожалению, вот такие вузы, которые очень сложно проследить, как вот в случае...
9: Подождите, секунду, я просто уточню, уже люди спрашивают, а вот, вот этот второй вариант, который вы описываете, так они же, мол, все равно дипломов-то не выдают?
11: Нет, они, подождите, у них есть лицензия на, значит, лицензия на высшее образование.
9: То есть есть такие вузы в России, у которых есть лицензия, которые выдают дипломы о высшем образовании, но соответствующих разрешений всех у них нет?
11: Нет, неправильно вы поняли.
9: А как?
11: Есть,
9: да.
11: Есть два варианта, значит, они, смотрите, чтобы выдавать диплом о высшем образовании, достаточно лицензии на право ведения такой деятельности. Дальше, если ты хочешь выдавать государственного образца диплом, ты должен получить государственную аккредитацию. Вот много вузов появилось, которые не получают государственную аккредитацию, а им достаточно просто лицензии на право ведения образовательной деятельности в области высшего образования, и тут они имеют право давать собственный диплом, который нигде не проверяется.
9: А зачем его проверять, спрашивает 357-й, все равно работодатель будет выбирать не диплом, а человека?
11: Это мы много лет уже, много даже десятков наверное, лет про это говорим, и все равно работодатель, даже сейчас, все равно, это как бы, знаете, это проходной билет. Понимаете, вот все равно ты должен показать, что у тебя есть вот этот проходной билет. Вопрос только в другом, в том, что вот Валентина Матвиенко правильно поднимает вопрос, но вот даже сейчас у нас есть, у меня лично я занимаюсь такой проблемой, я решаю проблему одного частного вуза, который мы должны закрыть, у которого не работает, там сидит один ректор, один охранник, все распущено, но при этом у этого вуза есть хорошая реклама, хороший сайт, и я обращаюсь в Минюст, обращаюсь в Рособоронадзор, мне говорят, Александр, извините, у нас мораторий на проверки. Вот вам вот конкретный результат.
9: Так вот, если предложение Матвиенко будет внедрено, что произойдет, на ваш взгляд? Как вы понимаете?
11: Значит, если предложение Матвиенко будет правильно услышано и Минюстом, и Минобором, и Рособорнадзором, то вот эти все три органа должны консолидироваться. Первое, что сделать, провести инвентаризацию частных вузов. А, значит, второе, чтобы не было так, лес рубят, щепки летят, чтобы не пострадали эффективные частные вузы. И заняться теми частными вузами, которые имеют лицензию, но не имеют государственную аккредитацию, вот с ними надо поработать, надо провести определенную инвентаризацию программ учебных планов, которые они лицензировали, и также посмотреть, чтобы был контроль движения дипломов у таких вузов. Вот это первое, что нужно сделать.
9: Люди спрашивают все равно, а зачем это делать, если вы в самом начале подчеркнули, эти вузы в общем ни на чем не настаивают, они не говорят, что у них есть диплом государственного образца, то есть получается, с вашей точки зрения, люди сами не могут понять этой разницы.
11: Люди, вы имеете в виду студенты-потребители?
9: Ну да, конечно. А потом конечно, работодатели.
11: Конечно, поэтому мы про это и говорим, что если ты образовательная организация, которая вправе выдавать документ о высшем образовании, то этот документ о высшем образовании должен соответствовать минимальным требованиям стандарта.
9: Раз он лицензированный, просто у него нет диплома государственного образца, разве этого недостаточно?
11: Вот. Смотрите, либо не нужно, чтобы было два варианта разрешительных документов, лицензирования и госаккредитации. Но раз у нас два варианта разрешительных документов, то тогда и в том, и в другом случае необходим контроль движения таких документов, понимаете?
9: Последнее, совсем коротко, у нас полминуты. 357-й спрашивает, вот если это будет работать, а люди уже учатся, уже оплатили учебу и не за один год, и что тогда?
11: Что тогда? Надо учиться, надо... Подождите, если мы говорим про
9: проверку... если приостановили лицензию?
11: Нет, смотрите, приостановить лицензию так просто тоже юридически нельзя. Должны быть определенная проверка, должны составляться акты, должно быть определенное время для вуза, для устранения проблем. Я думаю, что Матвиенко не говорила про то, что в одночасье взять и всем запретить.
9: Спасибо.
11: Выдавать лицензии. Да.
9: Спасибо. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, был с нами на прямой связи. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов.
12: Говорит Москва. Поток. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Журналист и иноагент Александр Невзоров внесен в перечень террористов и экстремистов. Информация появилась в реестре на сайте Росфинмониторинга. Персональное внесение в список означает полную блокировку всех личных банковских счетов и активов гражданина на территории России. В феврале 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за распространение дезинформации российской армии. МВД объявило журналиста в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. В то же время, согласно материалам дела, Невзоров имеет вид на жительство в Италии. В реестр иностранных агентов он был включен в апреле 2022 года. 19 марта прошлого года Александр Невзоров и его жена Лидия были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга как объединение, деятельность которого запрещена в России. Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на двудневный саммит Европейского совета. Политик планирует обсудить с европейскими партнерами поддержку Киева. В графике украинского лидера запланирована серия важных переговоров. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Сегодня Зеленский встретится с секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с главами правительств Польши, Дании и Бельгии. Кроме того, политика на аудиенции примет король Бельгии Филипп. Главными темами обсуждения станут усиление оборонной поддержки Украины перед зимой и усиление санкционного давления на Россию. Переговоры продолжатся и завтра. На пятницу намечены встречи с руководством Евросовета и Еврокомиссии. Министры обороны России и Киргизии подписали план сотрудничества на будущий год. Переговоры Андрея Белоусова и Руслана Мукамбетова прошли перед началом заседания Совета министров обороны стран СНГ. Подписание стратегического документа состоялось по итогам двусторонних переговоров глав оборонных ведомств в Бишкеке, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. План предусматривает дальнейшее укрепление военных связей, проведение совместных мероприятий и расширение партнерства между оборонными ведомствами двух государств. Стороны подтвердили курс на углубление взаимодействия в сфере безопасности и противодействия общим вызовам. На Турцию обрушились сильные дожди и наводнения. Власти Стамбула отменили сегодня занятия в школах. Кроме того, из-за обильных осадков и подтоплений четверг объявлен официальным выходным для некоторых категорий граждан. От работы в госучреждениях освободили беременных женщин, людей с ограниченными возможностями, а также работающих матерей, у которых есть дети в возрасте до 8 лет. Экстренные службы города переведены на усиленный режим работы. 7 новорожденных белушат зарегистрировали ученые у Соловецкого архипелага. Специалисты в Соловецком заливе также изучают, как на морских млекопитающих влияет антропогенный фактор – шум от строительных работ на Большом Соловецком острове. По данным Института океанологии РАН, исследователи уже провели больше 6 тысяч часов подводных акустических записей. Они отмечают, что строители используют максимально щадящий метод погружения свай. Собранные данные призваны еще эффективнее защищать белух от шумового воздействия. Этот вид китов крайне чувствителен к подводным звукам, поэтому сохранение для них зоны тишины – главная задача экологов. Официальный курс юаня от Центробанка – 12 рублей 54 копейки, доллара – 83 рубля 95 копеек, евро – 93 рубля 92 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 10, пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: А вы говорите мили.
3: Я его что? Что?
2: Мне мили.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. И вот она. Россияне должны будут получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Это заработает с 1 июля 2027 года. По отношению к некоторым странам Казахстан вводит подобные правила уже чуть ли не в ближайшее время, 1 ноября 2026 года. Но в любом случае для всех только в июле 27-го этот порядок станет обязательным, несмотря на то, что, к примеру, между Россией и Казахстаном безвизовый въезд. Нужно ли делать что-то подобное в России? Или это уже и так работает, и Казахстан лишь в ответ вводит подобного рода правила? Об этом будем сегодня говорить, и сразу запускаем голосование. Точнее, мы его уже запустили, теперь у вас есть возможность проще зайти и проголосовать через Telegram или через Макс. Соответственно, заходите, и там ссылки соответствующие на голосование. Мы спрашиваем, стоит ли и в России ввести обязательные уведомления на въезд для жителей всех стран мира, включая страны СНГ и Белоруссию. Варианты ответа. Да, так и нужно сделать для всех безвизовых стран. Второе. Да, так и нужно сделать, но СНГ и Белоруссии это не касается. Да, но должны быть исключения на основе соглашений с отдельными странами. Ну, там с Белоруссией договорились, со Вьетнамом договорились. Вот как-то так это должно работать. Нет, нужно идти по пути увеличения списка стран, с которыми у нас визовый въезд. Нет, визы нужны со всеми странами. Нет, нужно стремиться к увеличению списка безвизовых стран. И вариант, меня эта тема не интересует, у нас тоже предусмотрен. Посмотрим, каково количество людей, которые... и потом будем, кстати, сказать в обсуждениях, рассказывать. Вот вы говорили, что всех это волнует, а мы точно знаем, сколько, какова доля людей, которых это не волнует. Юрий Московский, здесь он, директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Юрий Юрьевич, добрый вечер.
6: Здравствуйте, дорогой тезка. Юрий, я могу просто заметить, что вот то, что вы сказали, уже давно действует. С 30 июня 2025 года для иностранцев действовал так называемый эксперимент, который экспериментом быть перестал буквально там пару месяцев назад. Поездкой нужно заранее подать электронное заявление о въезде, установить мобильное приложение, зарегистрировать биометрию.
5: Из любой страны?
6: Из любой, кроме Беларуси. Тут есть список,
5: вот видите.
6: Тут есть некий список, кто под это дело не подпадает. Там дипломатические работники, дети до 6 лет там, и так далее, и так далее. То есть задайте вопрос искусственному интеллекту, и он вам на это ответит очень подробно, так вот, правильно.
5: Надо ли вводить, чтобы это было уже навсегда, и про Белоруссию тоже?
6: Про Белоруссию, ну зачем? У нас союзное государство.
5: И что?
6: Ну, как и так вот.
5: Две разные страны все равно.
6: У нас союзное государство. Этак вы и до автономии дойдете внутри Российской Федерации.
5: Так мы с вами граждане Белоруссии?
6: Нет, мы граждане союзного государства.
5: Вот видите, а где у нас паспорт гражданина союзного государства?
6: Пока нету, но поговаривают,
5: вот
6: что сделают.
5: Вот тогда и поговорим, когда сделают.
6: А так нет,
5: Юрий
6: пока.
5: Московский. Политолог Илья Ухов с нами сегодня. Что скажете вы по этому
7: Знаете,
5: поводу?
7: Юрий, да, вот согласен с коллегой, действительно, наша система, RUID, да, так называемая, она же уже действует. И казахстанцы то, что ввели, я вот не поленился, полез на их сайт, называется CAS-ETA, да, ну вот этот, Electronic Ticket Authorization, условно.
5: Короче, yes, sir.
7: Да, ну так называется, вот.
5: Ну да.
7: Я могу сказать, кстати, что система у казахстанцев даже удобнее, чем у нас, потому что там, например, ты просто вбиваешь данные, что какая страна, гражданство, свой возраст, потому что у них, кстати, один момент вот у Казахстана, если уж мы конкретику говорим, у них до 16 люди и после 65 не подпадают под эту систему. То есть если ты старше 65, например, россиянин, и до 16 лет, то ты как бы тебе вот это
5: КАЗ ИТЕ
7: не нужно. Ну и вот, у нас нужно сдавать кучу там всяких биометрий. Это, кстати, отдельный вопрос. Я считаю, это правильно, но вот у казахстанцев у них там ничего не нужно. нужно. Ты просто сканируешь QR-код и получаешь буквально... Я вот просто ради, можно сказать, ради прикола отсканировал его, сделал себе KZTE вот это вот.
6: И то вы есть, можете туда въезжать
7: да, в течение вот,
6: какого-то числа времени.
7: Да,
6: я, кстати,
7: я замечу
6: иностранным гражданам и их родственникам.
5: А если он не заедет, его потом...
7: Нет, ничего не заедет. Это пока уведомительный характер, но вот со следующего года будет, конечно, обязательно.
6: У нас же та же самая система, то есть это действует в течение 90 дней. То есть заранее можно вот написать, податься, ну, если 90 дней не выпало, ну, в следующий раз.
7: Да, я хотел бы еще добавить, ходили какие-то слухи, что это будет со стороны Казахстана платно, но нет, я вот...
5: Бесплатно, во всяком случае, в сегодняшних сообщениях
7: это точно. Это правда, да.
5: Юрий Викторович, я хотел у вас уточнить то, о чем Илья Ухов уже заговорил. Да, у нас существует это, но многие говорят о том, что это довольно сложно. А раз уж мы безвизовая страна, ну там
6: у нас минимум... Никак, почему безвизовая? У нас очень даже визовая страна. Вот опять большая легенда. У нас
5: с Казахстаном?
6: Нет, не с Казахстаном, в принципе у нас визовая.
5: В этом смысле, да.
6: У нас с большинством стран мира визы.
5: Это будет следующий вопрос, а то вы как-то так, понимаете...
6: Какой вопрос, такой ответ.
5: А, вот и все-таки, не слишком ли сложно вот эта история про RU-ID?
6: Ну, как говорится, разумный человек заполнит, а неразумный зачем нам нужен?
5: Нет, а тогда следующий вопрос. А может быть тогда визы вводить, раз уж мы идем по этому?
6: А виза не решит вообще никаких проблем, кроме проблем материального обеспечения людей, которые около визовых контор сделают свои боковушки.
5: Тогда почему люди настаивают на том, что нам не хватает, к примеру, со странами Средней Азии именно визового режима, ну, а не вот этих RU-ID?
6: Ну, подработать, наверное, хотят на боковых конторах.
5: То есть они не понимают разницы?
6: Нет, они просто не понимают разницы, если они добросовестно заблуждаются. Если они добросовестно заблуждаются, у нас сейчас находится порядка 2 с чем-то миллионов иностранных рабочих, ну, сколько находится, столько и будет находиться по визам, без виз, только кто-то на этом деньги заработает хорошие.
7: Решите, я хотел бы добавить ремарочку. Ага.
5: Так, Юрий Московский сказал, теперь ремарочка Ильи Ухова.
7: Да, в принципе, совсем согласен, что Юрий Викторович говорит, вопрос, действительно, вырастут же, да, вот вы правильно сказали, вырастут эти конторы, которые будут...
6: Ну, как обычно, заработают.
7: Да.
6: Вода везде дырочку найдет.
7: Да, на мой взгляд, ключевая проблема, в том числе со странами Центральной Азии, мы это знаем, да и с другими странами, да и даже с некоторыми регионами внутри России, ладно, не будем, в том, что очень часто определенный криминогенный элемент, который совершает преступление внутри России, он пользуется, пользуясь вот этим единым пространством и возможностью путешествовать без, вообще зачастую без паспорта биометрического, да, то есть просто по внутреннему документу, по внутреннему, вот как, например, россияне, да, там могут там в Белоруссию поехать или в Казахстан по внутреннему гражданскому паспорту. Так вот, они что-то совершая, могут условно очень быстро, моментально, так скажем так, оперативно релоцироваться обратно в свою, как говорится, точку назначения, где там, откуда они родом, за небольшую нужду поменять там документ и условно въехать с изменением 2 букв фамилии опять
6: знаете,
7: в Российскую Федерацию. Я к чему?
6: Я
7: быстро закончу.
5: Я считаю... У нас все-таки радио, поэтому люди не видят.
7: Да.
5: Поэтому один говорит, потом другой говорит.
7: Да.
5: Если вы перебиваете...
7: Я считаю, что визы вводить не нужно, но нужно обязательно требовать, во-первых, полноценный заграничный паспорт, и, во-вторых, во всех пунктах пропуска в Россию вводить биометрию. И все, это снимет проблему, например, допуска криминогенных элементов, которые...
5: Заходи, улыбайся и проходи дальше.
6: Уважаемый коллега, биометрия у нас уже введена. Вообще, в случае для визовиков она уже давно, а для всех остальных она тоже введена. Вот,
7: не
6: вот
7: везде то, работает.
6: То мы сейчас, сказали, вот чтобы попасть в Российскую Федерацию, нужно сделать заявку и ввести биометрию. То есть ваша просьба уже удовлетворена нашим любимым государством.
5: В чем смысл подобного рода историй? Хоть визы, хоть вот эти вот электронные разрешения на въезд, когда у нас границы-то нету, пишет 639-й, 8 тысяч километров.
6: Ну, пусть попробуют перейти российско-казахстанскую границу или российско-китайскую, чтобы вот провести, пусть на себе эксперимент, задающий вопрос, попробуют, или даже российско-белорусскую границу вне зоны пропуска, я посмотрю, что с ним будет.
7: Нет,
5: это контролирует.
7: Я согласен с тем, что, возможно, а вот как у него ник этого кто-то задал? Слушатель, да. Дело в том, что все-таки российская, там, китайская граница советских времен, она инженерно оборудована по всем, как бы,
5: да,
7: правилам.
5: То есть там
7: не перейдешь, конечно, там есть полноценно инженерно оборудованная
5: полоса.
7: С Казахстаном, конечно, нет, но понятно, что сейчас в эпоху дронов, искусственного интеллекта, датчиков и так далее, я думаю, что все ключевые направления, они перекрываются, и в любом случае, ты, даже если ты попадешь, ну, просто тебя поймают и осудят.
6: То есть человек застрял в прошлом веке, это очень многих, кстати, в головах прошлый век... ныне совсем другая эпоха, и вот просьбы уже многие, о которых вот люди хотят, они уже выполнены.
5: А тогда еще про прошлый век, если можно. 534-й пишет, проблема же не в преступниках, проблема в том, что они отнимают наши рабочие места. Из-за них моя зарплата меньше, чем могла бы быть, поэтому не надо ни разрешений, ни виз.
6: Ну, я отвечу, что они не отнимаются, создают рабочие места, потому что вот без определенных людей просто встанет работа как таковая, разрушится производственные цепочки. Ну, опять, вот люди, которые с конкретным производством не сталкивались, они вот думают,
5: что... Но вы же знаете, что в этот момент говорят, надо просто сделать так, чтобы мужик из Тверской области приезжал
6: мужик
5: и зарабатывал.
6: Да, я мужик из Тверской области, я согласен, великолепно. На мой взгляд, в Тверской области должна быть такая зарплата, чтобы он никуда не ехал и... И жил там хорошо. Вот. И люди из Тверской области, кстати, активно едут в Москву, где более высокие зарплаты. И не только из Тверской области, из Юга России, из Дагестана, из Владивостока.
5: То есть их тоже угодно. Не хватает, вы об этом?
6: Везде их не хватает. Куда вы ни посмотрите, на какую отрасль ни взглянете, не хватает дворников, не хватает генеральных директоров, не хватает полицейских. Все жалуются, что войск стоит всеобщий, людей нет. Это просто исторический факт. Поэтому у нас активно стали сейчас приезжать,
5: а они там работают в доставке и такси, считай, мол, убирают,
6: в доставке забирают. И такси тоже кто-то должен работать, тем более опять в доставке и такси, это же опять отрасль, там же кроме иностранцев работают еще и граждане России в больших количествах, даже те же айтишники, там еще кто-то. То есть, вот человек видит вершину айсберга, остальное не видит. Ну, тем более, опять еще раз говорю, 2 миллиона рабочих мест из 85 миллионов.
5: Смотрите, как вот вы говорите, а вам в ответ, это же очень распространенная история, это вам говорят, что не хватает. На самом деле хватает работников и без приезжих, это просто говорят так, чтобы зарплату меньше платить.
6: Зарплату будут и так меньше платить, и будут, если приезжих не будет, будут платить еще меньше, потому что у нас усилится реально безработица, потому что ряд отраслей, например, стройка, и еще кто-то просто встанет.
5: Юрий Московский.
6: Опять, такую экономику создали, а я-то при чем?
7: Илья Ухов. Нет, знаете, я как бы, вы объясните эту историю? я бы тут вот о чем сказал. Дело в том, что опыт показывает, что любой завоз низкоквалифицированной рабочей силы, он, конечно же, закрывает потребности определенных отраслей, но тут мы даже не будем говорить о доставке какой-то, да, а скорее это строительство в большей степени.
5: Алексей сфера называет ЖКХ. Это, где много и тяжело работать за относительно
7: так вот,
5: скромные
7: так
5: деньги.
7: Так вот, я надо. К чему? Грубо говоря, если у тебя есть неограниченный и довольно-таки широко представленный вот этот поток низкоквалифицированной рабочей силы, то тебе нет необходимости внедрять какие-то инновации и, собственно, идти в контексте повышения автоматизации, роботизации, то, о чем мы сейчас говорим. Грубо говоря, проще тебе нанять 20 каких-нибудь узбеков, там, да, или 20 таджиков, вместо того, чтобы купить средства малой механизации. И у тебя так это и будет вечно продолжаться. Ты, сейчас закончу, ты никогда не перейдешь на экономику более высокого передела, если у тебя будет вот этот вот, знаете, как наркотический впрыск вот этих вот людей, которые, грубо говоря, будут закрывать непосредственные потребности бизнеса, у тебя не будет интенций никаких экономических менять что-то в системе повышения уровня производительности труда.
5: Ну вот и сделайте, чтобы народу было меньше.
7: Яркий пример, та же доставка там и так далее. Я вообще считаю, вообще она умрет в известном нам смысле слова, потому что уже сейчас вот ты идешь, пожалуйста, по Москве, огромное количество роверов, которые катаются, да, я сам даже пару раз заказывал через ровера, очень удобная вещь, да, я уверен...
5: Этом удобного я не понимаю.
7: Удобно, да, ну...
5: То есть надо выйти на мороз.
7: Ничего подобного. Нет,
6: когда-нибудь, лет через 20-30, но до этой поры еще надо дожить.
5: Это другая история, да. Смотрите, у 534-го, вот оно и объяснение. Я, говорит, сам руководителем работал и сам так делал, говорил, что не хватает. Так вы по себе-то людей не судите. Александр 441-й, я готов гендиректором стать, а мне не предлагают. А строже контроль мигрантов надо усиливать, потому что новости же какие. Пишет Александр, мигрант там натворил. А помните, Александр, сколько других новостей, где нет слова мигрант, а вот это натворил тоже есть или нет?
6: Есть такое, но уровень преступности у нас в целом по стране падает, причем резко, причем опять как среди граждан Российской Федерации, так и среди неграждан. Возникла, кстати, большая, правильно вы сказали, в том числе из-за профилактики правонарушения путем камер, возникла большая социальная проблема, потому что зоны закрываются, там работники многопоколенческие работали, вот это действительно так, и... То, что преступность падает, это, слава богу, это комплексный подход, потому что уровень культуры растет, уровень сознательности растет. матом, правда, много ругаются,
5: нет,
6: но это уже
5: другое. Подождите, 674-й, пригласите действующего сотрудника полиции, он на земле выработал и рассказал вам про этническую преступность. А кто-то отрицает наличие этнической преступности? Я не очень понимаю.
6: Нет, а мы, понимаете, нам задают вопросы, вот мы можем говорить вечно. Преступность есть. Скажем, с точки зрения закона преступник национальности не имеет. С точки зрения, так сказать, самоидентификации он имеет национальность. Можно посмотреть по составу преступности, по гражданству, сколько человек сидит там в лагерях. Ну, где-то сейчас иностранцы совершают где-то 3% преступлений от общего числа.
5: Ну, это известная цифра,
6: да. Да, значит, остальные 97% кто совершает по этническому составу, при учете того, что 92% населения Москвы заявляют, что они русские.
5: Смотрите, тут ведь это взаимоотношения или отношения общества. Сергей пишет, 719-й, ладно, мол, уговорили, но их семьи-то для чего завозили?
7: Можно я все-таки вернусь?
5: Да, конечно, не, я уху,
7: да, немножко к предыдущему. Да, понятно, что общий объем, вот правильно, как Юрий Викторович сказал, он не очень большой, но вот если посмотреть на то, что говорит в том числе Бастрыкин, да, то доля именно преступлений мигрантов среди наиболее тяжких составов, она растет. Это экстремизм, да, это в значительной степени изнасилование, еще целый ряд преступлений. Пожалуйста, это есть в выступлениях Бастрыкина. Нет, ну, вот, это раз.
5: Если было 3, стало 4, это существенный рост. Или все-таки о других цифрах идет речь?
7: Нет, у них непропорционально большая доля в тяжких составах. Понятно, что в более размазанных...
6: Ощущение, что товарищ повторяет мои слова, которые я говорил, когда еще был общественный совет при ФМС по городу Москве. Мы говорили абсолютно то же самое много лет назад. Требовали ввести и биометрию, и регистрацию всевозможную, и так далее, и так далее. Наконец это сделано, не прошло там и 15 лет. Вот, и право вы, что есть непропорционально высокая доля, которая связана...
7: Но это не я, это Бастрыкин.
6: Еще
7: я...
6: раз, которая, которая связана с рядом множеством факторов, в том числе, кстати сказать, и с повышенной раскрываемостью этих преступлений относительно иностранных граждан, потому что они были все дактилоскопированы, там очень хорошо велась оперативная работа, то есть, сейчас уровень раскрываемости преступлений достиг почти 100%.
7: Да, Юрий, и второй момент, очень быстро хотел бы... по поводу, опять-таки, возвращаясь к этой истории, что, с одной стороны, вот правильно Юрий Ильич сказал по поводу того, что раскрываемость больше, но я вот тут момент еще какой. Значительная часть людей, которые въехали за последние годы, они уже ни в какой мигрантской статистике не фигурируют. Они стали гражданами Российской Федерации. И вот это довольно интересный момент, потому что у нас же никакой графы в паспорте нету, у нас не существует... Это все самоидентификационные вещи.
5: Ну так
7: когда...
5: так это и работает.
7: Да. То есть ты 20 лет назад условно мог приехать, уже давным-давно мог получить гражданство Российской Федерации, да? Но вот тут большой вопрос. А порвал ли ты связи, например, со своей первой исторической родины.
5: Возможно, ты будете заставлять человека называться не русским?
7: Возможно, ты включен в какие-то этнопреступные группы, да? Но ты фигурируешь везде как гражданин Российской Федерации. И у меня поэтому отсюда есть предложение, что нам необходимо на уровне государственной, в том числе политики, ретроактивно посмотреть, а правильно ли были выданы гражданство всем этим людям за последние лет 20-25. Лишить этих людей гражданства Российской Федерации.
6: Я напомню Конституцию Российской Федерации, статья, не помню какая, согласно которой лишить российского гражданства нельзя вообще.
5: Не-не-не, теперь
6: лишают,
5: можно.
6: Лишают. Нет, это по закону можно.
5: Приобретенного
6: можно. Согласно опять российскому законодательству можно. И Конституции, что гражданство, оно равно вне зависимости от того, каким образом получено.
7: Ну, это нет. Вопрос к законодателю. Выйти к законодателю
6: опять
7: с этим предложением.
6: Вопрос к законодателям, вопрос к Конституции, но я просто говорю про
7: нет,
6: что?
7: Не Конституции,
6: что нет. Не надо видеть во всяком человеке, который приехал из пределов Российской Федерации, получил гражданство в силу там разных причин, потенциального преступника.
5: Проверить.
6: Я вообще за то, что всех проверять.
5: Да, и побольше.
6: И побольше,
5: и почаще.
6: Утром пообещаешь.
5: Я понимаю.
7: Предлагаю биоматериал еще сдавать.
6: Так это правильное решение. Да. Биоматериал.
5: 534-й говорит, смотрите, это не только про преступность. Они же работают без выходных. Пусть они тогда хотя бы платят больше. значит, они два рабочих места отнимают. То есть, это уже история про то, что, а чего они мое место занимают? Они моим воздухом дышат.
7: Но государство сейчас надо признать, оно прикручивает гайки оно в этом отношении. Налоги, значит, сейчас увеличивается.
6: Налогов платят сейчас господа, не вместе говорим. Площадь налогов опять в порядок наводится и в сфере уплаты налогов. Другое дело, что многие получают серую зарплату, черную. Но, слушатели, про себя посмотрите, кто из вас не получает серую, черную зарплату, со всех ли своих заработков и налоги платите. Они же живут в том обществе, в котором вы сами живете.
5: Смотрите, Анастасия теперь, почему государство делает выбор в сторону дешевой рабочей силы, а не развития инноваций? Ведь в долгосрок это выгодно.
7: То, о чем я говорил, кстати, вот примерно, похоже. Да.
6: Государство не делает выбор в пользу дешевой рабочей силы. Есть один маленький, кстати, парадокс экономический, что рост производительности труда приводит к увеличению числа рабочей силы. Это действительно парадокс, потому что вот было, условно говоря, два дворника, стал трактор. Дворник все равно один нужен, а трактор надо обслуживать несколько человек, его надо еще выпускать и так далее. И поэтому людей требуется больше в итоге, как это ни парадоксально. Потому что от уборщицы, если вы говорите о неквалифицированной рабочей силе, в офисе никуда не деться, ваша дочка вряд ли начнет этим заниматься. Ну, конечно, опять разные бывают обстоятельства.
5: Ну, да.
6: И сам работал в свое время на разных работах, когда припирала. Вот. Но в общем, экономике нужно некое количество людей. И вот оно так и происходит. Извините, у нас все-таки, к величайшему сожалению, не нарожали миллионов 20-30 после 91-го года.
5: Кстати, по поводу того, что... А в этот момент вам говорят, извините, мне мало заплатили.
7: По поводу того, что не хватает людей, я, кстати, напомню, что буквально на днях, по-моему, Голикова, да, вот, Юрий не надо соврать, она заявила, что нам необходимо будет до 12 миллионов человек, по-моему.
6: Ну,
7: да,
6: опять
7: вот, примерно
6: не...
7: цифра.
6: Вы задаете мне вопрос не по моей зарплате.
7: Нет,
6: я и где Голикова?
7: Я не задаю вопрос, я просто говорю... Если я не ошибаюсь, да.
5: Что-то подобное звучало.
6: Нет, можно сделать реструктуризацию рабочей силы, условно говоря, сделать так, чтобы люди из охраны пошли на другие отрасли
7: производства. Нет, не будет этого.
6: Но вы мне, как политолог, говорите, что не будет.
7: Смотрите. Нет, я просто...

0: Фиксируем, не забываем об этом.
1: А я фамилии вообще ничьих не называл.
2: Она разве иностранный агент?
0: Команда. Не знаю. Вот. Нет, команда
1: нет. Нет, другой.
0: Никаких фамилий не называем.
1: Вот, ладно.
0: Работая в сфере ИЖС...
1: Да. Бастрыкина можно?
0: Бастрыкина можно.
1: Ну ладно, нужно.
0: 95% линейного персонала – мигранты из Средней Азии. 20 лет, и ничего не меняется, пишет Алексей 615. Значит, Анастасия говорит, а вы посмотрите, курьеры и клинеры зарабатывают очень много денег. То есть мало того, что люди приезжают, а мы не ставим барьеры на въезде, так еще и мы не ставим барьеры, благодаря которым они больше нас зарабатывают. Ведь об этом речь. И помните еще вот этот вопрос?
1: Никто не мешает...
0: А как они еще и с семьями приезжают?
1: Никто не мешает встать на самокат и начать работать.
2: Нет, это, знаете,
1: на одном совещании товарищам сказал, они так удивились. Я сказал, я говорю не о том, что вы должны на самокате кататься, я говорю о том, что вам зарплату надо просто повысить, товарищ генерал. Раза в три.
2: Я, может быть, выскажу парадоксальную мысль, но...
0: 20 секунд.
2: Да, но на самом деле дешевая оплата труда мигрантов невыгодна нам, потому что если он получает дешевле, его выгоднее завозить. Наоборот, если он получает вровень с человеком, который находится в России и является гражданином Российской Федерации, то, грубо говоря, интенции нанять гражданина Российской Федерации, не занимаясь огромным количеством бумажной работы, больше.
0: Жалобы на
2: то, дело, что наоборот, много платят. Нужно платить одинаково. Да, вот тогда,
0: значит, Юрий Московский, Илья Ухов. Это программа «Своя правда». Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Каховке Херсонской области. Людей успели эвакуировать, никто не пострадал, сообщил глава округа Павел Филипчук. По его словам, вражеский дрон начал кружить над торговым объектом в 10 утра. Заметив беспилотник, сотрудник рынка попросил людей покинуть территорию. Благодаря его действиям удалось избежать жертв, написал Филипчук в телеграм-канале. Сейчас на месте атаки работают экстренные службы. Они устраняют последствия и оценивают масштаб материального ущерба. Илон Маск отреагировал на сообщение об ограничении работы Starlink для ВСУ. По его словам, система находится в собственности и под контролем американского правительства. Любые ограничения по скорости или использованию устанавливаются вооруженными силами и президентом США, пояснил основатель компании SpaceX. Миллиардер подчеркнул, что сеть создавалась для гражданских и оборонительных целей, поэтому ее применение в наступательных военных действиях неуместно для коммерческой компании. Ранее в Киеве заявили, что из-за замедления Starlink сорвано несколько важных миссий ВСУ, а Владимир Зеленский назвал эти перебои большой ошибкой. Новые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах в 2028 году. Пособия для начальных классов начнут внедрять с 1 сентября, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Она добавила, что уже сейчас необходимо приступить к подготовке пособий для дошкольников, в том числе по речевому развитию. Они станут прикладным материалом для воспитателей, педагогов дошкольного образования и обеспечат детям бесшовный, безболезненный переход из подготовительной группы детсадов в первый класс. Это очень важно, отметила эксперт. Она также прокомментировала вопрос об усложнении ЕГЭ. Ямпольская уточнила, что повышение сложности экзамена в обозримом будущем исключено. Его главная задача – объективно оценить, насколько хорошо школьники усвоили стандартную образовательную программу, поэтому искусственно повышать уровень трудности заданий ведомства не планирует. 37-летний россиянин погиб в ДТП в Таиланде. Трагедия произошла в курортном городе Паттайя, сообщили в дорожной полиции. Мужчина на большой скорости не справился с управлением, и байк на всем ходу врезался в ограждение разделительной полосы. От сильного удара водителя выбросило из седла, он отлетел и ударился о дерево. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Стадо диких кабанов заметили возле станции метро «Старая деревня» в Санкт-Петербурге. О необычных гостях в черте города рассказали очевидцы в социальных сетях. Животные вели себя спокойно и мирно выкапывали траву прямо на глазах у прохожих. Каким способом кабаны добрались до оживленного транспортного узла, непонятно. Специалисты напоминают, что дикие свиньи могут быть опасны, и подходить к ним близко, например, ради эффектных кадров, не стоит. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 9. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.

0: Говорит Москва. Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
3: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
6: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. У нас сегодня тема «Разрешение на въезд в Россию». Ну вот в Казахстан вводят обязательные электронные разрешения на въезд и для россиян, в том числе в 2027 году. Российская Федерация от эксперимента к постоянному перешла в этом смысле несколько месяцев назад, насколько я понимаю, но к Белоруссии это не имеет отношения, потому что у нас союзное государство. А может надо, а может быть вообще не электронные разрешения, а визы по отношению ко всем странам. Голосование продолжается, спасибо всем, кто проголосовал, еще 20 минут есть, если не проголосовали, присоединяйтесь. Мы там спрашиваем, вот вы считаете, надо вводить обязательные уведомления или надо визы вводить по отношению ко всем странам или с отдельными странами договариваться как-то, или вас не интересует эта тема. Голосование продолжаем. С нами сегодня директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский и политолог Илья Ухов. Много сообщений. Напомню, тема горячая, тут прав 534-й, а дальше 534-й не прав. Потому что то, что вы дальше написали, 534-й, если вы повторите, мы вас будем вынуждены забанить. На радиостанции «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции, никогда вы выходите в эфир, никогда вы пишете сообщения, которые вы вообще-то для того, чтобы мы в эфире прочитали, пишите нам. Так вот, если вы используете нецензурную, любую бранную или похожую на бранную лексику, этого делать не надо, или мы будем вынуждены вас забанить. И тогда сообщения, ну, чтобы вот они даже не появлялись здесь, в студии. Вам не кажется, что экономика, пишет 123-й, должна быть пропорциональна количеству собственного населения? Илья Ухов.
7: Да, ну вот мы даже немножко успели это обсудить.
6: Ну да.
7: Да. Суть в том, что экономика, она в любом случае пропорциональна имеющемуся населению, потому что когда у тебя есть определенный рынок, грубо говоря, да, у него есть определенный платежеспособный спрос, и, соответственно, когда у тебя есть определенный там объем промышленности, сектор там, значит, услуг, производства товаров и так далее, оно в любом случае пропорционально. Вопрос в том, что сокращение населения, вот у нас это же взаимосвязанные процессы, да, соответственно, миграция и, собственно, наш внутрироссийский СКР, довольно взаимосвязанные вещи. Сокращение населения...
6: СКР оно... это что в данном случае? Потому что мы до этого много про Бастрыкина говорили.
7: Нет, ну это не... Да. Но это суммарный коэффициент рождаемости, да, то есть вот там...
6: Это важно.
7: Да, он падает. Он падает, и, соответственно, мы, надо, ну, честно признать, Россия, несмотря на принимаемые государством значительные меры, мы вымираем. И тут нам в любом случае необходимо для поддержания определенного уровня экономического развития, нам необходимо где-то брать людей, либо вкладывать огромные ресурсы, средства и перестраивать экономическую систему для того, чтобы повышать вот тот пресловутый уровень автоматизации, роботизации, да, грубо говоря, чтобы необходимость в таком количестве людей падала, большем количестве людей падала, а, соответственно, трудоемкость каждого человека возрастала, чтобы возрастала его производительность труда. И тут это, конечно, вопрос такой, тактический и стратегический. То есть тактически, конечно, откуда брать людей? Но вот тут я скорее сторонник того, что нам нужно в первую очередь привлекать к себе, притягивать, если уж мы говорим о миграции, притягивать ценностно близких людей. Тех людей, которые являются так, частью русского мира. Так если они не притягиваются? Мира, ну, значит, надо создавать мотивацию.
6: Нет, притяжения. Смотрите,
7: у нас давайте. У нас еще осталось на пространстве СНГ довольно значительная прослойка русского, к примеру, населения. Надо его перетягивать. Не вот эту крученогую программу 600... соотечественников, а нормальную, по-настоящему, может быть, по примеру Израиля, как правильно делает Израиль. Просто если ты представитель коренного этноса России, причем не обязательно, я о русских сейчас не говорю, я говорю вообще все этносы, у которых территория их исторического проживания находится только на территории России и нет никакого другого государства. Татары, башкиры, русские там, и так далее и тому подобное. Вот этим людям надо дать преференциальные условия для возвращения в Россию. Надо собрать остатки хотя бы тех людей, которые остались на постсоветском пространстве.
6: Мы не против, говорит, привлечения трудовой силы, но не надо нас мигрантами замещать. То есть мы не против привлечения трудовой силы, но это мы должны и быть. Ну,
7: не
6: как-то
7: понял.
6: Так.
8: Я понимаю, о чем идет речь, потому что вот эти у нас алармистские всякие страхи постоянно, что вот приедут к нам кто-нибудь и нас, значит, заместить.
6: Он заработает мои деньги.
8: Еще раз, русский народ один из самых сильных и могучих народов планеты. Это просто факт исторический. Нас в Российской Федерации, посмотрите сами, сколько. И вот я в жизни, я не видел ни одного русского в Российской Федерации, который там стал кем-то не русским, а вот обрусевших я видел лично сотни и тысячи, начиная со службы Советской Армии и заканчивая последующими вещами. То есть мы, втягивая в себя, делаем нас своими через краткий относительно промежуток времени. То есть, вот, например, в Прибалтике я слышал, что в детских садах есть такая, значит, установка, что больше трех русских детей в одной детсадовской группе не должно быть, иначе вся группа начинает говорить по-русски через краткий промежуток времени, причем они никого не заставляют. Русская культура мощная, сильная, могучая. И вот человек, который думает, что приехавшие к нам условные дворники навяжут нам свою культуру, и, ну, это мы навязываем свою культуру, но опять мягко, невнятно, так и так далее. Ассимиляция, я не боюсь этого слова, идет на всем протяжении Российской Федерации со всеми.
6: Нет, смотрите, тут ведь 639-й пишет, вот к тому, о чем вы говорили, Илья Ухов. Угу. Трамп только что пообещал построить, говорит, стальной завод. Все рады, за Трампа голосуют. Только вот себестоимость стали будет такая, что ее потом никто не купит. Вот то же самое ведь и с нами может произойти.
7: Я, во-первых, да, хотел бы немножко по поводу того, что Юрий Викторович сказал, прокомментировать. Тут есть несколько моментов. Во-первых, то, что какой-то народ является сильным и на протяжении своей истории, а русский народ, безусловно, сильный народ, никто с этим здесь не спорит, то, что тот или иной сильный народ может сойти с исторической сцены, вся история нам об этом говорит. Где древние римляне? Где другие этносы, которые просто были уничтожены ветром истории, вытеснены? Где, не знаю, Византия, которая просто в Малой Азии, она вся была греческая? Где теперь эта территория? Это Хартланд турецкий, грубо говоря. И таких примеров полным-полно существует в мире. Поэтому тот факт, что русские там, например, сейчас составляют более 80 или, может, даже 85%, ну, по-моему, больше
6: 80%. От 80 до 85,
8: да. По-русски говорит вся Российская Федерация.
6: И не только.
7: Так вот, это вовсе не гарантия того, что в будущем не может, грубо говоря, произойти подрыв жизненной силы народа. По поводу того, что дворники заменят нас или как-то ассимилируют. Вопрос не в том, что они ассимилируют. Конечно, русский не перестает быть русским, не переходит. Ну, если не брать какие-то отдельные кейсы в Ирусе, так называемых, да. Но опыт европейских стран показывает, что неконтролируемая миграция создает огромные риски создания этно-гетто, которые разрывают вот эту единую ткань, в них. Об этом, кстати, Владимир Владимирович Путин, президент, постоянно наш говорит, когда он постоянно говорит о том, что ни в коем случае нельзя допустить образование этнических анклавов в нашей стране. Это угроза нашему единству. На это же направлена, например, вся история, связанная с, например, с формированием, например, наших классов, да, там, в средней общеобразовательной школе.
6: А есть какие-то страны, в которых удалось обойтись без формирования анклавов?
8: Российская Федерация.
7: Пока нет их, да, согласен.
8: Нету. Еще лет 15 назад я спорил с одним товарищем на бутылку коньяка против ящика водки.
6: Он стал депутатом, но с тех пор ничего не нашел. Они преувеличивают.
8: Нет, покажите смотря мне что. Хоть один нет. район Москвы, который является мигрантским гетто. Котельники, посмотри, я туда ездил многократно. Там доля русского населения примерно абсолютно такая же, как и в других районах.
7: Ну, я не согласен. Есть коммунарки, например. Там есть
8: очень много
7: есть
8: говорят.
7: Нет, в этом смысле в Москве формируется угроза геттоизации. Я согласен.
8: Извините, угрозы чего-то есть всегда.
7: Нет, ну съездите в коммунарку, ну ё-моё, ну что вы.
8: Опять, езжу я.
7: Ну я тоже езжу, я это вижу, идут эти процессы.
8: Процессы всегда разные.
7: Посмотрите, какие там, приезжающие люди мигрантов в школах.
6: Вы поймите, что разговор...
7: Это ужасно.
6: Разговор
7: там русские дети в меньшинстве в школах находятся. Мне учителя, которые работают в коммунарке, они жалуются в обычных московских школах, что у них просто большая часть мигрантов, они вынуждены...
6: Так это проблема регулирования государства. Об этом же Юрий Московский говорил, когда вспоминал историю про Латвию, да?
8: Да.
6: Ну вот.
7: Значит, одно дело Латвия, это стагнирующие европейские этносы. Другое дело, например, центральноазиатские республики, где русские были вытеснены во многом насильно из общественной жизни, из экономической. Они вынуждены были многие бежать. Откуда этот был лозунг «Русские в Рязань, татары в Казань»?
6: Еще раз.
7: Это что, не эти люди говорили? Эти люди приезжают к нам и рассказывают.
8: Извините, в большинстве своем те люди, которые это говорили, они сюда и не приехали. Вот не надо отдельных экстремистов выдавать за весь народ.
6: Так, друзья мои, и все-таки мы вернемся к этой
7: истории. Это не отдельный экстремист.
6: Можно построить стальной завод, но эта сталь будет дорогой.
7: Так о чем? В чем? Ну да, и что? Не понимаю.
6: Тогда в чем смысл? Вы говорите, надо уговорить этих людей, которые не хотят сюда ехать, чтобы они сюда приехали. Тогда надо будет им создавать, давать им высокие зарплаты, еще что-то.
8: Израиль же может это делать.
7: Был
8: такой закон о преимущественном получении российского гражданства носителям русского языка. По этой программе получило несколько сот тысяч человек, значит, российское гражданство. К сожалению, значит, закон прикрыли, вот, в силу там разных причин обстоятельств, и хотя там сделали странные фильтры, потому что мы вот, например, предлагали одно дело носитель русского языка, собирается комиссия, говорит, носитель, не носитель, ну, сразу видно, вот вы носитель русского языка, вы носитель, вот рядом сидящий носитель, да, это просто по культурным вещам, вот. И вторая линия, это, значит...
6: Я надеюсь, мы все-таки граждане.
8: Потомок, значит, выходцев с территории Российской Федерации, в ее нами признанных границах, тоже должен иметь преимущественное право, причем это нужно оговаривать было, что такое преимущественно право, потому что так типа 7 лет надо получать, а так 6,5 тоже вроде преимущество. То, условно говоря, в течение 3 месяцев получать гражданство. Это что вы про израильцев говорили.
7: Да, да, да.
8: В большинстве стран мира существуют вот эти программы, что потомки родившихся на территории данной страны имеют право на гражданство. Опять, есть справки, есть базы данных, то есть это сделать несложно, но по какой-то причине вот закон, значит, был о носителях русского языка ликвидирован, были, кстати, разговоры о том, что
6: коррупционная составляющая... теперь говорят про соотечественников, которые могут даже не знать русский язык, но они что-то не едут.
8: Значит, ну, дело в том, что время в значительной степени уже упущено и продолжает упускаться, и тут нужно опять ввести понятие дефиниции, о чем мы говорим, потому что соотечественник – это... понятие очень такое расширенное, и когда вводили это понятие, имели в виду одно, а потом это понятие несколько раз на протяжении там последних 3 десятка лет оно менялось.
6: А вы знаете, да, что уже тут люди пишут, теперь народ благодаря вашей передаче знает мигрантское лобби?
8: О как, ну, я вот знаю, например, антимигрантское лобби, которое хочет зарабатывать на визах, вот, это тоже такое явление.
6: Нет, вы тут другое, смотрите, мы возвращаемся к истории под названием, что, собственно, слушатели-то писали, значит, у нас либо не хватает людей, либо мы должны согласиться, что людей хватает, ну, с экономической точки зрения. Вот на это есть объективный ответ или нет?
8: Значит, первое, людей у нас не хватает.
6: Я посмотрел на Илья Ухова, но сказал Юрий Московский. Давайте тогда вы коротко,
8: да,
6: а потом
8: значит,
6: Илья
8: Ухова. Людей у нас не хватает и всегда не хватало на протяжении всех нашей истории. Опять, где-то было густо, где-то было пусто. Это вот свойство нашего государства. Всегда мы привлекали в той или иной степени иностранную рабочую силу в разных видах. Но Рюрикович, Рюрики тоже они были призваны
6: не
8: как специалисты.
6: Не надо нам исторических справок.
8: Вот. И будем так или иначе привлекать. Это интересно всегда. Вопрос, кстати, вопрос опять в количестве, в качестве, в контроле. И это все делается и будет делаться, потому что уровень контроля в Российской Федерации, он реально очень высок. Для этого есть службы специально обученные, которые, на мой взгляд, прекрасно работают.
6: Хорошо. Юрий Московский, можно? 503... сейчас я дам вам слово. Да, да, да. 534-й просто пишет, почему мы не идем по пути роботизации, а занимаемся наймом дешевой рабочей силы. Ну, потому что вам же потом покупать то, что эти роботы будут производить, а это будет дороже, чем дешевая рабочая сила. Илья Ухов, теперь вы.
7: Да, знаете, я тут сложно спорить с тем, что Юрий Викторович сказал. Тут, в принципе, понятно в любом случае, что нам необходимо привлекать, да, и действительно и в царское время привлекались. Вот, кстати, например, какие-нибудь там корейцы на Дальнем Востоке, да, ведь они же еще в, я так понимаю, в дореволюционное время там были, да. У нас были другие примеры. Вопрос как бы в другом, что мне кажется, важно тут вот подчеркнуть, что нам необходимо понимание целей нашей миграционной политики, да. Нам необходимо, вот правильно, по поводу вопрос по поводу контроля, да. Вот сейчас в той же Москве, если не ошибаюсь, Юрий Ильич, да, вот Амина, да, вот это приложение.
8: Амина оно, уже два года
7: вот,
8: как
7: оно,
8: работает.
7: Оно два года и
8: сейчас
7: довольно успешно
8: этот
7: работает.
8: Этот эксперимент, что такое Амина, опять всем скажу, значит,
6: это приложение.
8: Да, это приложение. Это заменило регистрацию, ликвидировав сразу колоссальный рынок коррупции,
6: которая,
8: о чем коррупционеры воют.
6: Чуть ли не ежедневно контролируют.
8: Не ежедневно, ну, там другая. Чуть ли. Наберите сами, что такое Амина, граждане, и вы узнаете.
7: Так вот, очень кратко, да, я хотел просто обратиться немножко к опыту стран Персидского залива, потому что про это тоже многие эксперты говорят активно по поводу контроля, да, и по поводу правильной миграционной политики. Вот понятно, что какой-нибудь там Бахрейн, Катар, там, да, ну вот эти государства залива, во многих из этих государств объем населения условно мигрантского, он там в несколько раз выше местного. То есть там вплоть до того, что, по-моему, в Бахрейне там типа чуть ли не 300 тысяч граждан, 2 миллиона приглашенных рабочих мигрантов. Вопрос в том, что они выстроили такую систему, и тут вот надо поучиться у этих аравийских монархий, что если ты приезжаешь, то ты приезжаешь по организованному набору, под конкретного работодателя, живешь в конкретных местах, за тобой есть контроль, никакой семьи ты не привозишь, по окончанию контракта ты уезжаешь там в Бангладеш, в Индию, в Пакистан, ну, в основном оттуда они приезжают. Проблем никаких нету, малейшее нарушение закона ты отправляешься, понятно, на воду.
6: Мы же понимаем, что у нас другие взаимоотношения с этими странами.
7: Так вот, надо у арабов в этом смысле учиться. Надо создавать такие условия, при которых человек бы приезжал, не напрягал бы нашу социальную инфраструктуру, получал бы честную, хорошую заработную плату, чтобы это, кстати, было невыгодно, грубо говоря, преимущественно мигрантов нанимать, да, потому что они будут получать с теми же самыми отчислениями, что у местных жителей. И потом спокойненько возвращался к себе, переводил эти деньги к себе, пожалуйста, на родину, и жил там прекрасно со своей семьей. Все, точка.
6: Илья Ухов, значит, Юрий Московский, сейчас вы скажете, я про приложение Амина. Действительно, там не надо вручную отмечаться каждый день, но тут интересно.
8: Она отмечает по телефону.
7: Она геолокацию посылает,
8: геолокацию ловит.
6: Но человек должен в приложении ежедневно зайти, чтобы проверить, что оно работает.
8: Он должен раз в несколько дней, значит, зайти, так или иначе, там много проблем. Но я просто скажу, вот очень такой важный момент, опять то, о чем говорят, уже давным-давно сделано многие вещи. Вот, в частности, вот говорили о геолокации, ну, браслеты заменили телефоны, значит, говорили о биометрии, биометрия сейчас делается для всех въезжающих, значит, говорили об усиленном контроле, есть контроль, но, понимаете, есть один важный момент, ведь контроль-то нужен не ради контроля как такового, а чтобы проблем не было.
6: Не, смотрите, тут вот кто-то написал, а мы не боимся, что за Аминой для мигрантов придет, грубо говоря, Амина для местных?
8: Ну, бояться не стоит, но она вообще приходит так или иначе. Посмотрите фильмы типа «След» и прочие, где геолокацию отслеживают по телефонам, находят там всяких там правонарушителей или пропавших людей. То есть этот прекрасный мир все ближе, ближе, ближе.
7: Так вас же, извиняюсь, наши вот, кстати, социальные сети, если так вот поговорить, поговорить это вот правда. Так вот, то тебе потом начинает он показывать ровно то же самое, о чем ты говорил.
8: Более того, я говорю безо всяких социальных сетей, мне идет реклама, значит, вот поговорил о яхтах. Вот,
7: слушайте, одно так он, дело... Так у вас подслушивает как раз-таки, вот,
8: я просто к чему.
6: Не, одно дело, что подслушивает кто-то, еще... а другое дело конкретный товарищ майор.
8: Вернусь, лучше товарищ майор пускай подслушивает, чем разговору там о монархиях Персидского залива и их опыте. Дело в том, что у нас многие не знают опыта этого, то, что там происходит. А реально, например, там работодатель может в течение там 1-2 дней оформить вот это количество привезенных рабочих, а у нас работодатель обязан чуть ли не за год подать, значит, заявку о визовиках.
6: Система, она такая...
7: Ну, вот... мы о ЯЭС не говорим, вот. Если о визовиках, то да.
8: О визовиках. Визовиков у нас, кстати, тех, кто по визам едет, раньше было 3-5%, а сейчас визовиков у нас около 15%
7: вот как раз. Индии, от общего, кстати, числа, да? Рабочих. Я не ошибаюсь, этом... с Индии, по-моему,
8: да, много, да? Не только из Индии, из Китая.
7: Об по... этом Филиппины, многие... по-моему, да, еще
8: у нас из многих-многих стран, но доля сейчас, вот мы, я сам считал, посмотрел, угу. Если раньше у нас визовиков было 3%, сейчас их доля среди работающих выросла до 15%.
6: Так вот, вопрос, если можно.
8: Это связано опять с нехваткой рабочих сил, потому что так людей
6: вот,
8: нету.
6: Вопрос, если можно. Вот теперь, когда вместо, грубо, еще раз, ничего личного и так далее, вместо таджиков индусы, что-то стало лучше, Илья Ухов?
7: Вместо таджиков индусов...
8: Можно я скажу, они не вместо, они кроме.
7: Да, нет, понимаете, тут да, довольно тонкий такой момент. Тут вопрос же в следующем. Мне кажется, что... Зачастую у разных, зачастую этнических групп, и тут многие там социологи, те же политологи, там, да, специалисты по этнографии не дадут соврать, есть довольно-таки сильные различия в плане подхода к трудовой этике. И не секрет, что, например, рабочие из Корейской Народно-Демократической Республики работают определенным образом, а рабочие, значит, из Индии, они работают определенным образом. Это нельзя отрицать. Поэтому я бы выступал скорее за то, что у нас есть целый ряд стран, из которых для нас, я считаю, гораздо безопаснее в плане, вот как раз-таки, если говорить о потенциальных там мигрантских анклавах, гораздо безопаснее привлекать рабочую силу. Наш сейчас ближайший союзник, КНДР, давайте оттуда, плевать на эти санкции, которые тем более Западом введены незаконно.
6: Так оно и так работает,
7: надо
6: разве нет?
7: Наращивать. Вьетнам,
8: мы
7: давайте,
8: поддерживаем санкции, которые введены против КНДР относительно работы рабочей силы.
7: Они надо поддерживать.
8: Они надо поддерживать, согласен с вами, и не надо было поддерживать.
7: И не надо было, это ошибка.
8: А мы потеряли в результате сотни миллиардов дохода. И так далее,
7: это
8: и так далее.
7: Рабочие.
8: Но это вопросы опять не к нам и не по
6: абсолютно.
8: Моей зарплате.
6: Павел 994 утверждает, что амины давно уже не работают. На самом деле о проблемах с аминой говорили, но чтобы совсем это было отменено, я чего-то не слышал.
8: Нет, дело в том, что в любой компьютерной системе всегда бывают какие-то сбои, проблемы и так далее, и так далее. Вот. Но в целом амина работает, она ликвидировала рынок черной регистрации, на которой опять люди получали большие деньги, как в свое время вместо квотирования, когда ввели патенты, был тоже ликвидирован колоссальный черный рынок вот этих, так сказать, по квотам, когда люди там зарабатывали по 2000 УЕ за одного, значит, на квоте, это было убрано. То есть вот параллельно, благодаря новейшим технологиям и политической воле, что она вводится, вот ликвидируется опять вот... Всякие преступные группировки.
6: Итак, еще минута на голосование. Напомню, у нас голосование по поводу вот этих вот то ли виз, то ли электронных разрешений, uh-huh. то ли отсутствие и разрешение виз. Ну, свободный мир, кто куда хочет, тот туда и едет. В общем, голосуйте, присоединяйтесь к голосованию. Илья уверен, что черный рынок до сих пор работает. А откуда вы знаете, вы там кого-то покупали?
8: Давайте нет, все-таки... какая-то часть черного рынка работает, но
6: понятно.
8: Она гораздо меньше, чем была раньше.
6: Так вот.
7: Я бы сказал, опять-таки, частично даже солидаризуюсь, да, с Юрием Викторовичем, по поводу того, что нам надо наращивать вот эти электронные цифровые сервисы. За этим, безусловно, будущее. Это
6: большой брат никуда не денется.
7: Очень цивилизованный, удобный, да, и на этих больших данных можно и вычислять какие-то
6: хорошо.
7: Правонарушения и так далее. Да.
6: Итак, голосование. Стоит ли России ввести обязательное уведомление на въезд для жителей всех стран мира, включая СНГ и Белоруссию? Варианты. Да, так и нужно сделать для всех безвизовых стран, то есть читай для Белоруссии тоже. Да, кроме СНГ и Белоруссии. Да, но должны быть конкретные отдельные страны. Вот договорились с Вьетнамом, договорились с Белоруссией. Вот только так это должно работать. Потом, нет, нужно, чтобы было все больше визовых стран, визы вводить. Надо визы со всеми странами вводить. Надо стремиться, чтобы все больше было безвизовых стран. И меня тема не интересует. Вы бы какой вариант выбрали, Илья Ухов?
7: Интересно. Очень у вас такая прям дробная классификация.
6: Конечно.
7: Прям, да. Нет, я бы про Россию речь идет, да?
6: Если да, конечно, да, конечно. Да.
7: Нет, я бы выбрал тот вариант, безусловно, что необходимо вот эти электронные визы вводить со всеми, кроме Белоруссии.
6: А, ну вот такого нет варианта.
8: Ну, как оно и есть
6: нет
8: сейчас.
6: Ну, тут кроме СНГ и Белоруссии. Для всех ну, безвизовых стран.
7: Нет, нет СНГ тогда хорошо. Отметаем только с Белоруссией, да.
6: Ну,
7: с
6: такого
7: остальными
6: варианта...
7: и те сделать.
6: Бы, хорошо, да. Такого варианта нет, но договорились. Ну, видимо, это вариант с конкретными странами договариваться.
7: Наверное, так, да.
6: Давайте, это Илья Ухов, Юрий Московский. А ну, вы какой вариант выбрали?
8: Я какой вариант? Ну, дело в том, что вот как сейчас, так и есть. Потому что у нас со всеми странами введено фактически вот электронное уведомление о въезде. Кроме Беларуси, где союзное государство, все.
6: Так и надо.
8: Ну, так и надо.
6: Хорошо.
8: Так и надо.
6: Самый популярный.
8: А российские граждане должны ездить по всему миру абсолютно свободно, куда хотят. Безо всяких
7: но так не получится, потому что они по принципу взаимности ведут.
6: Короче, самый популярный ответ, тот же самый. Да, но должны быть исключения на основе соглашений с отдельными странами. 38%. Еще 21% говорят, надо ввести обязательные уведомления на въезд для жителей всего, всех стран мира, в том числе и Белоруссию. 21%. Дальше у нас 13% говорят, что их не интересует эта тема. 13% требуют визы со всеми странами, без исключений. 10% говорят, надо увеличивать, стремиться к увеличению списка безвизовых стран. И 8% говорят, разрешения нужны, но кроме СНГ и Беларуси. Так проголосовали люди. Юрий Московский, Илья Ухов, благодарю вас. Спасибо.
8: Спасибо. И вам спасибо. Всего доброго.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал сильную и суверенную страну залогом успешного бизнеса. С таким заявлением президент выступил на форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Глава государства подчеркнул, что планы отечественного предпринимательского класса сегодня прочно связаны с развитием собственной страны и ростом благополучия граждан. Сейчас перед Россией стоит стратегическая задача запустить новый масштабный инвестиционный цикл, подчеркнул Путин. По его словам, необходимо существенно нарастить вложения в инновационные, промышленные, логистические, креативные и туристические проекты. Глава государства также отметил важную роль деловой России в координации регионального инвестиционного стандарта, добавив, что власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку предпринимательской активности. ТЭЦ Киева прекратили выработку электроэнергии. Все три ключевые теплоэлектроцентрали встали после серии массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Как сообщают украинские экономические издания, столичные ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ обеспечивали основной объем местной генерации и выдавали до 1,3 гигаватта. В результате остановки собственных мощностей столица Украины перешла в режим полной зависимости от внешних поставок из других регионов через объединенное Киевское энергокольцо, распределяющие ресурсы атомных станций. Энергетики предупреждают, что повреждения ключевых узлов несут серьезные риски перед наступлением зимнего периода. При неблагоприятном сценарии и сильных морозах продолжительность отключения электричества в Киеве в холодное время года может достигать 20 часов в сутки. Российский паспорт занял 40-ю строчку в обновленном мировом рейтинге силы документов. Об этом свидетельствуют данные сайта «Паспорт Индекс». На сегодняшний день граждане России могут посещать без заранее оформленной визы 87 стран мира. Лидером рейтинга стал Сингапур. Его паспорт позволяет свободно въезжать в 140 государств. На втором месте расположились Арабские Эмираты со 138 странами, а замыкает тройку Малайзия, для граждан которой открыты 129 направлений. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 12 рублей 50 копеек, доллара 83 рубля 76 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 9, пасмурно. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Москва.
10: 94.8 FM.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
12: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время говорим о проблемах, которые нас интересуют, с которыми мы живем здесь, у нас в стране. В основном, конечно, мы обсуждаем внутриполитическую повестку. Но не всегда получается, потому что, конечно же, многие проблемы, они интернациональны. И поэтому волей-неволей мы с вами занимаемся чисто сравнительной журналистикой. Смотрим, как это соотносится с ситуацией в других странах. Я думаю, что это совершенно нормально, а самое главное, полезно для нас попытаться взглянуть на те или иные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и с другой стороны, может быть, даже где-то глазами наших иностранных визави. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, критику, вопросы. СМС-портал 925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». В «Дзене» мы «Говорит Москва». ВКонтакте. На нашем, в нашей соцсети «Макс». Но, конечно же, как я уже всегда говорил, еще раз повторю, ничто не заменит прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» 495-73-73-94-8. Говорим свободно, говорим о том, о чем мы хотим говорить. Единственное, что говорим это на хорошем русском языке, ни в коей мере не используем нецензурную лексику, а самое главное, не атакуем своих же коллег-радиослушателей, если нам по какой-то причине не понравится их мнение. Вот это единственное ограничение, которое я прошу вас придерживаться. А в остальном, Сергей, добрый вечер, спасибо большое. Хишаду, спасибо. Вам тоже всем добрый вечер. Сегодня Я бы хотел начать нашу передачу, просматривая предыдущие эфиры. Каждый раз в той или иной степени мы затрагивали тему иммиграции. И так как я не ставил, знаете, ее как бы основной, всегда приходилось мне немножко уходить от нее обсуждения. Не хватало времени, не хватало материала, может быть, в какой-то степени. Но каждый раз вы, я вот обратил внимание, что и своими звонками, своими месседжами, сообщениями, вы меня все равно возвращали туда, на эту тему. Это лишний раз говорит о том, что это, конечно же, тема, которая нас всех волнует. И это вот, опять же, говоря о международной повестке. А что, она разве нас тут здесь волнует? Ну, во всем мире этот вопрос стоит. Причем не только в Европе, не только в Америке. Это и в других странах, и в Африке, как это ни странно. И в азиатском, особенно юго-восточном, юго-западном регионе, юго-азиатском регионе, там тоже это все происходит в той или иной степени. И другие страны, такие как Сингапур, Малайзия, они тоже с этим сталкиваются. Поэтому я все-таки решил, давайте мы, ну, поговорим сегодня все-таки об этом, насколько это будет у нас возможно. Поговорим, конечно, о, прежде всего, о ситуации, которая складывается у нас. И тем более тут невольно, встречаясь с моими коллегами, невольно всплыло, так мне напомнили, скажем так, события где-то, по-моему, 15-летней давности. Я тогда только-только приехал из Соединенных Штатов, вернулся в Россию, и меня пригласили на один федеральный канал на политическую передачу, которую вел Владимир Соловьев. Тогда она называлась «Поединок». Я убежден, вы прекрасно ее помните. Достаточно была популярная передача, очень динамичная. И я туда был приглашен. Я туда был приглашен в качестве судьи. Тогда судьи были. Я прекрасно помню, что мы были там вместе с нашим замечательным, к сожалению, ушедшим драматургом Мережко. Вот, и вот мы как бы были судьи этого всего, а дуэлянтами у нас были, ну, уже, как говорится, известный наш философ, наш политический, общественный деятель Дугин, и ему оппонировал религиозный деятель, насколько я могу, так сказать, так вот понять, то есть там должности какой-то нет, вот он был, и, насколько я помню, мулой в одной из мечетей по фамилии Ачиров. Я помню, что два этих человека встретились. А тема была достаточно острая. Господин Ачиров предлагал создать, ну, определенные, так сказать, или сохранить, создать, обустроить определенные такие религиозные, как бы, так сказать, районы гетто, где бы проживали люди определенной религии, и, соответственно, чтобы и законы, которые там имплементировали, чтобы они были, соответствовали законам той религии, в которой они, значит, в религии, которые, так сказать, придерживаются люди, которые там проживают. Конечно, речь шла об исламе, прежде всего, об этом. И господин Дугин, конечно же, возражал этому категорически. Я вот, смотрите, сколько лет прошло, тогда было общее голосование, тогда было это присуждение победы. Конечно, господин Дугин своими доводами, ну, что называется, не оставил шанса своему оппоненту. Вот, было очень горячее обсуждение, причем не только на, так сказать, студии, но и уже вне студии. Тема такая, что называется, она у нас болит у всех. И вот вопрос, собственно говоря, сейчас вот стоит. Многие из вас, когда звонили, говорили, указывали именно на то, что некоторые районы вокруг Москвы и некоторых городов, я не знаю насчет других городов, может быть, кто-нибудь из вас это скажет, но тем не менее, что некоторые районы, московские районы, окраины в основном, они в какой-то степени вот уже превращаются вот в такие вот анклавы, скажем так, где девушку могут преследить за то, что она идет там с непокрытой головой, или она там одета не так. То есть там есть очень много таких моментов, которые тревожат. Тревожат вас, тревожат нас, тревожат всех. Я надеюсь, это тревожит и власти, конечно же. Но тем не менее, вот этот вопрос, он сейчас стоит. И, конечно же, я думаю, что говорить об этом нужно. Причем именно вот в контексте, не в контексте какого-то осуждения или еще чего-то. Вы знаете, что я категорически против этого. В нашей прошлой передаче, когда мы обсуждали, говорили мы с вами, помимо того, помимо всего, мы говорили еще о том, как во время войны, наоборот, национальные окраины помогали, спасали людей, которые были эвакуированы во время Великой Отечественной войны. То есть здесь очень сложный такой механизм у нас. Но я бы хотел вот именно сейчас обсудить тему, которая, о которой я сейчас заявляю и говорю, что насколько это реально, насколько это видимо уже, вот непосредственно среди вас. Есть ли у нас такая проблема? Может быть, ее нет. Может быть, наоборот, я, так сказать, немножко ее преувеличиваю. Вот давайте вот подумаем насчет этого. И вообще вопрос вот как таковой ассимиляции, вопрос эмиграции, трудовой эмиграции, и не только трудовой эмиграции, да, я думаю, что этот вопрос нужно ставить кардинально, потому что во многих странах Европы сейчас, помимо всего прочего, почему я говорю, что это международная проблема, и я еще раз хочу повторить, я не хочу сейчас здесь ни знак плюс, ни знак минус ставить, но тем не менее иммиграция, иногда неконтролируемая иммиграция, она коренным образом влияет, собственно говоря, на те тектонические изменения внутри каждой страны. Потому что здесь уже демография, цифры, они диктуют свою неминуемую логику по поводу всего этого. Появляются уже совершенно другие институты, появляются другие политические лозунги, которые постулируют те изменения, которые происходят внутри каждой страны в той или иной степени. Мы с вами знаем, что, допустим, если брать зарубежный опыт, это Англия, Франция, Германия, там достаточно эти процессы турбулентно проходят. Польша, с другой стороны, Венгрия, они всячески стараются оградиться от этого. У нас, как вы сами понимаете, ситуация складывается достаточно тоже динамично, скажем так. Есть свои проблемы, причем большие проблемы, которые мы решаем. Но у нас, может быть, немножко проще это делать, потому что все-таки мы имеем дело с людьми, которые в той или иной степени, но у них еще память нашей бывшей общей большой родины есть. Вот как нам гармонично сделать, как нам гармонично представить себе, и возможно ли, чтобы мы вот подошли к какому-то общему знаменателю, и, ну да, вот можно как угодно говорить о советском проекте, но тем не менее Советский Союз, он предложил это, единое пространство для всех. Можно его критиковать, можно что угодно говорить, но тем не менее мы с вами, наверное, прекрасно понимаем, что это был один из тех шагов, который был сделан. И можно как угодно относиться к общности советских людей, но тем не менее в какой-то момент она все-таки была сформирована. Другое дело, что она, может быть, оказалась по разным причинам нежизнеспособной, не выдержала испытания временем или, может быть, теми событиями, обстоятельствами, которые были. Но в любом случае все-таки это наше будущее, мы от него никуда не сможем уйти. И нам нужно научиться договариваться, жить вместе для того, чтобы просто гармонично развиваться. Без вот того, что сейчас мы видим на Западе, что это совершенно жесточайшее противостояние и неприятие друг друга в полной мере, в полном объеме. Я сейчас не говорю даже о каких-то визуальных вещах, да, когда многие очень европейцы, они уже, так сказать, не понимают, в какой стране они живут, глядя вот по виду улиц, домов, городов, где они сейчас проживают. Особенно вот это вот, как это ни странно, в Швеции эта проблема очень сильно стоит у них. С другой стороны, происходит в какой-то степени в некоторых странах подмена института власти даже. Даже доходит до этого. И еще, конечно, очень важный момент, это когда должны ли люди, которые приезжают, должны ли они менять свой менталитет и понимать, что у них, для них теперь или для их детей существует уже новая родина, новая общность? Или же это вот такие, так сказать, все-таки, неважно где, неважно как, но тем не менее, люди не, что называется, не переключаются в своем сознании на новые условия, в которых теперь они живут. Нужно ли им это делать? Может быть, это и не нужно делать. Вот, так что вот так вот. Гаврила Елдырин, это никнейм нашего радиослушателя. В 80-х кавказцы были в моде усы, а сейчас борода. Вы знаете, я бы вот насчет, уважаемый Гаврила, я бы не говорил, потому что это настолько сейчас стало таким международным трендом. Я огромное количество людей, что называется, славянского вида вижу с бородом. Я не знаю вообще, что произошло. Ребята, так сказать, еще там 20-25 лет, уже борода, что, зачем, спроси, люди, кстати, не понимают. Общая память, 9877 пишет, общая память есть у людей за 50, а они уже не рожают, да, наверное. Значимая сила молодежи, ее взрастили в национализме, а то и в радикализме. Ну, не вся молодежь, я хотел бы вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что очень многие люди, которые эмигрировали в Россию, они сейчас на СВО, причем семьями целыми. Давайте не будем это тоже забывать никогда. Так, в Америке есть русское гетто? Ну, Брайтон-Бич, если его можно назвать, конечно, русским, русскоязычным, наверное, так будет правильнее сказать. Вот. Так это, да, конечно, есть. Есть некоторые районы в Нью-Джерси, но это очень небольшие. И Хотя нет, в Нью-Джерси, наверное, нет. В Чикаго немножко есть. Есть в Калифорнии, там в районе Лос-Анджелеса, если мне память не изменяет. Но там вот есть армянский район так очень. То есть это такое очень-очень выборочно. Но это, кстати, не только насчет нас. Есть и маленький Токио там. Это совершенно нормально. Чайна-таун чуть ли не в каждом городе. Маленькая Италия. Правда, она сейчас уменьшается в Нью-Йорке. А раньше это было, ну, совершенно конкретно место паломничества итальянцев, вернее, американцев итальянского произношения. Уно бабенто, в Америке должна быть русская мафия. Я вас умоляю, вы знаете, на фоне тех мафий, которые существуют там, гаитянские, ямайские, мексиканские, наша русская мафия, это, ну, знаете, бойскауты. Даже говорить-то не приходится об этом. Так что, поверьте мне, нет. Так. Хорошо, да. Ну да, обязан своим устам, как говорится, в своем монастыре сидеть, да, не ходи, так сказать, в чужой монастырь. Это все, конечно, понятно. Если верить брату 2, то на Брайтоне районы Хохлятские. Ну, вы неправильно, это в Чикаго как раз, когда он прилетел. В Чикаго очень большая украинско-польская диаспора, да, там больше 2 миллионов, по-моему, живет, такая смешанная. Очень активно воюют они с негритянскими и с латиносов-бандами там. Ну, а вот один из, да, там достаточно большая диаспора. И в Чикаго как раз вот это как раз украинская, именно бандеровско-польская, там у них, так сказать, такая диаспора есть, да, это действительно. Есть некоторые другие места, вот это касается выходцев из Украины. Вы же поймите, что выходцев с Украины, допустим, это такое очень общее понятие, потому что и внутри даже этих диаспор там есть очень четкое разделение. То есть западенщики, они никогда не примут как своего людей с Донбасса, с других, с восточных районов. Для них это такие же москали. Я просто сам был свидетелем подобного разделения, когда мне объяснили, когда я хотел пригласить своих друзей-украинцев, которые хорошо говорили по-украински, но они были из Днепропетровска. Но мне вот западенщики объяснили, сказали, не надо больше их приглашать. Это цени наши, хлопцы. Ну, вам, как говорится, не... Да, Николай, ну, здесь, естественно, сейчас цитаты из «Брат 2» пошли, там, и так далее, и так далее. Конечно же, здесь понятно это все. Да, поэтому, значит, вот хотелось бы, чтобы мы с вами на эту тему немножко поговорили. Еще раз напомню, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений, ютуб-канал, радио говорит МСК, телеграм-канал, но прямой эфир 495-73-73-94-8. Так что давайте вот молча поговорим, я вижу по вашей реакции. Здесь действительно, сейчас я буду брать звонки, и действительно, тема эта, она, как говорится, волнует. Зурита, на Брайтоне сейчас узбеки. На Брайтоне не узбеки, на Брайтоне все. Вот чтобы вы себе представили. На Брайтоне, если где-то у нас и собирается сейчас Советский Союз, если где-то и собирается, так это вот именно на Брайтоне. Сейчас, может быть, не в такой степени, потому что уже все-таки люди встали на ноги, разъезжаются по всем Соединенным Штатам Америки. Переезжают в соседние штаты, особенно вот в Нью-Джерси, в Пенсильванию. Но там все абсолютно, да. И, кстати, единственное, что всех объединяет в очень большой степени, это именно русский язык и русские книги, которые там продаются. Там это в огромном количестве есть. И там как-то вот, ну, до недавнего времени проблем с этим, собственно говоря, никаких особых и не было. Ну, естественно, наши все артисты, которые приезжали, они, конечно же, в первую очередь старались выступить именно там. Так что вот так вот. Так, по-моему, слышно все. Нет, с микрофоном вроде бы все нормально, да. Юстас, я не совсем понял, что вы имели в виду. Говорят, там, отбой, там, что-то такое. Сообразно очень делаете это, да. Да, так что вот давайте с кабетом. Ну, есть, уважаемые радиослушатели, не хотелось бы, чтобы это все превращалось в такую немножко экстремистскую сферу. Каждый мигрант, осевший на территории СССР, вносит вклад в вырождение славянского этноса. Ну, давайте мы не будем сейчас говорить о том, что вырождение, как говорится, этноса. Вопрос стоит не в этом. И я вот, кстати, вам благодарен, потому что вы невольно перекинули такой мостик к нашей предыдущей передаче, которая была несколько дней назад, где мы говорили об абортах. И говорили об этой проблеме. Вот эта проблема, конечно, есть. Здесь иммигранты, поверьте, они здесь, так сказать, абсолютно ни при чем. Это не они, так сказать, не у них большие семьи, это у нас здесь маленькие семьи. Вот в этом проблема. И если вы помните, мы как раз тогда обсуждали, достаточно горячо обсуждали как раз, что можно сделать. Вот. Что можно сделать для того, чтобы, наоборот, мотивировать молодых людей создавать семьи и, соответственно, рожать как можно больше детей. Александр, гречка там есть на Брайтоне? Так все, остальное все в порядке, Александр? Я так смотрю, гречка на Брайтоне, да, вот проблема. Есть гречка? Конечно, есть. Сам когда-то даже обсуждал. Илья, так что обсуждать? Илья, обсуждать очень простую вещь. У нас есть анклавы гетто в Москве или нет? Потому что очень странно, когда мы обсуждаем эти вопросы, многие из вас звонят и начинают говорить о том, как сложно, как невозможно пройти, как нет. А сейчас вот мы говорим как раз об этом. Если это действительно проблема, она есть, так давайте как раз это обсудим. И кто это создает? И с какой целью это создается? Это же тоже нужно все обсудить. Ну вот, видите, появились уже первые адреса, Люблино, Котельники и так далее. Вот. Так что здесь тоже можно быть. Ну вот, кстати, да, ребята из Азии и Глобального Юга помогут нам в борьбе с коллективным Западом и США. Вот это, кстати, очень хороший, так сказать, момент, я его хотел во второй части обсудить, но я думаю, что это действительно очень важно. Дело в том, что вот у нас, собственно говоря, вот что объединяет в очень большой степени очень многие народности, национальности, которые не только на территории России проживают, а вот в целом и в странах так называемого Юга, да, это действительно антагонизм с Западом, потому что те ценности, которые сейчас предлагает Запад, они не, собственно говоря, не приемлемы не только для нас, не только для христианской православной традиции, но и для мусульманской то же самое, как и для буддийской, кстати, как, кстати, и в конечном итоге для иудейской в очень большой степени, если это, конечно, так сказать, действительно вопрос именно в этом стоит, потому что там тоже есть свои, как говорится, нюансы, особенно, вот, допустим, поведение некоторых деятелей иудаизма на Украине, который открыто поддерживает фашистов, нацистов там, да, тут, конечно, уже ситуация немножко в другом, я думаю. Но в целом, конечно же, это, да, это действительно та почва, на которой мы можем консолидироваться. Это тоже очень важно. Я думаю, что именно это в очень большой степени сейчас помогает и гражданам России, мусульманам, и негражданам быть, так сказать, в одних рядах с нашими ребятами. И потому что все прекрасно понимают, что воюют-то мы там со злом, общим злом. Здесь это тоже, я думаю. Александр, садовод. Да, садовод, садовод, конечно, это рынок, который, я даже не знаю, как он быстро был создан. Только мы вздохнули от Черкизона, и моментально появился садовод. Садовод, я помню, это то самое место, где, куда даже полиция наша, так сказать, достаточно робко заходила. Более того, там даже были атакованы, если вы помните, в свое время сотрудники правоохранительных органов за то, что они попытались там кого-то задержать. Это, да, это один из самых больших анклавов. А кто его создал? Кто его создал? Кто разрешил вот такой вакханалии? Я не знаю, насколько это выгодно, я не знаю, насколько там качество продуктов и прочее. Я сейчас ни в эту сферу не вторгаюсь. Но создавать какое-то непонятное объединение, какое-то, я даже не знаю, что это за корпорация или что это такое вообще, где законы иногда даже российские, они, так сказать, ну, всячески попираются. Там живут нелегальные люди, каждый раз там сколько этих облав делается. Совершенно ясно, понятно, что способствует коррумпированию наших силовых структур там. Тоже в очень большой степени это понятно. И под такие огромные, как говорится, конгломераты, они просто не должны быть по сути своей. Но это же какая-то монополия. Я уже сейчас даже не говорю о том, что, ну, это я не занимался специально, но я могу сослаться просто. Очень многие средства массовой информации писали, что, допустим, простому российскому фермеру со своей продукцией, ну, там просто не появится. То есть там, конечно, появиться-то ты можешь, и, может быть, даже там что-то сможешь зарегистрироваться, там что-то начинать там продавать или еще что-то, но понятно, что сама обстановка, антураж, но это явно не будет способствовать. Алекс пишет, рынок теплый стан. Эдмонд, вот у нас уже, не трогайте садовод, нормальный рынок. Эдмонд, как скажете, если все устраивает, главное, чтобы вас устраивало. Так что здесь, как говорится, сверит, говорят, Черкизон переехал на садовод, там уже целое поколение. Да, да, потому что большинство бизнесов как раз перешло туда. Еще раз хочу повторить, вопрос не идет о том, что и никто не собирается заглядывать в карман тем людям, которые там зарабатывают деньги. Я желаю всем нормальным, честным, порядочным коммерсантам заработать как можно больше денег в наше сложное время. Вопрос стоит в другом, не экономический, не финансовый. Вопрос стоит исключительно в политической сфере. Что это за такое образование, где действуют приоритетно совершенно другие законы? Вот об этом сейчас идет речь. Каким образом в полной ли мере имплементируется наше российское законодательство? Контролируют ли наши власти вот подобное образование? Вопрос только об этом сейчас стоит. Только об этом стоит сейчас. И я думаю, что совершенно понятно, что вот в этой среде гораздо легче затеряться,

0: это могут быть жилищные, это может быть вот как садовод, это бизнес такие, да, это какие-то гетто-анклавы, которые имеют очень отдаленное отношение к нашей российской действительности, и живут ли они по российским законам. Об этом идет речь. Давайте об этом поговорим, и я надеюсь, так сказать, мы все-таки придем к какому-то общему знаменателю и, по крайней мере, попытаемся скрыть те проблемы, перед которыми, ну, многие из нас сталкиваются достаточно часто. Но сейчас время новостей. Я предлагаю вам вместе со мной послушать этот выпуск, чуть-чуть рекламы, потом продолжим про иммиграцию.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Полтавской области горит газодобывающая инфраструктура «Нафтогаза». Украинское предприятие было поражено в ходе ночного удара, говорится в официальном телеграм-канале компании. В результате прилета серьезно повреждено ключевое технологическое оборудование. Работа газодобывающего комплекса приостановлена. Уточняется, что никто из персонала не пострадал, проводится оценка последствий и масштабов разрушений. По сообщениям Минобороны, под удары ночью попали объекты логистики, транспортные и промышленные предприятия Украины. Литва и Украина построят совместный завод по производству дронов и систем РЭП. Новое предприятие объединит передовые оборонные технологии двух стран. Речь идет о литовской компании «Пекла» и украинской «December One». R&D, сообщили в Минобороны Балтийской Республики. Литовская сторона откроет партнерам доступ к своей производственной инфраструктуре и деловым контактам в Европе. Украинские специалисты предоставят разработки, концепции готовых продуктов и технический опыт. Партнеры намерены запустить совместное производство в 2027. Сбившего пиар-директора «Москвички» водителя самосвала суд отправил в колонию на 3 года. Решение Раму Никогасяну вынес Пресненский суд Москвы. Осужденного также лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года. Его взяли под стражу прямо в зале заседаний, сообщили в пресс-службе суда. Авария произошла 11 августа на Ходынской улице. Никогасян совершил наезд на Екатерину Чаковскую на пешеходном переходе, после чего скрылся. Позже он заявлял, что просто не заметил удара. Пострадавшая получила тяжелые травмы и долгое время находилась в реанимации. В ходе процесса Никогасян частично признал свою вину и согласился в полном объеме выплатить гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Мошенники придумали новую схему обмана на желание спасти домашнее животное, предупреждают специалисты по безопасности. Аферисты публикуют объявления о срочной бесплатной пристройке щенка популярной породы мультипу. Откликнувшихся просят оплатить только транспортировку питомца, сумма около 5,5 тысяч рублей. Однако сразу после перевода средств злоумышленники резко повышают сумму доставки до 15 тысяч. Когда люди понимают, что столкнулись с обманом и требуют вернуть деньги, мошенники просто перестают выходить на связь. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 9, ощущается на 1 градус меньше, пасмурно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 2. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине.

0: есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 1:00 еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим сегодня об эмиграции. Говорим о том, есть ли такие иммиграционные анклавы, или как их называют, гетто. Ну, такое очень страшное название, которое нас переносит немножко в прошлое, но оно сейчас имеет немножко другой смысл, но тем не менее. И насколько это влияет на жизнь в мегаполисах, в городах, где другая культура, другой менталитет. Каким образом соприкасаются эти, ну, давайте сначала мы говорим о культурном, скажем так, явлении. И каким образом двигаться дальше, каким образом существовать, чтобы не было, не создавались конфликтных ситуаций и не создавались вот такие конфликтные зоны, скажем так. Так что, конечно же, я вот вас адресовал к тому ток-шоу, которое было более 15 лет назад, где я принимал участие. И там эти вопросы обсуждались тоже, и до этого, конечно. То есть это тема, которая нас всех в той или иной степени волнует. И мы с ней сталкиваемся. Многие каждый день в некоторых районах, вот мы уже писали здесь и Котельники, и Люблино, многие пишут, говорят, так сказать, об этом. Так что, и это не для того, чтобы, еще раз хочу повторить, по крайней мере, я бы не хотел, чтобы это воспринималось как какая-то критика какой-то, знаете, чтобы мы исходили из какого-то негативизма, здесь нет. Иммиграция — это, ну, что сделать? Это достаточно объективный процесс. Я вот читал буквально второго дня, по-моему, публиковались материалы, в ближайшее время 12 миллионов человек нам понадобится, рабочих рук для развития. В Европе, кстати, тоже повсеместно об этом говорится. Вот. Не так много стран, которые могут позволить себе избежать, скажем так, этого. Поэтому, конечно же, здесь вопрос стоит просто более гибкой, более выверенной иммиграционной политики, которая, с одной стороны, обеспечивала бы и гарантировала бы интересы страны, которая принимает, нашей страны, России, безусловно. Безусловно, это говорится еще о том, о коренном населении, которое здесь проживает, чтобы не было никакого дискомфорта. Но и, безусловно, те люди, которые приезжают сюда и отдают свою силу, свои знания, свой труд, свои... чтобы они тоже себя чувствовали здесь не изгоями, скажем так. Вот как соединить этого? Я даже не знаю, как возможно ли это сделать. Но в любом случае, к этому надо стремиться, потому что, как я уже сказал, это наша объективная реальность. Я хочу вам напомнить, что Соединенные Штаты Америки — это страна номер один по количеству иммигрантов, кстати, как легальных, так и нелегальных. Вот. Но на втором месте у нас идет Россия, чтобы вот просто вы знали. На втором месте наша страна. И если вопросы демографии в Соединенных Штатах Америки, они все-таки более-менее сбалансированы, то у нас проблемы. Поэтому, я думаю, тем более надо говорить именно об этом. Чебуреки, беляшивы, сэр, ели все, и никто не думал о национальном происхождении этого фастфуда. Ну, вы знаете, в Советском Союзе мы вообще об этом, конечно, не думали и прекрасно понимали, что борщ, шашлык, чебуреки, плов – это все... наша советская кухня, особенно когда вышла эта знаменитая книга «Кулинария» под редакцией Микояна, по-моему, то там была собрана вся наша огромная многонациональная кухня под общим девизом «Советская многонациональная кухня». Так что в данном случае мы с вами прекрасно понимаем. Без экстремиста и так далее, просто рассуждение, а ведь и правда, в какой-то мере это действительно сопутствует прикрытию потенциальных террористов. Любой крупный рынок по типу садовод для них прекрасное убежище. Ну, я не хочу развивать эту тему, Свирин, но в целом вы справедливо говорите. Конечно же, в этой среде террористам затеряться гораздо проще. Гораздо проще. И это, кстати, не только наша практика. Мы с вами видим это на примере других европейских стран и Америки в том числе. Они всегда прятались именно среди вот своих и использовали законопослушных своих же единоверцев для того, чтобы скрыться от правосудия и совершить очередной теракт. Да, это к глубокому сожалению, такие же реалии. Давайте все-таки разделять. Гетто и анклав – это разные термины. 0193 пишет. Ну, давайте, пожалуйста, вот разделите. Я с удовольствием послушаю, конечно, вот в этом контексте иммиграционном. Вот. Для нас, северные корейцы, ближе, это Строгинский пишет, по вере, обычаям, моральным принципам, чем выходцы из Средней Азии, которые даже не пытаются ассимилироваться. Ну, вы же не знаете, северные корейцы, как они будут ассимилироваться, будут ли ассимилироваться здесь. Вопрос достаточно открытый. И насколько я знаю, северные корейцы, которые приезжают сюда, они не остаются здесь. Их никто здесь, как говорится, они не зарабатывают деньги и уезжают. Так что здесь, я думаю, что немножко разный, скажем так, подход. И не забывайте, что выходцы из Средней Азии, как вы говорите, это бывшие граждане Советского Союза. Так мы были в одной стране. Я вам скажу больше, что значит Советского Союза. До этого в Российской империи это было столетие. В середине 19 века мы присоединили к себе Среднюю Азию, вернули ее обратно сюда, к нам. В противостоянии, вот помните, это большая игра с англичанами, которые, так сказать, напирали из Индии, из Афганистана. Так что там это история наша, понимаете, в чем дело? И я еще раз хочу повторить, не будем забывать сейчас о том, что это всегда были улицы с двухсторонним движением, это были равноправные отношения в очень большой степени. Потому что мы нуждались в них, и они нуждались в нас в точно такой же степени, в точно такой же форме. И никогда не будем забывать, что в трудные минуты наши национальные окраины приходили на помощь. Конечно, во время Великой Отечественной войны, я вам неоднократно уже приводил примеры, как помогала Средняя Азия, принимала беженцев, которые были из оккупированных территорий, переезжали туда, это во-первых. А во-вторых, ну мы-то москвичи-то должны, как никто другие, помнить. В составе дивизии Панфилова, так сказать, тысячи казахов, ребят, положили свои головы, защищая Москву. Ну, как вы сами понимаете, это очень далеко было от Алматы, там это, тем не менее. Так что здесь я бы хотел, чтобы мы, ну, что называется, вместе с водой не выплеснули ребенка. Так, убрать диаспоры, чтобы, если натворил, то отвечая по полной, а то диаспора сразу защищает. Это да, это вот проблема как раз вот, а политический аспект, Александр, вы, я не знаю, вольно или невольно, вы его как раз затронули. Речь идет именно о том, что у нас создаются какие-то непонятные общественно-политические структуры по национальному признаку или по религиозному признаку, которые защищают своих. Не на основании закона как такового, а это потому, что свой. Вот это подобные отношения, подобные заявления, подобные действия, они должны пресекаться на корню. Это вне всякого сомнения. Никакой репрезентативности, кроме как законные власти наши, выборные органы, здесь никаких других просто не могло быть по определению. И не может быть. И здесь, безусловно, нашим властным структурам нужно очень внимательно следить за этим. Я думаю, вы слышали неоднократно, как доходило до того, что во время ареста того или иного представителя какой-то страны, допустим, я не хочу сейчас уточнять, потому что разные страны, независимые сейчас, так сказать, попадали в такие ситуации, вдруг приезжали представители этой диаспоры в полицию, там, во властные органы, и там что-то требовали особого для себя. Это безусловно, особенно вот на Урале, в Сибири у нас, в сибирских наших, в западно-сибирских городах. Это была повсеместная практика. В последнее время, правда, были много дел инициировано, где, ну, по рукам дали, конечно. Но, тем не менее, эту проблему не снимает. И я еще раз хочу повторить, здесь же не вопрос в том, в принадлежности какой-то нации, какому-то стране или еще что-то. Вопрос стоит в том, что на этой, на основе, на национальной, на религиозной основе выстраиваются параллельные властные структуры в нашем обществе. Это недопустимо. Институализация раскола получается, понимаете? У нас создается какой-то, так сказать, вот, орган, который решает вопросы помимо официальных органов. Понимаете, в чем дело? Но это какое-то уже, так сказать, непонятное дело. Вот в свое время, я помню, в Грузии, в советские времена еще были, там, воры в законе такие авторитетные, они помогали решать вопросы вот с властью, то есть, их, ну, мнение их было, авторитет их был достаточно высокий, поэтому даже властные структуры прислушивались. Было даже дело, я помню это, вот, кстати, тогда господин Шеварднадзе был министром внутренних дел, он это пресекал очень тогда, вот, там на заседаниях горкома партии даже присутствовали воры в законе, которые вот как бы обозначали свое влияние там тоже, это было. Вот, до такой степени. Ну, это ни в коей мере нельзя допускать, чтобы... Да, может быть, наши некоторые чиновники не выполняют свои обязанности в полном объеме, но ни в коем случае менять их, делать такую подмену, непонятно какие-то структуры, которые якобы решают эти вопросы, это абсолютно недопустимо. Совершенно недопустимо. сверить сам термин «диаспора», он как-то прописан в законодательстве? Вроде бы нет, а как бороться законно с тем, чего нет в правом поле? Нет, если его, мы говорим о том, что его нет, это значит о том, что значит «диаспора» — слово «есть». Есть люди, которые представляют какую-то диаспору. Вопрос стоит в том, чтобы не было политических, общественно-политических, социальных институтов, которые узаконивали бы вот эти, так сказать, какие-то, так сказать, субъекты, вот именно, которые принадлежат какой-то определенной диаспоре. Властная структура, которая выстраивается на основе религиозном или национальном, это недопустимо в нашей стране, в многонациональной стране. Это что значит? Справедливость и правосудие для кого? Для какой-то одной нации, для какой-то одной приверженцев какой-то веры? Это недопустимо. И это касается, кстати, очень многих аспектов жизни. Это касается и внешнего вида, это касается одежды, это касается языка, касается очень-очень многих вещей. Люди, граждане России, люди являются гражданами Российской Федерации. Все, вот это самое главное, все. После того, когда эта констатация происходит, люди могут все что угодно говорить, но всегда понимать, что всегда будет примат нашей Конституции и законов нашей страны. Над всем абсолютно. Абсолютно над всем. Вопрос твоей совести, твоей веры, это, пожалуйста, так сказать, соотноси это со своей совестью, со своей верой, со своей семьей, с традициями, которым ты хочешь придерживаться. Вы прекрасно знаете, что наши воины, наши герои на Донбассе, они идут в атаку за великую Россию, и со словом «С нами Бог», и «Аллах Акбар» они кричат, и это все в едино, как говорится, для нас, абсолютно. Так что в данной ситуации я еще раз хочу повторить, что речь идет о том, что мы ни в коей мере не должны допустить именно это. Говорит ли это о том, что мы должны препятствовать культурное там какое-то? Да нет, конечно. Люди, которые приезжают сюда, они имеют полное право, так сказать, слушать, говорить там все, что угодно. Вопрос не в этом. И никто ни в коей мере не будет запрещать там, что говорить на чем-то, на каком-то языке, или там слушать какую-то музыку, или читать. Нет. У всех должен быть доступ непосредственно ко всему тому, что они считают, или в их семье там есть какие-то традиции, которые должны поддерживаться, если человек хочет. Я в какой-то степени, ну, больше 100 лет назад мои предки приехали, убегая от геноцида 1915 года турков, они перебрались в Ростовскую область, потом перебрались, соответственно, в Краснодарский край. Россия приняла тогда гостеприимно, как, кстати, Грузия приняла, конечно же, огромное количество беженцев на себя тогда. Но потом постепенно уже, как говорится, вот уже я о себе уже... поколение, которое выросло, родилось здесь, в России, я прекрасно помню, даже в советское время был такой магазин книжный на улице Кирова, сейчас она называется Мясницкая, там в самом конце. В советское время, я помню, прекрасно можно было прийти туда, там продавались книги, учебники, самоучители по всем абсолютно языкам огромного многонационального Советского Союза. Я помню, тогда отец купил мне самоучитель армянского языка. Я выучил, кстати, армянский язык. Мой брат не выучил армянский язык. Так что, это, как говорится, это вопрос был нашего желания, нашего, так сказать, нужно это было там кому-то или не нужно это было, интересовал это человек или нет. Но это еще со времена Советского Союза было. Но в любом случае, это было, так сказать, все это открыто. И это не мешало быть гражданами великой страны. Вот. Так что это? Да, я вот не знаю, у нас звонки проходят или нет? Да, да, конечно. Сейчас я обязательно, так сказать, буду брать. Да, тут просто как-то фантомно появляются, потом исчезают, и я не успеваю просто иногда, извините, пожалуйста. Обязательно, конечно, возьму. Вот это. Так что я еще раз, и я думаю, что именно вот такое отношение должно быть, и такое отношение со стороны государства должно быть и к тем людям, которые вот сейчас являются, которые приезжают сюда, и которые связывают свою жизнь в той или иной степени. Вопрос гражданства — это очень такой тонкий вопрос, безусловно. Здесь это, нужно ли это человеку, не нужно ли это человеку, считает ли он Россию своей родиной, если он приехал, допустим, из другой культуры, из других традиций, видит ли он себя здесь, это каждый решает сам по себе. Вот. Но это в любом случае, на гражданство любого человека, его ассимиляция, она начинается с того, что человек понимает, законы этой страны, они являются основными законами, которыми он должен, собственно говоря, исследовать и действовать. В очень большой степени, и ни в коей мере не по-другому. Вот Николай как раз пишет, никогда не понимал, человек по собственной воле уезжает из Советского Союза в те же Соединенные Штаты, и вдруг у него ностальгия, с благоговением вспоминает Советский Союз. Но вернись обратно, никто не держит на проволоке. Знаете, есть поэтому хорошая английская поговорка: когда ты в Роме, когда ты в Риме, действуй, веди себя как римлян. Да, совершенно верно, об этом еще и не только Советский Союз, а речь идет и, безусловно, и о России. А вот по поводу того, что почему они не приезжают потом. Сейчас, кстати, этот процесс начался достаточно активно. Особенно из Германии сейчас очень многие возвращаются обратно. Но я бы хотел просто вот тут заострить ваше внимание на том. Дело в том, что есть синдром иммигранта любого. Это немножко мы отходим сейчас от темы, но я думаю, это будет достаточно продуктивно, если мы это все-таки скажем. Дело в том, что когда люди уезжают туда... Возвращаться обратно тяжело очень с чисто моральной точки зрения, потому что когда решение уехать очень тяжело, и когда они возвращаются, то очень многие окружающие, родственники, которые не уехали, отговаривали, они будут их упрекать. И за человека может закрепиться такое звание неудачника. Ну что ж, ничего не добился, вернулся. Вот это очень тяжело. Я видел, когда люди на последнем, что называется, дыхании, работая на самой там... в черной работе, можно сказать, они, так сказать, потом делали фото, фотографировались там либо у чужих автомобилей, либо у того автомобиля, который они там купили на тот момент, как они думали, очень такой престижный, скажем так, вот, они отсылали эти фотки и, так сказать, всячески хотели показать, смотрите, как нам здесь хорошо, посмотрите, как это. А на самом деле видно было, что люди очень и очень переживают за этот свой выбор. Это отдельный тоже разговор. Это отдельный тоже разговор. А почему тогда национальные республики принимают свои законы, которые порой противоречат Конституции? А почему они должны принимать законы, которые след нашей Конституции? Причем здесь это? У себя на территории они пусть ведут себя так, как они хотят. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание, что очень многие республики и Средней Азии, и Закавказья, допустим, они решительно борются с радикализмом и с экстремизмом, и религиозным в том числе, будучи мусульманскими странами, по сути, мы видим, что достаточно активно противостоят этому и не допускают какого-либо, какой-либо радикализации. Так что в данном случае мы с вами должны это тоже прекрасно понимать. А вот вы, например, мигрант, вы вернулись. Но если живет нечто русскоговорящее за кордоном, это уже в ирусе. Даже у нас даже в Конституции написано про единую историческую судьбу. Кто себя вычеркнул из этой судьбы, тот сам себя подверг. 98-77. Дело в том, что я бы не был так резок, понимаете, потому что можно просто исторически... доказать, что это не так. Понимаете? Ну что, вы Вертинского назовете в ирусе, который вернулся? Может быть, вы Бунина, который не вернулся, тоже назовете. Бродского, что ли, назовете так. Ну, Евтушенко, который многие-многие годы. Вот сколько я работал, Евтушенко тоже жил и работал в Америке. Но всегда считал себя русским человеком и до конца. Я бы не был так категоричен в этом. А Ростропович, что тоже был с Вишневской. Да это люди, которые всем своим творчеством, всей своей жизнью доказывали откуда и никогда не стеснялись. Кстати, я хотел сказать, что Мстислав Ростропович, он неплохо говорил по-английски, но он специально говорил совершенно жутким русским акцентом по-английски, каждый раз подчеркивая свою принадлежность. Я помню его выступление в Америке, когда он перед телевидением говорил: «Я горжусь тем, что русская музыка звучит в Америке». Но это были те преснопамятные времена, когда в Америке были адекватные люди, по крайней мере, в искусстве. Слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Никитич, Денис, девятиэтажный.
3: Да, Денис.
0: Знаете, а вы были на садоводе когда-нибудь?
3: Да, несколько раз.
0: Да, я тоже. Знаете, у меня вот наоборот, по сравнению с Черкизово, ощущение было, что ты там как на ладони. Что на тебя все время кто-то смотрит. Mm-hmm. Я думаю, это и создано было для того, чтобы контролировать ситуацию. То есть иметь такой узел, вот, где все сходится.
3: Mm-hmm.
0: У меня есть ощущение, что, вы знаете, когда, если сравнить с Черкизово, там же возникла практически финансовая империя,
3: mm-hmm.
0: у которой появились даже политические амбиции, как минимум, на уровне города.
3: Да.
0: Mm-hmm. На уровне... Это серьезно очень. Я думаю, в нынешние... современные власти, которые отвечают за внутреннюю политику в государстве, держат достаточно под контролем вот эту ситуацию и не дадут перейти некоторые красные линии.
3: Я согласен с вами, я единственное вот хотел как раз вот то, что вы сказали. Дело в том, что это очень тонкая такая, знаете, сентенция. Дело в том, что мы можем сказать, ну, наверное, это контролируется. Но вы знаете, мы так в 80-е годы говорили, да, конечно, все контролируется. Да, конечно, все у нас, да, КГБ, да это же мощнейшее у нас там это. Вы понимаете, в чем дело? Вот я беспокоюсь об этом. А контролирует ли?
0: А вот это да, нет, ну это, конечно.
3: Согласитесь, легитимно, легитимный вопрос.
0: Легитимный, абсолютно. Мы должны быть уверены в том, что это так. Но, с другой стороны, я уверен, что, ну, если не в одну ночь, то за неделю садовод могут закрыть просто.
3: Да это, господи, я думаю, за ночь
0: мне кажется, хватит желания. Политической воли и силового ресурса.
3: Да, я тоже так думаю.
0: Вот поэтому я так достаточно спокойно. Вот
3: спасибо, да, спасибо. Да, совершенно ясно, да, понятно это все. Хотелось бы так думать. Слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
3: Да.
4: Ну, да, это же проблема, она... после развала СССР в 91-м году, вот там нелегальная иммиграция, незаконная, но вот просто на самом деле в прошлом, может быть, ну, больше 10 лет назад, ведь известно, что сотни тысяч, ну, например, граждан Средней Азии, они получили российское гражданство по очень таким, ну, жидким основаниям, в принципе. Потом сами руководители среднеазиатских стран говорили, ну, вы же сами им давали российские паспорта.
3: Да.
4: Вот. Поэтому здесь, конечно, нужна как координация, нужен контроль миграционных процессов. И большой город – это столица, в принципе. И здесь тоже эти процессы надо контролировать, потому что это все-таки... Поэтому...
3: Да, я согласен с вами. Единственное, что вот вы сейчас тему эту затронули. А помните, сколько у нас было случаев, когда совершались преступления, даже убийства? А потом выяснялось, что это человек, у которого российское гражданство, а он по-русски не говорит.
4: Да, все эти
3: процессы. Вот мне просто интересно, вот тот человек, которому подписывал, выдавал, вот, так сказать, гражданство, и который должен был это все проверять, я просто хотел бы с этим чиновником бы вот встретиться и задать этот вопрос. Каким образом это получилось? Как это получилось?
4: Да, они получали... и не только в провинции, наверное, и в Подмосковье.
3: Да, и здесь, в Москве, получали. Вот в чем проблема. Спасибо вам большое. КГБ привела власти к тех, кто развалил Советский Союз, так что контролировать нужно контролеру. Ой, Сергей, а кто будет контролеров контролировать? А кто под... Ну, мы так с вами зайдем, так сказать, очень далеко. Ну, Свирид все расставил на своем месте. Денис меня не заходил в здание, там у них такие туннели, заблудишься. Свирид, вы откуда знаете, что там туннели? Когда они успели там в садоводе на МКАДе выкопать-то это что? В 98-77. В этом же и суть. Кто хотел, тот вернулся, а кто не хотел, тот не вернулся. Сухарики, Рафаэль, а в Америке пенсионные начисления человека наследуются? Нет, не наследуются. Проверено на собственном живом опыте. Сгорели все и вся там. Когда вы сдаете, когда вы не сохраняете, так сказать, постоянный статус... Все это, к сожалению, пропадает. Ну, что делать? Они приезжают, Марина, не ассимилироваться, а заместить и вытеснить нас. Их вера и менталитет не совпадает с нашим. У них женщина нечто среднее между рабочей... Марина, вы знаете, вот статус женщины, я бы не был так на вашем месте бы уверен. Мы вот недавно говорили по этому поводу. По поводу того, а как мы о своих женщинах заботимся, какие мы условия им создаем. Это такой непростой вопрос, вы себе представить даже не можете. Конечно же, истина где-то посередине, и проблемы, о которых вы вот здесь говорите, описали, они, конечно же, заслуживают внимания. Но вы знаете, вот вы задумайтесь насчет этого, да, все ли у нас делается для того, чтобы наши женщины были счастливы, и задумайтесь еще, почему очень многие русские женщины выходят замуж за мусульман и принимают ислам. Вот именно вот исходя из этого, зная прекрасно, в какой обстановке им придется жить. Так что здесь это очень-очень сложный вопрос, но я рад, что мы с вами говорим об этом. Сейчас выпуск новостей очередной, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. У Киева закончились ракеты для американских систем ПВО «Патриот». Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник, именно нехватка таких боеприпасов не позволила перехватить цели в ходе недавнего массированного удара. Снаряды для комплексов «Патриот» сейчас в дефиците во всем мире, отмечает телеканал. Большинство западных союзников Украины либо уже полностью исчерпали свои избыточные арсеналы, либо стремятся сберечь оставшиеся запасы для обеспечения собственной безопасности. Никол Пашинян одобрил создание группы для обсуждения вопросов по концессии на железной дороге России. Премьер-министр Армении договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о подготовке предложения по повышению конкурентоспособности железных дорог республики. Пашинян заявил журналистам, что Ереван отводит РЖД на поиск решения 3 месяца. По его словам, рациональным вариантом была смена формата концессионного управления, а именно передача прав на управление ЖД путями третьим странам. В декабре прошлого года армянский премьер попросил российских партнеров в кратчайшие сроки восстановить участки железной дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном, которые необходимы для реализации транспортного проекта Армении и США «Маршрут Трампа». В начале марта армянский премьер заявил, что обсуждение об обсуждениях с Россией передачи управления ЖД другой стране, например, Казахстану, Арабским Эмиратам или Катару. Hyundai отзывает больше 94,5 тысяч автомобилей из-за рискового сгорания. Кнопка регулировки передних кресел может заклинить, из-за чего электромотор сиденья перегревается, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США. Там объяснили, что это может привести к короткому замыканию. Под сервисную компанию попали седаны Hyundai Genesis и Genesis G80 2015-2020 годов выпуска. Пока инженеры американского подразделения производителя автомобилей ищут решение проблемы, владельцам рекомендуют парковать машины на улице и подальше от домов. Письма будут разосланы 7 декабря, ремонтные работы будут бесплатными. Китай успешно вывел на орбиту сразу 10 спутников, запустив ракету Джуцуэ с космодрома в провинции Ганьсу, сообщает агентство Синьхуа. 8 аппаратов принадлежат компании Adaspace, они оснащены искусственным интеллектом и лазерной связью. Спутники станут частью масштабного проекта из почти 3000 летающих спутников-компьютеров, которые будут самостоятельно отслеживать и анализировать события на Земле. Еще 2 запущенных аппарата займутся развитием глобальной сети космического интернета. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 50 копеек, доллара 83 рубля 76 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. И о погоде в российской столице плюс 9, пасмурно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Право знать. Говорит Москва.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
6: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим с вами о проблемах миграции, о проблеме мигрантов, как это влияет на жизнь в нашей стране. Я думаю, что мы все с вами прекрасно понимаем, что это не наша проблема. Конечно же, это мировая проблема. Эти вопросы в каждой стране, каждая страна, каждое правительство, каждый народ пытается решать по-своему. Кто-то полностью закрывается от иммигрантов, кто-то, наоборот, пытается, как он думает, ассимилировать. На самом деле, получается иногда наоборот. По-разному это складывается. Но в любом случае, проблема это есть, и самое главное, мы никуда от нее не уйдем. И самое главное, что это уже, так сказать, наши реалии. И нам нужно научиться... Обязательно нам нужно научиться каким-то образом привести это к какому-то общему знаменателю. И самая хорошая здесь новость то, что это наша страна, и это нам решать. В этом и суть, собственно говоря, суверенитета страны, независимой страны. Не такие, как вот в Европе, которые слово сказать не могут, пока им из Брюсселя не кивнут, и будут делать то, что им скажет большой, как говорится, их папа оттуда. Да, нет. Наши вопросы, наши проблемы надо решать таким образом, чтобы это было прежде всего для блага нашей страны, нашего народа. Ну и, безусловно, не будем забывать тех людей, которые в поисках лучшей доли приезжают в чужую, другую страну для того, чтобы заработать деньги, а кто знает, может быть, начать новую жизнь. Вот в данном случае, очень хорошо, 22-26, на государственном уровне должна быть программа поддержки возвращенцев русской национальности, по примеру, Израиля. Ну, для евреев имеется в виду. Зато диаспоры стран помогают сильно тем, кто хочет переехать. Ну, вообще, говорить даже об этом, мне кажется, ну, просто странно. Неужели еще что-то нужно объяснять? Ну, неужели надо еще объяснять, что русский человек, который волею судеб оказался за границей и хочет вернуться сюда, это уже все. Больше ничего не надо говорить и доказывать. Тем более, если человек обращается по-русски и говорит о том, что он хочет жить на своей родине исторической. Да, конечно, там надо какие-то вопросы решать. Я вам скажу больше того. Будут обязательно какие-то эксцессы, которые связаны, ну, скажем так, с какой-то там, может быть, шпионской, анти-нашей, антироссийской. Да, конечно, будут и такие люди. Но надо сознательно идти на этот риск. И здесь вопрос не в том, чтобы закрывать, а в том, чтобы просто работать с этими людьми и выявлять, если это враг, то выявлять его, какой бы национальности он ни был. Но ни в коей мере, так сказать, суть вот самого этого события, возвращения, объединения, собирания русских людей в России, я считаю, что это ни в коем случае нельзя ставить под сомнение, ни в какой абсолютной форме. Так что насчет этой программы я с вами абсолютно согласен. Андрей Ластовский пишет, есть такое понятие, как культура воспитания. Если человек воспитан, если он культурный, если уважает другого человека, какой бы национальности ни был, его будут уважать адекватно, культурно воспитание. Ну, согласен, конечно, Андрей, это вопрос воспитания, это самое главное здесь. Но есть свои, как говорится, здесь нюансы, потому что есть определенный контингент, который приезжает и едет. Да, для Франции это было потрясающе, когда миллионы аристократов после гражданской войны сбежали туда и... Как говорится, это было заметно по французским, собственно говоря, по жизни французского общества, да. Смотрите, сколько мы, так сказать, тогда, Роже Вадим, Марина Влади, сколько тогда людей, сколько людей приехали, которые, собственно говоря, сделали в очень большой степени, внесли свой вклад в культуру и не только Франции, других стран. Но к нам приезжают другие люди, не всегда, скажем так, с творческим образованием. Так... Бывшие граждане СССР, своих республик уже к пенсии готовятся, а здесь засилие молодежи, которая не помнит общего прошлого. Засилие молодежи, это, конечно, хорошо. Дело в том, что давайте мы тоже не будем забывать засилие молодежи. Да, действительно, едут молодые, энергичные люди, которые работают здесь. Подавляющее большинство работает. И свой труд, свое здоровье они тратят здесь, для того, чтобы построить у нас. Мы очень часто говорим, вот понаехали сюда. Ну, а почему мы не говорим, понастроили тут у нас, понаубирали тут у нас? Но это же тоже, как говорится, ведь факт. Давайте мы будем адекватно все-таки к этому относиться, исходя из интересов нашей страны. Слушаю вас.
8: Добрый вечер, Фаис.
3: Да, Сергей Алексеевич.
8: Вот 2 года назад, в июне 24 года, был в Санкт-Петербурге международный юридический форум в рамках диалога там «Правовые аспекты миграционной политики да. современной России», где выступил Александр Иванович Бастрыкин. Речь его, как всегда, блестящая. Никакой воды, никакой демагогии. Вот он упомянул там жителей Котельниково, с которыми он 2 часа на удаленке, по удаленке разговаривал. Он с этого начал свою речь.
3: Mm-hmm.
8: Так вот, он все рассказал и упоминал о садоводе, что жители просто возмущены беспределом, который там творят мигранты в этих Котельниках, в этом Подмосковье. Кстати, сказал, это расстояние 30 минут езды до Кремля.
3: Mm-hmm.
8: Потом также показал цифры, сколько каких преступлений совершают мигранты там. Преступный экстремистский характер плюс 147%, он называл цифру. Потом задается вопросом Александр Иванович, а чего мы добиваемся, с какой столько мигрантов в нашу страну завозим? Чего мы хотим получить? Потом говорит, давайте честно говорить, они сюда в России приезжают не работать, а получать блага. Это не я выдумал, это слова Александра Ивановича.
3: Ну, совершенно
8: потом, верно. И потом говорит, сколько было завезено за 4 месяца 24 года в Москву и Московскую область мигрантов. Вот он называет цифру. Я, говорят, дал поручение, и мне доложили. 1 200 000 за 4 месяца в Москву завезли, и 880 000 за 4 месяца в Московскую область.
3: Сергей Алексеевич, извините, пожалуйста, вопрос у меня сразу к вам. А кто завез?
8: Так вот, завезли-то в соответствии с решениями правительства. Кто завозит? Руководство.
3: Ну так об этом-то речь идет. Вот если бы не завозили бы, они бы не приехали бы так бы сюда.
8: Так в том-то и дело. Вот он и вопрос-то эти как ставит. Он их очень остро ставит.
3: Он
8: и
3: же...
8: он потом говорит. Он, знаете, говорит, мигранты все меньше работают на стройке. Называет цифру только 13%. А где сегодня работают мигранты?
3: Курьерами.
8: Такси, развозка продуктов питания и на рынках. Это его слова.
3: Кто дает лицензии? Кто разрешает это делать?
8: Опять руководители.
3: Ну вот,
8: опять руководители.
3: Сергей Алексеевич, извините, пожалуйста, просто звонков много, Сергей Алексеевич. Спасибо вам за то, что вы как раз принесли. Вот мы как раз об этом и говорим, уважаемые радиослушатели. Нельзя обвинять человека, что он ищет там, где попроще, полегче и где больше платят. Ну, вы не можете упрекать в этом человека. Задача власти четко обозначить правила игры. Если мы не диктуем правила нашей игры, если мы не диктуем, причем вот именно диктуем свои законы, то тогда возникают другие законы. Но это неминуемо. Вакуум заполняется. Закон вакуума, который всегда заполняется, не только физический закон, это еще и политический закон. Правовой вакуум заполняется чем-то, кем-то. Где власть не может контролировать, где создается вакуум, там появляются вот эти вот воры, решалы там и прочее, прочее, прочее, прочее. Понимаете, в чем дело? Да, конечно, мы можем говорить в целом о том, что люди там поступают, нарушают, но мы должны начинать же все-таки с официальных структур, которые должны это контролировать, обязаны это контролировать. Слушаю вас.
9: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
9: Виктор Михайлович,
3: да.
9: Василий Алексеевич правильно привел цифры большие, которые Бастрыкин говорил.
3: Угу.
9: Но нужно сказать, но нужно нам всем задуматься, кому это выгодно. Потому что у власти есть все инструменты это дело прекратить или смотреть на это сквозь пальцы. А это есть какие-то структуры, которым очень это выгодно. Я недавно разговаривался с одним товарищем, которому выгодно. И говорили так, вот... Вот ты по тротуарам ходишь, самокаты летают, возят. А я по ним не хожу. Я езжу на машине в коттеджный поселок и свой офис. А вы решайте свои вопросы, как хотите. 130 тысяч этих курьеров в Москве. Кому они нужны? Ну, это этим ожиревшим нашим этим так называемым обывателям. Если люди бедные, доставку им можно организовать через социальные службы. Остальные могут оторвать одно место от дивана и сходить в магазин, который в Москве находится в 100 или 300 метров. А вот эти бордюры, а вот эти барьеры. В моем районе все лето, я видел, перекладывают бордюры и плитки. Там были одни мигранты. Тоже кому-то выгодно. Спасибо.
3: Спасибо, да. Так, слушаю вас. Да, пожалуйста.
10: Алло.
3: Да-да.
10: Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что наша власть абсолютно имеет от этого выгоду и никому не хочется заниматься этим вопросом. Потому что я вот полгода жила в деревне, вот, ну, на лето. Вот у нас сосед. Он вообще сидел в тюрьме. Сейчас он уже лет 10 здесь живет, торгует мясом овечьим. Он устроил бойню. Ему привозят по 20-30 овец, он их бьет. В деревне стоит вонь такая, что просто вот, ну, просто спазмы начинаются. Вот эти вороны...
3: Скажите, пожалуйста, у вас милиция там есть? У вас милиция там есть в деревне?
10: Какая милиция? Я эту милицию лет 7 назад видела, когда они собрали гастарбайтеров.
3: А руководство есть у вас какое-то в деревне?
10: Нету у нас никакого.
3: Ну, вы знаете, я, так сказать, не, позвольте, я все-таки, так сказать, засомневаюсь в этом, понимаете, в чем дело? И полиция у нас есть, и руководство у вас там в деревне обязательно есть. Так что просто надо обращаться в этот... конечно, можно позвонить на радио и сказать о том, что вам сосед не нравится, что он там делает. Понимаете? У меня вопрос возникает один. Законно он действует или незаконно? Вот другого у меня, как говорится, ассоциации нет с этим. Если вы считаете, что он поступает незаконно, что может быть скорее всего, то тогда и существует определенный институт. Вы понимаете, в чем дело? Институты власти, они не могут просто работать, если мы не будем обращаться к ним. Можете сейчас на меня, как говорится, ну, что называется, всех полканов спустить. Да кто там будет делать, да что там будет делать. Понимаете, что у нас нет других институтов власти, у нас нет другой полиции, у нас нет другого муниципалитета, нет другого главы вашего там образования административного. Но если вы не будете требовать с них, если вы не будете, как говорится, говорить о том, что кто хозяин-то вообще-то. У нас ведь именно источником политической власти является народ, согласно Конституции. Не забывайте об этом. И не нужно стоять в стороне, звонить на радиостанцию и говорить о том, что вот такая вот проблема. Ну, что я могу сейчас сделать? Я вообще не знаю, живете ли вы в деревне. Я вообще не знаю, есть ли у вас этот сосед. И что там делает, и кто там делает, кто чем занимается. Ну, попытайтесь немножко занять более активную позицию. Если вы звоните на радио, ну, тогда, значит, соответственно, найдите, так сказать, все-таки силы для того, чтобы дать, ну, действительно законный, нормальный, а самое главное, эффективный ход вашей проблеме в этой. У нас для этого, поверьте, во власти тоже сидят люди, и они тоже прекрасно все понимают. Не все, как говорится, у нас, знаете, такие, так сказать, вот как сказал наш радиослушатель, так сказать, садят в свою машину и больше ничего знать не знают. Нет. Просто надо не забывать, что эти люди работают для нас. А вот напоминать им иногда об этом нужно. Слушаю вас.
11: Вечер добрый.
3: Да, вечер.
11: Есть спрос, есть предложение. Не нужны бы были, не приезжали. Они на лодках к нам приплывают. Летают самолетами, оформляют патенты, платят налоги. Слава Богу, что приезжают. И еще хотел вспомнить, если минут задеть. В свое время Лужков сделал закон или под закон, чтобы азербайджанцы не торговали на рынке. Я, у меня недалеко москворецкий рынок, я помню этот день после его закона, рынок был пустой. Никто не собирается в 4 утра вставать, ехать за овощами, фруктами куда-то и привозить. Россияне не заняли эти места.
3: Совершенно верно. Хорошо, спасибо вам большое. Я бы не хотел, чтобы мы здесь вот как раз, знаете, адресно говорили в отношении какой-либо там нации, какой-то республики. Я хочу сказать одну очень простую вещь. То, что касается там рынков, всего прочего. Я ни в коей мере не хочу сказать, что нужно закрыть, выгнать там или еще что-то. Существует закон. Вот как это не парадоксально, как это, может быть, наивно даже звучит, может. Но я, тем не менее, вот пытаюсь это все вернуть в это легитимное такое русло. Проблема не в том, что там кто-то торгует и, так сказать, кто-то, и, допустим, так сказать, зарабатывает деньги. Не в этом дело. Проблема в том, чтобы на этих рынках должны быть представители всей нашей, так сказать, вот агрокультурной промышленности, да, вот это отрасли наши, чтобы там была здоровая конкуренция, чтобы не было ни в коем случае... такой, знаете, скажем так, нечистоплотной борьбы с конкуренцией, чтобы допускались русские фермеры из ближайших областей, чтобы создавались эти условия. Это, я это неоднократно видел, и я убежден, вы, кто ездили по Европе, и вот я в Соединенных Штатах видел, есть вот эти хозяйственные такие рынки, они небольшие, понимаете, в чем дело? Не надо делать такие огромные, но надо находить места, куда могут приезжать. Тем более это было у нас уже. Это, как ни странно, было еще при Ельцине, когда он был. И это было при Лужкове, когда маленькие, небольшие такие микрорынки образовывались в районах, куда именно местные, люди местные, вот, которые недалеко от Москвы живут, на своих этих газельчиках приезжали, не на фурах, а на все, и продавали элементарные вещи, которые растут и в Подмосковье, где угодно. Понимаете? Но у меня, вот вы будете смеяться, так сказать, но где русские яблоки вообще? Когда вы последний раз Антоновку видели в продаже, в крупных сетевых магазинах? Для того, чтобы ее купить, надо выехать за несколько километров туда, чтобы более-менее купить, причем по дешевейшей цене абсолютно. То же самое насчет грибов, насчет всего. Но надо создавать условия для людей, чтобы они приезжали, местные люди, и торговали. Тогда, может быть, и не будет вот такого конгломерата огромного, который там создан, как альтернатива этому всему. Потому что, когда вы создаете такой огромный комплекс, который работает по своим законам, по своим правилам, то там это неминуемо возникает уже из экономической, финансовой структуры, это перерастает в какой-то общественно-политический институт, который нечистоплотные люди начинают использовать в своих целях, в том числе и политических. Слушаю вас.
12: Да, здравствуйте, вот Дмитрий,
3: да,
12: из Москвы.
3: Да, Дмитрий.
12: Смотрите, ну, во-первых, конечно, проблемы есть, и там и коррупционная составляющая, ну, я имею в виду с мигрантами. Я вот могу сказать, что я лично знал там как-то, ну не лично знал, мой товарищ лично знал руководителя, замруководителя миграционной службы по одному крупному городу. Да что там, да, прямо могу сказать, по Москве. Может, правда, не по Москве, а там по какому-то округу, неважно. Но это был очень богатый человек, понимаете? И понятно, откуда у него взялось это богатство. Но с другой стороны, я вот хочу сказать, ну, основным слушателям, что сограждане, ну, не такая уж у нас большая эта проблема. Вот если вы, вот кто-нибудь из вас, может быть, бывал за границей, вот, я уж не буду говорить там про Нью-Йорк, да, но даже вот там в Лондоне, там есть районы, огромные районы, где реально нет практически белых. У нас такого нет. Даже вот там есть районы, типа там Орехово-Борисово, вот я считаю, где много приезжих, ну, там, где-то рынки, где они работают, но это не приобрело какую-то такую...
3: Согласен, да.
12: Ну, опасную тенденцию.
3: Согласен.
12: У нас многонациональная страна, понимаете, у нас там сотни национальностей и много республик, поэтому, ну, да, приезжают люди из Средней Азии много сейчас в последнее время, но они все равно как бы, ну, едут в основном в Москву, я в мелких городах это меньше вижу, вот, и они как бы растворяются, и их дети, я вот вижу, к сожалению, ну, перенимают не только там хорошие черты российской культуры, но и плохие. Там вот я вижу, как они там ругаются, там нецензурно. Вот. Но в любом случае идет...
3: Пить начали. Алкоголь.
12: Ну и...
3: Несмотря на запрет религиозный. Да. Тоже видно,
12: ну,
3: это?
12: Ну, это и взрослые тоже. Вот я знаю узбеков, которые, которые не пьют, а есть узбеки, которые... Ну, там, регулярно, раз в неделю, так сказать, выпивают.
3: Все ясно, все, спасибо вам большое, спасибо. Ну да, действительно, так что здесь, я тоже с вами согласен, конечно, ситуация не такая, как во многих городах, когда, допустим, в шведском Гетебе, по-моему, я вот не помню, то ли в Мерме, то ли в каком-то шведском городе, когда полиция приехала на вызов, то там ее просто не пустили в этот район и сказали, что здесь все решают законы шариата, здесь полиции делать нечего. Это в Швеции было, да? Вот можете себе представить. Ну, мы что, будем дожидаться, что ли, этого, да? Так что в данном случае, конечно же, речь идет. Так, Арсений говорит, вот есть казацкие ярмарки, кубанские казачьи ярмарки, небольшие, это вот М4, говорит, по южной части. Да, но мы говорим все-таки о городе, чтобы внутри здесь у нас было. Это будет хорошая конкуренция, здоровая конкуренция. Вот. Дед Зая пишет, да о чем вы в этом году в подмосковном Егорске бабушкам и местным фермам запретили торговать на местном рынке в открытом оборудованном прилавками с навесами, ее просто закрыли. Ну, я не знаю, так сказать, прямо вот запретили, вот прямо не разрешают, ну, сомневаюсь все-таки в этом. Рафаэль, сейчас в России никому ничего не дело, каждый сам за себя выживает. Тогда... Сухарик, я с вами не согласен. В России есть многим кому что дело, и вот это, так сказать, звонки и ваши послания лишний раз об этом говорят. Так что давайте не будем за всю Одессу, что называется, говорить. Сухарики, ой, руководство все купили, ну все пропало, в общем, да. Как мы еще живем, да, сухарики? Слушаю вас.
13: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
13: Существует... это целенаправленная государственная политика, общемировая, по замещению белого населения цветным, так сказать, который финансируется банком Ротшильда, собственно говоря. Ну, в частности, в нашей стране, допустим. Почему? Потому что, как говорил Рабе Хабаш, мне что русское население подается, исправление на подлежит, так сказать, а чтобы они одержимы...
3: Уважаемые радиослушатели, я, извините, пожалуйста, здесь прерву вас. Дело в том, что я не первый раз от вас слышу эту теорию о замещении белого населения при помощи банка Ротшильда, ну, простите, но я не могу это выслушивать по нескольку раз за неделю. Но все-таки давайте посерьезнее будем. Слушаю, слушаю вас. Да, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, пожалуйста.
14: Смотрите, справедливости ради, вот наши налоговые и так далее, они делают все больше и больше для того, чтобы они выходили из тени, вот в тех же палатках. Посмотрите, ну, сейчас очень редко найдешь, где там терминала нету и так далее. И,
3: совершенно верно,
14: мои,
3: да.
14: Да, и мои знакомые оформляют ИП, патенты, платят налоги и так далее и тому подобное. Вот мы сидим на работе с коллегой, и она жалуется на мигрантов, которые надоели ей там в электростале. Я говорю, а ты Валбересом пользуешься? Да, я говорю, так они там работают. Вот, ты не хочешь пойти туда поработать? Не, я не хочу, там тяжело работать. Я говорю, так, ладно, смотри, вот ты не хочешь, тебя мигранты задолбали, но работать ты туда не хочешь идти. Это один вопрос. Второй. Детей сколько у тебя? Она говорит, один. Я говорю, ну давай за вторым ты иди. Не-не, мне хватит. Я говорю, так вот мы вот в этом-то и проблема. Мы не хотим.
3: Совершенно верно, да.
14: А мигрантов ругаем, что у нас их много. Так у нас их и будет много. Пока есть спрос, будет предложение на мигрантов. Как только нарожаем, так они нам и не нужны будут.
3: Спасибо, что вы внесли вот именно эту идею здесь. Безусловно. Тут вопросов очень много. И я бы, ну, в какой-то степени адресовал бы их не только бы иммигрантам. Слушаю вас.
15: Михаил Никитич, добрый вечер. Ну, коротко скажу, что миграционная политика, конечно, отвратительная. Смотрите, то есть нет никакого целевого набора, приезжают хаотично. А вот я был недавно, значит, в наркодиспансере справочку получал. Угу. Битком там стоят, значит, эти ребята, получают справки на оружие, знаете, там битком. Угу. И вооружаются они усиленно. Но вот в армию защищать свою будущую родину, кстати, вот гражданство получило за последние 3 года 1,43 миллиона, то есть 1,5 миллиона получили мигрантов гражданство. Но вот что-то они защищать свою родину не спешат. А ведь у нас полно тыловых должностей. Ухти, надо там на фронт, я уж не говорю там непосредственно, на ЛБС. Ну хотя бы могли бы там поварами, там, так сказать, работать или водителями. Нет, там их нету, понимаете. Они все, так сказать, именно вон возят там коробочки там, Яндекс.Доставка, понимаете, это водительство натуральное. И количество их уже избыточное.
3: Извините, если позволите, я просто хочу сказать. Ну, да. Ларский коридор, там вот этот, там же не иммигранты стояли, там наши граждане России стояли, которые, так сказать, бежали от этого всего. Вы же, да, известный же это факт, правильно, сам по себе. Не все, есть люди, я просто статистика, у меня нет статистики, но приезжают, есть те, которые идут служить. Идут служить туда. Я говорю, что много или не много, но есть так, которые идут. Но и вопрос, вот вы говорите о том, что они не идут защищать. Ну так простите, у нас-то, слава богу, сейчас здесь набор этот есть, но сказать, что там вот все прямо бы стремились бы и хотели, тоже ведь нет. Понимаете, в чем дело?
15: Так гражданство надо давать только через это, как в Израиле.
3: Это, понимаете, другой вопрос. Вот совершенно верно.
15: Пожалуйста. Хочешь гражданство, без проблем, обслужи родине. И давай.
3: Вот совершенно вот верно. Но это вот. Опять же, вопрос, вот вы сейчас справедливо поставили вопрос. Кому мы это задаем вопрос?
15: Естественно, государство.
3: Государство, да, так, вот именно. Вот.
15: Это целенаправленная политика.
3: Вот. Спасибо вам большое, потому что вот об этом мы и говорим сейчас. Я сейчас не говорю там хорошо-плохо. Я не говорю нашему там, допустим, правительству, как действовать или что. Но нужна системная работа, если мы хотим видеть определенную.

0: Москва. 94,8.
1: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Лидеры стран Евросоюза намерены призвать Зеленского смягчить риторику в адрес Трампа. Европейские политики всерьез опасаются ссоры Киева и Вашингтона из-за резких выпадов украинского лидера. Это может окончательно испортить и без того непростые отношения между США и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к предстоящему саммиту ЕС в Брюсселе. Собеседники издания уточнили, что во время назначенной на пятницу встречи лидеры 27 государств планируют поговорить с Владимиром Зеленским в сочувственном, но твердом тоне. В ЕС подчеркивают, что в условиях неопределенности вокруг дальнейшей американской помощи Украине любые неосторожные заявления могут нанести серьезный дипломатический ущерб. Ранее Владимир Зеленский бросил прямой вызов президенту США, объявив о возобновлении ударов по российским НПЗ. Утечки мирного плана по Украине не ведут к долгосрочному урегулированию. Так, глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в прессе подробности документа. Министр обратил внимание на то, что обсуждаемый в СМИ проект состоит из 4 пунктов, последний из которых предусматривает немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. По оценке Лаврова, в соглашении нет ни слова о том, как продвигаться к реальной стабильности. Вместо этого инициатива предлагает временное перемирие, которая неизбежно будет нарушена Киевом и его европейскими кураторами, подчеркнул глава ведомства. В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против российских спортсменов. Власти ЕС рассматривают комплекс новых мер, призванных ограничить доступ наших атлетов, а также спортивных федераций к международным соревнованиям. Как пишет политика, со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей, под ограничения могут попасть сами спортсмены, а также допустившие их организации. Речь идет о блокировках въезда в европейские страны для атлетов, выступающих под государственной символикой России, пересмотре распределения доходов от продажи телевизионных прав на трансляции и давления на спонсоров турниров. В Москве тестируют новую дорожную разметку в виде цветных стрелок. Ее нанесли на проспекте генерала Дорохова перед МКАДом. В Дептрансе столицы подчеркнули, что на сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких маневров и перестроений. Эксперимент продлится не меньше года. Это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях. И о погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 9, туман. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не обещают. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
2: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
3: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Именно поверх

0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, горячая тема, конечно, радиостанция «Говорит Москва». С вами Рафаэль Ардуханян, передача «Отбой». Говорим о иммигрантах. Но вот здесь как раз Алекс спрашивает, а в чем отличие? Мигранты, иммигранты, ну, это же не проблема зайти посмотреть. Мигрант – это общее название, не обозначающее ничего. Эмигрант – это из какой страны. Иммигрант – это, соответственно, в какую страну. То здесь просто надо, ну, по терминологии определиться. Это вы можете, я думаю, найти. Это в общем доступе. Так что здесь это. Ну, дед Зай, я уж не знаю, вы пишете по поводу Егорьевска. У вас там какие-то страшные вещи, но просто притеснение местного населения на корню. Всех бабушек разогнали, я так понимаю, и всех, соответственно, иммигрантов они, значит, пускают. Так, что ли, получается? Что-то я сомневаюсь все-таки. Город Егорьевск, ответьте там, уважаемые радиослушатели, что, неужели у вас так все плохо? Оторвались вы совершенно от общего, как говорится, тренда. Мигранты нужны капиталисту, 1581 пишет, да нужны рабы, местным надо платить. Вот, уважаемые радиослушатели, мы с вами выходим уже на конкретику, что называется. Конечно же, если бы мы говорим платили, вот и говорят то, что и семью как содержать, ну да. Если бы местным бы жителям платили бы те деньги, которые нужно, должно было бы платить, то тогда, может быть, ну да, у банков бы немножечко было бы поменьше прибыли, да. Но доход был бы немножко побольше, тогда, глядишь, и местные люди бы подключились, которым приоритет давать. Но ведь это не делается, к глубочайшему сожалению. И не надо удивляться, когда вы врачи у нас, так сказать, тоже очень много выходцев из национальных окраин, и учителя у нас тоже самое получаются. Это тоже политика, понимаете, это вопросы, которые нужно адресовать непосредственно нашим здесь структурам, которые этим занимаются, и которые, кстати, больше всего возмущаются. Ох, как же это так, как же это так получается? Да так и получается. Так и получается все. Слушаю вас.
5: Да, здравствуйте, Рафаэль. Да. Дозвонился я до вас, слава богу.
4: Да.
5: Вопрос у меня как раз политический. А почему же все-таки Украина нетрезвых людей пускает к нам в Москву работать с кем-то, даже почтовым почтальоном, например?
4: Я понял. Спасибо большое. Как только я встречу каким-то образом, или кто-то из вас встретит пьяного иммигранты из Украины, которые работают почтальоном, уважаемые радиослушатели, дайте знать, потому что я понятия не имею, о чем идет речь здесь. Может быть, я что-то пропустил. Слушаю вас.
6: Алло.
4: Да, пожалуйста.
6: Ну, вы уже адресовали одну проблему государства. Вызовите все на передачу, как бы, почему у нас нет законов соответствующих.
4: Ну, у вас есть возможность, вы дозвонились, скажите ваше мнение по этому поводу. Простите, ради бога, уважаемый радиослушатель, у вас там какая-то механическая активность какая-то, вы ее закончите, перезвоните, я с удовольствием возьму опять ваш звонок. Слушаю вас.
7: Здравствуйте, Рафаэль.
4: Да, здравствуйте.
7: А я Александр.
4: Да, Александр.
7: Спасибо за эфир. Я хотел спросить, вот до этого все время, вот, и вы говорили, и другие звонящие, что вот русские не хотят туда идти, вот потому что там тяжело работать, все такое. Это правда. Но вот все, что я слышал уже, по-моему, 20, а то и больше лет, вообще все, что я всегда слышал, это что всех мигрантов, вот все, вот кто их приглашает, все вот эти вот ЖКХ, все строительные организации в любом городе, и не только в городе, обманывают на деньги. Ну, в плане того, что в основном платят правильную общую стоимость налом и себе удерживают иммигрант с этим соглашается, они изначально говорят, что там...
4: Ну, то есть иммигрантов обманывают при оплате, вы это имеете в виду?
7: Да, и, а русские не идут, зная, что им тоже придется эту же цену туда. А так, пожалуйста, иди. То есть вот тебе говорят там, типа, 150 тысяч, а получится там 70, я не знаю. Я вот всегда был так раньше.
4: Я понял, а
7: сейчас давно об этом
4: кто виноват в этом? Кто? Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, наши радиослушатели тоже поняли. То есть откаты. Это те откаты.
7: Нет, да, и кроме отката еще отсутствие соцпакета для мигрантов. Соответственно, соцпакет вообще на этом рабочем месте, на стройке.
4: Нет, но если это государственная или крупная компания, там спасибо большое, там соцпакет всегда есть. То, что обманывают, это да, совершенно точно, действительно бывает так, что людям приходится платить откаты. Поэтому они не берут местных жителей. Но опять же, это вопрос к кому? Это вопрос к тем людям, которые там работают, и есть надзорные органы, которые должны за этим следить. Это комплексная проблема. Я еще раз хочу повторить, мы никуда не денемся от этого. Но эти вопросы надо решать в правовом ключе. И, простите меня, да, нужно просто вот применять закон здесь. Если находятся люди, которые требуют какие-то откаты, с этими людьми надо, соответственно, расставаться раз и навсегда и давать юридическую оценку всему этому. Это сложная, кропотливая, системная работа на благо нашей страны, да, безусловно. Слушаю вас.
3: Я Надинск. Ну, смотрите, я проживаю в небольшом поселке под Надинском. Там сейчас очень много открывается.
4: Простите, у вас фон, вы отключите радио, может быть, или что-то?
3: А, вот. И да, я прямо на глазах вижу, что в поселке появляется все больше. Но тут у нас в поселке, в общем-то, люди за этим следят. И был определенный конфликт, когда... скажем так.
4: Простите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, прерывается у вас связь. Ну, обидно просто, ничего не слышно абсолютно. Ну, как-то или с другого телефона перезвони. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
8: Да, Рафаэль.
4: Да, да.
8: Ну, вот у меня знакомый в УК работает в Москве. Угу. Вот. Ну, и рассказывают, там где-то 30% у них мертвых душ. Вот. И там ни один человек с этого кормится. То есть там целая система. И это не то, что какой-то единичный случай. Это прям система. В основном мастера участков, они татары, если не ошибаюсь. Это прям вот ну, такая вот вещь, знаете, как говорится, ну, передается, скажем так, от одного к другому эта вакансия. Да? То есть ты ее никогда не найдешь именно по объявлению. Не попадешь туда просто так. Потому что там крутятся действительно хорошие деньги. А в итоге получается тому, то, что один дворник вместо положенного одного двора метет 3 двора, 2 двора. Хотя по документам проводится, как он...
4: Скажите, а какое это отношение к иммигрантам имеет? Вот как вы думаете?
8: С ними удобно работать тем, кто за коррупцию, за вот эти все схемы. Они очень удобны для этих людей.
4: Ну хорошо, спасибо. Мы просто это уже, мы об этом говорили сейчас, что, конечно, выгодно нанимать бесправных людей, и, соответственно, это... Но, опять же, мы же здесь говорим о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, с эмиграцией. И в данном случае, вот все примеры, которые вы приводите, уважаемые радиослушатели, это как раз вопросы тех структур, государственных структур и негосударственных, может быть, коммерческих структур у нас в стране, которые только способствуют этому. Вот и все. Но я еще раз хочу повторить, надзорные органы обязаны следить за этим. Нужна системная работа. Я, например, тоже вот согласен, Следственный комитет наш, господин Бастрыкин, они очень много делают для этого. Но этого мало. Нужно, чтобы все наши силовые структуры и правоохранительные органы, чтобы они контролировали это. Понимаете, в чем дело? У нас же есть система уполномоченных, есть система участковых, есть прокурорский надзор. МВД работает в этом направлении, ФСБ, ну, огромное количество надзорных органов, которые могли бы, вот все те факты, о которых вы говорите, они должны выявляться и постепенно наводить порядок в этом. Тем более у нас есть хороший опыт, наводится порядок, делается это все. Нельзя сказать, что нет прогресса. Безусловно, есть. Посмотрите, как у МФЦ, посмотрите, как наши структурные подразделения, они уже контролируют эти миграционные центры. Вот в Троицке здесь вы пишете, говорите о том, что... В данном случае, конечно же, постепенно налаживается это, более открыто это становится уже. Мы это видим, что с использованием современных технологий для этого. Но я просто хочу еще раз сказать, что в данном случае позиция государства, принципиальная позиция государства, это самое важное, что только может быть. для наведения порядка, чтобы иммиграция была органичным процессом внутри нашей страны. Я исхожу из того, что, судя по всему, вот я, не, опять же, не могу там 100% утверждать, но, судя по всему, я достаточно вот уверен все-таки в этом, что иммиграция – это неизбежный процесс. Учитывая демографию, учитывая рабочие ресурсы нашей страны, это неизбежный процесс. Значит, тогда нужно этот процесс, ну, что называется, оседлать и дать ему легитимное, законное русло. Сразу его положить, сразу именно туда. И об этом должны знать и те люди, которые приезжают сюда, и те люди, которые занимаются здесь от лица нашего государства. И, конечно же, мы с вами, которые мы живем с ними, чтобы это было действительно, но органичное существование. Чтобы мы не проблемами обменивались друг с другом, а наоборот. То хорошее, что эти люди привозят из своих стран, из своих республик, чтобы это очень, так сказать, благотворно сказывалось на нас. Создаются ведь целые отрасли сейчас здесь у нас. Вы знаете, можно как угодно относиться, но я, например, знаю пару мест, я всегда покупаю шаурму, вкуснейшее, свежайшее. Я знаю, что прекрасно это делают. Это. Люди создали целые, так сказать, вот можно сказать, франшизы уже. И это, кстати, не только здесь, это и во всем мире это делается. Ну что, разве это плохо? Или, допустим, если мы говорим о каких-то ресторанах там специфичных, с хорошей кухней, это разве это плохо? Ну, конечно, нет. Поэтому здесь я еще раз хочу повторить, здесь надо просто выискивать рациональное зерно, которое нам, россиянам, русским, помогает здесь жить. А те люди, которые хотят присоединиться к нам в этом, чтобы у них была такая возможность. Если люди считают это ненужным, они приезжают, зарабатывают деньги, потом уезжают к себе домой, и, я надеюсь, по-доброму вспоминают страну, которая, где они заработали определенные деньги для того, чтобы обустроить свою жизнь там, допустим. Вот и все. Неужели это много? Слушаю вас.
9: Вы знаете, я вот не позволю с вами согласиться в том смысле, что, допустим, нельзя обойтись без меня. Ну, допустим, вот в Японии вполне обходится, показывает статистические результаты. Допустим, в Белоруссии тоже, если там бойкот с Кавказом, так сказать, и прочими стали покупать у них товары, собственно говоря, они были вынуждены уехать, так сказать, Лукашенко, дай бог ему здоровья. Вот, поэтому, как бы, собственно говоря, я считаю, что это отношение... Ситуация, собственно говоря, открытым, на мой взгляд, опять же, я скажу свое мнение, так сказать, вторым фронтом, так сказать, армии Чингисхана, по сути, так сказать, вполне возможно, ночь длинных ножей, так сказать, будет команда дана или чего-то.
4: Спасибо большое. Я, уважаемый радиослушатель, вот вы очень хорошо сказали по поводу примера Японии. Это. Я хочу вам сказать, что Япония, там население порядка 130 миллионов человек, это чуть меньше, чем у нас. О какой там миграции может идти речь? Это, во-первых, общество само по себе закрыто, не многонациональное, а мононациональное. Поэтому здесь сравнивать не совсем, ну, с политической точки зрения, мне кажется, некорректно. Вот в этом вопросе. Это просто специфика этого общества. У нас немножко другое, но мы многонациональны. Так сложилась наша империя. Слушаю вас.
10: Алло, здравствуйте.
4: Здрасте.
10: А вот, Рафаэль, я вот хочу отметить, вот слушатель один звонил и приводил пример, что вот у него коллега, который не хочет идти работать в Альдрис, не хочет заводить второго ребенка. Вот я, когда был студентом, я работал дворником. Я не гордый человек, я бы сейчас пошел работать дворником. Ну, правда, я сейчас зарабатываю немножко больше, чем дворник, поэтому я туда не иду. Вот. А так бы, я не думаю, что я один такой. И нашлись бы люди и пошли работать дворниками. И касаемо детей. Вот, допустим, вот у меня трое детей. Мы с супругой любим детей, у нас было бы больше. Но наше родное государство, оно как бы сильно борется с людьми, желающими завести детей. Вот. Оно, это на словах это звучит иначе. Это мы боремся за. А мы боремся каким образом? А мы еще одну гаечку закрутим. Это обычно так все и происходит. Поэтому, да, у нас в основном мало детей рождается, а мигранты, они живут за пределами нашего государства, и там, наверное, с ними не борются, и там поэтому больше детей.
4: Я хочу вам сказать, извините, уважаемый радиослушатель, но у нас же диалог, вы дайте мне что-то сказать по этому поводу. Я хочу вам сказать, что иммигранты, которые приезжают сюда, точно так же, живя в тех же самых условиях, да еще иногда хуже, чем наши, тем не менее имеют многодетные семьи. Это же факт. Я согласен с вами, конечно, должны делать больше, конечно, нужно помогать, конечно, все, но давайте мы не будем, вот говоря о тех обязанностях, которые мы возлагаем на государство, чтобы оно действительно помогало многодетным семьям. Это недостаточно делается, я согласен здесь с вами, но давайте все-таки внутренний фактор тоже не отрицать, желание самих молодых людей. Да, может быть, иногда трудно, никто не спорит, что это очень легко, иногда это очень тяжело, понятно это все, конечно. Но если вот есть желание, если вы с супругой решили, вы, у вас трое детей, да вы уже, как говорится, у нас многодетная семья, исходя из вот реалий нашего времени сейчас. Это тоже не нужно упускать, понимаете? Ну, да, тяжело, да, это, но здесь все-таки еще это и ментально, понимаете? Потому что готовы ли женщины наши молодые в детородном возрасте заводить детей, создавать семью? Или они погулять хотят, как всегда? Это же такой, знаете, вопрос, ну, что называется, очень-очень персональный, очень персональный. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
11: Алло, да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: А вот у меня такая история, вот... Лет 5 назад я работал с ребятами из Средней Азии. Прекрасные ребята, помогли мне там построить дом, все хорошо. А сейчас я их позвал, ну, в свою компанию сделать ремонт у меня на предприятии. Они приезжают, работают и потом уезжают. Я говорю, а что ты уезжаешь в Москву-то? Снял бы где-нибудь здесь жилье и все. Он говорит, нет, теперь есть программа, по которой нас отслеживают и контролируют, и я вот должен вернуться в Москву. То есть в ту зону, где я зарегистрирован.
4: Ну, прекрасно.
11: Какой-то идет вот контроль. Это же прекрасно, да. А второй момент, хочу сказать. Я бы без этих ребят ничего бы, никакой бы ремонт не сделал. Потому что они трудились с утра до ночи, каждый день без выходных. А те ребята, которые наши, славяне, у них был и выходной, и в 6 часов они уходили, и обед по расписанию. Поэтому я как... руководитель предприятия, которому мы делали ремонт, вместе с этими ребятами из Средней Азии помогал им, чтобы мне быстрее бы начать работать в своем, ну, месте, где я делал ремонт. То есть вот такая вот история.
4: Спасибо.
11: Нас не хотели работать, они мне говорили, Илья, давай. Мы пошли на обед, мы закончили. А я говорил, давайте. Я оставлялся вот с ребятами... таджиками, с узбеками.
4: Понятно. Спасибо вам большое. Я слышал неоднократно вот эти истории. Я с вами согласен, потому что сам, вот, проживая в загородном доме, я тоже неоднократно с этим сталкивался. И действительно, ну, по крайней мере, вот я уже знаю эту бригаду уже, ну, лет 6, наверное. Да, это добросовестные люди, которые, они уже граждане России стали, потихонечку обустраиваются здесь и работают, да, прекрасно. Ну, это повезло. Кому-то повезло так, кому-то повезло так. Анна, ты пишешь, я еле на работу устроилась после декрета, и то мама помогает, иначе не смогла бы выйти. У них есть клановость, у нас муж, жена и дети живут одни в квартире. Это невозможно, это нищета. Ну, Анна, не знаю, так сказать, как вы это называете, клановость или проживание вместе. Не знаю. И очень жалко, что вы это воспринимаете как бы как нищета, потому что я-то вырос еще в то время, когда, да, жили все вместе, ну и как-то, знаете, ну справились с этим. Конечно, хорошо иметь сразу отдельное жилье, но надо зарабатывать на него совместно, на это, на все. А если этого нет, пока тем или иным причинам, ну это не основание коверкать свою жизнь. Или, допустим, недополучать то, что вы могли бы это сделать. Так что, ну, хотя еще раз, это у каждого индивидуально. Это все, я ни в коей мере не навязываю свое мнение. Слушаю вас.
12: Рафаэль Никитич, если позвольте, я дополню. Да. Но все-таки вот существует трудовой кодекс, существуют стандарты труда.
4: Совершенно, да? Верно.
12: Вот русские люди, россияне хотят нормально зарабатывать. Это проблема прибыли. Вот все-таки коммерсанты, предприниматели стремятся получить максимальную прибыль, используя вот рабочую силу с юга. Вот такой тоже момент.
4: Понимаете? Согласен с вами, согласен. Я, между прочим, у меня детские воспоминания еще вот на Кубани. Я видел, как шабашники работали, русские люди. Но вы меня простите. В 4 утра вставали, и там в час ночи только, так сказать, закрывая это, прекращали работать. Я помню, они там у колхоза какую-то строили, то ли силы, то ли там какой-то сельскохозяйственный какой-то навес там или еще что-то. Да нет, это, конечно же, зависит от человека, от тех условий непосредственно. И мотивация определенно. Ну, мотивация определенно. Кто-то делает это совершенно спокойно и не смотрит на это. Кто-то считает, что должно быть как-то по-другому. Это все вопросы по такой, знаете... как бы делового спора. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю ваши звонки и ваши сообщения. Я вижу, что тема больная. Мы еще вернемся к ней, конечно, обязательно. Сейчас позвольте мне закончить передачу «Отбой». Но завтра в 18:00 я вас опять жду на передачу «Отбой». Более того, я жду вас на передачу «Америка Лайт». И утром «Револьвер». Так что завтра я вам еще надоем. Оставайтесь на волне, говорит Москва. Будет очень много интересного и информативного.
13: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла японский хоррор про ужасы супермаркета, семейную драму с Хавьером Бардемом, перевыпуск «Изгоев» Фрэнсиса Форда Копполы и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Сакай работает помощником управляющего круглосуточного токийского магазина Animart и давно научился существовать внутри подавляющей индивидуальность системы почти автоматически. Когда в магазине появляется новая сотрудница Агава, все еще способная мечтать о другой жизни, привычный порядок вещей нарушается, и рядовая смена постепенно превращается в кровавую фантасмагорию. Полнометражный дебют Юсука Ивасаки балансирует между психологическим хоррором, черной комедией и корпоративной сатирой, причем режиссер принципиально обходится без монстров и сверхъестественных угроз. Главным источником ужаса становится сама идея механически функционирующей системы. «Вкус Kill» впервые показали в секции «Форум» 76-го Берлинского международного кинофестиваля, где хоррор получил приз «Фипресси» 18+. Прославленный режиссер Эстебан Мартинес в исполнении Хавьера Бардема возвращается в Испанию снимать новый фильм и предлагает главную роль своей дочери Эмилии, Виктория Луэнго, которую не видел 13 лет. Для мужчины совместная работа – возможность одновременно помочь ее буксующей актерской карьере и, кажется, исправить несколько десятилетий сомнительного отцовства. Эмилия принимает предложение, но съемочная площадка быстро превращается в территорию сведения старых счетов. Профессиональные требования Эстебана невозможны. Можно отделить от его властности, а попытки родни восстановить отношения постоянно упираются в обиды, насилие и события прошлого, которые никто из них так и не смог пережить. «Любовь моя» Родриго Сарагаена стала первой полнометражной работой режиссера, показанной в основном конкурсе Каннского фестиваля, где после премьеры получила 8-минутные овации. Особенно критиков вдохновила дуэль Бардема и Луэнго. Кино внутри кино не просто становится удобным фоном. Эстебан снимает историю об оставленных людях, одновременно упорно не замечая, что примерно то же самое когда-то сделал с собственной дочерью. 18+. Оклахома, 1960-е. Подросток Пони-бой Кёртис С. Томас Хауэлл живет вместе со старшими братьями Дерри, Патрик Суэйзи и садопопом Роб Лоу. А вся троица причисляет себя к гризерам, ребятам из бедных рабочих кварталов, которые постоянно враждуют с обеспеченными соцами. После очередной стычки Пони-бой и его друг Джонни, Ральф Мачио, оказываются причастны к смерти одного из соперников и вынуждены скрываться. История уличных разборок быстро перестает быть романтичной и превращается в драму о взрослении и классовом неравенстве. «Изгои» Фрэнсиса Форда Копполы выделяется составом молодых актеров. Помимо Хауэлла, Мачо, Суэйзи и Лоу, в фильме появились Мэтт Дилан, Эмилио Эстевес, Дайан Лейн и совсем юный Том Круз. Сегодня смотреть «Изгоев» особенно интересно хотя бы потому, что почти каждый второй мальчик из этой компании через несколько лет самостоятельно возглавит голливудский фильм. 18+. Вдовец и ветеран Сэмюэл Мёрфи, Итан Хоук, пытающийся в одиночку растить дочь во время Великой депрессии в штате Орегон, после драки с полицейским оказывается в исправительно-трудовом лагере. Начальник Кленси, Рассел Кроу, предлагает ему сделку – сокращение срока в обмен на участие в секретной операции. Мёрфи и еще несколько заключенных должны пешком переправить через орегонскую глушь внушительный груз золота. Ноша достаточно тяжелая, чтобы сделать пеший поход мучительным, и достаточно дорогая, чтобы заставить спутников пересмотреть представление о дружбе и честности. До последнего грамма – полнометражный режиссерский дебют Патрика Маккинли, недавно возглавившего триквел «Убийцы» Дени Вильнёва. Картина представляет собой старомодное приключенческое кино, в котором без труда угадываются главные мужские триллеры 70-х. Критикам ретро пришлось по вкусу. Хвалят Хоука, физическую убедительность путешествия и отсутствие желания превратить простой сюжет в очередную франшизу. 16+. Киноафиша онлайн.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российские войска поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Судно также доставляло в порт Одесса грузы двойного назначения, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что атака совершена на сухогруз при переходе морем. Вооруженные силы России продолжают нанесение массированных ударов с помощью беспилотников по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, активно задействованные в интересах украинской армии. Литва и Украина построят совместный завод по производству дронов и систем РЭП. Новое предприятие объединит передовые оборонные технологии двух стран. Речь идет о литовской компании «Пекла» и украинской «December One RND», сообщили в Минобороны Балтийской Республики. Литовская сторона откроет партнерам доступ к своей производственной инфраструктуре и деловым контактам в Европе. Украинские специалисты предоставят разработки, концепции готовых продуктов и технический опыт. Партнеры намерены запустить совместное производство в 2027 году. Первый отечественный грудной имплант может поступить в российские клиники к 2028 году. Разработка медицинского изделия началась еще 5 лет назад. Об этом в интервью РИА Новости заявила главный профильный специалист Минздрава Наталья Мантурова. По ее словам, в прошлом году имплант уже получил регистрационное удостоверение. Отечественный продукт ни в чем не уступает лучшим мировым аналогам, отмечает эксперт. Сейчас новинка проходит необходимые клинические исследования, после завершения которых ее официально выпустят на рынок. В Минпросвещении опровергли планы по введению обязательного предмета «Дроноведение». Изучение беспилотников в школах останется частью таких предметов, как «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология», уточнили в ведомстве. При этом введение единого обязательного учебника по данному курсу пока не планируется. Кроме того, школа вправе самостоятельно ввести учебный предмет «Дроноведение» в рамках части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, сообщили газете «РУ» в министерстве. Обсуждение этой темы в образовательном сообществе активизировалось после того, как в январе появились сообщения о возможном внедрении новой дисциплины в школы. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 50 копеек, доллара – 83 рубля 76 копеек, евро – 93 рубля 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 9, ощущается на 2 градуса меньше. В городе туман. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
16: Дамы и господа, заводите свои моторы!
15: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
16: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
18: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
17: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
18: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
17: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
18: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
18: Всего вам доброго и слушайте рок.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Thank you. направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
20: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
19: для пользы больного, будучи далек от всякого
21: намеренного, неправедного и пагубного.
22: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
23: Повтор лучшего.
24: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас в гостях снова после летнего перерыва наш друг, коллега, писатель, историк Никита Бондарев. Никита, привет.
26: Привет, Олег. Как будто и не уходил.
25: Ну да, всего лето прошло, а так как будто и не уходил. А тема у нас... крайне интересный. Мы будем обсуждать Ратка Младича, которого вот буквально меньше часа назад, тело которого доставили из Гааги в Белград. Совсем скоро, завтра уже начнется прощание с генералом, легендарным генералом Ратком Младичем в Доме войска Сербии. Послезавтра его отпевание в церкви, а, соответственно, в понедельник уже похороны. И власти Сербии к этому событию очень готовятся. Но, конечно, не только это мы будем обсуждать. Тема у нас очень широко заявлена. Все разрешится осенью. Да? Все разрешится осенью. А вот, так или иначе, все разрешится осенью, и на Балканах в том числе. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», телефон студии прямого эфира. Во второй части программы будем рады вашим звонкам. 8495-7373-94-8, телеграм. У нас работает телеграм-канал «Радио Говорит МСК», и если хотите нас не только слушать, но и видеть, заходите в YouTube, «Одноклассники» и куда, ВК еще, да? Все время забываю, да? А, Рутюб, конечно, Рутюб. А, как я мог забыть? Набирайте там «Говорит Москва», вы нас увидите. Никит, как ты относишься к Ратку Младичу? Это герой или военный преступник?
26: Ну, это, как сказать, вот если совсем по-честному, да, вот совсем-совсем по-честному, Радован Караджич у меня вызывает ощущение сложное.
25: А давай поясним нашим слушателям, возможно, не все знают эти фамилии, мы-то так, знаешь, ими жонглируем.
26: Ну как, значит, Радован Караджич был руководителем правительства и духовным лидером Республики Сербской в годы Боснийской войны. Ратко Младич был, значит, главнокомандующим армией Республики Сербской. Так вот, Караджич у меня вызывает ощущения сложные. Конечно, вот эта история о том, как он прятался, не прячась в Белграде, выдавая себя за какого-то там врача-эзотерика по имени Драган Давид Дабич, обросшего бородой, давал интервью на телевидении, писал какие-то статьи в эзотерические, оккультистские журналы. Это готовый сюжет для фильма. Я до сих пор не могу понять, почему об этом никто ничего не снял. Ни сербы, ни Голливуд, ни фильм, ни сериал.
25: Ну, почему Голливуд не снял, понятно.
26: Не может быть вообще более потрясающего в современной истории вот сюжета для какого-то телесериала. Вот, но чисто по-человечески, если говорить о его человеческих качествах, может быть, со мной кто-то не согласится. Но все-таки чисто по-человечески не очень он мне симпатичен. Все, что я об этом человеке, о Радоване Караджиче речь идет, еще раз знаю. В общем, свидетельствует о том, что, несмотря на вот то, что он был такой последний персонаж из реальной истории, который мог бы быть персонажем какого-то приключенческого авантюрного романа, я не знаю больше таких. Вот по своим человеческим качествам, все-таки, мне кажется, человек, он был довольно гнилой. Карадзич. Что касается Радка Младича, это был простой, абсолютно прямой, вот как линейка. Человек без каких-то, что называется, задних мыслей, вот что в уме, то и на языке, который не умел притворяться, не умел льстить, всем всегда говорил правду матку. Вот такая настоящая военная косточка. И я не знаю никого там из российских миротворцев, кто там с ним общался, российских журналистов, да, а тем паче российских добровольцев. Вот, кто о нем бы хоть слово, хоть полслова плохого сказал. По своим личным человеческим качествам это был очень, очень честный, очень прямой, очень порядочный человек, которому, ну вот, не повезло оказаться в таких жизненных обстоятельствах, в которых, не дай бог, оказаться никому. А даже события в Сребренице, если правду говорить о Сребренице, а не ту ложь, которую башняки-мусульмане о Сребренице распространяют, там есть несколько фактов в этой истории, которые Радка Младича характеризуют, ну, вот именно в том духе, в каком я об этом сейчас только что сказал. То есть, когда армия Республики Сербской вошла в Сребреницу, после того, как до этого 3 года она считалась, значит, зоной безопасности под охраной ООН, а по факту там хозяйничали, значит, боевики мусульманского полевого командира Насера Орича, и 3 года они там кошмарили сербов, убивали, грабили, сжигали дома и творили совершенно ужаснейший беспредел, и все жалобы сербов этим голландским миротворцам оставались неуслышанные, они пальцем о палец не ударили, чтобы как-то Насера Орича обуздать. Так вот, когда в Сребреницу вошли, наконец, войска Республики Сербской во главе с Радком Младичем, женщины Сребреницы пришли к нему и сказали: «Генерал, мы вот никому не верим, но тебе мы верим. Пообещай, что казни мирного населения не будет. Вот мы выдадим тех наших, кто в течение этих 3 лет вместе с Насером Уричем, значит, сербов кошмарил, мы их выдадим сами, если ты пообещаешь, что наших там детей, мужей, братьев, которые ни в чем не участвовали, никто не будет трогать. Мы тебе верим». Он пообещал, он сказал: «Я вам обещаю». После чего он покинул Сребреницу, а в Сребренице начались вот эти хорошо известные события, так сказать, когда даже не столько военные вот армии Республики Сербской, сколько местные жители, сербы, затравленные на протяжении этих 3 лет Насером Оричем, начали башнякам мстить, причем всем. И тем, кто на протяжении этих 3 лет их грабил и убивал, и тем, кто ни в чем подобном замечен не был, а просто стоял в сторонке. Я не оправдываю то, что сербы в Сребренице натворили, но, конечно, это не может называться словом «геноцид». Это может называться как угодно, там, преступление, резня, погром, много плохих слов, которым это может называться, но это не может называться словом «геноцид», потому что, когда сначала мусульмане 3 года кошмарят сербов, а потом сербы им мстят, ну не геноцид это. Как-то по-другому это надо называть. И Младич потом, уже будучи в Гааге, там, говорил неоднократно, что ну, вот то, что так получилось, то, что я обещал женщинам Сребреницы, что те люди, которые не были непосредственно причастны к действиям Насера Орича и его боевиков, не пострадают, а получилось все наоборот, я переживаю из-за того, что он не смог сдержать слово. Вот, он это говорил буквально дословно в Гааге. Вот, но то, что они к нему пришли и сказали тогда: «Мы никому не верим, кроме тебя, но тебе мы верим», это как бы тоже показатель. Другое дело, что получилось по итогу все равно все плохо.
25: Угу. Хорошо, но это один из эпизодов. Я правильно понимаю, что не будь Радка Младича, не было бы Республики Сербской?
26: Ну, в общем, наверное, да, пожалуй. Во всяком случае, ее не было бы в нынешних границах, это точно.
25: То есть он ее отвоевал, и надо понимать, что какую роль на тот момент, да и до сегодняшнего дня, играет Республика Сербская. Сербы с начала 90-х постоянно проигрывали, постоянно терпели поражение, уступали, теряли землю, население, переживали трагедии. Это был бесконечный отход. За одним исключением, единственная победа, одержанная в то время, это была победа в Боснии и Герцеговине, в результате которой получилась, появилась Республика Сербская.
26: Да ну нет, ты не совсем правильно это все говоришь. У сербов вообще поначалу, поскольку сербы опирались и в Хорватии, и в Боснии на как бы ресурсы Югославской народной армии, на там какие-то военные склады, военные базы, вот, а местные сепаратисты опирались на ресурсы гражданской обороны, у которой тоже были склады, базы, но там было в основном списанное из армии оружие. Ну ладно, это отдельная сложная история, как бы там, какими ресурсами пользовались домобраны и какими ресурсами пользовались, значит, сербы. Вот, поначалу-то у сербов вообще все шло хорошо. Сербы и в Хорватии... Значит, там Книнская краина, значит, Славония, они так неплохо за собой застолбили все те территории, где они по факту реально были большинством. Да, в общем, и в Боснии тоже. Вот, хотя в Боснии, конечно, там было не две противостоящие стороны, а три, что как бы вносило свою путаницу и сумятицу, да, значит, сербы, хорваты и мусульмане, соответственно. Вот, а плохо пошли дела у сербов, ну, вот где-то начиная с середины 90-х, да, значит, Дейтон, хорватские операции, значит, «Молния» и «Блеск», когда хорваты там 250 тысяч сербов выгнали, поодиночке передавив все сербские анклавы на территории Хорватии, там сначала Далмацию, потом Лику, потом Славонию. Вот, то есть у сербов-то как раз поначалу все шло хорошо, а потом все пошло плохо. И почему, кто в этом виноват? Ну, есть достаточно популярное в Сербии мнение, что виноват в этом Милошевич, вот, который оказался слишком падким на лесть Вашингтонского обкома, который вот в период, предшествующий подписанию Дейтонских соглашений, как бы лил мед на уши Милошевичу, что, так сказать, ты, Слободан, самый умный, самый талантливый, самый прекрасный. Ты гарант единственной безопасности на Балканах. Эти все остальные, все эти Тужманы и Затбеговичи, это все случайные люди, случайно поднятые волной истории. А ты настоящий национальный лидер. Вот. И как-то вот он на эту лесть оказался, к сожалению, достаточно падким. Вот. Я бывал в Белграде, уже не жил. Я в 94-м как раз из Белграда в Москву уехал. До 94-го года я там жил постоянно. Вот, но и во второй половине 90-х время от времени я туда наезжал. Мне рассказывали и показывали мои белградские друзья, что когда вот этот колонный сербских беженцев из Хорватии, 250 тысяч, устремились к Белграду, вот Милошевич запретил им в город въезжать. Их начали распределять по там каким-то белградским предместьям, и вообще вот чем дальше, тем лучше. В какие-то заброшенные пионерлагеря, в какие-то заброшенные санатории, там дома отдыха, мотели, непонятно что. Лишь бы вот эти 250 тысяч сербских беженцев не оказались на белградских улицах. И это было личное решение Милошевича и Миры Марковича. Но эти люди Милошевичу и отомстили, когда его свергали. Вот как бы на острие удара против Милошевича, когда, так сказать, захватывали его резиденцию, свергали его и выдавали Гаге, на острие удара были сербы-краешники, были сербы из Республики Сербской, из Боснии, и даже в еще большей степени сербы из Хорватии, вот, которые ни малейшего пиетета и ни малейшей благодарности к этому человеку не испытывали. Так что вот, когда Милошевич начал лично сам рулить делами сербов в Боснии и в Хорватии, все стало не так хорошо, как могло бы быть. Есть такая точка зрения, я не говорю, что я ее разделяю. Вот, и тогда произошло событие, как бы хорошо тебе известное, значит, когда Милорад Додик, Беляна Плавшич и Никола Поплашин устроили маленький путч, отстранили от власти Караджича, отвернулись от Белграда и сказали, мы сами будем решать нашу судьбу, мы, боснийские сербы, как бы мы сами будем решать, как нам жить дальше. И, собственно, это Республику Сербскую и спасло.
25: Угу. Ну вот, есть мнение, что Ратко Младич, я хочу вернуться к теме, вот, кстати, кому интересно, прямо сейчас можно чуть ли не в режиме прямого эфира, прямой трансляции на портале «Балканист» в телеграм-канале, телеграм-канал «Балканист», но увидеть, как Белград последний раз встречает генерала. Тут вот можно увидеть почетный караул. Правительственный самолет доставил гроб с телом, накрытым национальным флагом, то есть все официально, правительственный самолет. Здесь почетный караул его встретил, значит, торжественно положил гроб на лафет, а потом лафет, соответственно, с лафета в машину, почетный караул сопровождал с мотоциклистами, с полицией, перекрытые дороги основные сопровождает тело, гроб с телом генерала Младича, который вот только что прибыл в Белград, его встречают люди там на мостах с национальными флагами, с лозунгами «Добро пожаловать домой, генерал», с лозунгами «Герои не умирают». И так, то есть все очень-очень торжественно и очень официально. Это вот надо тоже обратить внимание. То есть власти Сербии, Александр Вучич, по всей видимости, проведут эти похороны на высшем правительственном уровне, судя по тому, как они встретили тело и как все организовано. То есть есть понимание того, что власти не отрекаются от Ратка Младича, и Ратко Младич становится уже официальным таким сербским героем, несмотря на то, что для Запада это был главный сербский антигерой. Вот вопрос, как ты считаешь, вот возможно ли в ближайшее время вот эта посмертная героизация, чегеваризация, если угодно, Ратко Младича, станет ли он и на какое количество лет, на какое количество десятилетий чегеварой? Для, не только для сербов, понятно, для всех вот... кто не согласен с диктатом одной страны и кто считает, что вот в недавнем нашем общем прошлом все было сделано неправильно.
26: Ну, я читал твою статью, где ты Ратка Младича сравниваешь с Че Геварой. Мне все-таки кажется, что это все-таки два принципиально разных явления, два, так сказать, принципиально разных человеческих типа. Да, Че Гевара был за любую движуху в любой части света, хоть, так сказать, на Кубе, хоть, так сказать, в Латинской Африке. Америке, хоть в Африке, да, как бы совершенно не важно где, важно поднимать бучу. Ратко Младич был человеком, которого как бы интересовали национальные интересы и интересовало выживание его народа, вот, и все, и точка. Вот, и был ли Ратко Младич вот таким, как сказать, был ли, стал ли таким каким-то международным узнаваемым поп-культурным символом, может быть, даже секс-символом, как Че Гевара, ну, мне кажется, что даже для сербов, даже для Сербии он все-таки символ чего-то другого, опять-таки, вот, борьбы за национальные интересы, а не какой-то личной харизмы, вот, мачизмы, сексизмы, как Че Гевара.
25: Личные вендетты?
26: Ну, собственно, и вендетты, да. Наверное, как бы без вендетты тут не обошлось. Вот. Что, какова будет, вот, так сказать, посмертная судьба Ратка Младича в Сербии? Будут ли его именем называть улицы? Ну, я думаю, что будут. Вот.
25: Вот сейчас уже.
26: Я думаю, что в Белграде, может, не сразу, но тоже что-нибудь назовут, а где-нибудь в провинции, в сербской, как бы. Но это же вопрос на голосование местных властей, местной, как сказать, гордумы, вот, скупщины местной. Вот, я думаю, что мы увидим волну появления улицы Ратка Младича в сербских городах вот уже сейчас, да. Может быть, не с Белграда это начнется, вот, но будет, да. Конечно, надо сказать, что если бы не предстоящие в Сербии парламентские выборы, которые ожидаются 25 октября...
25: А потом президентские.
26: А потом и президентские, которые еще непонятно когда будут, но в любом случае Вучичу недолго осталось, да, когда? В апреле 27 года у него полномочия
25: официально
26: истекают.
25: Официально, да. Но он объявлял о досрочных президентских выборах.
26: Ну вот, если бы не выборы парламентские, которые будут уже совсем скоро, и президентские выборы, которые тоже будут, ну, не факт, что власти Сербии вот столь целенаправленно стали бы разыгрывать вот эту вот патриотическую карту. Вот. А так им нужно, конечно, доказывать, им нужно каждый день доказывать, буквально каждый день, 7 дней в неделю, вот, 24 часа в сутки. властям Сербии, конкретно адресно персонально Вучичу, нужно что-то делать для того, чтобы доказывать, что они сербы, что они патриоты, что они не соглашатели, что они не лицемеры. Вот, что они хотят стране и народу добра.
25: Что
26: они...
25: принимают Зеленского только под давлением Брюсселя. Да, а на да, самом деле да, вот мы да, что, за Ратко Младича.
26: Что, так сказать, к санкциям против России Сербия не присоединится, хотя и признает территориальную целостность Украины. Но она это признает не потому, что сербы любят Зеленского и Украину, а потому что Косово. И так далее, и так далее, и так далее. Вот каждый день нужно что-то делать, чтобы доказывать, что ты не верблюд. В этом смысле Вучичу не позавидуешь, конечно. Конечно, вот, и здесь вот эта вся ситуация с Младичем, она, конечно, пришлась в очередной раз на руку Александру Вучичу, я говорил об этом многократно в рамках вот этой, так сказать, твоей передачи. Вучич невероятно везучий человек. Вучичу постоянно как-то вот так обстоятельства складываются, что они играют ему на руку. А вот в очередной раз, значит, перед выборами умер Ратко Младич, и это предоставило Вучичу возможность организовать такие большие, пышные на государственном уровне похороны. Вот, так что он использует все возможности, которые...
25: Очень интересно, кто придет на эти похороны, и из числа, в том числе, международных гостей, мне кажется.
26: Ну, я могу сказать, что я как сотрудник Института славяноведения Российской академии наук могу сказать, что доктор исторических наук Елена Юрьевна Гуськова, вот, которая выступала в Гаагском трибунале свидетелем по делу у Младича и была сенатором Республики Сербской и является, значит, человеком, награжденным высшей государственной наградой Республики Сербской. Вот Елена Юрьевна, как только появилась ясность с датой похорон, туда вылетела, вот, это что я могу сказать точно, по поводу, так сказать, российских участников.
25: Да.
26: На официальном
25: послы
26: уровне,
25: каких стран будут,
26: да, кто поедет туда от России, и послы каких еще вообще, не послы, а хоть какие-то официальные лица или там крупные политические деятели, каких стран там появятся. Интересный вопрос, да.
25: Интересно. У нас есть один звонок уже, здравствуйте. Говорите.
0: Здравствуйте.
25: Здравствуйте, говорите.
0: Сильно разговариваю.
25: Так, что-то плохо слышно. Так, ну, да, то есть, на самом деле, с учетом того, что и в России тоже выборы, можно было бы себе представить, что кто-то мог бы туда спокойно сейчас полететь и таким образом, в общем, как-то обозначить свое присутствие.
26: Ну, вот, будь жив там Жириновский Владимир Вольфович, да, я думаю, да, что он был человеком, способным на такой шаг. Вот, а, так сказать, из нынешних политических лидеров, то вот что Слуцкий сейчас возьмет и полетит в Сербию, да нет, я конечно, с трудом себе это представляю.
25: Сомневаюсь, сомневаюсь. Хорошо. Значит, переходим постепенно к теме выборов в Сербии. Главный вопрос, сможет ли сохранить Вучич свою власть, на твой взгляд? Получится у него это сделать или нет?
26: Значит, у него совершенно точно не получится сохранить власть в том формате, в каком это было вот до сего момента. Хочет он этого или не хочет, ему в очередной раз придется создавать какую-то более широкую коалицию. Другое дело, что совершенно непонятно с кем. Вот, но доверие и лично к нему на очень низком уровне, к правящей партии, даже еще ниже, чем к нему лично, вот, значит, что он хочет делать какую-то рокировку, что он хочет стать лидером партии и, вероятно, премьер-министром, вот, а в президентское кресло посадить кого-то другого, но как бы он и сам об этом говорит, и тут вариантов других нету. Все, у него заканчиваются его президентские полномочия, он по Конституции президентом оставаться не может, надо, так сказать, это теплое место кому-то уступить. Вот, но опять-таки не очень понятно кому, вот совершенно непонятно. То есть вот такая сложная ситуация, то есть с одной стороны в рамках политической теории понятно, что ему надо было бы делать, да, так сказать, создавать какую-то более широкую коалицию, но непонятно с кем. Вот, немножко хотя бы на какое-то время как бы себя задвинуть в тень, но непонятно, а кого тогда выдвигать на передний план. То есть здесь он сам себе сослужил плохую службу, Александр Вучич, тем, что он очень старательно зачищал вообще, так сказать, политический класс Сербии и своих оппонентов, особенно в патриотическом сегменте оппозиции, в меньшей степени либеральном, потому что он их не боится. Вот, и в правящей партии тоже. Сам он себе плохую службу этим сослужил.
25: Продолжим это обсуждать. Никита Бондарев, программа «Дело принципа». После выпуска новостей оставайтесь с нами.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: пострадали два химических танкера, еще одно судно затонуло. На этом фоне Бухарест выступил с инициативой создать единое военное командование прибрежных государств НАТО на Черном море, руководство которым будет осуществляться по ротационному принципу. Румынские власти выразили готовность разместить эту структуру на своей территории к 2028 году. Кирилл Дмитриев оценил положение Зеленского после нападок на президента США. Критикой в адрес Дональда Трампа украинский лидер лишь усугубил его, отметил спецпредставитель президента России. По его словам, Владимир Зеленский ухудшил свое и без того шаткое положение еще со времен скандального визита в Белый дом в феврале прошлого года. Впавший в панику ЕС отчаянно пытается минимизировать ущерб после интервью Зеленского, в котором он агрессивно критикует президента Трампа и его усилия по установлению мира, написал Дмитриев в соцсети X. Так, глава РФПИ прокомментировал статью Financial Times, в которой говорится, что лидеры стран ЕС намерены призвать Зеленского смягчить публичную риторику в адрес Трампа из-за опасения, что она еще больше навредит отношениям Вашингтона и Киева. Российский посол в Токио Николай Ноздрев решительно отверг претензии Японии по поводу визита китайской делегации на остров Курильской гряды и Туруп. Об этом сообщили в российском диппредставительстве по итогам встречи главы миссии с руководством японского МИДа. Токио выразил протесты из-за поездки на остров чиновников из китайской провинции Хэйлунцзян. В ответ российский дипломат подчеркнул, что и Туруп – законная территория России. Кроме того, Москва продолжит поступательно наращивать стратегическое и экономическое сотрудничество с Пекином во всех своих регионах, включая программы развития Дальнего Востока, невзирая на недовольство японской стороны. Российское дизельное топливо поступит на американский рынок в ближайшие две недели. По данным «Нью-Йорк Пост», существенные объемы сырья прибудут в Штаты до промежуточных выборов, которые намечены на 3 ноября. Соглашение о поставках было заключено в рамках личной договоренности президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 9 октября. Согласно сделке, операции по ввозу российского дизеля временно выводятся из-под санкций. Это разрешение будет действовать до 7 апреля будущего года. О погоде в Москве плюс 9, туман в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, специалист по постсоветскому пространству Александр Гущин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Говорит Москва. 94,8». Повтор лучшего.
2: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
6: Продолжаем наш эфир с историком и писателем Никитой Бондаревым. В первой части программы говорили о

0: об умершем в Гааге уже как неделю генерале Ратко Младиче, которого вот сейчас будут хоронить в Белграде на официальном уровне. Кстати, может быть, Никит, название блока, избирательного блока я только что придумал для Александра Вучича — Младич Вучич. Вот. Продолжая дело боевого генерала. А почему нет? Если сейчас на официальном уровне они отважились хоронить Младича, это, кстати, дорогого стоит. Ну, за
1: если,
0: это если Вучича
1: сына,
0: по головке не погладят.
1: Если
0: по
1: сын Младича как бы готов будет поучаствовать в этой истории, то как бы это можно. Я не помню, ты знаком с сыном
0: Дарка?
1: Младича?
0: Нет, я не знаком, но я его знаю, да. В смысле, знаю, что есть такой человек, да. А, напоминаю, смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. У нас несколько было звонков в первой части программы, не успели их принять. Звоните по номеру 8495-7373-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. А вот, кстати, уже первый звонок. Звонит мой тезка Олег. Олег, здравствуйте, говорите в эфире.
2: Здравствуйте. Знаете, вот вопрос такой. А нет ли некой автономии у вот патриотических Сербии, сил Сербии? Ну, то есть, может быть, да, действительно, Вучич как-то многих, как вы сказали, зачистил политически, но они могут сами проявить определенную политическую активность и снова постараться выйти на передний план, вот так как предстоят, да, выборы и в парламент, и президентские. Ну, вот проявить некоторую, так сказать, ну, сепарацию от Вучича, самостоятельность, политическую активность.
0: Спасибо.
1: Логика вашего вопроса понятна. Да, нет, они как раз всячески и пытаются настаивать на своей сепаратности, на своей отдельности от Вучича, от правящей партии, прогрессистов, патриотическая оппозиция в Сербии. Тут проблема в том, что у нее внятных лидеров, у патриотической оппозиции в Сербии не осталось. Многих поссорили, перессорили друг с другом, там вынудили уйти в отставку. Значит, лидер движения «Двери», вот, за который я очень переживал в свое время, вот, и как-то всячески пытался им здесь, в России, помогать. Такая хорошая, правильная патриотическая оппозиция. Значит, Бошко Обрадович сначала разогнал всех своих товарищей по движению «Двери», вот, а потом разрушил все это движение и стал ресторатором. Уж я не знаю, успешным или нет. Вот. И сейчас получается ситуация такая, что на патриотическом спектре, оппозиционном патриотическом, самая заметная фигура – это, значит, детский доктор, пульмонолог детский, значит, Несторович, как его, Бронислав, Бронимир, Несторович,
0: Бронимир, да.
1: Значит, это человек, который, в общем-то, выступает вроде как за все правильные вещи. Вот,
0: но он со всеми рассорился.
1: Евроскептик там яростный, да. Вроде как пророссийский настроенный. Вот. Но при этом он там искренне верит в то, что сербы — прямые потомки атлантов, в то, что люди с голубыми глазами, они полулюди, полурептилоиды, прилетевшие там откуда-то из глубин космоса, с планеты Нибиру. Вот мы, Олег Владимирович, с тобой, с точки зрения Несторовича, мы как люди с голубыми глазами, мы оба рептилоиды. Вот. Угу. Он сам, видимо, нет. И Вучич тоже рептилоид. Вот. А Несторович сам, значит, нормальный, homo sapiens. Угу. Вот такой человек, и да, он со всеми рассорился, потому что, имея такие взгляды, ну, сложно не рассориться. Но если говорить вот о какой-то личной известности, заметности, вот этот человек, значит, верящий в рептилоидов с планеты Нибиру и публично об этом там охотно рассуждающий в интервью, значит, это самая заметная и самая раскрученная фигура вот на патриотическом, значит, спектре.
0: Ну, наверное, не оппозиционном. Просто так,
1: да,
0: так такие,
1: конечно,
0: фрики,
1: конечно,
0: оказываются.
1: Конечно,
0: это...
1: не просто.
0: Слушай,
1: так.
0: А кто был оппонентом Вучича на выборах 2017 года? А как его звали? Человек, который заезжал в студию прямого эфира на коне.
1: А, это этот самый Любиша Прилетачевич,
0: да. Да, да, совершеннейший фрик. Еще не поменялось, а самое главное, он же тогда занял чуть ли не третье место, и за него проголосовало 80%.
1: За него, да, он собрал много голосов, он и его движение там в его родном городе, из Обреновца он, по-моему, они там прошли в местную городскую думу, он сидит, значит, в городской думе Обреновца, как бы, как так сказать, обычный депутат городской думы, занимается какой-то местной работой, и ему все нравится. Но, так сказать, да, как политический проект он закончился достаточно
0: Никит,
1: быстро.
0: Провокационный вопрос задам. Вот Есть такое мнение, не буду скрывать, ты наверняка сам сталкивался с ним, что вот сейчас, мол, уйдет Вучич, и все, и привет. И Сербия уйдет от нас в ЕС, там, не дай бог, в НАТО вступит, ведет санкции, закроет все, значит, возможности, отменит прямые рейсы, ведет визы, да, разные там версии говорят. И каждый раз приходится это как-то опровергать. Но на твой взгляд, вот сейчас мы можем быть уверены, что Сербия с Вучичем или без Вучича через 5 лет, условно говоря, да, она не прогнется под вот этим западным диктатом.
1: Ну, а с чего бы им прогибаться? Все соцопросы показывают, вот, что там идеи евроинтеграции, вступления в Евросоюз, вступления в НАТО, они с каждым годом становятся все менее и менее популярны, что как бы и логично, с учетом того, сколько Евросоюз держит Сербию вот в этом непонятном подвешенном состоянии, вот, обещая и ничего по факту не давая. Даже у людей, которые, может быть, изначально были проесовски настроены, уже как бы терпение или закончилось, или скоро закончится. А молодежь сербская, вот эта, которая выходит на улицы против Вучича, у нас как бы немножко не в том ключе это все понимают. В ключе какого-то Майдана, с которым это все не имеет примерно ничего общего. Я не знаю, 80% вот этих молодых ребят, студентов, школьников и примкнувших к ним, которые выходят протестовать на улице, они не проевропейские и прозападные, они патриотические и пророссийские настроены и критикуют Вучича именно с этой стороны. И мы проводили с Катериной Геннадьевной Энтиной, тоже частые гости твоих эфиров из Высшей школы экономики, несколько соцопросов для монографии, которые мы с ней писали. Вот, о состоянии умов в современной Сербии, и все эти наши соцопросы показывают то же самое. Молодежь, чем моложе, тем вот более нонконформистски, вот, и антиглобалистски, антизападно настроена. Нравится это кому-то или нет. Хотя, конечно, если смотреть там Евроньюз какой-нибудь и CNN, то, что они рассказывают о протестах в Белграде, то они это подают в совершенно другом ключе. Что вот, мол, молодежь, она хочет того же, чего хочет молодежь по всему миру, то есть кружевные трусики, цитирую, так сказать, известную девушку с Майдана украинского. Нет, совершенно не этого они хотят. Вот в Сербии не этого.
0: У них это все есть. А вот не могу не провести печальную параллель. Как известно, последние дни омрачены дипломатическим скандалом между Россией и Германией в связи с тем, что якобы некий беспилотник, которого подозревают в том, что он был российским, 4 августа приземлился где-то там рядом с какими-то военными самолетами на аэродроме Лейпцига, и вот якобы некое расследование, которое за месяц, они как-то меньше, чем за месяц успели провести, показало возможную причастность к этому России, как утверждают немцы вчера. Германия выступила с обвинениями в адрес Москвы и фактически ультиматумом, связанным с тем, что, значит, Германия закрывается 18 сентября Генеральное консульство России в Бонне, это главное консульство в Западной Германии, это бывшее посольство Советского Союза в ФРГ в Западной Германии в Бонне, а также объявляет о денонсации договора о Русском доме. И уже очень быстро, хотя денонсация штука на самом деле не быстрая, денонсация это пока они только объявили, пока они это сделают, это еще год Русский дом в Берлине по-хорошему будет работать. Но Москва уже тоже отреагировала, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что, значит, мы тогда закрываем институт Гёте. И уже об этом сказал, как о состоявшемся, случившемся факте. И вот сегодня вечером уже глава института Гёте заявила о конце эпохи культурных связей России и Германии. В этой связи, вот там 10 лет назад, отматывая пленку назад, а я уже молчу о том, что было там 20 и более лет назад, невозможно было себе представить, Россия и Германия были очень сильно связаны на межрегиональном, экономическом, торговом уровне, культурном в том числе уровне, сейчас рвутся последние связи. Представить себе такую историю в Сербии невозможно?
1: Да нет, ну невозможно, конечно, как сказать, с одной стороны, мы уже сейчас видим, так сказать, какие-то негативные последствия текущей международной ситуации, да, что «Газпромнефть» в виде нефтяной индустрии Сербии, значит, додавили, все-таки и выдавили, хотя что будет с нефтяной индустрией
0: пока
1: Сербии,
0: еще не
1: пока,
0: не,
1: пока совершенно непонятно. Да, да. Все-таки венгры будут покупать, да? Ты больше меня
0: я не знаю.
1: Имеешь инсайдерскую информацию.
0: И никто пока все знает. Ведут переговоры, ну, да. Пока нет результата переговоров.
1: Ну вот, значит, пока по факту все-таки пока «Газпром» там ногу в закрывающие двери вставил, вот, но эти двери все-таки закрываются. Ничего тут не сделаешь. Вот, а что касается связей культурных, научных, общественных, личных, человеческих связей, что касается, то ничто не поменяется. Вот. Ну и всякая китайская продукция, которая в Сербии производится, я думаю, что как она в России продавалась, так она и будет продаваться. Там, я не знаю, бытовая техника горения, которая считается славянской, но по факту ее всю собирают сейчас
0: в Сербии,
1: и собирают китайцы. Китайцы выкупили бренд, как бы это давно уже не славянское ничего, вот собирается китайцами в Сербии и продается в основном в России, потому что у нас как бы раскручена эта марка. Ну вот как продавалось, так и будет продаваться.
0: Нам пишут сообщения, кстати, задавайте ваши вопросы, смс-портал для сообщений 8-925-48-94-8, несколько звонков сорвалось, если хотите, перезванивайте, телефон студии прямого эфира 8-495-7373-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. А кто выдал Младича на расправу Западу? Давай напомним.
1: Я сейчас попытаюсь сообразить.
0: Это был Борис Тадич. Это был Борис Тадич.
1: Борис Тадич, понятно,
0: я пытаюсь... В 2011 году. И
1: да,
0: вот у нас есть 11. Звонок. Здравствуйте, говорите.
3: Алло.
0: Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите.
3: Говорите.
1: Так. Какой-то странный день сегодня, странный. Все звонки
0: да,
1: срываются.
0: Хорошо. В 2011 году.
1: Да.
0: Кстати, надо еще вот момент, который я для себя отметил. Какое было здоровье генерала Младича? Он 15 лет, он же умер в возрасте 84
1: года.
0: 4 лет, из которых последние 15 лет он провел за решеткой.
1: Ну, собственно, да, в момент выдачи он там еле ноги переставлял, и по нему было видно, что это очень тяжело больной человек, собственно, поэтому...
0: Еще
1: он,
0: тогда.
1: Да, уже да, еще тогда, назад, что да. Он не может скрываться уже, просто не позволяет ему здоровью сидеть в каком-нибудь подвале.
0: Хорошо, а у нас остается не так много времени, но есть еще одна важная тема. Ближайшие выборы ровно через месяц состоятся в Боснии и Герцеговине. В Республике Сербской, ну и вообще во всей Боснии и Герцеговине будут выбирать все органы власти, парламент, президента, президентов, там несколько их, и так далее. Милорад Додик, человек, который единственный в Европе после 22 года последовательно поддерживал Россию Владимира Путина, прилетал в Москву, прилетал на День Победы и так далее, из Европы, я имею в виду, из европейских лидеров. Он, его партия в Республике Сербской пока остаются правящей партией. Сам Милорад Додик не занимает никакой официальной должности, но, тем не менее, является человеком, наверное, самым влиятельным в Республике Сербской. Через месяц что-то может поменяться или не может поменяться. Там выборы и президента, и президентство Боснии и Герцеговины, и президент Республики Сербской, и парламент, и всех. Никита, как ты думаешь, насколько вот эффект усталости для сербов Боснии и Герцеговины присутствует при выборе поддержки, не поддержки Додика?
1: Ну вот, если конец эпохи Вучича вряд ли в ближайшее время наступит, как мы говорили, там какая-то, так сказать, это самое... ребрендинг какой-то, да, перемещение, перестановки, но не конец эпохи Вучича, то конец эпохи Додика, к сожалению, к огромному сожалению, потому что мне тоже этот человек симпатичен, вот как я знаю и тебе, конец эпохи Додика, видимо, мы будем в ближайшее время наблюдать. Вот, нравится нам это или нет, в значительной степени по той же самой причине, что и... У Вучича это произошло тоже. Политическое поле Додик долго и упорно зачищал. Прежде всего от людей, которые могли бы быть ему оппозицией, именно вот с патриотической точки зрения, вот оппозицией патриотического толка. и от каких-то сильных харизматичных фигур в его собственной партии в значительной степени тоже. Вот. Поэтому, честно говоря, я хотел бы надеяться, что Додик тоже тот еще хитроумный одиссей, вот, который из многих и разных ловушек, которые казались совершенно безвыходными в своей жизни, выпутывался. Вот, я очень хотел бы верить, что у него получится что-то провернуть и на этот раз, но я уже не знаю, что.
0: А нам пишут слушатели, ничего невозможного не бывает, время нынче турбулентное. Кто думал, что от нас Армения намылится куда-то на запад за непонятными прожектами? Кто думал, что Пашинян будет ручкаться Зеленским? Скажи, это кому-нибудь в 22-м сдали бы в сумасшедший дом на загородном шоссе. Сербия то же самое. Братушка Вучич уже приветствовал Зеленского. Как-то слабовато отреагировал на мерзкие высказывания немецкого журналиста-вопрошателя.
1: Ну, слушайте, ну хорошо, был Зеленский в Белграде, как бы Вучич ручкался с Зеленским. А ничего, что Путин в Париже в 18-м году ручкался с Хашимом Тачи. Нет, по-моему, все-таки в 18-м. Это было столетие окончания Первой мировой войны. Это был 18-й год. Путин в Париже, к нему подвели Хашима Тача, они там мило пообщались, их фотографы сфотографировали со всех сторон, ручку, так сказать, пожали и все такое прочее. Что у сербов творилось на душе в тот момент, когда Путин там за руку здоровался, так сказать, и доброжелательно улыбался Хашиму Тача? Вы можете себе представить, что у сербов в душе в этот момент творилось?
0: Да, Хашим Тача — это, в общем, человек, который...
1: Который сейчас сидит в Гаагском трибунале по Косово в следственном изоляторе, то есть как бы преступления его до такой степени велики, что даже Гаагский трибунал по Косово их не смог игнорировать. Другое дело, что они как раз сейчас вот должны этой осенью рассматривать, выносить какой-то окончательный ему вердикт. Он все это время под следствием сидит, он не отбывает тюремное наказание. Вот. Есть большая вероятность, что его отпустят домой, что ему, так сказать, зачтут срок, который он провел в следственном изоляторе, и отпустят домой. Но, тем не менее, хотя бы в СИЗО он посидел так, нормально, капитально. Вот, поэтому, ну, кто с кем встречался, это совершенно не показатель. Хотя, конечно, я не скрою, когда там весь Белград был украшен транспарантами, где сербские и украинские флаги там красиво переплетаются, производило это специфическое впечатление, что уж тут говорить. Но у них есть вот такая дурная традиция, вот она сейчас появилась при Вучиче. Каждый раз, когда лидер какого-то иностранного государства приезжает в Сербию, вот такими однотипными баннерами, где вот сербский флаг, значит, сплетается с флагом этого государства, украшается вся трасса из аэропорта в город.
0: Да,
1: вот
0: и потом в город.
1: Украина не стала исключением.
0: Вот я хочу тебе сказать, Никит, что первый раз я эту традицию видел в Киеве при Викторе Януковиче. Вот оттуда, мне кажется, я, по крайней мере, могу сказать, могу свидетельствовать, эта традиция родом. Каждый раз, когда кто-то приезжал, тут же весь центр украшался вот этими флагами. Вот. Тогда Украина, это было еще там, да, при Януковиче. Вот. А что бы вы могли сказать о Вулине, спрашивают нас слушатели.
1: А что можно сказать о Вулине? Хороший человек.
0: В контексте, я так понимаю, преемника.
1: Выдающийся писатель. Его там 3 или 4 романа перевели на русский язык. Один из них я даже прочитал, и мне понравилось. Действительно хороший писатель, помимо всего прочего. Как политик, он сейчас несколько задвинут на периферию, конечно. Он очень долго был, так сказать, такой рыбой-лоцманом, как это вот, так сказать, в подводном мире называется, при акуле Вучича. Как бы он никогда не был членом Вучичевской партии прогрессистов, у него была своя там какая-то социалистическая
0: движение
1: партия
0: социалистов,
1: да. С названием политических партий в Сербии, дорогие друзья, это страх и ужас, и кошмар.
0: Изначально он, собственно, вот, выходил из партии социалистов Дачича и создавал, по сути, некую свою партию, как сказать, ну не хочу никого обидеть, симулякр или спойлер. В интересах Вучича как раз.
1: Вучич интересно поступил с Вулиным. Он на протяжении вот там последних лет 10 возглавлял все силовые ведомства, сколько их было в Сербии. Значит, там и Министерство внутренних дел, и госбезопасность, там, и что только не.
0: Министерство обороны.
1: И Министерство обороны, естественно. Вот. А сейчас он министр без портфеля.
0: И председатель наблюдательного совета «Сербиягаз».
1: Вот, так что реальный политический вес в Сербии этого человека, он, в общем, сейчас достаточно мал, Вот, но при этом человек, он хороший, вот тоже мне он чисто по-человечески симпатичен, но хороший человек, как совершенно правильно Олег Владимирович говорит, это не профессия.
0: Кто может стать следующим президентом Сербии?
1: Ну, как сказать, вот кого Вучич назначит, тот и станет. А кого он назначит, мы не знаем. Я так думаю, что даже и Вучич не знает.
0: Ты думаешь, это вот так работает? Вот так это работает? Вспомни, сколько Медведева Дмитрия Анатольевича готовили к преемничеству, какова была борьба... насколько там было много, так сказать, заложено эмоций, сил,
1: ресурсов. Дмитрием Анатольевичем я работал в неком гуманитарном фонде тогда, когда Медведев только избрался
0: президентом. Да и Вучич такой сейчас ресурс влияния, что кого он скажет за там, 2 месяца, тот и станет
1: президентом. Вот, да, я расскажу историю про Медведева, потому что это очень поучительно. Мы готовили, информационное сопровождение визита Медведева в Казахстан первого. После его избрания президентом. Мы звоним в администрацию президента и говорим, пришлите нам, пожалуйста, для нашей информкомпании фотографии Медведева с казахскими лидерами, с Назарбаевым, то есть. Они говорят, да, сейчас что-нибудь пришлем. А присылают фото, где Назарбаев пожимает руку Иванову, а на заднем плане видно Медведева. У них других не было. К вопросу о том, кто должен был стать главным фигурантом операции преемника, и кто в итоге встал. Так вот, то же самое и с Вучичем. Загадывать сейчас, говорить, вот этот человек будет, или вот этот будет, это абсолютно дохлый номер, мы не знаем. Вот, но что партийная система в Сербии работает таким образом, что очень многое зависит от личной воли Александра Вучича, от того, кого он назначит, это факт. Особенно, если Вучичу все-таки удастся создать какую-то коалицию, в которой будут участвовать не только его вечные коалиционные партнеры, в лице социалистов Ивицы Дачича, а какую-нибудь более широкую коалицию создать, тогда вообще все карты у него на руках, несмотря на то, что он страшно непопулярен в широких народных массах. Политическая система выстроена так, что все замыкается на одного человека.
0: Но насколько есть усталость? И насколько есть велик протестный электорат?
1: Усталость огромная, протестный электорат огромный, но этому протестному электорату по факту просто не за кого, кроме сумасшедшего Несторовича с его ретироидами голосовать.
0: Ты сейчас говоришь про парламентские выборы. Я говорю про президентские.
1: На президентских будет если...
0: и... Ректор Белградского университета.
1: Нет, ректор Белградского университета не настолько популярная фигура. Если оппозиции удастся выставить какую-то реально популярную фигуру уровня Новака Джоковича, у которого сейчас в теннисе что-то как-то не очень все.
0: Плохо.
1: Вот если уровня Новака Джоковича удастся вытащить фигуру, тогда да. Но таких фигур в Сербии современной вообще не так много.
0: А может ли повлиять вероятные... турбулентность власти в Республике Сербской на ситуацию в Сербии, на твой взгляд?
1: Да, безусловно, это тоже будет зачтено, если Додику не удастся провернуть какой-то свой очередной хитрый финт ушами и сохранить свою партию, не себя лично, как ты правильно говоришь, он формально не имеет никакого отношения ни к чему, но партию свою, Демократический союз социалистов, да?
0: Союз независимых социал-демократов.
1: Да, извините, вот эти названия партии, это можно с ума сойти. Угу. Если Додику не удастся партию свою сохранить у власти в Республике Сербской, то это тоже пойдет в минус Вучичу, минус к его харизме. Как ты это допустил, как ты это пропустил, спрашивать будут с Вучича.
0: Застал ждать недолго, в общем-то, меньше месяца. Так что, Никита Бондарев, мы ждем тебя снова в гости, уже подводить итоги выборов в Республике Сербской в октябре. А с вами был Олег Бондаренко. В гостях у нас был историк и писатель, наш постоянный друг и автор портала «Балканист» Никита Бондарев. А вы слушали программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 80 украинских беспилотников. Атака отражена над 9 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что беспилотники перехвачены над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Краснодарским краем, а также Республикой Крым и над акваторией Черного моря. В Кремле призвали Кишинев отказаться от русофобии для диалога с Москвой. Для возобновления отношений с Россией, Молдавией также необходимо освободить политзаключенных. Таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Особое внимание он обратил на судьбу находящейся под стражей главы Гагаузии Евгения Гуцул. Песков подчеркнул, что молдавским властям следует отпустить мать двоих детей хотя бы из гуманитарных соображений. В августе прошлого года суд приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании политической партии. Сама политика «Молдавская оппозиция» называют дело сфабрикованным и политически мотивированным, указывая на прямое давление со стороны команды президента Майи Санду. Дональд Трамп задумался о роботе-двойнике. Идея пришла президенту США на фоне напряженного графика публичных выступлений перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Из-за нагрузки у американского лидера может просто не выдержать голос. «Но у меня всего один голос, в конце концов. Может быть, я могу раздобыть одного из тех красивых роботов, которые делают в эти дни, сделать их своими точными копиями, и никто не поймет разницы», — сказал Трамп в Белом доме. Он добавил, что ему предстоит совершить множество рабочих поездок по разным штатам для поддержки кандидатов от республиканской партии. Корабль «Карго Dragon» компании SpaceX успешно пристыковался к МКС. Многоразовый грузовой корабль в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля «Гармония» американского сегмента орбитальной лаборатории. Трансляцию вело НАСА. Грузовик доставил на станцию свыше 2 тонн продовольствия, медицинского оборудования и материалов для проведения научных экспериментов. На борту также находится заключительная пара выдвижных солнечных панелей нового поколения. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения МКС. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 50 копеек, доллара 83 рубля 76 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. И о погоде: в Москве плюс 9, туман и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
6: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды Киева.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
8: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе программа «Умные парни» в прямом эфире. С нами сегодня руководитель группы социально-политических исследований США в Центре североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидат политических наук Александра Войталовская. Александра Романовна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Ну вот, как вы понимаете, в течение этого часа мы будем исследовать Соединенные Штаты Америки в большей части. Первый вопрос. Это по поводу вчерашних новостей. Сначала вдруг появились сообщения о том, что в Москве директор Федерального бюро расследований. Потом, причем не российские новости, как будто бы американцы какие-то рассказали, что он сюда приехал. Потом оттуда же из Америки пришли сообщения о том, что никто сюда и не приезжал, потому что директор ФБР был в это время совсем в другом месте, и это не Российская Федерация. Как можно объяснить появление таких слухов? Ведь директор ФБР вот так, чтобы запросто приехать в Москву.
9: Да, это действительно очень редкое явление. Последний раз директор ФБР приезжал в 2013 году в Москву, и, собственно говоря, ФБР — это же контрразведка Соединенных Штатов, то есть она занимается преступлениями, ну, на территории Соединенных Штатов. И зачем бы ему стоило приезжать, вообще удивительно. А что касается вопроса, как такая утка могла оказаться в информационном пространстве, ну, это любопытно, потому что всякие демократические и республиканские каналы, они соревнуются некоторым образом за информацию, и, наверное, не совсем качественно проверили, возможно, и поспешили опубликовать, чтобы опередить своих конкурентов. И вот ФБР опровергло довольно быстро, довольно издевательским образом это сообщение, показало Кэша Пателя в Вирджинии, показало, как он вручает награды, Кэш Патель сам написал «Из России с любовью», ну, то есть как-то все это обыгралось, скорее всего, все-таки это неправда.
8: И тогда следующая тема. Трамп вдруг сказал о том, что между Украиной и Российской Федерацией есть топливные договоренности. Притом и Украина, и Российская Федерация после этого сказали, что они как-то, в общем, не в курсе этих топливных договоренностей. И, мол, если будут, мы скажем. А Трамп потом сказал, что договоренности, это потому что он так сказал. К этому тогда как относиться? Это же прямая речь.
9: Да, Трамп много чего говорит, конечно, трудно тут уследить за ним. Я думаю, что все это касается энергетической сделки, о которой говорят в последние дни. Тут есть несколько интересных моментов. Первый – это то, что сами американские законодатели во многом противостоят, скажем так, вот этим попыткам продавать России нефть, извините, дизельное топливо в Соединенные Штаты. Естественно, Европа тоже против. И вопрос состоит в том, зачем это Трампу нужно. Потому что если мы посмотрим на то количество дизеля, которое собирается Российская Федерация поставить Соединенным Штатам, то мы можем увидеть, что это не покрывает даже одного дня расхода этого дизельного топлива в Соединенных Штатах.
8: Тем более, что Соединенные Штаты – это же крупнейший производитель дизеля.
9: Совершенно верно, у них у самих залейся этого дизеля. Но в связи с операции Соединенных Штатов и Израиля в Иране, топливо дизельное подорожало в Соединенных Штатах за последний год примерно в два раза. Сейчас его цена составляет $6.50. Это очень много. Кроме того, грядет отопительный сезон. Кроме того,
8: 6.50 за галлон.
9: Да,
8: просто
9: за
8: в
9: галлон.
8: В этом случае всегда надо подчеркивать, потому что мы-то привыкли за литр.
9: Да-да-да, за галлон. Грядет отопительный сезон, дизелем часто отапливаются штаты, в которых холодно. Плюс это удорожает логистику. За счет логистики дорожают продукты. Ну и, собственно, весь уровень жизни американцев тоже дорожает. А вот это уже прямая угроза Трампу на выборах для его партии 3 ноября. И чтобы отвлечь внимание, грубо говоря, от своих неудач или невозможности, скажем так, закончить сейчас свою операцию в Иране, Трамп предпочитает говорить о том, что в этом подорожании энергоносителей в Соединенных Штатах виновата Украина, которая бомбит российский НПЗ. Вот. И, соответственно, что делает Трамп? Трамп пытается заставить Украину прекратить бомбить, да, и вступить в какое-то энергетическое перемирие с Россией. Вот как бы логика.
8: И купить у России дизель, который, по идее, снизит цену. То есть он все-таки, тут тоже ведь вопрос, таким образом Трамп решает какие-то исключительно внутриполитические задачи или правда хочет разрешить топливный кризис?
9: Нет, он не хочет на самом деле ничего разрешать. Возможно, он продаст какую-то часть этого дизеля европейцам, которые были оторваны от России с той же самой Америкой. Вот. Ну вот по аналогии с, как бы с всем остальным,
8: это
9: с оружием.
8: Это теперь, когда он обвинил Европу в том, что они сами и так много покупают у России?
9: Да-да-да.
8: И вот. Еще продаст?
9: Сам продаст, да-да. И, соответственно, я не думаю, что это очень сильно может понизить цены внутри США, потому что как бы генезис этих цен состоит не в нашем дизеле, и его настолько мало, что это никаким образом не повлияет серьезно на цены. Кроме того, цены – это то, что с некоторым лагом работает, как мы знаем. Да? То есть сейчас мы видим ту ситуацию, которая сложилась в августе, в июле месяце. Вот, соответственно, к 3 ноября ничего не поменяется.
8: А еще вопрос. Но ведь в 13 штатах в энергосистеме объявлена чрезвычайная ситуация?
9: Там какая ситуация? Она не, это не государственная чрезвычайная ситуация. Это Министерство энергетики, министр энергетики объявил такой юридический статус. И это связано не с дизелем, это связано с электроэнергией. Прежде всего, как я полагаю, это связано с тем, что очень много электроэнергии уходит на строительство центра обработки данных для крупных информационных компаний. И действительно, то, что мы видим за последний год, это стабильный рост цен на электроэнергию в ряде штатов и, соответственно, стабильный рост употребления этой электроэнергии. Не столько для обогрева, сколько для охлаждения. Вот. Из этого, собственно, резонный вывод, что никакое окончание войны в Иране и другие всякие возможные внешнеполитические движения администрации Трампа не остановят рост цен на электроэнергию, потому что строятся ЦОДы. Строятся ЦОДы по всей Америке.
8: Центры обработки данных.
9: Да, центры обработки данных. Они требуют огромного количества электроэнергии. И в связи с тем, что сейчас некоторые штаты переходят на отопительный сезон, там на что-то еще, рост у потребителей электроэнергии растет, и уже не хватает на это обеспечения. Вот для того, чтобы минимизировать последствия вот этого роста, объявлено так называемое юридическое чрезвычайное положение в этих штатах.
8: А когда люди говорят, что вот эти топливные договоренности, это на самом деле и не про внутреннюю политику, и не про топливо на рынке и его цены, а на самом деле это попытка принудить Украину вернуться к переговорам с Российской Федерацией?
9: Ну, в этом тоже есть своя правда, я думаю, потому что то, что, во что упираемся мы сегодня, это отказ украинского руководства идти на переговоры, потому что... Вероятно, сама судьба президента зависит от того, будет он участвовать в переговорах или нет, закончится война или нет, и будут ли на Украине перевыборы. Соответственно, если они там будут, новые выборы президента, с большой долей вероятности он их проиграет, чего, наверное, Зеленский не хочет. Вот, соответственно, на переговоры он идти тоже не хочет.
8: Россия ведет специальную военную операцию, это мы всегда подчеркиваем. 724, скоро вся энергия уйдет на майнинг и центры обработки данных. Действительно, и в России ведь сейчас говорят о том, что надо бы где-то найти денег, надо бы где-то найти место, надо бы где-то найти форму, чтобы построить много центров обработки данных. Видите, в Штатах тоже только уже тратят эти деньги в больших количествах. 724-й тоже. Трамп, если бы хотел что-то делать, должен был бы обращаться не к Зеленскому, как это сейчас происходит, а к Европе. И это в этом смысле больше похоже на некий разыгрываемый им спектакль.
9: Согласна. Мне кажется, что нам стоит с большой долей скептицизма относиться к тому, что заявляет Трамп. Причем, чем громче он заявляет, тем больше скептицизма должно в нас появляться, потому что качаемся мы на качелях. Трамп сказал, и Трамп сделал совершенно противоположное уже довольно давно. И мне кажется, и нам и Украине к этому уже стоило привыкнуть и на самом деле думать своей головой.
8: А интереснее в этом смысле даже не нам или украинцам, а американцы к этому как относятся? Или у них это в политической привычке, когда люди на самой вершине могут говорить одно, а делать другое, причем делать это открыто?
9: Ну, в целом, действительно, для... Это, на самом деле, большой культурный феномен, глубокий, уходящий корнями в историю, но, действительно, американцы гораздо проще относятся к тому, что человек что-то там говорит, и совершенно не обязательно, извините за бедность речи, за базар потом отвечает. Вот. Другое дело, вот что Трамп делает. Вот, например, что он сделал на первом сроке. Он ввел КАТСА, да, такой закон принял, который... переводится как закон о противодействии противникам США посредством санкций. Он взял все санкционные указы президента за тот момент и их закодифицировал. Это значит, что раньше эти санкции мог прийти и снять любой другой президент после Трампа, а с принятием этого закона эти санкции может снять только Конгресс своим голосованием, а Конгресс этого никогда не сделает. И на втором сроке, что произошло опять, он принял закон Линдси Грэма довольно-таки легко и со свистом, вот совсем
8: Линдси
9: недавно.
8: Линдси Грэм был включен в список террористов и экстремистов
9: совершенно
8: в России.
9: Совершенно верно.
8: Макар 768 спрашивает, многие до сих пор, это возвращает нас к гипотетической поездке директора ФБР, а директор ЦРУ зачем прилетал в Москву? На данный момент хоть что-то стало понятно?
9: Ну, Дэниел Рэдклифф, это совсем, как это, другой клинкор. Я думаю, он прилетал, чтобы сверить карты, маршруты, которые, возможно, нас приведут к некому переговорному процессу, в котором Соединенные Штаты, и не будем этого отрицать, ведут посредническую роль.
8: Mm. Тогда возвращаемся к президентам, которые, как вы сказали, не отвечают за базар.
9: Да-да.
8: 724, подождите. Там, в Штатах, другие правила. Если политика поймали на лжи, он сразу сам уходит в отставку.
9: Ой, давно уже не так, к сожалению. Было бы здорово. Но мне кажется, сегодняшняя вообще ситуация вокруг Трампа и его команды – это один большой сплошной скандал. Что, в общем, тоже отвечает некоторым желаниям американской аудитории наблюдать за политикой как за шоу. Это всегда было в Америке в фаворе, и, возможно, до некоторой степени сейчас это просто удовлетворяет интересам публики.
8: Но обычно, когда говорят об электорате Трампа, говорят не о тех, кто любит шоу. Говорят про некую глубинную Америку. Или глубинная Америка любит шоу?
9: Вообще все американцы любят шоу, но шоу разного, скажем так, уровня. Электорат Трампа, он тоже очень разный. Если мы будем говорить об электорате Трампа только как о белых, бедных американцах из Срединной Америки, которые вчера только слезли с тракторов, это будет не совсем верно. На последних выборах в 2024 году за Трампа проголосовало довольно большое количество латиноамериканцев, довольно большое количество белых образованных, в том числе женщин, несмотря на то, что его противница Камала Харрис, ее основной тезис был, как вы помните, о запрете на аборты. Да, женщины все равно проголосовали за Трампа, и даже 1% темнокожего населения за Трампа проголосовал. То есть ему удалось, на самом деле, феноменально, ему удалось привлечь на свою сторону тех американцев, которые безоговорочно были демократическими еще до недавнего времени. Вот. И вот этот вот развал так называемой коалиции Обамы, вот тех людей, которые железобетонно голосовали за демократов, это его один из самых больших успехов.
8: А действия Илона Маска по ограничению работы Starlink в последние дни, и вот все то, что он делает, это политика? Это то, что он делает, потому что он, что называется, под Трампом? Или это его собственная позиция?
9: Я не думаю, что он под Трампом. Я думаю, что на данный момент Илон Маск делает все, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать Трампу свою лояльность, а с другой стороны, подстелить себе соломку на 28-й год, потому что начались...
8: То есть не я это делаю, это делает президент, говорит Маск, по сути.
9: Если вы имеете в виду Starlink, то да, то они там перебрасывают друг другу эту горячую картошку из рук в руки, никто не хочет брать на себя ответственность, ни Пентагон, ни администрация, ни Илон Маск. Вопрос просто в том, насколько это долговременно и для чего Маск это делает, возможно, чтобы показать даже в некотором роде свое могущество. Потому что человек, он неоднозначный, неординарный, возможно, даже где-то пограничный. Что касается политики, то Маск делает очень интересную вещь. Он пытается создать свою фракцию. Если вы помните, когда они поругались с Трампом, он пытался создать третью партию. Ну, как бы это технически в Соединенных Штатах сделать просто невозможно. Поэтому то, что он делает...
8: Создать партию можно, да. Но третью создать невозможно.
9: Невозможно, чтобы она куда-либо прошла. То есть создать можно хоть 25 партий, да, но она ничего не выиграет. Сейчас он пытается создать фракцию внутри республиканской партии, которая бы объединила вокруг себя вот этих проголосовавших за Трампа республиканцев, вот так называемое мага-ядро, без Трампа в 28-м году. Этим увлечен на самом деле не только Илон Маск, там можно и говорить и про Такера Карлсона, и Рубио с Венсом, да, как преемники фигурируют в этом, и еще несколько публичных людей, вот. Но
8: подождите, Маск... это важно, вот с этого момента поподробнее. Рубио, Венс, Такер Карлсон и Илон Маск, да. Это одна фракция республиканцев.
9: Это все люди, которые пытаются создать некое новое образование внутри республиканской партии, которое объединит вокруг себя людей, которые раньше голосовали за Трампа. А когда Трамп уйдет, получается, что из республиканской партии извлекут ядро, вот это вот черенок, за который он держится. Вот, и они пытаются создать такую новую, как бы, философию.
8: Ну, тут важно понять, это фракции тех, кто больше Трамп, чем нынешний Трамп?
9: Да, совершенно верно. Именно так.
8: Любой, с точки зрения многих, сейчас, ну, либо Рубио, либо Венс дальше будут кандидатами от республиканцев, и получается, только вот эта часть республиканской партии может рассматриваться как активная перспектива.
9: Ну, трудно сказать. Конечно, в республиканской партии как минимум 4 фракции. Это оппозиционная, умеренная, как бы суперлояльная Трампу и так называемая ультраправая мага. То есть ультраправая не в смысле там чего-то плохого, а внутри республиканского крыла она ультраправая. Это те вот как раз, о которых вы совершенно правильно, Юрий, сказали, которые больше трамписты, чем сам Трамп. То есть они базируются на тех ценностях популистских, с которыми Трамп пришел, но которые он фактически ни одну не исполнил.
8: Сколько получается? 2,5 недели? Около 3 недель до выборов в Конгресс. Перспективы республиканцев. Ведь неоднократно уже говорили, все, что сейчас делает Трамп, ради этих выборов. Перспективы какие?
9: Перспективы пока у республиканцев в палате представителей практически нулевые. Это нижняя палата Конгресса США, ее вполне вероятно заберут демократы. В Сенате чуть получше у республиканцев ситуация, и исключительно потому, что Сенат избирается только 1/3. Вот. И все-таки там обычно смена власти происходит одновременно с президентом. Ну, так традиционно сложилось. Вот. Но если они продолжат в том же духе с ценами и с войной в Иране, то возможно, что они довольно плохо себя покажут. То
8: есть, сейчас есть шансы, что они проиграют и Сенат.
9: Да, есть такие шансы. Для этого демократам надо как минимум 3-4 месяца.
8: Тогда следующий вопрос, который касается времени уже за пределами этих выборов. Возможность встречи Трампа и Путина в Китае. Об этом тоже в последние дни много говорят. Это будет нужно Трампу?
9: Трампу все будет нужно, потому что у него последние 2 года и в этих последних 2 годах... Можно уже последний год вообще не брать в расчет, потому что там его заблокируют даже без демократов свои собственные республиканцы. Вот, то есть у него, по сути, остается сейчас кусочек до января, когда 120-й Конгресс начнет работать в новом избрании, и потом где-то с января до лета, вот пока как бы это все не наберет силу, он еще будет в состоянии заключать крупные политические сделки, какие-то сдвиги делать. Поэтому да, Трампу, конечно, это было бы нужно, интересно с точки зрения, наверное, осуществления своих каких-то планов.
8: На ваш взгляд, кто, Путин, Трамп или Си Цзиньпинь будет главным, кто решит, эта встреча будет или нет?
9: Трудно сказать. Я думаю, что Китай мечтает о посреднической роли с самого начала этого клубка конфликтов. Вот. Но, наверное, все-таки непосредственная сторона, наша сторона, которая больше всего без нее уж точно эти переговоры не состоятся.
8: А, вот так. Александра Войтоловская, руководитель группы социально-политических исследований США в Центре североамериканских исследований ММО РАН, кандидат политических наук. С нами сегодня в прямом эфире. Вы можете писать, можете звонить по телефону. Неожиданный сейчас будет вопрос, 724-й. Слушайте, а вот вы фильм «Не смотри вверх» видели? А, ну тогда, видите, сложный. Просто тут вопрос о том, как они, американцы, воспринимают этот фильм, о чем он для них, ведь это для американцев в том числе снято. Ладно, тогда дальше.
9: Я обязательно посмотрю этот фильм.
8: Ну,
9: просто... Постараюсь подготовиться к следующему эфиру.
8: В Штатах довольно много фильмов снимается, да. И предположить, о каком конкретно будут говорить в октябре 26-го, прямо скажем, «Не смотри вверх», это не самый свежий фильм. Но это тоже важно. Теперь дальше. Как вы объясняете вот эти обвинения со стороны Трампа в том, что причиной российско-украинского конфликта стала деятельность Байдена? Вот тут-то как это повернуто?
9: Ой, это тоже такой, на самом деле, внутриполитический вопрос. Тянется он, на самом деле, к выборам 2020 года и к распространенному тезису Трампа о том, что результаты выборов у него украли. И он, если вы помните, после того, как был штурм Капитолия, после того, как всех там пересажали...
8: Трамп... А то есть, если бы не было Байдена, был бы я, и тогда бы это...
9: Да,
8: вот как это поворачивается.
9: Да, именно так. Он считает, что если бы Байдена не было, я бы Россию не дразнил, я бы не называл их диктаторами. Вот, я бы там, мой бы сын там не отмывал деньги... на Украине, и у меня там не было интересов, и, значит, все вот это бы...
8: А вот это, кстати, тоже интересная история по поводу того, я бы не отмывал или мой сын бы не отмывал. Но ведь, как известно, родственники Трампа при этом ведут заметную то ли экономическую, то ли политическую деятельность, тоже не очень понятно. Или это нормально по американским законам?
9: Ну, на самом деле, это внутри Америки довольно дико выглядит, то есть... Все, так скажем, внутриполитические эксперты говорят, что, слушайте, мы думали, что времена этого дикого капитализма прошли, а он какой-то у них у нас дичайший начался.
8: То есть для американцев необычно зять президента США отправился с официальным визитом. Ну, примерно так ведь это выглядит?
9: Необычно, нет. И необычно вот эти все истории, если вы знаете, там, про бывшую девушку сына Трампа, которую отправили послом в Грецию, она там вымогала взятки. Вот совсем недавно разразился новый скандал, теперь ее попросили уйти в отставку. То есть, ну, шоу, конечно, шоу, но раньше как-то считалось, что такие вещи нужно скрывать и заметать под ковер, даже если они происходят. А сегодня, наоборот, как-то принято вытаскивать, выпячивать.
8: А 724-й продолжает. И в этом смысле, вот нынешний Трамп, это эталон будущих американских президентов? Или прививка? Такого, мол, больше никогда не будет.
9: Я так скажу, уважаемый 824-му, что половина американцев надеются, что это все-таки будет прививкой, вот, но во многом...
8: Но это раскол тогда.
9: Да, так и есть. И раскол огромный в Америке, и очень многие люди считают, на самом деле, что Трамп это такой ломатель правил, человек, после которого мы говорим, а что, так можно было? И он вот все время их удивляет.
8: Александра Войтоловская, руководитель группы социально-политических исследований США в Центре североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим беседу.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
10: Повтор лучшего. Интервью о самом.

0: по сути, повязан по рукам и ногам и превратится, по сути, в хромую утку?
1: Значит, хромая утка – это любой, на самом деле, президент, который доживает свой последний, то есть, то бишь, второй срок в Белом доме. Если обе палаты парламента отойдут демократам, Трампу будет действительно гораздо сложнее реализовывать свои крупные внутри- и внешнеполитические инициативы, потому что просто Конгресс ни за что не проголосует. Но есть большая особенность, которая на самом деле появилась последние где-то 10-15 лет назад. Если вы посмотрите, то перевес большинства любой партии в Конгрессе в этот период, он очень незначительный, буквально в несколько мест. И это значит, что, по сути, за любой за крупный законопроект, где нужно голосовать большинством, все равно не получается проголосовать. То есть, как вот сейчас, последние два года было, да, казалось бы, красная волна, у нас республиканский президент, республиканская палата, республиканский сенат, республиканский суд, и все равно ничего у Трампа не получается протащить, никакой крупной инициативы. А почему? Потому что вот этот перевес очень маленький. Поэтому в случае даже, если по самому негативному для республиканцев сценарию демократы заберут обе палаты, а Трамп не будет уж до конца связан по рукам и ногам, у него все равно останутся вот эти маневры возможностей, когда есть двухпартийный консенсус. Единственное, что действительно может его очень сильно тормозить, это вот эти расследования, это возможность выдвижения ему импичмента, и в случае, когда президенту начинается расследование по импичменту, Сенат здесь выступает в качестве суда.
0: Но это, когда у демократов и Сенат, и Конгресс, высоко вероятно, что импичмент будет? Попытка?
1: Да, безусловно, импичмент может быть, но отстранение от власти президента вряд ли произойдет, потому что для этого нужно, чтобы абсолютное большинство проголосовало за это отстранение, а даже если демократы получат перевес, абсолютного большинства не будет.
0: 7373948, код города 495. Оказывается, не зря нам написали про фильм «Не смотри наверх». Американский сатирический научно-фантастический фильм, где продюсер был Адам Маккей, а в главных ролях были Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Они там двух астрономов играли, которые предупреждали или пытались предупредить общество о той приближающейся комете, которая человеческую цивилизацию уничтожит. Так вот, это не зря нам напомнили, 5 лет скоро исполнится этому фильму. В этом году 5 лет. Кто не посмотрел, посмотрите ради 5-летия. Принимаем ваши сообщения, принимаем ваши вопросы. Еще вопрос, среди прочего, люди задают. А есть и новость. Дональд Трамп теперь предлагает переименовать в свою честь Тихий или Атлантические океаны. Надо сказать, что он, по-моему, все, ну или почти все пытается переименовать в свою честь. Почему? Как это в Штатах видят, в конце концов?
1: Ну, наверное, так же, как везде видят. Комплекс нарцисса у него, конечно, большой и ярко выраженный.
0: Ну, так он же президент страны.
1: Диагноз, да. Ну что, озеро есть. Что там еще? Залив есть. Теперь нужен океан. Мне вот понравилась шутка как одного коллеги-американиста, который сказал, главное, чтобы не Атлантический все-таки, потому что тогда океан Трампа будет омывать остров Эпштейна. Главное, чтобы этого не произошло.
0: Но история с Нобелевской премией, которую он, по сути, выпрашивает, это ведь так выглядит со стороны. Мы не знаем, что творится в его голове на самом деле. Но ведь все это, ну, кто-то должен, вот я уже неоднократно видел, кто-то же вокруг Трампа должен ему объяснить, что так не надо делать. Почему никто не объясняет?
1: Боятся в немилость, наверное, впасть все-таки. Знаете, для меня показательно очень смотреть на его пресс-секретарей. Девчонки такие красивые у
0: Кстати,
1: него.
0: Кстати сказать, вы верите в сегодняшние новости, что нового пресс-секретаря тут же уволят?
1: Ну, честно говоря, последнее ее достижение на этом посту, говорят о ее непрофессионализме, прямо мягко говоря. Вот, поэтому, может, и уволят.
0: То есть, получается, что не по рабочим параметрам, что ли, подбирают? А, опять же, учитывая, что в русском языке у слова «параметры» бывают совершенно разные значения, по другим параметрам?
1: Ну да, но как-то, не знаю, уж больно они все на одно лицо. В общем, типаж, который президенту приятен, он довольно-таки считываемый.
0: А вообще американские президенты признают свои ошибки? Оставаясь на посту, такой

0: Бывает?
1: Ну, вообще, наверное, скорее, ну да, можно сказать, что вот, ну, давайте вспомним хотя бы Никсона, да? Или, хорошо, давайте вспомним Клинтона, он же извинился.
0: Ну хорошо. Я вот как раз хотел сказать, что вот, ну, Никсон, ну там же
1: Да, да,
0: какой
1: да.
0: скандал был. Ну ладно, тогда дальше. Вот Трамп сказал ведь, что даже вот что бы ни было на ближайших выборах, это не поменяет на его позицию по Ирану. То есть он, судя по всему, уверен в своих действиях. Это опять же история. Ему не объяснили, что происходит. Ему не... Как это? Товарищ Сталин, вам не рассказывают всей правды? Товарищу Трампу не рассказывают всей правды?
1: На самом деле Трамп все прекрасно знал, и более того, когда Джордж Буш-младший пытался и хотел осуществить вторжение в Иран, его тогда отговорили. Его команда очень серьезно работала, разрабатывала сценарии, и, видимо, эти сценарии как-то где-то остались лежать. И Трамп их решил использовать. Он прекрасно знал о всех рисках, может быть, немного недооценил, не доработали, но риски были очень большие. Вот, но он сказал, что нет, все равно будем делать так. И на это еще очень сильно повлияла позиция, так скажем, союзника по этой войне, то есть Израиля. Немножко разные были внешнеполитические цели у этих двух стран, но один инструмент, вот вторжение такое, значит, бомбардировки и прочие, значит, военные действия в отношении Ирана. И Трамп не то, что, но он никогда не признается, потому что президент – это же политическое животное, правильно? Оно должно...
0: Это понятно, но когда происходит вот эта история с подменами на рынке дизельного топлива, мы об этом сегодня вспоминали, когда так или иначе другие вопросы в этом смысле тоже возникают, а остается центральный вопрос, что же это все-таки было насчет Ирана? И получается, что он говорит, нет, насчет Ирана все было правильно, несмотря ни на что, даже потому, что я, как вам кажется, подменяю одно... В вопросе дизельного топлива, подменяю в других вопросах. Вот это что, политическое животное?
1: Ну, безусловно, у Трампа есть свои, как бы, цели, и ему нужно сейчас краткосрочно заткнуть вот эту дыру под названием бешеный электорат, который не проголосует за его партию. На самом деле, все, что сегодня происходит в США, вот до 3 ноября будет посвящено исключительно и только выборам.
0: Ну так и люди, которые будут голосовать за Трампа, они разве не знают, что происходит в Иране? Принято говорить, что там же довольно свободные средства массовой информации. То есть люди приходят домой, включают телевизор, заходят в интернет и там все это рассказывают.
1: На самом деле большинство американцев не интересуются внешней политикой, как, наверное, вы знаете. Их это начинает интересовать ровно с той поры, когда у них дрожают яйца.
0: То есть подъехали к заправочному, соответственно, посту, увидели цену, и в этот момент пытаемся понять, что произошло.
1: Да, что произошло? И они думают, ага, ну, и правильно думают, что, значит, Ормузский пролив перекрыт, и будет перекрыт еще неизвестно сколько, значит, цены не упадут, значит, все подорожает.
0: Но
1: А вот тут...
0: тогда и они думают, Трамп не смог открыть Ормузский пролив.
1: Совершенно верно. Тут он нам и объясняет. Так это не из-за Ормузского пролива, это потому, что Украина бомбит российские НПЗ.
0: И они ему верят?
1: Да.
0: Или все-таки 50 на 50?
1: Не, ну, наверное, есть процентов 10 более думающих американцев, но большинство, да, конечно, верят. Причем верят они как дети и, безусловно, верят. А если вы что-нибудь покажете по телевизору, что сказала ФБР, или там ЦРУ, или что-нибудь опубликовали, какой-нибудь официальный
0: Но это
1: документ.
0: же, подождите, но это же государственная пропаганда. Разве можно верить государственной пропаганде? Мы ведь регулярно слышим о том, как что-то подобное говорят, мягко говоря, про другие страны. Те же американцы.
1: Да, и более того, ну, как бы там вся вот эта вот диверсификация СМИ, она делятся просто на СМИ, которые поддерживают республиканцев, и поддерживают демократов. Но там нет СМИ, которые поддерживают российское видение, там, я не знаю, специальной военной операции, против украинского видения специальной военной операции
0: Нет, ну
1: России.
0: там получается, если возвращаться к обвинениям со стороны американцев, в России, мол, все прокремлевское. А там получается просто два варианта. Пробелодомовское и антибелодомовское. Или как?
1: Ну, в целом, да. Кстати говоря, вот очень любопытен скандал, который произошел недавно со СМИ. Там Трамп запретил.
0: Да, когда он отказал в возможности прийти в Белый дом представителям той же CNN, к
1: примеру. Да, и другие представители других компаний, они, в общем-то, вышли единым фронтом и сказали, что мы коллег будем поддерживать, мы тогда тоже не будем ничего освещать. Вот, и в результате это все так и длится до сих пор, просто суд запретил Трампу делать это в определенных местах, где не хватает места, вот, а там, где места, значит, много, то...
0: Но, история вот этой доверчивости американцев тому, какую информацию им подают, у них просто, видимо, есть больше возможностей выбирать, но все равно они выбирают и доверяются этому. И получается, что если они доверились Трампу, то что бы он ни делал, они будут доверять ему и дальше.
1: Мне кажется, что в целом американцы свято верят в свободу средств массовой информации. Просто по той простой причине, что это заложено в Конституции США.
0: Но Трамп не средство массовой информации.
1: Свобода слова. Каждый может сказать все, что угодно в Америке. Его за это не могут
0: осудить. Даже президент.
1: Да.
0: Хорошо. Значит, 414 спрашивает, учитывая, что мы уже обсуждали, скажите, а английский язык они в американский еще не переименовали?
1: Ну, хороший вопрос. Почему бы и нет? Кстати, надо предложить.
0: Будем знать, откуда все пошло.
1: Да.
0: 414-й, мы все записали. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Можно, соответственно, звонить. 7373948. Телеграм, Макс. У меня следующий вопрос просто про Маска, который теперь уже не с точки зрения Старлинка, а теперь с точки зрения денег. Вот он... Сколько тут? 276 миллионов долларов пожертвовал республиканцам. Это как раз вот к этим выборам. А что это значит? Уже учитывая то, что вы говорили об особой части республиканской партии, он еще и, что называется, деньгами это подкрепил? Много это или мало по американским счетам? Как это объяснить?
1: Это много достаточно, и это интересный на самом деле очень момент, связанный с финансированием. Вот мы в нашем центре прямо очень серьезно занимались вопросами того, кто же больше денег набрал для этих выборов, республиканцы или демократы. На самом деле в открытых источниках очень противоречивая информация. И изначально так кажется, как будто у республиканцев денег было изначально больше, плюс они больше насобирали, потому что у них есть крупные доноры, а у демократов был еще и долг, у партийный долг, оставшийся с прошлых выборов, вот, и якобы это их тянуло вниз. Вот, но потом мы как-то очень внимательно все посчитали и поняли, что совершенно разная система аккумулирования этих средств. Если говорить просто, то республиканцам жертвуют крупные единоличные доноры типа Маска, а демократы...
0: По мелочи собирают.
1: Да, они собирают микропожертвования в огромных-огромных количествах. И из этого, на самом деле, следует очень интересный вывод относительно этих выборов. Потому что в промежуточных выборах самое главное не кто проголосует за какую партию больше, а кто придет. Очень много пассионарных американцев, которые на промежуточные выборы просто не ходят. Ну, ходят только за президента голосовать. И вот кто больше электората поднимет с дивана, тот на самом деле эти выборы и заберет.
0: А если вы изучаете американцев, то тут же еще важно, какой вот раскол, две части. Вот какая из этих частей легче с дивана поднимается?
1: Да, это тоже очень важно. Еще очень интересный момент заключается в том, что сегодня американское общество, в нем 43, порядка 43% это так называемых неопределившихся американцев. То есть раньше человек мог прийти и сказать, я республиканец, моя семья республиканцы, моя жена республиканка, я демократ и всегда был демократом. Сейчас такого нет. Сейчас каждый раз, буквально каждый электоральный цикл, 43% мечется и выбирает своего конкретного кандидата, который им нравится.
0: А раз уж вы заговорили об этом, скажите, а вот эти вот огромное количество других партий, которые не могут, и это мы подчеркнули в первой части программы, стать третьей. Но они же существуют. И вот эти люди, которые в этих партиях состоят, они кто? они тоже определяют себя как республиканцы или демократы?
1: Хороший вопрос. Ну, до поры до времени нет, а потом приходится, потому что всех условно умных, хороших, интересных, харизматичных людей и демократы, и республиканцы стараются вытащить из этой партии, условно говоря, поглотить и аккумулировать в свою партию. Очень интересно, как это происходит у республиканцев. У них вот такая вот низовая активность, они прямо растят молодежь, и потом ее начинают продвигать. И сегодня очень интересный тренд связан с тем, что если они вот еще в этом так называемом детском политическом возрасте начинают Трампа критиковать, вот, то он их не поддерживает, и они не могут дальше продвинуться по карьерной лестнице. Это обеспечивает такую монолитность, немножко авторитарность республиканской партии против демократов, у которых совершенно другая система.
0: Вы тоже в первой части программы, когда говорили об этом, как это, ультраправом крыле республиканской партии, вот так вот в одном списке говорили про Маска, про Венса, про Рубио и про Карлсона. То есть Карлсон один из лидеров республиканцев, и при этом он не может работать на федеральном телевидении в Штатах?
1: Ну, конечно, не может. Он же критиковал Трампа. Вот эти вот ярые трамписты, которые... Там огромное количество людей, которые были ультра-про-трамповские, и которых в результате он обидел, и они ушли, и они теперь вот делают такую фронту внутри республиканской партии. Это прямо тренд.
0: Ну, подождите, значит, у Карлсона что-то не сошлось с Трампом, при том, что они единомышленники, насколько я понимаю, и даже это в Соединенных Штатах Америки не дает ему возможности работать на высокооплачиваемом месте телевизионного ведущего, где он до этого работал, мягко скажем, не неделю и не год.
1: Да, это очень интересно, и вдвойне интересно то, что эти люди, они себя считают гораздо большими трампистами, чем сам президент. То есть, по сути говоря, они сейчас заявляют о том, что президент предал своих избирателей, предал свой народ, не реализовав, на самом деле, ни одного своего предвыборного обещания.
0: Они не понимают, что таким образом они, что называется, отъедают часть избирателей?
1: Совершенно верно. Это уже такой задел на 28-й год. Они уже простились с Трампом. Он для них реальный леймдак, то есть реальная хромая утка. Вот. Они уже пошли дальше, перешагнули через него и лепят как бы нового кумира, вокруг которого они будут дальше консолидироваться. Это на самом деле жертва такая у Такера Карлсона весьма условная. Можно его пожалеть, а можно сказать, а для чего он разменял вот этот свой имидж ведущего для какой-то, может быть, более крупной позиции.
0: Он будет еще более крупным ведущим через какое-то время. Я понимаю. 724-й, кстати, респект вам, что... Интересно, респект, интересно, как это по-русски-то правильно сказать, учитывая, что у нас регулярно борются за чистоту русского языка. Но вопрос, как выглядит социальный портрет сторонника Трампа сегодня?
1: Он очень разный. Это не только белые американцы среднего и бедного класса, это и часть женского населения, это... Знаете, давайте я вам расскажу, это очень, на самом деле, интересный феномен про темнокожего избирателя Трампа. Значит, как вы знаете, темнокожие американцы, чернокожие, афроамериканцы, да, они традиционно голосовали за демократов. Это была демократическая партия, партия, боровшаяся за права темнокожего населения, и вообще ни у кого вопросов никогда в жизни не возникало, что они будут голосовать за демократов. И тут подрастает новое поколение афроамериканцев, которые реально больше американцы, чем афро. Им все равно, какого цвета у них кожа, они американцы. И они дальше начинают относиться не с, как демократическая партия, мы тебе благодарны по гроб жизни, мы будем только за тебя голосовать, а какие же ценности демократическая партия им пытается продать, а их они не устраивают. Точно так же, как латиноамериканское население, они гораздо более консервативные и религиозные люди. И то, что им предложил Трамп, парадоксально им подошло намного больше, чем демократы. И они стали голосовать за республиканцев. Поэтому портрет голосующего за Трампа – это очень разносторонний.
0: Он меняется в лице буквально на глазах. Таких всего 1%, если возвращаться к вашим же цифрам афроамериканцев.
1: Да, пока да, но это будет цифра расти постоянно, потому что это поколенческая вещь, она меняется.
0: Игорь из Италии говорит, английский язык в США не в американский переименуют, его переименуют в язык Трампа, предполагает. И, кстати, раз уж мы заговорили про язык Трампа и про то, как язык Трампа, английский, американский язык приходит в русский язык, вот, например, 414 предлагает как русский аналог слову респекта почтение. Насколько это правильно?
1: Мне очень приятно, а там уже давайте
0: А там лингвисты пусть разбираются. Скажите, если возвращаться за 3 недели к будущим выборам в Конгресс, чего ждать сейчас? Еще более жестких выступлений, еще более неожиданных заявлений Трампа? Или все главное уже произошло?
1: Ждать обязательно. Будут еще сюрпризы, я в этом уверена. И основные, на самом деле, гонки надо чуть-чуть глубже смотреть, кто интересуется, вот смотреть на штаты. Самое интересное, что штаты перекрашиваются, штаты, которые сегодня, буквально вчера еще считались оплотом республиканской партии, и республиканцы считали, что вообще на них тратить даже деньги не нужно, потому что 100% там проголосуют за республиканцев, там, например, Техас. Угу. Вот, они перекрашиваются, или Джорджия, так и называемые фиолетовые становятся, да, бывают красные и синие, по аналогии с республиканской партией и демократической, вот, а эти фиолетовые, значит, что они перемешались, там красный и синий цвет внутри, и они начинают голосовать за, допустим, демократического губернатора или за демократического конгрессмена. Опять же, вот из-за того, о чем я вам, Юрий, рассказала, о том, что им нравится конкретный человек, на конкретном посту, который им определенные идеи приносит, а не потому, что они за какую-то партию.
0: 724 еще просит уточнить. Значит, итак, раскол у нас 50%, грубо говоря, республиканцы, 50% демократы. А внутри республиканцев раскол есть на за Трампа, против Трампа? И если да, то каково соотношение?
1: Есть раскол на 4 части. Супер против Трампа, то есть настолько, вот насколько это возможно, так что я даже буду...
0: Не люблю, даже кюшать не могу, я помню, такое было.
1: Абсолютно, даже буду с демократами голосовать за какую-нибудь вот гадость, но только чтобы вот в пику Трампа. Но я республиканец при этом. Такое есть, они вот сместили этого спикера палаты предыдущего своего именно по обвинению в том, что он был слишком продемократический. Он на самом деле ничего плохого не сделал, он хотел бюджет просто утвердить и заблокироваться немножко с демократами по этому
0: поводу. Но все-таки, если говорить о том, среди республиканцев сколько за Трампа, сколько против, можно так вот грубо назвать долю?
1: Ну, на самом деле много, но это 70% за Трампа.
0: 70-30, да. Ну, примерно да, так. Да. И 50 на 50 – это разделение между теми, кто поддерживает республиканцев и демократов.
1: Да, еще 43 внутри – это неопределившиеся, которые будут все время.
0: 43?
1: Да.
0: Это очень много.
1: Очень много.
0: Александра Войталовская, руководитель группы социально-политических исследований Соединенных Штатов Америки в Центре североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Кандидат политических наук. Она была сегодня в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Благодарю вас.
1: Спасибо. Спасибо большое.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8 FM.
4: и 8. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:09 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, на ракету на Рутюбе. Подписывайтесь на нас в Дзене, в Максе, в Телеграме, обязательно на нас подпишитесь, это наши информационные ресурсы. Но еще можете отсканировать QR-код в трансляции и перейти на бота в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщения.

0: Денис Девятиэтажник пишет «Доброе утро». Хисшаой, то есть Баринов, пишет «Доброе утро, Роман Георгиевич, с днем рождения». Георгия, вас прям нормально, забористо так начали. Ваш слушатель тоже здоровается. Александр Первый спрашивает, видел ли я гол Батракова в Барселоне. Конечно, видел я гол Батракова в Барселоне, обижаете. Я и вчера видел то, что происходило в матче, особенно в матче. Ну, там вообще хороший такой тур получился, но вот Рома, Мадридский Реал, ну, это вообще дурдом, а не матч, честно говоря. С мокрым утром, пишет Владимир Бунт, и вас, да, и вас туда же. Есть люди, которым нравится то, что происходит за окном. Я знаю, что есть. Каждый раз задаю этот вопрос просто для того, чтобы еще раз удивиться, что эти люди существуют. Но я знаю, что их причем еще и немало, которые прямо сейчас наслаждаются тем, что там происходит. Значит, Василий пишет, доброе утро, что-то там Трамп газует, а он, у него другого режима не бывает. Санкции на теневой флот хочет снять, часть замороженных денег хочет разморозить, Зеленский должен уйти, что случилось? Сейчас об этом поговорим, куда же мы без этого, без всего. Георгий, доброе утро. Интересный был тур Лиги Чемпионов. Много голов и любопытный результат. Сафонов по оценке с Дембеле лучший игрок матча. Да, вот это, кстати говоря, я не знал, что Сафонов лучший игрок матча. Ну, молодец Сафонов, что можно сказать. Красавчик. Ну и Батраков, кстати, тоже был лучший игрок. Не матча, потому что там проиграли разгромно, а в составе Галатасарая. Что тоже отрадно. Игорь с собачонкой передает всем привет, дождь, а мы гуляем. Ну, да, надеюсь, что хотя бы зонтик у вас есть. Значит, теперь давайте по поводу... Вот, Гермошлем пишет, норм погода. Ну, вот я же говорил, эти люди существуют. Доброе утречко, нам Трамп шатает Старлинг, но Сикорский почему-то ему не угрожает, как Маску, вероятно, как в Кинзадзе, цветовая дифференциация штанов не позволяет. Да, Сикорский, Илон Маск. Ну, про Илон Маска тоже сейчас поговорим. Значит, что там произошло у нас за сутки с вами в этом потрясающем сериале. Я помню в свое время Дмитрия Юрьевича Пучкова, он же Гоблин, был такой жанр на канале. Он сидел и с другом со своим обсуждал, подробно разбирал по сериям сериал «Во все тяжкие». Вот прям по сериям они разбирали. Там иногда выпуск про серию «Во все тяжкие» мог длиться дольше, чем сама серия «Во все тяжкие». Они просто разбирали каждую серию. Вот я уже себя чувствую... с Климом Жуковым они это делали. Вот я уже себя чувствую во многом как Дим Юрьевич в рамках этого своего жанра. Просто действительно каждый день смотрю серию сериала и вам пересказываю, что там было. Какие-то детали подмечаю и так далее. Ну, правда, потому что сериал. И в этом сериале, знаете, в разных американских ситкомах тоже есть обязательно такой эпизод, где главные герои едут в Лондон. В «Друзьях», я помню, это было. Причем там важный такой сюжетный поворот произошел в этом самом Лондоне. Вот в парках, зонах отдыха, например, было тоже. Был эпизод с Лондоном. И прям едут всей съемочной командой и снимают что-то в Лондоне. Я подозреваю, что на самом деле дело в том, что Лондон неплохо тебе каких-то денег может отсыпать, если ты популярный сериал, если ты приедешь в Лондон. Это вообще принято в этой кино всей истории. Там, знаете, он редко снимает в Нью-Йорке, например, потому что за Нью-Йорк самому надо дорого платить. Поэтому едут, снимают куда-нибудь в Торонто. Торонто неплохо играет роль Нью-Йорка. И еще и можно какие-то денежки либо сэкономить, либо даже получить от Торонто за то, что у тебя там будут сниматься, и будет эта самая реклама. Вот я подозреваю, что на самом деле дело с Лондоном тоже именно в этом. Конкретно в сериальной индустрии. Но в нашем сериале дело тоже, кстати, в деньгах. Тоже в деньгах и в поддержке. Зеленский поехал в Лондон вчера, где провел встречу с королем Британии, с Карлом Третьим, провел встречу с новым премьер-министром Британии и раздал несколько интервью. Ну, он, во-первых, там пресс-подходы у него были, когда он с премьер-министром встречался, и прям несколько конкретных интервью журналистам он дал. То есть он очень продуктивно, это все за один день, очень продуктивно съездил. А, давал он интервью вчера Пирсу Моргану. Это, ну, во-первых, футбольные фанаты точно знают, кто такой Пирс Морган, потому что это человек, который постоянно вылизывает все, что только можно вылизывать. Криштиану Роналду надо, не надо. И тот ему дает постоянно какие-то скандальные интервью. А вообще Пирс Морган это такой, мы уже как-то, он уже фигурировал, я помню, у нас в программах у кого-то, может быть, даже тоже у Зеленского он уже брал интервью. Это такой типа Такера Карлсона, только британского разлива. Он тоже ушел с телевидения, или его ушли с телевидения, и он работает сейчас сам на себя, там у него есть свой блог, называется «Пирс Морган без цензуры», по-моему, как-то так. И он его так и подает, что типа здесь я начальник, что хочу, то и делаю. И вот именно в эту программу пришел к нему Зеленский. Но в отличие, он почему Такер Карлсон, он тоже такой вроде как скорее консервативный журналист, очень много в свое время троллил всяких феминисток, всяких экстремистов-террористов радужных, там вот это вот все. Занимался этим достаточно много и чуть ли не имя себе сделал на этом, на всем. Но при этом, как любой уважающий себя консерватор из Британии, он очень сильно поддерживает Украину, считает Зеленского Черчиллем и нас с вами самым злым злом на свете. И вот Россию, которую нужно обязательно уничтожить, победить и все прочее. В этом смысле от Такера Карлсона он, конечно, отличается. И вот вчера он давал ему интервью. Вчера Зеленский нахрипел какую-то дичь, пишет Делотехники. Мы теряем Америку, констатирует он, вроде как Америка на ИВЛ, они ее теряют, все, край нужно отключать. Но, конечно, немножко не в том контексте говорил об этом. Ну, давайте, значит, я посмотрел полностью интервью. Вчера, когда начали, вот в том числе этот отрывок, который вы мне цитируете, когда он вышел, я сразу пошел искать это интервью полностью. Думаю, ничего себе, годнота какая подъехала под вечер. А интервью нет. И на самом YouTube-канале Пирса Моргана пустота. Ну, не пустота, там какие-то предыдущие его выпуски Зеленским свежим не пахнет. Есть протухший Зеленский годовалой давности. И причем еще и по видеосвязи. А здесь он лично, прям в студии сидел. Думаю, странно. А потом оказалось, что все, что цитировали наши средства массовой информации в тот момент, это были отрывки, тизеры, которые вкидывал Пирс Морган перед публикацией своего интервью. И, собственно, потом вышло само интервью, и оно достаточно любопытно было. Оно было любопытно в том же направлении, в котором были эти отрывки, но там больше объема, потому что все-таки это большой материал. Хотя, на самом деле, там тоже там такая хитрая схема. Я первый раз сталкиваюсь, честно говоря, с чем-то подобным. Видео называется, ну, зацените, называется хитрого англичанина. Видео называется там «Зеленский эксклюзив! Меня предали! Я там все такое!» Зеленский, и хронометраж 1:40. Ничего себе, он на 1:40 пришел, интервью дал, как его предали. Ну, типа, странно вообще, очень длинное интервью для человека, который приехал, там ему надо еще с королем постоять, с премьер-министром постоять, он сейчас 40 интервью дает. И так оно и оказалось, там интервью-то минут на 30 максимум. А все остальное это болтовня Пирса Моргана с экспертами, которые никак в названии не заявлены. То есть ты, когда видишь обложку, ты думаешь, что ты сейчас будешь смотреть интервью на 1:40, а его там нет. Думаю, ну, в принципе, молодец. Интервью было? Было. Не 1:40? Ну и ладно, не 1:40. Все равно и цитаты растянули. И особо никого, честно говоря, это и не волновало в комментариях. Я так посмотрел. Все как-то съели. Но думаю, ладно, хорошо. Я просто когда смотрел, я удивился, что очень быстро закончилось интервью. Но я его посмотрел полностью. И я могу так сказать. Если вдруг Дональд Трамп на это не отреагирует никак, и сейчас не усилит свое давление, и просто не сожрет этого Зеленского, не раздавит его, то я, ну, я тогда не понимаю просто Дональда Трампа, почему он этого не сделал. Потому что Зеленский просто напрямую участвует в предвыборной кампании сейчас. Он просто выбрал путь гасить Дональда Трампа, Вот пока у него есть такая возможность, пока Дональд Трамп не загасил его, он будет гасить вот всеми возможными способами. Да, он действительно сказал о том, что ему прям так и задает у него вопрос Пирс Морган. Он у него спрашивает, ты чувствуешь себя преданным? Он говорит, да. Знаете, он говорит, Пирс, между нами. Между нами? Да, чувствую. Он на интервью сидит, который миллионы людей посмотрит, говорит, между нами? Да, чувствую. Чувствую, что меня предали. Но, говорит, это не наша вина. И Америку, то, что мы теряем, это тоже не наша вина. Он когда говорил про потерю Америки, он говорил про потерю Америки как союзника. Но интерпретация пошла действительно везде, что он говорил в принципе про Америку как про Соединенные Штаты, как про страну. Говорит, это не наша вина, мы-то со своей стороны делаем все как надо. Но вот Америка решила от нас отдалиться. И вот со Старлинком у нас большие проблемы. Это вообще самая интересная история, все, что касается Старлинка. Я не очень понимаю, что с этим Старлинком происходит. И если с разведданными... Хотя, может быть, и с разведданными примерно все то же самое. У меня есть ощущение, что... что-то как-то меня, по-моему, пытаются обмануть с этим Старлинком и разведданными. Где-то здесь попахивает какой-то лажей. Вчерашняя вот эта вот разборка между Зеленским, Федоровым и Илоном Маском, все это через интервью, соцсети и так далее, где Илону Маску говорят, Илон, да как ты посмел, вообще верни нам Starlink, вообще, ну, подумай, что ты делаешь, дети, наши дети, ты буквально убиваешь там наших детей, ну, там такого очень много, ему накидали в комментариях в его соцсети X, она же бывший Twitter. А в ответ наш он сказал, что я вообще-то не управляю этим Старлинком. Вот этой частью, которая боевая, которая для военных целей применяется, говорит, а у меня нет управления этой частью, это вообще-то Пентагон. Все у них там полностью управление. Я ему не верю, если что. Я думаю, что он при желании может управлять чем хочет. 100%. Но, может быть, в конкретном случае действительно и не он. А может быть, и вообще нету ничего, и никаких проблем ни с каким Старлинком. Потому что уж больно много Зеленский начал об этом говорить и об этом ныть. И рассказывать о том, что, ну вот, посмотрите, они действительно отключили нам Старлинка. У него прямым текстом спрашивают, тебя отключили? Он говорит, да, отключили. Да, отключили. Несмотря на вчерашнее заявление там министра иностранных дел украинского, что вообще-то не отключили. То есть у них немножко несогласованные позиции. А, попахивает, согласитесь, это все вот какой-то странной мутой. Что, отключили или не отключили? Почему американцы, если отключили, тогда не скажут? Все, мы отключили. Почему об этом говорит Украина? А мы должны сейчас теперь что, Украине поверить, что ли? Ну нет, извините, тоже как-то не хочется. А может, и правда, как мы вчера с вами обсуждали, пытается просто его кинуть? Может быть. Может быть, и пытается. Я имею в виду Зеленский, Трампа. Но нытья, в общем, он развел конкретного на этом интервью и очень много говорил о том, что вот, да, нас кинули. Нас бросил Дональд Трамп, но я еще надеюсь, что он к нам вернется. Я надеюсь, что Америка займет правильное место, правильную сторону. В истории. Аж вот такая вот формулировка. Правильное место в истории займет Америка. И примкнет к тому, кому надо. Там прозвучала, знаете, вот эта история с тем, что... там тоже, по-моему, прямым текстом у него спрашивает Пирс Морган. Он цитирует какую-то там бабу в Твиттере, которая назвала Путина Гитлером. И он говорит, Путин Гитлер? И Зеленский говорит, абсолютно. Это потом, когда у них там были эксперты, там вот на самом деле самая веселуха с экспертами началась. Там был один очень веселый эксперт, он говорит, мы сейчас послушали просто какой-то километр чуши. Говорит, я уже всех услышал, уже, значит, все Гитлер. Милошевич Гитлер, Путин Гитлер, там Саддам Хусейн Гитлер. Мне иногда кажется, я вот это все послушаю, мне иногда кажется, что Адольф был просто очередным Гитлером. Просто один из. Вот так часто всех называют Гитлерами. Может быть, только Гитлер был Гитлером, может быть, хватит уже в эту манипуляцию дебильную пытаться играть. Но они в эту манипуляцию в том числе и играют. Вчера они это делали. Но нытья и наездов на Дональда Трампа была масса. В том числе и, знаете, прям в конце, в камеру обращение, что от ведущего, что от Зеленского, что Дональд Трамп. Дональд Фредович, пожалуйста, там, вернитесь на нашу сторону. Вы сейчас помогаете не тому человеку. Вы играете сейчас за Путина, а он чистое зло. Вы не такое, вы не чистое зло. Давайте, типа, возвращайтесь к нам. И так далее, и тому подобное. Он просто в открытую играет сейчас на стороне демократов. Пытается подгадить Дональду Трампу выборы. Не сказать, что Трамп сам не справляется с этой задачей, да, но когда иностранный политик вот так вот в нагляк, уже не в первый раз, пытается повлиять на твои выборы, сделать так, очевидно, чтобы ты их проиграл, усложнить тебе жизнь, а у тебя есть все, все ресурсы для того, чтобы сломать ему хребет. Почему ты не ломаешь ему этот самый хребет? Вот этого я не понимаю. Для меня это загадка. Может, мы сейчас еще с вами что-то увидим? Конечно. Но пока хребет не сломан. Там еще про выборы было. И уже не в первый раз, кстати, Зеленский повторяет очень-очень смешной тезис. У него спрашивают журналисты в этом случае, и вот несколько дней назад тоже была история, по-моему, на Fox News, когда он приходил, что вот Дональд Трамп и уже даже Илон Маск сказал о том, что вы должны уйти, что Украине нужен новый президент, на что он говорит, знаете, только народ Украины может решать, нужен им новый президент или нет. Мы демократическая страна, и только наш народ может решить. Может, тогда выборы надо провести, чтобы народ решил, нужен им новый президент или нет. То есть, ну, насколько наглости ж хватает, понимаете, у человека. Он сам не проводит выборы, его срок полномочий истек, он от выборов отказывается и говорит, только народ Украины может. Только так и никак иначе. Ну да, окей, хорошо. Во-первых, мы знаем про все про народ Украины и как там народ Украины что решает. Это тоже неправда, что только народ Украины может решать, кто у них там президент. Совсем нет. Но просто наглость зашкаливающая. Иногда поражает уже даже мое очень гибкое, я бы сказал, растянутое за последнее время воображение все равно немножечко умудряется поразиться тому, что происходит. Ну и терпению Дональда Трампа я тоже удивлен. Уже не в первый раз. Но если на предыдущих выборах президентских, там было хотя бы до того, как он вступил в должность, то есть была еще президентская гонка, и Дональд Трамп был по факту никем, бывшим президентом, то сейчас-то он действующий президент. У него есть все рычаги для того, чтобы уничтожить уже этого хрипатого карлика, и он этого не делает. А тот, ну, просто перешел в атаку. И в Британию он поехал не просто так. Вы вспомните, куда поехал Зеленский сразу после того, как его макнули, как котенка в собственную мочу и кал в Белом доме тогда, вот, когда он с первым визитом приехал в Соединенные Штаты. Он первым делом поехал в Британию и точно так же встречался с королем и с премьер-министром. И все прочее. И потом там со всеми европейцами, я думаю, что встреча со всеми, с коалицией так называемой желающих, сейчас тоже встреча, она вот скоро произойдет. В ближайшие дни, я вас уверяю. Он делает ровно сейчас то же самое. То есть Британия показательно говорит, вот в отличие от этих, мы с тобой. Пожалуйста, и короля дадим, сфотографируешься, даже правильный ракурс выберем, будьте как будто одного роста, хотя один другого короче на практически 20 сантиметров. Ничего, сфотографируем как надо, и танкеточку подберем тебе побольше на ботиночки, все будет. И с премьер-министром, и раздадим тебе журналистов, всем им раздашь интервью, наедешь на Дональда Трампа, тем более сейчас еще и подскажем, как это сделать, чтобы он выборы проиграл. Ну и зачем это, спрашивается, терпеть? Тем более такому сбалушному человеку, как Дональд Трамп. Непонятно. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

Еще у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на колокольчики, на ракету на Рутюбе нажимаем. Дзен, Телеграм, Макс каналы у нас тоже есть, подписывайтесь. Еще у нас есть QR-код в трансляции, его сканируете, и вас перекидывает в бота, в мессенджер Макс. Через него можно писать там сообщения.

Марина пишет, а может этот спектакль опять для русских? Нас хотят убедить, что Трамп против Зеленского, а сами придумали новый удар? Нет, честно говоря, вот в том, что это для нас спектакль, мне верится меньше всего, я объясню почему, я вчера об этом говорил, да и позавчера, по-моему, что вот нас вообще меньше всего касается все то, что сейчас происходит, что мы как делали то, что делали, так и продолжаем. На нас это никак не повлияло. Мы наносим удары по всем объектам, по которым хотим. Тем вооружием, которым наносили раньше и которым планируем в будущем наносить. Никаких изменений. Как были на чеку, так и остаемся на чеку. Как отвергали все эти предложения дебильные, типа давайте на 60 дней перемирие, что мы провели выборы, так и будем продолжать отвергать. Как раз вот мне кажется, что это не про нас. Это они там друг с дружкой. А вот 27-я планета хорошо написал, или написала, значит, что Зеля пытается оправдаться, мол, это не мы лохи, это американцы нас подставили. Получается, Дональд Трамп пытается оправдаться, что это не он лох, что это Украина его подставила с топливом, что это из-за их ударов по МПЗ, хотя он просит их этого не делать. Армузский пролив здесь ни при чем. Иран, хуситы, Бабельмандеп, это вот, пожалуйста, все забудьте, это ни при чем, никакого отношения к делу это не имеет. Вот это все Украина. А Украина говорит, это, слушайте, мы ни при чем, это американцы нас подставили. Это мы проигрываем по всем фронтам, это потому что американцы нас предали. Это вот туда все вопросы к Дональду Трампу. Такая получается схема. Ну, в принципе, выглядит стройно. Выглядит логично. Трамп затянул правильное решение. Поверил, что Хорнеты обрушат логистику. Дальновоенные удары вглубь заставят Кремль смягчить переговорную позицию. А теперь под выборы в торопях отключил Старлинг. Надеюсь, что наш удар заставит Киев отступить. Не учел, на это требуется время, как раз год. Анкоридж он профукал. Ну, Анкоридж он 100% профукал. Это правда. Ну, потому что потратил этот год не на то. Он решил, что вот, дай-ка, опа, Иран, классно, займусь этим. И да, он профукал вообще все, что только можно с этим Ираном. А сейчас то, что просто это вот у него такая истеричная, да, история, что в последний момент он пытается как-то повлиять, но это тоже похоже на правду. Вот это было чудесно при вашей позиции. При вашей позиции, чтобы было ясно, вы не намерены уходить в отставку? Это сейчас Василий цитаты из интервью приводит. Нет, конечно, это моя ответственность. — сказал Зеленский. — Возможно ли провести выборы такого рода, о которых говорил президент Трамп? — спрашивает у него Пирс Морган. — Нет, конечно, — ответил Зеленский. Да, но он всегда говорит, как мы можем проводить выборы, вот, когда идут военные действия, когда наша территория там оккупирована, когда большое количество людей выехали за территорию страны, да как мы можем проводить? Да так и можешь проводить. В чем проблемы? Бери, проводи, как есть. Как ты можешь не проводить эти самые выборы? Ведь ты, ну, по факту незаконно правишь страной. Ну, это там не парит людей, это так, да, уже вообще риторические какие-то вопросы. Понятно, что он ничего проводить не собирается, никакие выборы. И даже то, что ему президент Соединенных Штатов Америки говорит о том, что тебе бы надо эти выборы провести, его к этому не склоняют, видите? Ну, он пошел в атаку. Причем, если бы ему об этом... начал говорить, вот обратите внимание, да, разница, я сравнил с предыдущим разом, когда его Дональд Трамп отпинал в овальном кабинете, и что он тогда поехал тоже к королю Великобритании. Обратите внимание, он тогда риторику сменил, достаточно быстро ее сменил. Он там, да, дал парочку интервью, одно из них, по-моему, было еще в самих Соединенных Штатах, пока его оттуда не выгнали, еще несколько комментариев дал, а потом пообщался с европейцами и резко поменял свою позицию. Он переоделся первым делом, он тогда ходил в вонючих этих своих свитшотах, переоделся в вот то, в чем он ходит до сих пор, какой-то вот гибрид куртки, пиджака, черной рубашки, весь в черном и вот в этих ботинках на танкетке. Резко переоделся и начал постоянно благодарить американцев. Что там была претензия, что он неблагодарный, что он мало говорит американцам спасибо, что он только требует и не благодарит. И он начал очень часто их благодарить. Видимо, потому что европейцы ему сказали так, слушай, ну...
Ты, конечно, прости, мы за тебя, но мы тебе помочь здесь никак не сможем, если вдруг он сейчас на тебя ополчится. Давай-ка ты будешь ему задницу целовать, и срочно надо как-то хотя бы чуть-чуть постараться выровнять эти взаимоотношения. Вряд ли у тебя получится стать его любимчиком, но выровнять как-то надо постараться. И он начал это делать. Сейчас другой разговор. Сейчас он делает совершенно другие вещи, потому что Дональд Трамп в другом положении. Потому что тогда этот Трамп в зените своей славы, на пике мощности, только прошли выборы, только прошла инаугурация, он самый популярный человек в Соединенных Штатах Америки, он с разгромом победил свою соперницу, он вообще вот сейчас находится в начале своего великого пути к тому, чтобы Соединенные Штаты Америки процветали как никогда. Дональд Трамп, который сейчас, это человек накануне парламентских выборов, который по всем подсчетам он должен проиграть, у которого проблемный конфликт, в который он сам влез с Ираном, и он не знает, что с ним делать, который за вот это время, пока он должен был делать Америку снова великой, не сделал ничего. И сейчас, конечно, можно вести с этим Дональдом Трампом себя совершенно иначе, не считая того факта, что у Дональда Трампа до сих пор огромное количество рычагов давления на этого самого Зеленского. Но он почему-то за них не дергает. Для меня это, честно, загадка. Вот все это время для меня загадка. И Байден для меня загадка был в этом смысле. И Трамп для меня загадка. Почему они не пользуются этим своим потенциальным влиянием? Тем более, когда на кону их же собственная власть. Не победа там, Путина или поражение Путина, или победа Зеленского, или какие-то, может быть, микрофинансовые выгоды, а вот просто твоя власть. На кону. А у политика такого масштаба, который пришел, добрался до позиции президента, прошел, скорее всего, через несколько выборов, точно прошел через все эти там, дебаты между кандидатами, через, как это называется-то, я забыл, праймерис, вот, через праймерис несколько раз прошел, вот, через все это, ну, это человек, который ценит свою власть, по идее. Она ему не с небес упала. И не на дереве выросла, и он ее сорвал, и поэтому абсолютно ее не ценит. Нет, этот человек постарался для того, чтобы туда забраться. И вот как ты, который умудрился забраться на этот Олимп, а быть президентом Соединенных Штатов Америки — это точно Олимп. Это серьезная должность. Почему ты позволяешь президенту Украины, который живет за твой счет, который половину денег, которые ты ему прислал, чтобы существовала его страна, распилил, украл. Вот почему этот человек позволяет себе, и главное, почему ты ему позволяешь себя так вести с твоей предвыборной кампанией, с твоей карьерой. Короче, Трамп на ИВЛ. Ну, да, политически. Непонятно, в общем, для меня, честно. А может, Трамп и Путин давным-давно договорились таким способом обанкротить Европу? Многоходовка. Людей жалко, правда, пишет вредная Нюша. Александр пишет, что Тайвань за 3 дня, время пришло. Не, вот этого точно не ждите. По поводу обанкротить Европу, я вчера наткнулся на очень смешной материал. Меня прям он очень сильно позабавил. Кстати говоря, мы сейчас еще с вами про директора ФБР немножечко должны будем поговорить, там тоже весело. Значит, материал какого толка? Financial Times передают со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты Америки предложили странам ЕС разморозить часть российских активов в рамках подготовки мирного соглашения. Класс, думаю я, ничего себе заголовок. Мощно. Это вот то, о чем Василий писал. Что-то там они с нашими деньгами собираются делать. По данным издания, спецпосланники Вытков и Джаред Кушнер на переговорах в Майами на прошлой неделе предоставили представителям Британии, Франции, Германии, НАТО и Европейского Союза несколько вариантов разморозки российских активов. Вашингтон фактически признает, что без использования российских активов мирный план буксует. Вытков и Кушнер предложили несколько способов разморозки активов, отмечает Financial Times. Параллельно, американцы потребовали от Киева предоставить детальный план любых расходов средств из любых источников и предложили подключить МВФ к реформам по борьбе с коррупцией и обеспечению подотчетности. Так, нет, подождите, а где еще у меня, где-то еще было? Самая забавная эта часть. Так, где же это? Угу.
Так, это бы... Это не то, это не то. Ту-ту-ту. А где, где? Что, я себе не скинул, что ли, это? Да, походу, не скинул. Короче, это все вот этот же разговор в Майами с представителями Европы. Американцы

деньги работают. Они за счет этих денег финансируют Украину. За счет процентов. С помощью того, что они их крутят. Они таким образом просто хотя бы экономят свои собственные средства, которые могли бы тоже потратить на эту Украину. Ну, в общем, есть у них эти деньги, они не сильно им греют карман. Они пока нормально у них существуют. Сами деньги не украли, но держат в голове вариант, что может быть рано или поздно, особенно когда сильно-сильно-сильно прижмет, я считаю, что это время уже настало, мы эти деньги сможем украсть и еще продлить вот эту украинскую агонию, например, на эти деньги. Хотя, мне кажется, когда речь идет о таких суммах, как 200-250 миллиардов евро, просто в топку их отправлять, они же понимают, что это топка, может быть, даже и жалко. Лучше как-то просто себе это оставить. И на эти деньги тоже там провести какие-то реформы военные, там, я не знаю, закупиться оружием и все прочее. Но это пока будущее, которое, может быть, и не наступит. Факт в том, что деньги у них есть. И американцы говорят, деньги не ваши, русские. Надо разморозить и передать нам, американцам. Как должны вот на это отреагировать европейцы? На такое предложение. У вас есть русские деньги, отдайте их нам, потому что это не ваши деньги. Это русские деньги, нам отдайте. Хотя бы часть отдайте. А мы с русскими там потом как-нибудь порешаем. То есть нам никто не собирается никакие деньги отдавать. Это тем, кто решил, что вот, наконец-то наши замороженные активы сейчас нам передадут, сейчас Трамп там порешает. Да нет, речь идет не об этом. Установка, о которой я говорю уже ну, с самого начала специальной военной операции, что про эти деньги вообще надо забыть. Как будто их и не было никогда. Да, опыт, конечно, имеем в виду. Больше на эти грабли лучше не наступать, но надеяться на возвращение этих денег в ближайшей перспективе точно не стоит. Вот эта установка, она пока в силе. Здесь ничего не поменялось. Но наглость американская, она, конечно, поражает. Ну и вот ФБР, Кеш Патель, глава ФБР вчерашний, директор этой организации, Федеральное бюро расследований американское, позавчера... Или в ночь с позавчера на вчера разные издания американские начали инсайдить о том, что вот Кеш Патель в ближайшее время приедет в Москву. И в итоге MSNBC, они же MS Now, это американский телеканал, вчера сообщают вечером, где-то в районе 7 часов вечера, что Кеш Патель прибыл в Москву, все, с визитом, он здесь, он уже в Москве. Ну, честно говоря, я не особо удивился, когда увидел эту новость, потому что мы с вами видели, как и директор ЦРУ тоже прибывает, и вчера Дмитрий Сергеевич Песков говорил о том, что когда приезжают представители спецслужб, мы это в открытую комментировать все равно не будем, отвечая на вопросы журналистов в рамках своего ежедневного брифинга. И, ну, я думаю, приехал и приехал, да, об этом, в принципе, действительно инсайдилось, говорилось о том, что этот Патель может сюда приехать для проведения определенных каких-то переговоров. Я даже вам говорил, что вот встречайте нового покемона в коллекции, теперь еще и Кэш Патель будет участвовать во всей этой истории. Тут те и Рэдклифф, и Патель, и Уитков, и Кушнер, ну, то есть все больше и больше становится этих персонажей, которые этим занимаются. Но потом вдруг оказывается, что Кэш Патель не приехал ни в какую Россию. Что он на самом деле на каком-то саммите, связанном с ФБР, где-то в Вирджинии. И официальные представители ФБР начали говорить в соцсетях, что не верьте в фейк-ньюс, а у Дональда Трампа и его администрации очень теплые взаимоотношения с MSNBC. Это как раз один из тех каналов, которые он тогда выгнал и запретил приходить в Белый дом. Да, вот так вот они относятся к этим потрясающим ребятам. Ну, типа, короче, это фейк-ньюс, вообще, их, что вы их слушаете, плевать на них, это все неправда. А потом сам Кэш Патель взял зачем-то и у себя в Твиттере написал «Из России с любовью». Цитируя как бы, Джеймса Бонда, да, и Яна Флеминга. И вот в итоге, приехал ФБР или не приехал? Где ФБРовец? Где он, в Вирджинии или он в Москве? Или слово Virgin просто как-то надо было перевести, а его не перевели.

0: Понятно. В общем, что с этим директором ФБР? Какая-то клоунада. Честно говоря, наши не подтверждают, вообще отказываются комментировать, американцы говорят, одни говорят есть, другие говорят нет, какой-то директор ФБР Шрёдингера. Не такие же переговоры. Какой-то хохол из обоймы Зеленского заявил, что если они согласятся провести выборы, то новый президент будет свободен от всех финансовых обязательств Украины. Да, это не какой-то хохол, это подоляк. Это... такая говорящая башка офиса президента, и он, я не знаю, наверное, экстремист-террорист. Советник главы офиса он. Причем он был еще при Ермаке, ну и вот как-то там и при Буданове экстремисте-террористе тоже пока остается этим советником главы офиса. Он говорящая башка. И он вообще-то, по-моему, бывший гражданин Белоруссии. Так если копать совсем, то он натурализованный. Советник главы офиса президента. Ну да, он сделал такое заявление, что действительно новый президент Украины будет свободен от всех финансовых обязательств. Потому что не он же брал все это в долг. Не ему давали. Но там контекст. То есть если вы думаете, что он такой типа сразу заранее защищает будущего президента, нет, наоборот. Он говорит о том, что не надо менять Зеленского. Потому что следующий президент вам ничего не вернет никому. Поэтому вам нужен Зеленский. Потому что он отвечает за эти деньги. Это его ответственность, как вчера сказал сам Зеленский. Проблема заключается в том, что никакой президент Украины никому ничего не вернет. И тут как в Саус-Парке. И их нет. Все. Деньги испарились. Ловкость рук. Поэтому никто ничего себе не заберет. Это дело забирает ФБР, пишет Йон. Да, сразу эти, да, кофты. Это что кинематограф делает. Я думаю, у вас тоже всплывают в голове вот эти синие куртки с желтыми надписями на спине. В ФБР, да, они врываются там, с ноги открывают дом, все дела. Как эти, агент Скалли и Малдер, да, по-моему, Малдер. Вот, эти тоже, ребята, всплывают сразу в голове. Да, легко понять, если по МСК ходит человек в темных очках, это он. Да-да-да, вот ровно оно, да, это хорошее, ФБР такие. Заявление подалека, это шутка с канала. А, да, это шутка была? Ну ладно тогда, хорошо, пускай, если шутка, то шутка. Ну тоже, честно говоря, подходит под реальность. Тяжело понять, где шутка, а где не шутка. Но если шутка, тогда окей, хорошо. Шутка не в смысле его, а в смысле шутка канала какого-то телеграмного. Но это у них... А, это еще я, вот мой Яндекс.Кошелек был канал. Это, кстати, потрясающий канал абсолютно. Они хорошие шутки делают. Ну вот это уже у них традиция. В свое время они освободились от 3 миллиардов кредита при Кравчуке, и китайцев кинули с Motor City. Motor City, может быть, имеется в виду. Motor City звучит как какой-то новый жилой комплекс в Москве. Вот обычно такие названия ему дают. Да никто не рассчитывает. Типа, имеете в виду, и вы тоже, что никто не рассчитывает возвращать никакие деньги оттуда. Европейцы тоже не идиоты, они прекрасно понимают, что эти деньги они спускают в пустоту. Они понимают, что они покупают за эти деньги. У европейцев есть цель. Они покупают время. Им нужно время для того, чтобы подготовиться. За счет Украины они это время покупают. Поэтому они это время тратят. Что покупали Соединенные Штаты в период Байдена, особо непонятно. Ну, рассчитывали купить разваленную Россию. Ну, вот тут инвестиция не окупилась. Но вернуть эти деньги никто не собирается. Была попытка у самого Трампа вернуть эти деньги за счет редкоземельных металлов. Но... даже сделка была, да? Даже документы подписывали. Помните? Где? Редкоземельные металлы. Где сделка? Даже речи об этом уже не идет. То есть это такая же забытая тема, как, я не знаю, как джавелины, как... что еще такое был? План победы Зеленского. Какой-нибудь надо еще... А, вот, хорошую вспомнил. Как призрак Киева. Вы помните призрак Киева? Супер-турболетчик, который там летал, всех сбивал, банками огурцов раскидывался налево-направо. Вот забыта же эта легенда тупорылая. Никто же об этом не вспоминает, так и здесь. эта тема забыта раз и навсегда. Никто не рассчитывает вытащить оттуда деньги. Ну, потому что это невозможно. А фантазеров все меньше и меньше на планете Земля. У нас новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

А также идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракету на Рутюбе обязательно нажимайте. Заходите к нам в Дзен, в Макс, в Телеграм-канал и подписывайтесь обязательно. И сканируйте QR-код трансляции, он приведет вас в бота в мессенджере Макс. Через него можно писать сообщения.

0: Это который танцор диска, этот Потель, пишет дело техники. Нормальный живой директор. Да, это этот. Это который танцор диска. Ровно он. Так. А что, если эти замороженные деньги, пишет Михаил, были залогом для Европы от невмешательства в конфликт от РФ? Правда, они и заморозили, и вмешались при этом. Слушайте, Михаил, ну, с одной стороны, сначала, вот первая моя реакция, когда я увидел вот это ваше сообщение, я подумал, что, ну, нет, конечно, так это не работает. Какой залог от невмешательства? Как выглядел этот разговор, когда вот нам нужен залог тогда от невмешательства? Сколько? 250 миллиардов. Хорошо, вот, значит, будем сейчас вкладывать вам эти деньги, будет этот залог. А с другой стороны, я подумал, что вообще-то это залогом является. То есть сначала я подумал, что нет, бред, конечно, но потом я понял, что вообще-то является залогом это. Только залогом все в принципе являлось. Взаимоотношения, которые выстраивались годами, экономические в первую очередь, потому что с политическими были напряги, между Россией и Европой. Это, конечно, был залог того, что, ну, наверное, они сами рушить это не будут. Своими же собственными руками. Оказалось, что будут. Недооценили мы в этом смысле европейцев. Они будут. Они свое благополучие разрушат, как никто. Особо на этот счет напрягаться не собираются. Поэтому, да, наверное, в каком-то смысле залогом и было. Но не напрямую. Не прямым текстом. Вот залог. Нет, не так. Но по смыслу могло и такую роль тоже сыграть. Чем больше Трамп барахтается в украинском болоте без урегулирования этого вопроса, тем меньше к нему уважения у избирателей. Тем меньше с ним считаются европейцы. Он своей неспособностью надавить на Украину делает себя хромой уткой, пишет Сергей. Я думаю, что, Сергей, пора уже писать об этом как о свершившемся факте, на самом деле. Он уже это сделал. Он уже себя из этого болота вытянуть не смог, он зачем-то, наоборот, даже в него нырнул с головой, и еще и иранское болото себе придумал, поэтому я думаю, что это уже просто история, которая здесь сейчас свершилась, и выбраться он уже оттуда полноценно, наверное, не сможет. Так, совершенно верно, Георгий. Поэтому шайка в майках так самозабвенно тырит донаты, как в последний раз. Однако они все равно могут им выкатить претензии на этот счет и судить за нецелевое использование. Странные, конечно, они существа. Мечтают свалить с баблом, как когда-то сделал, да, Яценюк. Вот тоже вспомнили вы фамилию. Ну, тут немножко, конечно, вы переделали его фамилию, да. Но все равно вспомнили. И эту переделку тоже вспомнили. Это дорого стоит. Только вы никуда на планете не скроетесь от пытливых, внимательных глаз. Да, это то, что эти глаз, они не скроются, это 100%. Особенно главные представители всего этого дела, ну, типа самого Зеленского. Если ты там, ну, кто, например, министр иностранных дел. Нормально скроешься. Вон предыдущий в Штатах сидит. Первое, что он сделал после того, как снял с себя полномочия министра иностранных дел, это купил билет до Соединенных Штатов Америки и свалил в закат. Даже не скрывая это. И начал сразу же, в первый же день, выкладывать фотографии, как он сидит где-то там в Майами или в Лос-Анджелесе и курит сигары. Это не фигура речи, это правда. Вот он ровно эти фотографии начал выставлять. Как там его зовут-то, я уже забыл, предыдущего их министра иностранных дел, украинского я имею в виду, напомните мне, пожалуйста, как его звали. Вот он, все, в очках такой, сразу начал туда-сюда эти сигары гонять, все, жизнь началась. Особо тоже не пается. Поэтому Кулеба, да, Кулеба. Поэтому, да, наверное, у кого-то даже и получится, но не у Зеленского. У Зеленского ничего не выйдет. Так, доброе утро, коллеги. Предлагаем... Ага, да, все, я понял. Это вот некая Дарья пишет не туда, Дарья. Если, я не знаю, вы слушаете, хотя я подозреваю, что вы вряд ли слушаете, потому что вы пишете не туда. Вы пытаетесь написать моим коллегам, которые работают на новостях, предлагаете мне какой-то пресс-релиз. Да, ну вот... К сожалению, может быть, и пресс-релиз будет упущен. Ну, может, я своим коллегам скажу о том, что что-то там вот к кто-то с вами пытается связаться, какой-то пресс-релиз предлагает. Так, что здесь еще? Алексей пишет, так, понятно, все, с утра они с той ноги вы встали, шуточки у вас пошли. Потому что пока русские умирают, Запад, и в том числе США, будут поддерживать, спонсировать их убийц, пишет Максим. Это, ну, я вчера об этом говорил, это немножечко не так работает. Безусловно, есть на Западе оголтелые русофобы. Люди, которые считают, что пока русские люди умирают, а американские, например, не умирают, это же Линдси Грэмас, по-моему, да, фраза экстремиста и террориста, он об этом говорил. Что это вообще самые наши лучшие инвестиции. Русские убивают украинцев, украинцы убивают русских, американцы не умирают. При этом это просто лучшее вложение денег, которое я могу себе представить. Но такие люди, безусловно, там есть. Но на самом деле оно работает немножечко иначе. Тебе тоже надо какую-то выгоду из этого всего поиметь. Я выгоды на данный момент вижу для них, для всех абсолютно ноль. А для европейцев, еще раз, им нужно время. Их можно понять. Честно вам могу даже сказать. Их можно понять. Другое дело, что им... ну, мы, например, не особо угрожаем. Но я вам больше скажу. Я думаю, что им нужно время, чтобы защищаться, научиться, чтобы выстроить оборону. Не от нас. В первую очередь. Они не от нас хотят защититься. Ну, вот есть у меня такое ощущение. Что они сами в этот бред... которые они сейчас несут про Россию, и они в него не верят. И даже периодически у них что-то такое прорывается. То Ступ что-то скажет, то вон Рюте вчера тоже начал говорить о том, что НАТО не фиксирует никакой активности России для того, чтобы начать борьбу с НАТО. Как-то только что вы говорили о том, что русские вот-вот они уже скоро будут в Париже. Хотя вчера вот Мелони заявила о том, что я, говорит, по русским танкам в Европе не скучаю. Ну, раз ты не скучаешь, что ж ты делаешь все для того, чтобы с ними поскорее встретиться? Может, пора перестать? Тезка, успокойтесь уже. Ну, то есть они, у них нет согласованности на этот счет. То одно заявляют, то другое. Но по факту, я думаю, что главное, от кого они хотят защититься, это от американцев. Потому что вот тот, кто их вроде как защищал все эти годы, их предал, вот тут точно предательство. Американцы европейцев 100% кинули. А европейцы тоже хороши. Они ничего не сделали для того, чтобы их не кинули. И сделали очень много для того, чтобы американцы от них отказались. Но это не отменяет того, что американцы их кинули. И в любой момент эти самые американцы могут, ну, вообще пересмотреть свои взаимоотношения с Европой кардинально. Перестать играть в вежливого друга, брата и свата и всего прочего. Равного партнера. Просто уже откровенно перестанут в это играть. И скажут либо так, либо эдак. Это Дональд Трамп мягкий тюфяк, который выставляет себя самым жестким супергением на свете, который всех заставит танцевать под свою дудку. Ну, на самом деле он ничего особо не может сделать. А вот придет потом какой-нибудь демократ, новый Обама, например. И как пойдет у них по подъездам гадить у этих европейцев. Не, ну ладно, на самом деле придет какой-нибудь Обама, и вот Обама может уже решиться на что угодно. В контексте европейцев, а что ему будет мешать? Отношения уже не восстановить. В том виде, в котором они были, эти отношения погибли раз и навсегда. Поэтому европейцам нужно время. И раздаст всем бананы. Ну, может быть. Может быть и так, да. Все, и... А европейцы ничего не смогут сделать. Да они против нас ничего не смогут сделать. Они это все-таки тоже, наверное, где-то там в голове держат. Но основная угроза, максимальная угроза, по крайней мере, за последние несколько лет, исходила не от России для Европы, а от Америки. Американцы угрожали европейцам намного больше, нежели чем мы. Поэтому они хотят подготовиться. А для того, чтобы подготовиться, нужно время. Ну, вот они всех пытаются держать в тонусе этой украинской истории. И пока это все идет, они... стараются как-то там раскидаться со своими финансами. Вон, я вчера рассказывал про это интервью с бывшим министром британским у Такера Карлсона. Он там прямым текстом говорит, у нас вообще денег завались, они у нас тратятся на весь соцпакет. Нам надо этот соцпакет срезать и отправить его на военку. На что у него Карлсон спрашивает, а как вы думаете, люди согласны будут отказаться от соцпакета, и чтобы выпустили его на военку? Он говорит, да, согласны, людям вообще надоели все эти соцпакеты. Ну, тут такое мнение там есть. Я не видел ни одного человека, которому надоели бы халявные деньги или какие-то льготы. Я таких людей не видел. Из тех, кто эти льготы получает. Я даже, честно, и не встречал человека, который от льгот каким-то образом бы отказывался. Которому вот дают, а он говорит, не буду брать, надоел. Не видел я таких людей. Но вот некоторые люди в Британии считают, что такие люди существуют. А у них действительно другого выхода нет, им надо резать вот эти раздутые соцбюджеты и тратить их на оборонку. Они будут этим заниматься. Для этого нужна угроза. Сейчас ты пойди скажи среднестатистическому европейцу, что теперь твой враг американец. Ну, это вообще будет тяжело объяснить, согласитесь. На это надо очень много времени потратить. А еще есть риск того, что, ну, это вообще ты будешь не понят. Поэтому русские в этом смысле им показались более безопасным вариантом. Все это топорно, очень топорно. Да прям белыми нитками шитая история. Ну, а какие еще варианты? С другой стороны, на что вы от них рассчитывали? Они исполнители не самого высокого уровня. Как сказал Мерц, у меня не стоит, передо мной не стоит задача быть народным любимцем. Вот речь настоящего публичного политика. Вот это я понимаю, предвыборка. Вот это да, вот я вообще популярным быть не хочу. Но осталось только сказать, что надо вообще там выборы отменить и ни на какие выборы не ходить. Мнение людей меня никогда не интересовало. За кого вы там будете голосовать, мне просто наплевать. Ну, вот какие-то такие заявления уже надо делать. А вы 1984 читали, как там враг менялся одномоментно? Пишет BRLFN56. Да, я читал 1984. И чего? Менялся, и что? 1984 — это фантастическая антиутопия. То, как там работают многие вещи, они не работают в реальной жизни. Алексей пишет, вы уникальный человек, Георгий, что не видите. Не вижу что? Что вы имеете в виду? Что я не вижу? То, что уникальный человек, ну, может быть, а что я не вижу? Поясните. Две книги читали, 1984 и Гарри Поттер. Да, это же база. Иногда «Властелин колец» кто-то еще туда добавляет. Да, это база, но сильно редко. Обычно, что самое интересное, обычно те люди, которые говорят, что они, значит, читали 1984 и Гарри Поттера, они обычно смотрели Гарри Поттера, они читали, фильмы смотрели, а 1984 видели только рекламу Apple, посвященный 1984. А ни ту, ни другую книгу, на самом деле, в руках никогда в жизни не держали. Да, но я обожаю вот эти вот отсылки на Оруэлла. Ну, причем, хотя бы другую бы книгу Оруэлла бы взяли. У него тот же самый «Скотный двор». Тоже раскрученная попсятина, но даже она как-то получше. Но нет, 1984, там, вот это, да, действительно, господи, как? Это просто банальная, самое, что ни на есть, банальнейшая антиутопия. Особенно, ну, может быть, тогда смотрелось иначе, но в наше время. В натуре антиутопия. И пытайтесь мне отсылки к этому произведению делать. Какая связь между 1984 и нынешним временем? Ну, меняли там врага. И что? Как в реальности ты этого не сделаешь? Там-то все промытые были. Там уже благодатная почва, а здесь пока нет. Реальный человек работает посложнее. Даже европеец. На самом деле, вот откроешь комментарии к Такеру Карлсону, вот этому интервью с бывшим министром британским, и понимаешь, что на самом деле люди-то не так просты в Европе. Это вообще главная проблема. А, по-моему, Мерц, кстати, тоже об этом говорил. Мерц вообще, слушайте, Мерц молодец. Мерц, вот этот человек, вот это мыслитель нашего времени. Он же говорил прямым текстом, что главная проблема в людях. Людишки не те. Вот европейцы все-таки людишки не те для их властей. Они что-то слишком много себе позволяют порой думать. И не соглашаться с ними. Они вот в комментариях у того же самого Карлсона, я понимаю, Такер Карлсон, определенная прослойка людей смотрит его, хотя там и негативных по отношению к Карлсону комментариев тоже всегда много, его тоже, естественно, Такер Карлсон тоже Гитлер. Если вы вдруг думали, что его как-то эта участь обошла стороной, нет, конечно же, он тоже Гитлер, очень много-много раз Гитлер. Все Гитлер. Но... Очень много комментариев там таких, что типа, а вот этот вот политик британский, а он не хочет там с себя начать, а чей-то он на мои соцпакеты, то есть ради выдуманной войны вы хотите сделать так, чтобы мы жили бедно, они хотят уничтожить страну ради каких-то своих то ли амбиций, то ли иллюзий, в которых они живут, сумасшедшие люди, там таких мнений вагон и маленькая тележка. Такие люди существуют, их много. В Европе, не только в Британии, в Европе их очень много. Что самое интересное, их очень много в тех самых странах, которые берут на себя главенствующую роль в этом процессе. Мы же не говорим с вами про Латвию, про Литву и про Эстонию. Ну, на серьезке никто не говорит про Латвию, про Литву и про Эстонию. И про Польшу мы не говорим, потому что там пооднозначнее отношение к русским. Мы говорим про Германию, Францию и, например, Италию. В Италии совсем картина нехорошая для антироссийских политиков. Во Франции не поймешь. Во Франции он готовы сжечь машины, дороги, покрышки, мосты, что угодно, и за меньших вещей, нежели чем война с русскими. Кстати, вчера... Вы мне вкинули про фильм французский. Доброе утро, Георгий, пишет Константин. Просьба поздравить мою жену Настюшу с днем рождения. Это уже традиция. В прошлом году ее Осипов поздравил, до этого Гудошников. Ну, давайте я эту традицию подхвачу тогда. Настюшу я поздравляю, жену Константина поздравляю с днем рождения. Сожалею, что такая дурацкая погода у вас за окном, но, с другой стороны, вы, наверное, привыкли, раз вы родились 15 октября, она обычно всегда такая. Ну, для вас, наверное, день немножечко посветлее, с днем рождения. Я вчера этот фильм, который вы мне вкинули, что там французский есть какой-то фильм, где они собираются с русскими воевать, я же захотел его посмотреть и очень сильно обломался, потому что он еще не вышел. Он прям совсем новый, этот фильм. А я забыл, как он называется, слушайте, я вчера же вам говорил. Но у меня не открыто случайно нигде. Ой, в историю, наверное, надо сейчас идти копаться. А, вот, «Операция Юпитер». Или просто «Юпитер». Просто «Юпитер» называется фильм. Но я посмотрел трейлер. И тоже не без наслаждения. Посмотрел этот трейлер. Он был, правда, на французском. Я французским языком не владею. Но там понятно и без языка. Он выходит в ноябре. Этот фильм я обязательно посмотрю. Это, конечно, умора, честно говоря. То, как французы накидывают на себя пуха, невероятно в этом фильме. Вот я вчера говорил, что это комедия. Что, напомню, да, там в чем завязка фильма. Что, значит, новый президент. Новоизбранный, свежий президент у Франции, оказывается перед тяжелейшим выбором во время масштабного международного кризиса. После покушения на президента Чернова Москва обвиняет во всем Украину и угрожает применить ядерное оружие. Франции, как ядерной державе, приходится решать, вмешиваться ли в конфликт или нет. Франции, как ядерной державе. И там в натуре про это. Там реально жену президента будет играть Депардье, пишет Владимир Рубан. Смешно. Там такой большой, толстый актер какой-то, наверное, известный современный французский актер. Вот он играет президента Франции, и он с очень таким серьезным видом действительно там решает, что мы тоже там нанесем что-то. Ну, я еще раз французским не владею, по контексту, да. Нюклер какое-то такое слово, я понять могу на слух. Вот там, типа, они нанесут удар по нам, он говорит, там какие-то генералы держатся за голову, о боже, нет, мы сейчас вступим в ядерную войну с русскими. Он говорит, ничего, если они, значит, и мы не можем им позволить. А, в общем, прям раскидывают с понтами. Невероятно, французы. Ну вот у французов тоже тяжеловато с общественным мнением. Все эти политики, которые выбирают такой путь в этих странах, Макрон, Мерц, они бьют рекорды. Бьют рекорды непопулярности. Это о чем-то договорит. Потому что бок о бок с русофобией и очень большой симпатией к Украине идут еще и все остальные проблемы. Потому что это болото. Потому что это проклятая абсолютно история. А, и рейтинг он туда, вниз. Там, главное, предела-то нет. Туда летит и летит, летит и летит. И это те самые страны, которые должны будут брать на себя главную роль. Это не Латвия, не Литва, не Эстония. Это вот эти. Так или иначе, это будут они. А у них с этим проблема, с одобрением подобных вещей. И поэтому все, кто приходит им на смену или пытается прийти им на смену, начинают эту карту разыгрывать. Правда, потом, когда приходит ко власти, как та же самая Мелони, начинает вести себя совершенно иначе. Это тоже уже привычная схема. Это я вот к Ле Пен, которую тоже вот тут опять все начали цитировать. Она уже снова не собирается поддерживать Украину и считает, что эта Украина тянет Францию на дно. Ну, публично заявить это одно дело, а потом следовать своим собственным же заявлениям, это совершенно другое. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Милин.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес. Джорди Алба. Лейнел Месси!
5: О, мой
4: Бог! Лейнел Месси делает это снова! Он суперхуман!
5: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
4: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 15 октября, четверг, меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

Еще у нас идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте, в Ковидео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракеты. Обязательно сканируйте QR-код, там будет бот в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщения в эфир. А еще подпишитесь на наши информационные каналы в Дзене, в Максе и в Телеграме.

0: Дмитрий Катков пишет. Лионель Андрес Месси Кучетини уже не бьется за золотой мяч. А, как будто, знаете, я как будто у нейросетки, причем такой нейросетки не очень продвинутой, спросил, Лионель Месси бьется за золотой мяч? И она мне отвечает, Лионель Андрес Месси Кучетини, то есть полное имя прям называет, уже не бьется за золотой мяч. А еще и неправду говорит эта самая нейросетка, что самое интересное, потому что еще как бьется. А, так, Нигматуллин пишет, здрасте, а мои приходят сообщения? Да, ваши сообщения приходят, все в порядке. Так, про фильм «Юпитер», видимо, они обыгрывают фразу, что позволено Юпитеру, не позволено быку, президент Франции, видимо, Юпитер. Может быть. Да, может быть. И хотя я не знаю, есть ли у них, ну, наверняка есть, да, какая-то, это, скорее всего, международная фраза, да, может быть. А, там вот хорошее было сообщение, что Дмитрий Александров, Ефрем Владимирович Катков написал чушь, пишет. Это тоже, скорее всего, нейросетка. Ага. Значит, интересно, в этом фильме они самоотверженно без американцев победят русских? Или все-таки США там поможет? Там в трейлере есть американцы, и американцы им говорят что-то типа «Не надо связываться с русскими! Не связывайтесь с русскими!» Он говорит там, типа, «Нет, все равно будем там». И русские им тоже. А русские им говорят «Что вы?» Кем вы себя возомнили? Там английский, по-английски звучит речь президента Чернова, на которого якобы устроили покушение. Они там даже подделали, типа, такое российское телевидение, и там у них логотип похож на телеканал «Россия». Ну, как по-другому называется в фильме. Веселый трейлер, он длинный, 2 минуты идет. И вот он там, значит, президент России им говорит, типа, «Чё вы?» Французы, типа, он говорит, а, кем ты себя возомнил, говорит, ты что, Деголем себя возомнил, что ли? Да ты чему, а не Деголь? Ну, примерно вот так вот разговаривает там президент России в этом фильме, и он ему говорит, типа, дайте ему отбой, я с ним разговаривать не буду с этим, значит, он с офигевшим русским. В общем, там какой-то крутой фильм ожидается, я прям теперь, наверное, жду этот фильм больше, чем что-либо другое. Но на самом деле, без прикола, это же тоже прогрев. Это, таким образом пытаются прогреть. Это, на секундочку, фильм. А вот он победил? Что-то взял на Каннском кинофестивале или нет? Куда он делся у меня опять, этот фильм? Вот оно. Ну, по крайней мере, был в программе Каннского кинофестиваля. А победил ли он там что-то или нет, непонятно. Нет, вроде как ничего не победил, просто был, значит, в официальной подборке этого кинофестиваля. Вроде как никакие награды не брал. Но это безусловный прогрев. Типа, рано или поздно надо будет нам с русскими, вступаясь за Украину еще. Вот мы будем как ядерная держава, там они несколько раз повторяют, мы ядерная держава, вот мы как ядерная держава будем вынуждены применить или не применить, тяжелый выбор, но под американцев мы не ляжем, под русских мы не ляжем, мы будем действовать как суверенная мощная ядерная страна. Это чисто в чистом виде прогрев через кинематограф, здесь ничего нового, но выглядит потешно. Трейлер очень веселый. Я прям самый мой теперь ожидаемый фильм 26-го года. Это с учетом того, что в этом году выходил «Человек-паук», в этом году еще выйдут «Мстители», и самое главное, в этом году выходил «Колобок». Все равно теперь вот «Юпитер» для меня, конечно, фаворит. Так, Лионель Месси «Суперхьюман» или «Суперхиро»? Все никак не могу расслышать. Суперхьюман. Вы имеете в виду комментатора? Суперхьюман, он говорит, да. Так. Как написать в Макс? Спрашивает человек через СМС-сообщение. Я уже много раз говорил, каждые полчаса говорю. Вот в трансляции у нас QR-код есть. Отсканируйте этот QR-код нашей трансляции, и он вас сразу перекинет на нашего бота в мессенджере Макс. К сожалению, по-другому не найти этого бота. Он вот просто через поиск, он так же называется, по-моему, говорит и Маскобот, как и наш в Телеграме, но он так не ищется. Поэтому легче вам отсканировать этот QR-код. Есть еще ссылки на сайте у нас, говорит, москва.ру. Там «Связь с эфиром» они называются. Справа, если это версия для компьютера, в самом низу, если это версия для мобильного телефона. Можете по этой ссылке перейти. Да, я понимаю, что они якобы ядерные державы, но у нас поумнее ракеты, намного лучше ПВО, чем у них. И не забудем, что у нас «Орешник», и не только это. По 10, по 15 боеголовок может взлететь одновременно. Они это не учитывают, что ли? Они это не учитывают. Они ядерная держава, это правда. Могут ли они сравниться по своему потенциалу с нами? Нет, не могут. С нами могут сравниться только американцы. И потом чуть-чуть есть китайцы еще. Вот китайцы тоже могут. Франция, конечно же, нет. Но пуха на себя накидывают. Вот якобы мы очень крутые. Ну, мы сейчас, правда, судим с вами о фильме-то по трейлеру, он еще не вышел. Я не знаю, может быть, есть среди нас какие-то люди интересные, которые, может быть, как-то видели этот фильм в рамках Каннского кинофестиваля. Ну, если вдруг вы смотрели, расскажите мне, мне очень интересно. Меня прямо вот взбудоражило мое сознание этот фильм. Там в фильме фишка в том, чтобы заступиться за маленьких, это правильно, наверное, готовят население. Есть с титрами. Что есть с титрами, пишет Гермаш. Фильм есть с титрами? Или трейлер есть с титрами? Трейлер наверняка есть. Он мне особо не нужен был. Я и без титров тоже все понял. А если фильм есть, то скиньте мне, пожалуйста, ссылку. Трейлер. А, ну трейлер. Ладно, трейлер нищетово как будто. Так. Антон спрашивает, сюда писать? Да, Антон, сюда писать. Вы угадали. Вы попали в точку. Я открою большой секрет. Они с 45-го года не учитывают наше вооружение и ведут свою политику. Не понял. 45-го? Вы прям вот уверены, что 45-го? И вот прям до наших дней? Вам так все с Францией хорошо? Президент Франции не Юпитер, он мощный боксер, великий звонитель. Такой сценарий более реалистичный, пишет Нигматуллин. Великий звонитель мне понравился. Антон вот пишет, да, нашел, спасибо, круто. Вот, поздравляю вас, всех призываю находить. То есть мне надо прям разжевать, да, чтобы вы нашли бота в мессенджере Макс. То, что я каждый раз объявляю это в начале получасовок, это не считается. Здрасте, доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Вы знаете, таких фильмов, вот, которые мы сейчас обсуждаем, «Юпитер», если покопаться, вагон и маленькая тележка.
0: Конечно.
1: А мы на серьезных щах обсуждаем художественный вымысел.
0: Вообще ладно, не на серьезных щах. Вообще не на серьезных.
1: Ладно, они какую-то там документалку сняли, да? Вот, это как все равно «Рэмбо» американцы сняли тоже в свое время. Вот, «Рэмбо», там русские показаны, то, сё, да у нас свои «Рэмбо» есть. Ну, это так то же самое.
0: Ну, вот, на, вот справедливости ради, подряд, я думаю, что... Я думаю, что... Слышите меня, нет? Слышите меня? Да. Я думаю, что документалка во всем проигрывает художественному фильму. С точки зрения своего влияния. Во всем. Документалку, любую документалку посмотрит намного меньше людей, нежели чем художественный, раскрученный фильм.
1: Вот именно поэтому. Потому что художественный фильм в публичном просмотре в кинотеатрах показывают. Документалку там не показывают.
0: Конечно.
1: Вот, это живые вещи.
0: Да.
1: Но, во всяком случае, если снимается документалка, то это уже какая-то претензия на мнение автора на что-то, да? Вот. А художественный,
0: ну, да.
1: Это просто художественный вымысел, попса. Какой бы фильм бы это ни был. Все.
0: Ну, попса, вот. Не попса, не знаю, потому что это связано с популярностью этого фильма. Но недооценивать художественные произведения это не стоит. А вот то, что ссылались мне здесь на 1984, это не художественное произведение, это что, документалка? Причем тут тоже по поводу мнение автора может быть выраженное в художественном произведении, и, безусловно, там отражено. Может быть, даже еще ярче, чем в документалке порой. Так что, ну, не знаю, не согласен я с тем, что вот, если бы это была какая-то документалка. Да нет. История с художественным фильмом мне нравится даже больше. То, что таких фильмов огромное количество, да. Рэмбо туда же, да. Что вы думаете, Рэмбо как там слабо влиял на умы? Очень, очень неплохо влиял. На торрентах есть уже, пишет Нилс Майкл. Да ладно. Правда? Экранка, типа? Ну, я, честно говоря, вот эту лажу, может быть, даже и экранкой бы глянул. Надо, может, мне погрузиться, может, я не сильно хотел посмотреть, может, надо действительно поискать. Наш Рэмбо — это Пореченков или Епифанцев, пишет Д. Хороший вопрос. Ну, как будто хочется сказать Пореченков. Да? Домогаров еще был. Вот, не знаю, вот что-то... У нас есть кандидаты, есть. Рэмбо сейчас смотрится как комедия. Не смотрел, правда, вот могу сказать, не пересматривал. Наверное, я... Панин пишет. Миша Николаев, экстремист, террорист, иноагент. Я даже, наверное, и не хочу смотреть. Да, все старенькое, все старые фильмы, они смотрятся как комедии, это правда. Певцов, вот предлагает Нигматуллин, наш Рэмбо. Ну, получается, наш Сталлоне. Да? Да, мы бы тоже сняли, просто неохота опускаться до их уровня. Да не, ну у нас то, мы тоже снимаем, это нас тоже касается, почему это происходит. И вообще-то это, наверное, даже правильно. Просто это не отменяет того факта, что некоторые вещи смотрятся смешно. Но таким образом пытаться, они хотят прогреть свое население. Им нужно поменять немножечко вот эти вот все настройки, но... делают так, как могут. Ну, не знают про то, что существует такой инструмент, кинематограф. Вот они через этот кинематограф работают. Тем более, что французский кинематограф, мягко говоря, не последний в мире. Ну, вот они это делают. Так что, в принципе, логично. Но не отменяет того факта, что смешно. Через поиск вас нашел, меня видно, пишет Сергей, но вы мне пишете в Телеграме. И вас видно, Сергей? Вас видно, но в Телеграме у нас ищется через поиски, я ровно об этом и сказал. Пореченков это Шварценеггер, пишет Гермошлем. Ну, может быть, и Шварценеггер. Не знаю, мне кажется, Пореченков, он самостоятельная фигура, он Пореченков. Он просто вот, он сам по себе. Так, Шизобред, Епифанцев, мерзкий, либеральный наркоман, он нашего президента грязью поливал, или уже забыли, пишет Роман. Роман, могу вам честно сказать, я Епифанцева и не вспоминал, я не знаю, да, супер вне моего поля зрения человек, вообще все равно, он существует, не существует, жив, не жив, я не знаю, правда, ничего. Это, наверное, лучшая характеристика того человека, которую можно дать. Ничего не знаю. Если где-то поливал, ну, значит, сволочь. Не поливал, значит, не поливал. Не знаю ничего. Он мухоморы ест. А, это он ест? А, нет, тогда подождите, тогда я увидел, да. А, так это, если это он мухоморы ест, так там проблем-то покруче. Квагривый сыграет и Рэмбо, и Командоса, и Терминатора. Талант, он везде талант, пишет Дмитрий Катков. Смешно. Так. А голос президента Чернова сделали, как у Владимира Владимировича. Кстати, да. Там, то есть этот Чернов, он разговаривает немножечко с манерой Владимира Владимировича. Причем вот как, знаете, есть этот пародист, который изображает Владимира Путина в Comedy Club. Вот как будто... с его манерой, с тем, как он пародирует президента, говорит этот президент в французском фильме. Там вот там такая многоступенчатая история. Нет, Шварценеггер это курица, но он же Невский. Ага, да, я понял. Это, кстати, вот он тоже у нас иноагент, это который вот так вот. Вот так вот. Это да, это действительно Шварценеггер. Конечно, Шварценеггер курильщик, жесткого такого курильщика причем. Но он сам про себя так говорил. Иноагент, безусловно. Ой, спасибо тебе большое. Мне кофе принесли. Ну, вот, понимаете, это называется сервис. Это называется сервис. Так и живем. С Камеди это Грачев. Да, вот. Вот там с его манерой это все и происходит. Слушайте, вчера не хотел много уделять этому времени, тем более, что относительно недавно уже об этом говорил. Вчера еще произошла одна вещь, мы что-то с вами там сейчас смеяться начали, а на самом деле тема, которая у меня была заготовлена, она не веселая. Вчера произошла одна вещь, которая, ну, меня заставила очередной раз задуматься. Знаете, мне как-то немножко не по себе стало от этой новости. Вчера вдруг пришла история о том, что у одного иноагента, Я, наверное, даже буду там и без имен и фамилий, если захотите, все это сами найдете в интернете, а может быть, даже и видели. У, значит, одного иноагента, я не знаю, экстремист он и террорист или нет, по своим воззрениям, безусловно, экстремист и террорист, враг России. А у них там целая, значит, семейка такая, и там и отец иноагент, и он иноагент. А вот у него вчера пришла новость, что сын его, которому было 20 лет, покончил с собой. И оставил записку, я так понял. Или это было какое-то было сообщение, которое он выложил в куда-то там в каких-то соцсетях с помощью отложки. И да, вот Денис Девятиэтажник там правильно говорит о фамилии. Ну, я прям даже с многих сторон не хочу эту фамилию произносить, потому что эти враги России, потому что как будто оказалось, что там вот эта личная трагедия сына этого 20-летнего. В общем, там пытаюсь как-то слово подобрать. Он там писал о том, что я понял, что в эмиграции стать счастливым человеком можно только отказавшись от своего «я», от русскости, приняв вот какую-то новую свою иммиграционную идентичность. Идентичность той страны, в которую ты переехал. Да, вот Нилс Майкл тоже правильно говорит. Я думаю, что немного иноагентов, с которыми приключилась эта история вчера, поэтому вы, к сожалению, можете это достаточно быстро найти в интернете. Говорит, надо, в общем, отказаться от своей русскости, а я от своей русскости отказываться не собираюсь. Ни при каких раскладах. И поэтому, значит, и так как у меня немного вариантов остается, типа я жить не русским не дают, значит, я русским хотя бы умру. Как близко к тексту я сейчас говорю. Слава России, написал он. Я вот вчера, ну, во-первых, сама новость по себе такая. Ты когда видишь, ну, там, заголовок, думаешь, елки-палки, жуть какая. Потом ты видишь вот это продолжение. Ты еще больше думаешь, елки-палки. А потом, помните, мы недавно вспоминали тоже одного иноагента, который был бывший, значит, артист Comedy Club, который там интервью пораздавал всяких разных, и тоже вот там с матерью со своей разговаривал. Относительно недавно это было. Там тоже затрагивалась тема детей. Я вот... Он сам же говорил про своих детей, что... Вот этот другой иноагент, что, типа, прикинь, как мы ломаем, вот когда уезжаем с детьми, как мы ломаем им судьбы в момент, когда уезжаем. Что вся их жизнь идет совершенно по другому сценарию. Они будут дружить с другими людьми, они будут жить в другой стране, голосовать, скорее всего, за других политиков, жить другой культурой, у них будут другие мужья, жены, дети и все прочее. Их дети, скорее всего, тоже будут разговаривать совершенно на другом языке и так далее. Мы взяли вот так вот и просто через колено сломали человеку судьбу, и она пошла по какому-то другому пути. И вот, вот эта история про этого сына, вчерашняя, конечно, самое яркое и печальное подтверждение подобным вещам. Мне как-то, знаете, на душе прям не по себе стало в этот момент. Вот, скорее всего, это, получается, человек уехал из России там подростком. Самое такое еще шаткое для психики момент взросления. И вот в итоге ничем хорошим это не закончилось. А еще и, судя по тому, что он писал, он, видимо, не сильно разделял точку зрения своего отца и деда насчет всего того, что происходит. Он не смог вот с этим как-то смириться. Это все какой-то вообще чисто человеческий кошмар. Вот Катерина пишет, что жалко ужасно мальчика. А в Твиттере многие глумятся, что он как сыр в масле, жиру бесился. Мне сдается, что окружение папы и мамы довели до этого. Но это, безусловно, довели родители. За такое в ответственность несут родители всегда. Это вы вывезли человека, это вы сломали ему судьбу. Поэтому они, конечно же, несут за это ответственность, так или иначе. Глумиться это вообще, это ужас какой-то. Глумиться над чем-то подобным. Я как раз много глумлений не видел. Может быть, слава богу, может быть, не пытался искать. Ну, я правда не пытался. Но вот в очередной раз задумался о том, что, конечно, сколько таких идейных, сколько таких продажных, а сколько просто идиотов, которые вот так поломали судьбы своим детям. И как-то грустно стало мне от этого всего. Ну, я ж предупреждал, я начал с этого. Вот эта погода меня на веселый лад не особо настраивает. Поэтому давайте представим, что мы все-таки закончили на вот этом дурацком французском кино. Может быть, так как-то будет попроще. Ворваться в этот четверг, в это 15 октября. Потому что вот я немножечко накосячил с порядком тем. Признаюсь честно, надо было заканчивать на более позитивной ноте. Ну, не,

0: Бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
0: Бим-бам, бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не суды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды и не туды, и не суды. Радость надо прозмочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды и не туды, и не суды. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды.

ни побрита, ни попить, ни помыта, ни поплыть. Человеку без воды и ни туды, и ни туды.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду.

Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда —

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда.

говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить?

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, за бодрый дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правы мы с тобой. Первую палатку вьюги над замерзшую, над дикой ангарой. А ныне...

0: и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, кажется, нам краны.

0: Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
1: Все у нас начало, сколько б ни прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
0: Там на Устилине, там на Устилине, все начнется снова, словно молодость сама. Годы не вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Говорит Москва, поющее сердце страны.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: I know the one. I know the one that's the one you
1: need. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкой подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.
3: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

0: ночами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
1: Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

карманы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернул.

виделись в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию, угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали.

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».